0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Древние философы, появившиеся в эпоху классической античности, были одними из лучших, которых когда-либо знал мир. От Аристотеля до Зенона. Интеллект, который был проявлен в этот период, настолько опередил свое время, что их идеи и принципы по сей день сохраняют огромную ценность. Если вы хотите повысить свой уровень мышления, обратите внимание на 7 правил мудрости. Номер 1. Расширяйте свои горизонты. Вселенная намного больше, чем офисная кабина. Только те, кто осмелится выйти за пределы своих уютных домов, будут знать, что лежит за горизонтом. Изменение вашего окружения может изменить ваше мышление. Как сказал Сенека, посмотрите на звезды, освещающие небо. Ни одна из них не остается на одном месте. Если вы действительно стремитесь к повышению мудрости и к личностному росту, вы должны выйти за пределы своих локальных границ, будь то переезд или путешествие. Чем дальше вы пойдете, тем больше вы выиграете. Номер 2. Золото дураков. Самые глупые из нас ставят свою ценность на свое богатство, а не на свою ценность. За деньги мудрость не купишь, а неконтролируемая жадность со временем уничтожит любого человека. Эпикур подытожил это так: кому мало немногого, тому мало всего. Номер 3. Знайте, что вы контролируете. Марк Аврелий был в какой-то момент самым могущественным человеком на Земле. Несмотря на свой статус, он отметил: «У тебя есть власть над своим разумом, а не над внешними событиями. Осознай это, и ты найдешь в себе силы». В современном мире тревога и стресс стали безмолвными убийцами. Если вы позволите себе быть подавленным вещами, которые вы не можете контролировать, ваша жизнь закончится задолго до вашей смерти. Если хотите добиться реального прогресса, примите то, что вы не можете контролировать, и сосредоточьте свою силу на том, что вы можете изменить. Номер 4. Доброта имеет значение. Только самые сильные и умные люди обладают способностью к доброте. Катон-младший резюмировал: «Я начну говорить лишь тогда, когда буду уверен, что мне не лучше было бы промолчать». Требуется глубокий уровень понимания, чтобы быть добрым к другим. И еще больше требуется, чтобы быть добрым к тем, кто этого не заслуживает. Очень легко разозлиться на кого-то, но сдерживать гнев – все равно, что пить яд и ожидать, что человек умрет. Это только навредит вам в долгосрочной перспективе. Доброта не только полезна для человечества, это гораздо более мудрый способ отношения к жизни в целом. Поэтому всегда помните, что доброта имеет значение. Номер 5. Цените настоящую дружбу. Цицерон объяснил это эмоциональное уравнение словами: «Дружба улучшает счастье и уменьшает страдания, удваивая наши радости и разделяя наше горе». Определение дружбы – это состояние взаимного доверия. Так что, если вы хотите прожить свою лучшую жизнь, избавьтесь от фальшивых друзей и сосредоточьтесь на людях, которым вы можете доверять. Номер 6. Здравый рассудок. Если вы живете в любом современном городе, алкоголь и наркотики всегда рядом. Самое страшное в алкоголе и наркотиках то, что они действительно работают, они действительно помогают вам избежать боли. Но избавление от боли никогда не делало никого сильнее или мудрее. Как объяснил Пифагор, сила ума покоится в трезвости, потому что это держит ваш разум незапятнанным страстью. Истинная свобода достигается только преодолением внутренней борьбы. У нас у всех бывают трудные моменты, и у некоторых больше, чем у других. Но преодоление этих моментов – это то, где формируется мудрость и сила. Номер 7. Это жизнь твоя. В тот момент, когда вы признаете, что эта жизнь – ваша ответственность, что никто не придет, чтобы спасти вас, что никакие обстоятельства не ответственны за то, как вы думаете, вы начнете по-другому подходить к жизни. Первая и величайшая победа – это победить самого себя. Быть побежденным самим собой – это самое постыдное и мерзкое из всего. Платон. Все пойдет не так, как надо, Но обвиняя других и оправдание только испортит ваши собственные мыслительные процессы. Вы можете создать любую жизнь, какую захотите, когда решите взять на себя ответственность за ее создание. Пришло время начать работать над величайшим шедевром. Работать над собой и своей жизнью.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня, как мне кажется, вот как в 90-е был определенный тренд на предпринимательство, ну, даже открылось окно возможностей, и, ну, как бы, мне кажется, такая эпоха зарождения предпринимательства в России, по сути, была. Так и сейчас тоже есть определенное вот такое ощущение, что предпринимательство развивается, несмотря на то, что у нас есть не самые, как бы, благие условия для этого сейчас в моменте, все равно тренд на предпринимательство определенный имеется. И вот вопрос к вам, раз уж мы заговорили про генетический код, вот про предпринимательство, на ваш взгляд, все-таки это человек может как-то понять с рождения? Это как-то врожденное что-то? Или это приобретенное? Потому что вы же изначально занимались научной деятельностью. Нельзя было сказать, что вот вы предприниматель. А в итоге вы построили большую компанию, как бы добились больших результатов.
2: Ну, я ее не один построил.
1: Ну, там много вы было, вместе да. с партнерами, с да. командой. Тем не менее, вы стояли у руля. Как бы вот.
2: Я думаю, что... Да, это правда. Но я думаю, что... Это в значительной степени генетически обусловленная история. Ну, опять же, когда я говорю генетически, это не только генетически, это еще и вот внутриутробное развитие и раннее воспитание, раннее, совсем раннее. И люди как бы сразу понимают, они предприниматели или там бизнесмены или нет. Вот... Просто в наше время, в советское, я же как бы продукт советской эпохи, даже если ты предприниматель, ну, кем тебе, как ты мог стать предпринимателем? Это, во-первых, ты не мог понять, что ты предприниматель, потому что не было никакого, так сказать...
1: Чек-листа.
2: Вот у нас есть там Олег Тиньков, вот сразу видно. Это, там,
1: но это сейчас.
2: Да, бизнесмен, да. Вот. Я, кстати, не уверен, что в вашей терминологии, может, он бизнесмен, потому что у него очень много разных бизнесов, и но они отличаются тем, что они все направлены на извлечение прибыли и очень талантливо сделаны, но они очень разные.
1: Но он очень ярко отстаивает, да, предприниматель, не бизнесмен, он же постоянно
2: это
1: говорит.
2: Вопрос терминологии.
1: Ну, да.
2: В вашей терминологии, когда важно зарабатывать деньги, неважно как, то, наверное, скорее он, значит... бизнесмен. Ну, это ладно, это такие рассуждения.
1: Но поговорим об этом с Олегом.
2: Да, с Олегом может поговорить об этом, да. Но вот возвращаясь к вашему вопросу.
1: Врожденно или нет?
2: Да, я думаю, что это врожденно. И это сложно изменить. То есть, вот ты не можешь сказать, я хочу стать предпринимателем. Для этого нужен определенный аппетит к риску. Есть огромное количество людей, которые вроде бы и очень умные, и одаренные. Мы с вами тоже в этом чуть говорили до нашей встречи. Консалтеры, да, вот они же все лучше знают, лучше любого предпринимателя. Но они не могут быть предпринимателями, в частности, потому что у них другой аппетит к риску. В частности, потому что у них не хватает социальных и навыков общения, да, они могут какие-то очень сильно там интровертированные. У тебя есть много примеров, когда сильный очень интроверт становится очень сильным бизнесменом. Коротко отвечая, да, я думаю, что это врожденная история, это не то, что в себе можно воспитать.
1: А вот про аппетит к риску, я, например, я вчера разговаривал с Борисом Зарьковым, и мы как раз обсуждали вот эту толерантность к риску, что у предпринимателей толерантность к ошибкам, к рискам, она очень высокая. И он сказал такую мысль, что он говорит, на мой взгляд, это исключительно вопрос привычки, что предприниматели просто гораздо больше других там с детства пробуют, ошибаются, расшибают голову, и вот поэтому как бы на дистанции они просто становятся толерантными, и это, по сути, просто такой вот наработанный навык. А вот ваше мнение, это вот толерантность к риску, например, это тоже как бы врожденное, или это просто вот таким вот образом происходит, и этот навык нарабатывается годами?
2: Ну вот, а что здесь... Что здесь первичное, что вторичное. Ну, да, да, вы видите, что один ребенок на детской площадке все время лезет куда-то там наверх, срывается, падает, да, расшибается, съезжает с этих горок, а второй ребенок стоит и там ковыряется, значит, лопаточкой. Да? Можно так сказать, что этот просто пробовал и привык. А можно сказать, что они же сделали выбор уже. Один ковыряется, второй, значит, у них изначально разная толерантность к риску. И это врожденно. Поэтому пример Бориса, он в данном случае для меня ничего не доказывает. Я, честно говоря, хороший вопрос. Мне кажется, что были какие-то исследования про склонность к риску. И мне казалось, что есть какие-то исследования, которые говорят о том, что скорее это врожденное качество.
1: Там много, на самом деле, интересных и книг на эту тему написано, да, там «Гении аутсайдера», в которой там вот как раз вот этот процесс становления людей описывается, да, что про хоккеистов, про...
2: Другой вопрос, да, что у вас есть эта склонность, задаток, может быть, вы можете его развить в себе, да, можете его, наоборот, там, себе забить, да.
1: Тут очень важно, мне кажется, еще стечение обстоятельств, вот как раз вот то, что если ты попадаешь в детство как раз в атмосферу, где у тебя есть вот этот запрос внутренний, и тебе позволяют падать, расшибать голову и так далее, у тебя начинает получаться опыт, и в итоге он как бы трансформируется.
2: Ну, да, или, да, скажем, родители или учителя в школе поощряют, да, поощряют твои пробы и ошибки и не делают из этого, ну, вселенской катастрофы. Да, я думаю, ну, это вот как раз к тому, что раннее воспитание тоже, конечно, влияет, да. Но изначально думаю, что роль генетического компонента высока. Ну, я вообще такой редукционист, можно сказать.
1: Давайте еще чуть назад вернемся. Вот про переход из банка и вот к созданию там нового, скажем так, да, новотехнологичного банка. Вот вы сказали то, что я прям помню, я читал статьи с вами, и говорит, да, то, что не особо все это, лежало сердце к этому всему делу. И вот у меня такой вопрос возник. Оно, сердце перестало лежать в тот момент, когда просто какое-то количество денег уже заработали, и встал вопрос, что помимо денег я могу получить от этой деятельности, или еще на тот момент не было каких-то весомых денег, и просто захотелось какого-то творчества, реализации.
2: А это какой момент?
1: Ну, это вот как раз, как, вот, по которому мы сейчас обсуждали, что вроде занимались банком, и как-то не лежала душа.
2: Скорее тут вот такая была история. Я мог бы и дальше заниматься банками, да, там, но просто было, ну, стало неинтересно.
1: А деньги уже в тот момент были какие-то?
2: Ну да, были.
1: То есть мне просто интересно, что... То есть,
2: нет, конечно, еще... потом их стало больше, но кто же знал, что их станет больше?
1: Нет, я имею в виду к тому, что обычно как вот этот переход, он случается таким образом, что предприниматель, условно, да, или бизнесмен, неважно, он начинает заниматься чем-то, он зарабатывает там себе на хлеб, на машину, на квартиру, на то, чтобы детей обеспечить. И вот он уже сидит, и ему уже не так интересно, и в этот момент он задается вопросом: так, а какие у меня вообще цели и ценности, да, зачем я пришел? Ну, и да, в этот момент появляются как раз настоящие вот эти предприниматели.
2: Базовые потребности, когда были удовлетворены в виде квартиры, там, машины, то, наверное, действительно, ну, это если там следовать первой версии пирамиды Маслоу, что вот как бы считалось, что актуализация более высоких потребностей происходит после того, как низкие более удовлетворены. Но в конце жизни он отошел, кстати, от этого. Он, в конце жизни он считал, что это не пирамида,
1: а горизонтальная.
2: Ну, потребности более, как бы, то, что мы называем более высокого уровня, может быть актуализированы и в на самом деле, когда базовые. Ну, это вот, там, не знаю, много примеров. У Виктора Франкла есть же, да, вот это про жизнь в концлагере, когда если есть смысл какой-то в твоей жизни.
1: Это который выживаешь. Писал, да?
2: Да,
1: который,
2: да,
1: писал,
2: да,
1: в концлагере.
2: Да-да, но потом он стал основателем вот такого одного из направлений экзистенциальной психологии или гуманистической психологии, психологии смысла, да, когда у тебя есть смысл. Если, как он говорил, если у тебя есть, значит, во имя чего или зачем, ты можешь выдержать любое как. Ну, это к нашему вопросу, что, да, первый вопрос всегда зачем. Вот, и поэтому, наверное, вы правы, человек, когда базовые потребности удовлетворены, и семья вроде довольна, действительно может подумать о душе, условно говоря, а что действительно ты хочешь, да. А хочешь, наверное, уже удовлетворять финансовые потребности людей, не только себя, да, а, ну, другим способом, более интересным, да, для них. Но это удивительным образом совпадает и с, как бы, с основной целью бизнеса – зарабатывать деньги. Потому что если ты научился, какой-то нашел способ, нашел неудовлетворенную потребность людей, действительно неудовлетворенную, и смог ее удовлетворить, или другим способом ее смог удовлетворить, то ты, конечно, получишь рост в какой-то экспоненциальной пропорции, что и случилось сначала с компанией Epoort, которую мы тогда основали, а потом и с компанией Kiwi долгое время. Она росла очень быстро, потому что была неудовлетворенная потребность, которую мы нашли способ удовлетворить более технологичным образом. удобным.
1: Я, кстати, слышал, вот мы сейчас так несколько раз про деньги заговорили, что в каком-то интервью, я помню, вам начали задавать вопрос про деньги, сколько у вас денег, да, какой у вас капитал, да. Говоришь, что же вы все время меня про деньги спрашиваете? И дальше там как бы мысль так оборвалась, а мне на самом деле довольно интересно поговорить.
2: Это Лиза Осетинская, может?
1: Не-не-не-не, мне какой-то вот там, да. Пару лет назад это было. Ага. Но не суть. И, в общем-то, мне интересно не столько про количество денег, да, сколько про то, какую качественную функцию деньги выполняют в вашей жизни и вообще про ваши отношения. Потому что здесь оно как раз разнится от предпринимателя к предпринимателю. Для кого-то деньги — это возможность, там, я не знаю, реализовывать свои идеи. Для кого-то еще что-то. У вас я услышал, что, так как у вас там первая ценность — это свобода, что слишком много денег тоже, например, да, там не хочется. Вот поделитесь вообще тем, как у вас вырисовывалась концепция денег и, да, отношение к деньгам.
2: Ну, как я сказал, свобода. Я так скажу, что у меня достаточно денег для моей личной свободы, да, угу. Но чего, о чем я жалею, да, если бы у меня было больше денег, я мог бы больше помогать людям, другим. Да, ну, вот какие-то больше реализовывать какие-то благотворительные истории. Да. Вот для этого денег у меня недостаточно, чтобы их больше, вот как, сколько бы мне хотелось, да, потому что огромное количество людей страдает, и животных страдает, и всем им хочется помочь немедленно. Вот. Но здесь уже вот такая история, что для моей личной свободы, ну, в том смысле, что я могу встать, полететь, вот, не знаю, мне захотелось, не знаю, какую-нибудь выставку посетить в Лондоне, например. И для меня нет проблемы взять и полететь в Лондон и посетить эту выставку, или сходить там в какой-то ресторан, или купить себе что-то там, да. В этом смысле вот для каких-то вот таких целей инструментально всего хватает. Ну, если бы я захотел открыть свой, не знаю, там, детский приют собственный, да, как вот, не знаю, там, дом с маяком, например, то таких бы денег не хватило. Но, с другой стороны, можно им помогать. А не вот приют, а хоспис, да.
1: Например, как у любого, знаете, как, ну, может, не любого, но у многих там молодых ребят, которые начинают заниматься бизнесом, у них там есть своя яхта, свой самолет, дом 2000 квадратных метров и так далее. Ну, по крайней мере, первично, да, как-то оно так приходит. Были ли у вас какие-то такие, как бы, запросы, тем более, когда вы там выходили на IPO, и там большая оценка, и вот вы понимаете, вот они деньги как-то вот...
2: Mm-hmm. Нет, яхту никогда не хотел, самолет никогда не хотел. Ну, просто, опять же, зачем, да? Иногда вот для многих бизнесменов самолет нужен, потому что просто у них действительно столько перелетов деловых, угу. Что, ну, важно вот и быть в форме, важно, да, физической просто. Иногда это действительно удобно, иногда как бы это даже необходимо. Но нет никаких, если мне это потребуется для моей жизни, мне проще как бы забронировать самолет, да, то есть, ну, снять его и как бы им пользоваться, да. В наше время вот, а уж яхта – это такое, яхта – это как вот подарок императора слон, потому что ты покупаешь, и дальше ты только тратишь на нее деньги, и ты привязан к ней. То же самое, там, дом за рубежом. Никогда об этом не думал. Сейчас это имеет смысл с точки зрения, ну, не знаю, там, вопросов с гражданством и с видом на жительство. Но как бы дом, вот прям как дом второй, для меня всегда эта идея казалась глупой, потому что я не люблю сидеть на одном месте. Какое место прекрасное не было, ты будешь всегда к нему привязан и будешь думать, вот... Надо опять в Тоскану ехать или там, не знаю, куда-нибудь.
1: Хотя там же дом, да?
2: Там же дом, да. Хотя это прекрасно, но тебе не хочется в Тоскану, тебе хочется в Прованс. И что делать? Поэтому, да, вот там у меня есть недвижимость, которая мне помогает быть счастливым и свободным, но это не какая-то там супердорогая или там супер в разных странах мира. Потому что еще когда огромное количество денег, то это, конечно, еще способ, ну, сбережения, да, просто ты вложил недвижимость, там, ты думаешь, что она будет расти. Наверное, это с этой точки зрения имеет смысл. Я могу этих людей понять. Но в целом, сколько домов у Маска?
1: Ну, вроде бы у него какой-то там гаражик какой-то.
2: Да, да. Он вам все продал.
1: Да, да.
2: Вот. То есть это... Но я как бы я с уважением отношусь к другой точке зрения, что вот хочется иметь, как кому-то хочется иметь дом, мне нет.
1: А у меня, вот, знаете, хочется как-то немножко пофилософствовать, порассуждать, потому что это вообще в целом, там, мы если смотрим там, на американскую экономику, то экономика потребления, она вся завязана на то, чтобы люди потребляли, и тебе гораздо выгоднее купить машину или там, я не знаю, бриллианты или дом, чем заплатить налоги. И она, как бы, она настолько циклична вот в этом плане, чтобы люди тратили, и в какой-то мере это создает такие определенные образы в глазах там, людей, особенно там молодых ребят, которые смотрят и видят то, что там американские звезды, они все там, у них огромные автопарки, огромные особняки и так далее, и так далее. Это создает такие определенные ценности тоже в голове и определенное восприятие, что мне тоже надо. То есть ты, опять же, не задаешься вопросом «зачем?», да?
2: Да.
1: Но, тем не менее, как бы хочешь этого просто, вот оно такое как бы неосознанное как бы решение. И вот мне интересно ваше мнение узнать на тему того, как бы вообще что, вот эти вот материальные всякие штуки, они для вас что значат? Я не знаю, дорогая машина, дорогая квартира, дорогие часы, еще что-то. И было ли хоть какой-то момент вообще пристрастия к этому? Или вот вы вообще прошли это незамеченным? Или, может быть, сейчас есть какое-то тайное хобби?
2: Тут надо, мне кажется, опять же, есть два разных вопроса. В потреблении ничего плохого нет. Вот когда мы говорили в советские времена, там, что-то общество потребления, да,
1: да.
2: И левые философы, это все, значит... Но если вы исходите из экономического образа мышления, то потребление – это основной стимул развития экономики. Но если говорить, что развитие экономики, в принципе, как бы нужно, да, но вот как... В принципе же ведь экономический рост – это изобретение нового времени, да, не было такого понятия, как экономический рост. Как бы был довольно стабильный вот этот валовый внутренний продукт у стран в Средневековье, до Средневековья. И он расширялся, сужался в зависимости просто как функция населения. Вот больше населения, потом как чума пришла, значит, экономика сужалась. Угу. Вот это все, это изобретение как бы нового времени, этот экономический рост. И если исходить из того, что экономический рост – это благо, а, в общем-то, я не знаю никого, кто бы говорил, что это плохо, потому что экономический рост – это не просто количественный рост, это еще и качественный рост. Это уровень образования лучше, это уровень медицинского обслуживания, это продолжительность жизни лучше. Вот. То потребление – это основной драйвер. И в этом смысле, безусловно, вы правы, это и культурная определенная парадигма, да, но это делается вообще не случайно. Да, государство заинтересовано в росте потребления. И оно делает это прямыми и непрямыми стимулами. Ну вот через фискальную политику, как вы сказали, да, через культуру, да, внедряя это в мозг, значит, людей, что это вот хорошо. Ну, люди к этому относятся по-разному. Для меня материальные ценности, опять же, никогда не были как-то особенно интересны. Я люблю больше там технические новинки, чем не знаю, какие-то красивые драгоценности или что-то. Но потребление в целом, хороший ресторан, интересное путешествие, мне кажется, ну, или, концерт, там, театр, это же тоже часть потребления, и многие скажут, это роскошь платить, не знаю, 4 тысячи рублей за театр или 15 тысяч рублей за концерт Курендиса, а он меньше не берет. Вот. Некоторые называют это демонстративным потреблением, а для меня это необходимое. Тут грань такая довольно тонкая. Вот. Я так скажу, что у меня больше все-таки потребление нематериальных благ, потому что они, в отличие от материальных благ, они, как бы ты в этом смысле не насытен. Ты можешь сколько угодно книг прочитать, а там, сколько угодно драгоценностей все навешать, наверное, тяжело.
1: Понял. У меня еще два вопроса есть к вам, которые вытекают. Первый вопрос. Мы много говорили про ценности, и несколько раз вы как бы упоминали там своих партнеров. Вот у меня возник такой вопрос, что, во-первых, у вас в Киеве было трое партнеров. Да?
2: На самом деле их было гораздо больше. Это были трое на виду и как бы долго. А так-то их было больше.
1: Ну, там были инвесторы, там, я имею в
2: виду... Нет, прям партнеры даже были, которые много очень сделали в основе своей. Ну, просто мы так были такие... как-то больше на виду.
1: Окей, ну да, вот, соответственно, вы, Сергей Солонин, Андрей Романенко. И у меня как бы вопрос на тему человеческих отношений и вообще вот взаимодействия вас между собой. Потому что когда в одном коллективе встречаются три сильные личности, каждый, как мы обсудили, да, один таскает кирпичи, другой строит самое великое там здание или что бы то ни было еще. Вот. Как вообще происходило ваше взаимодействие между собой? Как вам удалось таким образом построить отношения, что, во-первых, вы построили большой бизнес, во-вторых, насколько я понимаю, что, несмотря на там конфликты были, но вы вроде как не переругались там все в хлам, как бы, да, и вот по сути, ваш кейс можно назвать хорошим, успешным партнерством. Что лежало в основе этого партнерства? Какие человеческие качества или, может быть, какие-то договоренности или какие-то разделения обязанностей?
2: Я думаю, что... Я, во-первых, согласен с тем, что это мы нельзя сказать, что мы друзья, и мы никогда не были вот, ну, друзьями, это там с кем ты, не знаю, там, не знаю, проводишь свободное время, хочешь проводить свободное время. В этом случае у меня так не было ни с Андреем, ни с Сережей. Но у нас действительно были очень хорошие деловые отношения. Они прошли несколько серьезных кризисов. Но в целом действительно они сохранились человеческими. То есть это, ну, с Сережей там у нас более близкие отношения, с Андреем менее близкие, но и там, в общем-то, очень, ну, хорошие человеческие отношения. Мы точно не переругались там в хлам, как часто бывает с партнерами. Что было в основе? Мы очень, я думаю, что в основе лежали две вещи. Или три. Мы очень, первое, мы очень разные, да, у нас разные сильные и слабые стороны. Второе, эти сильные и слабые стороны, они как бы в результате интерференции усиливали друг друга, не как бы гасили, да, значит, а усиливали. И это было золотое время для компании, потому что как бы вот эта такая суперличность, она была гораздо более сильной, чем мы все трое по отдельности. Это была прям в классическом смысле синергия, когда сумма больше, чем слагаемые. Вот. И третье – это вот некоторая степень осознанности, которая позволяла нам правильно оценивать наши сильные и слабые стороны и не претендовать на то, что быть главным во всем. Потому что каждый из нас был главным в своей какой-то части, чем нам интересно в какой-то момент было заниматься. Ну, вот такие вот, мне кажется, три компонента, которые вот должны были вместе работать. И если так посмотреть на партнерства, которые разрушаются, мне кажется, они разрушаются в силу того, что один хочет быть главным во всем. Угу. В какой-то момент.
1: Ну, это я вот как раз это то, что я хотел продолжить, что мне кажется, что партнерства распадаются вот из-за того, что появляется один, или, может быть, каждый хочет быть вот лидером, да, каким-то, и вот это вот эго, может быть, а может быть, что-то еще, оно как бы не дает ужиться. И, не знаю, мне даже вот интересно, была ли какая-то там работа над собой, потому что каждый предприниматель, каждый лидер внутри, да, и у каждого есть вот это свое эго, которое хочет, да, доказать всем, что я лучше других. Вот когда вы работали втроем, у вас не было внутреннего такого желания вот натянуть на себя, потянуть на себя одеяло или еще как-то? И что вы делали в этот момент, если такое было?
2: Я лучший, я главный, это все-таки немножко разные вещи. Можно все время, ну, можно считать, что ты лучший, но ты, может быть, в этот момент не главный. Не, ну, были, безусловно, такие конфликты. Особенно они обострились, когда вот в рамках IPO нам нужно было выделить из себя одного генерального директора, потому что невозможно там с тремя общаться, хотя мы там разные направления курировали, вот. И нужно было одного. И вот это вызвало самый такой серьезный, тяжелый кризис в компании. В компании, слава богу, ничего там плохого не происходило, но вот это вызвало. Но, тем не менее, и его мы пережили, еще после IPO прожили в этой конфигурации там, получается, ну, два точно года, наверное, еще побольше, может быть, три. Вот. Ну, у нас было очень много разговоров, да, как вот это, какая будет конфигурация, кто какую там позицию займет. Мне в этом смысле попроще было, поэтому у нас, по сути, Андрей, я занимал тогда позицию председателя директоров, но поскольку мне вот эти как бы титулы были не очень важны, да, я уступил ее Андрею. Андрей стал председателем директоров, а Сергей стал генеральным директором. И это как-то сбалансировало ситуацию, потому что вроде как два главных, значит, действующих лица, это всегда председатель директоров и гендиректор.
1: Классно. Борис, спасибо вам большое. На самом деле, я чувствую, что я мог бы еще разговаривать с вами много-много-много часов. Наверное, постарался, может быть, какие-то темы не до конца дораскрыл, но хотелось тем, кто нас слушает, показать вас с разных сторон.
2: Спасибо.
1: Вот, потому что мы обсудили много тех вещей, которые, мне кажется, не доводилось вам обсуждать нигде в других местах. И я очень рад, потому что я прям, честно говоря, вдохновлен. Очень нравятся вообще подходы ваши каким-то вещам, какие-то идеи. Я разговаривая с вами, чувствую, насколько вы образован, начитан, и насколько у вас большой жизненный опыт за плечами, это всегда вызывает очень большое восхищение у меня. Так что спасибо вам большое.
2: Спасибо вам.
1: Увидимся. Спасибо. Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Важно с должным почтением относиться к тому, с кем вы ведете диалог в Южной Корее. В деловой переписке и при живом общении нужно обращаться так: фамилия, имя, должность. Если вы не знаете название должности, можете добавить к имени суффикс «ним», который означает «господин». Обращение только по имени не используется в Южной Корее. Зачастую упоминается лишь должность. Корейцы намного проницательнее, чем вы думаете. Мало того, что они тщательно рассматривают ваш внешний вид, так еще и с легкостью подмечают ошибки, недоговорки и дыры в представленном плане или рассказе. Прежде чем вести переговоры, пройдитесь еще раз по всем пунктам встречи. Найдите уязвимые места и устраните их. Это поможет не только обрести стопроцентную уверенность в успешном завершении переговоров, но и заиметь высокий авторитет у коллег. Как вы знаете, корейцы – жуткие трудоголики. Они подолгу сидят на работе, придумывают новые проекты и рассчитывают финансовые убытки. И что самое интересное, они могут представить полностью работающий проект всего лишь через 3-5 дней. В Корее безумный ритм жизни. Как его прозвали – «пали-пали», что в дословном переводе означает «быстрее-быстрее». Исходя из этого подхода, рабочие вопросы они решают также молниеносно. Поэтому будьте готовы к тому, что сначала не будете поспевать за корейцами и нужно будет адаптироваться к такому непростому режиму.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Притчи народов мира.
1: Один молодой человек и старый стояли возле колодца. Молодой хвастался перед пожилым, что он лучше понимает других людей. В это время к ним подошла старуха и спросила, не проходил ли мимо них красивый высокий юноша. «Он пошел к реке», — тут же ответил старый. «Но мимо нас прошел лишь невысокий пожилой человек с уродливой внешностью», — удивился молодой. «Все верно, но женщина спрашивала о своем сыне, а для матери, сколько бы ни прошло лет, сын всегда будет красивый и молодой».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: На вопрос, волнующий пациентов с впервые выявленным хроническим панкреатитом, ответил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. В частности, врач объяснил, нужно ли при таком диагнозе принимать ферменты и как проявляется опасная стадия недуга. По словам специалиста, на ранних этапах хронического панкреатита ферменты обычно не нужны, однако со временем они могут стать обязательными. И, скорее всего, навсегда, отметил Сергей Вялов в своем телеграм-канале, добавив, что ферменты назначаются в той ситуации, если на фоне панкреатита развилась так называемая внешняя секреторная недостаточность. Иными словами, речь идет о разрушении поджелудочной в такой степени, что она не вырабатывает необходимое для

0: Жалуются на бурление в животе. Сильная боль в животе, тошнота и рвота – это проявление острого панкреатита, требующие срочного обращения к врачу.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
2: В Дагестане 4 часа.
3: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
4: За 8 месяцев этого года объем долгов микрофинансовых организаций, выставленных на продажу через цессию, превысил 80 миллиардов рублей, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом. Увеличение предложения на рынке привлекает новых покупателей. В результате этого доля трех крупнейших профессиональных коллекторских организаций в сегменте цессии уменьшилась с 48 до 43%. В банковском сегменте их доля превышает 70%. Гендиректор ПКО «Защита онлайн» Денис Загребельный отмечает, что стоимость приобретения портфелей становится все более важным критерием для покупателей. В секторе МФО растет число компаний с достаточным капиталом и инфраструктурой для регулярных покупок портфелей.
3: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Минимум для современного человека.
1: Несмотря на поговорку «L'abito non farebbe il monaco», дословный перевод «платье не сделало бы монаха», что на русском значит «не суди о книге по обложке». Деловой человек в Италии обязан быть стильным и элегантным. Всему, что может подчеркнуть социальный статус, итальянцы придают большое значение. Расскажите о себе, своей семье и своих успехах итальянцам, чтобы заслужить их доверие на начальном этапе. Установление межличностных отношений имеет особое значение в деловой среде. Светский разговор – важная часть переговоров. Разбавить деловую беседу можно на темы об искусстве, архитектуре, о местной кухне и винах. Спорт, футбол, природа, праздники, кинофильмы, семья – эти темы с удовольствием обсудит любой итальянец. Переговоры часто проходят в режиме открытого обсуждения, без четкого регламента. Цель – дать каждой стороне выразить свою точку зрения. Будьте готовы, что вам будут много рассказывать о себе и расспрашивать о вас. Итальянцы – изобретательные люди, энергичные и отзывчивые. Они могут быть очень приветливыми, но одновременно уклончивы от прямых ответов. Эмоциональность итальянцев часто заставляет их обещать больше, чем они могут дать, поэтому старайтесь отделять факты от эмоций. Выбирайте изящные и сдержанные подарки. Даже если это сувениры с вашим логотипом, исключите эффект прямой рекламы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Вот антун харевчи хабач агукуна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот антун харевчи хабач агукуна.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Каждому делу свое время. «Диалог ФМ». Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В первом томе «Капитала Маркса» написано три функции денег. Первая функция – это всеобщий эквивалент. То есть можно, конечно, вначале менять сюртуки на сапоги. Но пока ты этот сюртук найдешь, пока ты где-то сапоги сошьешь, этот же обмен очень будет медлен. А потом появился всеобщий эквивалент. Это может быть соль, это, ну, в общем, все самое дефицитное и долго-долго хранящееся. И постепенно пришли к золотым монетам, потому что не портятся, потому что легко чеканить, и они стали всеобщим эквивалентом. Вторая функция денег – средство обращения. Поскольку всеобщий эквивалент, то через деньги можно обернуть одно на другое, одно на другое, одно на другое. И третье, поскольку это всеобщий эквивалент, и все можно обернуть, это средство накопления. То есть ты можешь сложить, если это золотые монетки, пока у тебя все хорошо. Когда у тебя все хреново, все это тихо-тихо потратить. Да? Средство накопления. Никакого отношения к богам, к божественному свету, свободе не имеет. Моя речь такая длинная и сложная, а может быть и очень простая, имеет только одну цель – объяснить, что деньги – это никогда не цель. Вот цель, она божественная. Цель – это мечта. Это тот самый слон, который летает, ходит по канату и играет на скрипке. То есть это некое фантастическое ваше духовное направление, куда вы двигаетесь. Создать что-то такое, что вот будет летающим слоном. А что такое деньги? Это средство, это всего лишь средство. Средство, чтобы обменять ваш продукт на необходимый другой продукт, да? Чтобы обратить все свои капиталы в некое движение и что-то, может быть, накопить на старость или на похороны. Все. Откуда такая вот фантастика? А все из-за капитализма. В простом товарном производстве деньги были в серединке, по краям товары. Товар, деньги, товар. А капитализм с его предприятием наемным трудом сделал другую модель. Вначале деньги, потом в середине товар, а потом его надо продать и получить деньги штрих, деньги дельта, чтобы было побольше, прибавочная стоимость. И вот эта прибавочная стоимость обрела содержание абсолютного, фантастического, божественного мифа. Но капитализм очень жестокий, он просто зарабатывает деньги, и на этом еще зарабатывают деньги. Поэтому если вы хотите сохранить энергию, если вы хотите добиться, вы должны добиваться чего-то независимого от денег. Это какой-то продукт, который доставляет вам удовольствие самореализации и при этом удовольствие людям. И они его покупают, и тогда вы получаете деньги. То есть деньги – это всего лишь средство для того, чтобы признать. Получить признание, что ваш товар нужен людям, ваш продукт, ваша услуга, то, что вы делаете, необходимо людям. Это такой критерий. И когда вы так относитесь к деньгам, тогда даже если вы ставите себе оперативную цель заработать миллион, вы понимаете, для чего? Для чего? Мне нужен миллион для чего? Мне в свое время спросили, если бы был у тебя миллион долларов, ну, лет 20 назад, ты бы на что их потратил? Мы играли в эту игру в команде. И каждый растерялся, ну, тогда это были большие деньги, ну, не знаю, ну, я, может быть, это... А я так очень быстро, 30% я отложу там на всякий случай, 30% я создам партию, еще 30% я найму экспертов, которые будут, ну, и текущие расходы на семью. Говорит, а почему ты с такой скоростью ответил? Говорю, потому что я точно знаю, что деньги – это не цель. Я точно знаю, зачем они мне нужны. Мне нужны поддержать семью, мне они нужны как страховой случай, и мне они нужны для того, чтобы я реализовал свой продукт, суперпартию, понимаете? Вот когда вы так относитесь к деньгам, у вас все получится, вы их получите. Миллион, кстати, получил. А когда миллиард, а для чего, а что было? Люди не понимают. Тогда вы из денег делаете вот это вот мифологическое божественного истукана, и вы начинаете на него пахать. Потому что если вы заработали миллион, не зная, как его потратить, если вы заработали, ну не заработали, никогда не заработаете, но на всякий случай миллиард, то вы должны им управлять. Когда вы начнете им управлять, вы решите, что это легко. Вы вложите в акции, в облигации, там, в какие-нибудь валютные курсы, в банки, потом все это провалится. Это же известный случай, безработный случайно выиграет в лотерею миллион. Это было описано. И через 2 месяца уже не было миллиона, а он опять оказался на улице. То есть деньги требуют как средство обращения отношения к себе профессионального. Именно, да, деньги, товары, деньги, штрих. Если ты хочешь их еще и увеличивать, тогда это твоя самореализация. Это ни в коем случае не игра. Если вы ставите себе цель, я хочу столько-то денег, и точно знаете, зачем они, и все расписано, вы их заработаете. И если то, на что вы их хотите потратить, является разумным, нормальным, человеческим, а не каким мифологическим понтовым. Да? Если вы просто из-за понтов хотите прорву денег, чтобы потом ни хрена не делать, и вы не знаете, зачем они нужны, вы их не только не заработаете, но вы даже, если вдруг они вам случайно в руки упадут, ну, например, замуж за олигарха выйдете, то потом окажется, что вы их теряете с такой скоростью и получаете такую жизнь, что лучше бы вы уже были бомжом на улице, наверное, то были бы счастливее. Так что к деньгам нужно относиться с уважением. Деньги нужно считать. Деньги нужно рассчитывать в соответствии с вашими целями, на что нужно их потратить. И не надо их ночью целовать, каждую бумажку. Я знаю такого человека. Целовал, чтобы пришло больше. И не надо скупать в Таиланде килограммовые деревянные лягушки с монетками в зубах. Если у вас в голове нету идеи, зачем вам эти нужные деньги, никакие лягушки, никакие божества не помогут.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ухул. Это село в Ахтынском районе Дагестана. Несмотря на официальные данные, в 2010 году Ухул покинули последние жители. Но в 2014 15 семей выходцев из села выразили желание вернуться на свою родину. Аул расположен на боковом хребте Шалбуздага, к западу от самой вершины. Расстояние до районного центра Ахты – 27 километров. Ухул – самое высокогорное село Ахтынского района. 5 июня 2016 года на референдуме все жители Ухула поддержали объединение сельского поселения их села с селом Курукал для образования сельского поселения Сельсовет Ухульский с административным центром в селе Курукал. С начала 16 века по 19 век Ухул входил в Докуспоринское вольное общество. В 1839 году село было присоединено к Российской империи. А в 1929 году Ухул был включен в состав новообразованного Ахтынского района. На фронтах Великой Отечественной войны погибли 33 ухульца. В родное село возвратилось всего 22 человека.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня мы исследуем с вами очень интересную тему. Кто такая успешная женщина? Какие ключевые есть вот такие вот данные, которые нужно знать? И сегодня я пригласил воплощение просто этого смысла Майгарина Гульбану, основательница сети, огромной сети ресторанов быстрого питания «Ланчжоу». Сколько у вас их точек?
2: Сейчас 60.
1: 60, вот, пожалуйста. Ну, я думаю, уже все понятно, в принципе. Добро пожаловать.
2: Всем добрый день, доброе время суток. Арман, большое спасибо за приглашение, очень интересно. Наверное, есть о чем рассказать.
1: Давайте, наверное, начнем с основы, я думаю. Это мышление в любом случае. Что идет первично, да, вообще на самом деле, вот в таких результатах?
2: В таких результатах лично для меня, я считаю, идет первичное мышление. В любом случае я понимаю, почему, если я раньше делала все интуитивно, а сейчас есть момент осознанности, и ты уже четко понимаешь, почему именно такие результаты, а не другие. Это все про мышление.
1: Я не знаю, насколько это инсайдерская информация. Я слышал от одного человека, который рассказывал вашу историю, что даже проект «Ланчжоу», он стартанул изначально со сложностей в жизни. Это правда?
2: Да.
1: А что там было? Вот просто, ну, типа, это не история, что вы такие, вам делать нечего было, вы такие создали или там тестировали гипотезу, а это какая-то была сложность в жизни.
2: Это была история про, в принципе, почему я пришла сюда. Я считаю, что вообще, на самом деле, когда человек идет к успеху, от того, что у него все хорошо, он не приходит. Всегда случается какой-то кризис, как минимум духовный, но я в «Ланчжоу» пришла через материальный кризис, когда семья осталась там в кассовом жутком разрыве, и мы продавали свой коттедж в Астане, в столице, в 3 раза дешевле, чем мы в него вложились. Это вот представьте, там почти $1,5 миллиона вложил, ты продажную цену ставишь 800 с чем-то тысяч, а отдаешь за 450 первому покупателю, который пришел. Только для того, чтобы обнулиться, закрыть долги, и в кармане остается $200 тысяч, где ты должен вложиться в квартиру, вообще в бизнес, вообще абсолютно во все. Вот, и вот тогда была такая история. Это вот в 2017 году там, мы приняли решение продавать, выставили на продажу, через месяц там пришел покупатель, через месяц мы съехали. Ровно от момента принятия решения до того, как мы съехали, 2 месяца. И это не квартира, это дом большой, 800 квадратов. Это было вот так вот, когда ты пришел к моменту, что настолько было внутреннее состояние так плохо, что нужно было обнуляться. Это последние 3 года мы жили в постоянном кассовом минусе. Мы не покрывали свои расходы, а привыкли-то жить хорошо. Я не история про Золушку. Мы привыкли жить хорошо. Там у нас 2000-х лет, годов там все было. И
1: а мы это вот кто?
2: Ну, семья,
1: с мужем?
2: Да, да.
1: То
2: да,
1: есть вот у мужа бизнес был какой-то, да?
2: Нет, он был в системе, в нефтяной системе. Там всегда было там. Все было настолько все хорошо, что мы даже и не задавались вопросом, откуда что берется.
1: А вы не работали?
2: Нет, нет.
1: Вот просто жили вот ту идеальную такую кайфовую жизнь.
2: Кайфовую жизнь я там покупала квартиры, делала ремонт и перепродавала, но это было в лайф кайфе там. Хочу делаю, не хочу.
1: Жена богатого мужа, да?
2: Да, да, да, ага. Да. Водитель, няньки, домработницы, шикарные квартиры, там мы переезжали, было все там. Я же говорю, мы жили и думали, что так будет всегда.
1: А, нифига себе.
2: Я говорю, я не историю про Золушку, у нас всегда все было. И дети привыкли к тому, что за ними убирают, подтирают. Они не понимали, откуда что берется, там, что там с собой. Вот простые такие
1: Но
2: вещи.
1: Вот тут важный момент. До этого опыта бизнесового не было.
2: Нет.
1: И вот из кризиса пришлось создать бизнес.
2: Да. Первый бизнес, он был неуспешный, это было в Астане еще, когда мы еще в этом доме так жили, когда у меня было кафе, и я его открывала, у меня был партнер, и у нас именно история неуспешного бизнеса, когда сам проект неуспешный, потому что знаний не было, и партнерство было неуспешное. Именно вот этот неуспешный бизнес приводит к тому, что мы решаем продать дом и закрыть все долги и обнуляться.
1: А, вот
2: кризис, он. Короче, кризис на кризисе погонял кризис.
1: Ага, окей. И вот это привело к созданию «Ланчжоу».
2: Да.
1: Прям все, вот следующий проект после этого кризиса был «Ланчжоу».
2: Это был переезд из Астаны здесь. Два месяца полного, скажем так, лежания, ничего не делания, поиска, что буду делать. Как раз там был момент, когда я там поправилась на два размера, я вообще ничего не понимала, что я хочу, и был поиск внутри, будем делать это, да, нет, да, нет, да, нет. И пришла к моменту, что все-таки я давно хотела, еще в 2015 году, когда впервые лапшу попробовала в Китае, что я хочу ее открывать. И все-таки мы решили это делать. И я вспоминаю двух наших поваров со Астаны, там была китайская кухня у меня, и предлагаем поехать со мной учиться в Китае, поесть, они говорят, все окей. Они думали, что я шучу. А я через неделю буквально им говорю, давайте паспорта. Я оформляю визу, у меня есть друг, который в Китае организовал всю эту встречу, мы туда поехали. И вот на самом деле история оттуда началась. Я туда, когда уезжала, у меня ни помещения, ни понимания, ничего не было. Просто ехала туда, но был дизайнер, которому я сказала, что там рабочее название лапша, она уже разрабатывала логотип. Там в Китае я говорю, так, мы меняем название, мы не будем называться лапша, мы назовемся Ланчжоу.
1: А откуда название?
2: Название — это название города, родина лапши. Там она появилась больше 200 лет назад, вот это блюдо. И тогда я говорю, мне еще помню, это директора первого своего наставника, который учил меня там, запустил, в принципе, на кухню, они же не пускают никого, нас пустили, мы заплатили, нас туда пустили. Я у него спрашиваю, а можно назваться Ланчжоу? Он мне говорит, это все равно, что ребенка назвать ребенком, это же название города, это неправильно, так не пойдет. Я звоню дизайнеру, говорю, меняем на Ланчжоу. Я думаю, что это было одно из ключевых вот этих важных решений. Почему? Потому что само название говорит о блюде. Лапша по-ланчжоуски входит в тройку самых популярных блюд Китая, извините, там почти 2 ярда населения, из самых древних. И, соответственно, сейчас, когда говоришь лапша по-ланчжоуски, фактически каждый житель Поднебесной, и не только, они знают, что это за продукт.
1: Понял, окей. А бывает же вот состояние, ну такое, иногда бывает, хронически попадаешь в такое состояние, когда во всем сомневаешься. Вот у меня просто в жизни были периоды, когда я очень уверенно пер, и вот просто такой, вот это будет, и это так и было. А потом были периоды, когда у меня тоже происходили вот кризисы, и вот недавно такой был, там полгода назад. И я помню себя в том состоянии, когда ты сомневаешься вообще во всем. А что в такие моменты делать? Вот когда ты реально сомневаешься в себе, вообще во всем, в людях вокруг, ты такой хочешь?
2: Я считаю, что в этот момент нужно работать с собой, с мышлением. Здесь как раз-таки вот эти все сомнения, они же дают подтверждение, они вообще откуда появляются сомнения? Да. В твоей реальности появляются какие-то события, которые закладывают тебе эти сомнения, и появляется неуверенность. Если к этим событиям относиться как уроки, брать оттуда уроки, они тебя будут усилять. Не ослаблять тебя, уверенность твою снижать, а усилять. Ты будешь брать, так, вот это событие случилось, это какой-то урок. Какой я должен взять урок? Увидел в этом позитивную, положительную сторону, ты усилился. Ты не упал назад, не откатился, наоборот, ты еще стал сильнее. Вот этот вот шапалак, который от жизни тебе пришел, он тебя усилил. Если к этому относиться, то я считаю, что любые негативные события оставляют в тебе позитивный след, ты о них потом быстро забываешь.
1: Окей, окей, супер. А вот когда сомневаешься, в будущих проектах, в каких-то идеях, что нужно в такие моменты делать?
2: В таком случае, если ты сомневаешься, нужно идти за знаниями, получить ту самую уверенность, что у тебя получится, потом только идти. Если ты сомневаешься, лучше не стоит начинать. Почему? Потому что сомнение все равно разрушит. Мы же управляем своими мыслями, своей реальностью. Все, что в нашей голове, оно в любом случае в жизни сложится. И обстоятельства сложатся, и события создадутся. Тогда нужно сначала в своей голове сложить полную уверенность, что это получится. В это действительно поверить, и потом только идти делать.
1: А вот у вас есть какие-то свои личные такие практики, которыми можно поделиться, вот именно когда вы на уровне мысли четко формируете вот эту картинку и начинаете действовать? Вот какая у вас тут есть практика?
2: Например, я иду на какую-то встречу. Четко понимаю, что у меня появились сомнения, там, может, не стоило идти, там, блин, наверное, сейчас будет вот так, блин, надо было вот это. Я в этот момент останавливаю свой ход мысли, говорю, стоп, так, должно быть вот так, позитивно, так, как я хочу, и встреча закончится так, как мне нужно. Я прям настраиваюсь на эту встречу только исключительно так. Я иду на эту встречу и понимаю, какая бы она напряженная вначале ни была, проходит какой-то момент, ты же идешь в расслабленном состоянии, спокойном, и ты, даже если какой-то идет негатив, ты же настроен позитивно, оно потом постепенно простраивается по-другому. И ты со встречи уходишь ровно в тех эмоциях, которые ты изначально заложил. Получается, ты сам этим управлял.
1: Прикольно. То есть, по сути, методология такая, что если ты хочешь что-то, тебе нужно заранее увидеть, как я это хочу.
2: Да.
1: Может быть, там, описать, если там сложно в голове держать. Ощутить.
2: На эмоциональном уровне прямо ощутить и только в эту сторону двигаться.
1: И когда ты уже будешь присутствовать на этой встрече или там, допустим, там в проекте, то уже действовать так, как это нужно сделать, чтобы прийти к той точке, которую вы представили,
2: да,
1: по сути.
2: Вот. Да.
1: Даже если что-то складывается не так, ты это подгоняешь. Окей.
2: Своими эмоциями, своим состоянием.
1: Угу.
2: Почему? Потому что если ты сел, и у тебя все равно внутри есть сомнения,
1: да,
2: случится так, как ты думаешь, в любом случае. Если ты исключительно уверен, что в позитивном настрое, оно случится так, как ты думаешь. Управляет нами на самом деле не ум, не мозг, а внутреннее состояние. Невозможно обмануть то, что мы изнутри излучаем. Вот все, что в реальности нашей происходит, это то твое внутреннее состояние, все. Если что-то идет не так, возьми это как за урок. Как учителя, события тоже как урок, человека как учителя, все, и... Я же говорю, оно прям любой кризис выходит тебе в позитивную сторону.
1: Супер, супер, окей. Все, мы зафиксировали, что бизнес начался с кризиса. Не всегда вот такие успешные истории создаются из там просто любви к какому-то делу, а вот бывает и так. И что нужно делать в такие ситуации? Супер. И вот теперь вопрос. Какие ключевые мысли, какие ключевые такие убеждения, действия нужны для того, чтобы вот выйти на масштаб? То есть вот 60 точек, это сколько сотрудников?
2: В сети около 2000.
1: 2000 человек. Вот это все, ну это же просто огромные там расходы, огромные проблемы. Вот как управлять масштабом? То есть какие вот тут мысли, осознания, идеи у вас, допустим?
2: Это первое, самое главное, я считаю, управление людьми и человеческими ресурсами. На самом деле, когда мы первую точку открывали, первый ресторан, там работало порядка 50 человек, я помню хорошо, первый год я работала по 18 часов в сутки. Прям в реальности меня дома не было вообще. А сейчас, получается, казалось бы, я тогда жила в ресторанах. Я там ходила, находилась, приходила, уходила, закрывала, открывала. А сейчас меня не бывает месяцами. Это все делает команда, все делают люди. И здесь момент, наверное, того, что ты первично должен всему научиться сам.
1: Да. Залезть там полностью,
2: да,
1: с нуля,
2: да,
1: вот,
2: да,
1: это поднять.
2: Да, да. Я начинала, когда я стояла на кухне, я знаю в сварке мяса абсолютно все процессы. Первый маркетолог Ланжу, это я вела сама Инстаграм, я не умела вести его как пользователь, но как СММщик я знала абсолютно все, вплоть до таргета запускала я сама, я 2 года вела сама. У меня был только видеограф, который снимал, фотографировал, делал мне
1: офигеть,
2: ролики.
1: Офигеть, круто.
2: Комментарии я все отвечала сама, внутри отвечала сама, и посты я писала сама. И здесь есть такой момент, когда ты все это изнутри знаешь сам. Активности вот эти все, там, вторая порция лапши, там, чай бесплатный. Это же все придумывала я сама вместе с командой, мы там внедряли это все. Там мимо меня ничего не проходило. А потом приходит момент, когда ты это уже делегируешь.
1: Да.
2: Отдаешь, ты изнаучился, потом находишь нужного себе человека, потом обучаешь, делегируешь, потом только оставляешь контроль, а потом и контроль делегируешь, и... Себе я сегодня оставила только то, что никто в команде не может сделать.
1: Это что?
2: Все. Вот даже вот здесь то, что мы находимся, это вот делаю я. Личный бренд – это я. В Инстаграме отвечаю исключительно я. А, например, поехать проверить ресторан или там выбрать локацию или построить уже может команда.
1: Супер, супер. Вот давайте тут важный момент зафиксируем. То, что я вот, ну, как бы услышал, да. По сути, чтобы создать что-то большое, нужно изначально самому пройти все этапы, погрузиться, понять. Так ты будешь лучше потом все это понимать и контролировать. Второй момент – это то, что со временем это все делегируется. И вот тут хотелось бы провалиться в тему команды. Что тут ключевое надо знать, понимать, как вы людей определяете, свой, не свой, какие у вас есть такие, какие-то свои критерии, техники, технологии, я не знаю, вот просто очень интересно.
2: Первое, вот сейчас главное, наверное, на сегодняшний, когда мы отбираем команду, это люди, которые хотят развиваться. Человек, который хочет просто приходить на работу с 9 до 6 работать, это не наш сотрудник точно, он прям быстро выпадает. Это человек, который хочет развиваться, хочет масштаб себя как личность, хочет больше зарабатывать, что-то уметь, чему-то научиться. Вот однозначно, всегда человек находится в развитии, это вот наши люди.
1: Угу.
2: Второе, это безусловная вера в проект. Я не работаю с теми, и они сами выпадают без даже моего какого-то вмешательства, люди, которые ставят под сомнение мои решения. Любое сомнение в команде, я всегда им говорю, это якорь, есть огромный корабль, каждый сомневающийся сотрудник – это якорь. Он бросает 1, 2, 10, 20, и все, и скорость снижается, и потом притормаживается. Любая стагнация, ты знаешь, любая стабильность, даже не стагнация, это откат назад. Нету понятия стабильности в бизнесе. Мы или вперед, или стоим, если стоим, значит, мы откатываемся. Поэтому есть такое негласное, наверное, скажем так, то, что я всегда говорю над этим. Вначале все смеялись, это не нравилось, а сейчас стало законом. Есть два мнения, мое и неправильное. Все. И команда четко понимает, если я приняла решение, и они понимают, что оно безусловное, они без сомнения должны это делать. Как только начинают ставить под сомнение, вот последняя команда топов, которая была, буквально несколько месяцев назад уже последние вышли, да, это был тот момент, когда они стали ставить мои решения под сомнение. Я с ними разговаривала, и я им говорила, говорю, вы поняли, почему вы выпали-то с корабля? Он говорит, нет. Вы стали под сомнение ставить мои решения. Вы стали обсуждать, что я делаю, зачем, сколько я зарабатываю, а правильно ли я действую, делаю, а правильно я принимаю решения. Вы, говорю, помните самый большой... У нас вот этот 24-й год, мы сильно притормозили развитие. Вот эта история 60-70 ресторанов уже стоит год. Почему? Потому что вот те годы максимальное развитие, когда была команда, я говорила, вот здесь открываемся, едем в тот город, делаем это. Они шли, безусловно, и говорят, у нас не хватает денег. Говорю, деньги будут. Они даже не понимали, откуда появлялись деньги, и мы открывали еще один ресторан. Это вот та самая безусловная вера. А когда начинает вот это вот так, надо просчитать, а можем ли мы себе это позволить, и так далее, скорость снизилась сразу. Вот это вот как раз-таки безусловная вера в проект, в руководство, в основателя, в SEO команды.
1: Синхронизация такая некая, да, получается?
2: Да. Это как вот, когда все садятся на один корабль и гребут все в одну сторону, причем синхронно все в один.
1: Прикольно.
2: И даже если что-то идет не так, когда есть скорость, машина, когда едет на скорости, да, она же кочку пролетает, угу, а если она медленно, она ее чувствует каждую.
1: Угу, угу.
2: Вот это история про это.
1: Круто. Это, знаете, я недавно такую цитату услышал, ну, вот мысль, что гениальные все идеи принимаются всегда индивидуумом. А все неправильное в мире происходит, когда это принимает группа. Потому что группа всегда не права. Потому что группа — это коллективные искажения, которые начинают вот, вот это вот все, когда начинает вместе думать, обдумывать, там происходит вообще полностью хаос, рассинхрон, и происходят какие-то дурацкие вещи.
2: Это история про сомнения. Мы в воздух запускаем сомнения. И все эти сомнения потом и того разрушают весь результат. Мы еще действия не сделали, мы уже в голове разрушили, а начинаем делать. Пространство нам эти сомнения подтверждает, и все. И вот он тебе отрицательный результат.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Один любознательный ученик спросил учителя: «Скажите, пожалуйста, кого люди ценят больше, тех, кто говорит много или мало?» Учитель ответил: «С утра и до утра квакают на болоте лягушки, но никто не обращает на них внимания. Петух же кричит только на заре, и люди слушаются его, встают и принимаются за работу».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Человек может повлиять на свою бодрость даже при недостатке сна. Как это сделать, рассказала терапевт Станислава Чечулина. Одним из самых эффективных способов она назвала прогулку на улице в солнечную погоду. Эксперт объяснила, что мозг воспринимает естественный свет как сигнал к активности, тем самым повышая работоспособность. Лампы с белым светом дома или в офисе заменят зимой прогулку в солнечную погоду, дав тот же эффект. В случае недосыпа терапевт также советует делать легкую разминку, а кофе употреблять в умеренном количестве и в первой половине дня. Также рекомендуется проветривать спальню, вечером использовать мягкий свет и избегать гаджетов за час до сна. Если уснуть не удается в течение 15 минут, врач рекомендует ненадолго выйти из комнаты, чтобы отвлечься или выполнить дыхательные упражнения. Это поможет снизить тревожность и страх перед бессонницей.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: правительства. Повышение коснется и стоимости перевозки багажа и грузобагажа. Билеты в купе и СВ останутся без изменений, цены на них перевозчики устанавливают отдельно. За период с начала 2023 года тарифы на проезд в плацкарте повышают уже в пятый раз. В результате всех индексаций базовая стоимость билетов увеличилась примерно на 62,5% по сравнению с декабрем 2022 года.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях Андрей Кривенко, основатель компании «Вкусвилл». Андрей, спасибо большое, что пришел. Я знаю, что ты очень редко даешь какие-либо интервью, куда-либо ходишь, поэтому это вдвойне ценно. И у тебя было несколько интервью, которые были посвящены тому, как создавалась компания, собственно, с чего начинал, как ты пришел из корпоративного мира в бизнес. Но я сегодня хочу поговорить немножко о другом, потому что компании 14 лет, да, на текущий момент.
2: 13 лет
1: на текущий момент. Порядка
2: 4, ну, будет 14.
1: Порядка да. 1500 магазинов, это не считая дарксторов. Около 30 тысяч человек работает в компании. И выручка

0: компания около 3 миллиардов долларов в год. И, соответственно, вот здесь вот 14 лет, и эти показатели, они немножко как будто бы не стыкуются, и есть очень четкая уверенность, что был какой-то применен лайфхак и какие-то новые вещи, которые вы создали в компании для того, чтобы такими темпами расти, для того, чтобы сделать то, что, по сути, кажется в какой-то мере невозможно. И я знаю, что то, что вы сделали, называется новая технология, по сути, управления, Beyond Taylor, я слышал от многих ребят с вашей компании. Сегодня хочу поговорить об этом. Насколько вообще тебе эта тема самому близка, потому что для меня это самое важное.
1: Тема близка, и, ну, наверное, главная проблема, да, почему я в том числе не отказываюсь от интервью и вообще от таких публичных выступлений, часто бывало, что это, я даю вредные советы.
0: Ну, это то есть, тонкий момент.
1: Да, и то есть вот, достаточно сложно мне пытаться объяснить эту всю историю, да, ну, грубо говоря, там, да, за час. Да, и даже сейчас вот с тобой это вот, наверное, как бы нереальная цель, да, чтобы кто-то смог понять, вообще говоря, про что это.
0: Я думаю, знаешь, нужно поставить, мне нравится история, поставить какую-то определенную задачу. То есть я понимаю, что любую технологию за 2 часа невозможно, да даже за 5 часов, просто абсолютно невозможно объяснить. Да, да. И я предлагаю обозначить тогда цель. То есть у нас ребята, которые занимаются бизнесом или какой-то деятельностью, наша задача дать им пищу для размышления, какое-то зерно, посадить какое-то зерно, чтобы они могли задуматься. И с точки зрения вредных советов мы все-таки предполагаем, что ребята склонны к рефлексии, к самоанализу, и никто не будет воспринимать каждую мелочь за чистую монету и делать. Каждый примет так, как он должен это понять. Поэтому я думаю, что...
1: Поэтому прямо я каждый раз такой деклеймер, да, все, что я не скажу, нельзя в чистом виде применять. Вот, и это... Очень много случаев у нас было, когда было прям вредно.
0: Ну, я думаю, все-таки, опять же, тот, знаешь, тот, кто ищет пользу, всегда найдет пользу, тот, кто пытается найти во всем вред, тот в любом случае найдет вред. Давай начнем с такого вопроса. В какой момент вы, как компания, поняли, что нужно что-то концептуально менять и начали строить абсолютно новые модели управления и вообще развития компании? Как это произошло?
1: По сути, наверное... Примерно как и у всех произошло, да, то есть, когда компания начинает расти, когда она маленькая, да, то, в общем-то, можно легко со всеми договориться, ну, и как бы все понятно, что происходит, вот, и достаточно все прозрачно, да, и можно совместно принимать решения. Как только компания стала побольше, да, и появляются люди, которых ты там не знаешь, да, там новые люди, особенно новые с каким-то другим опытом работы других компаний, то вот такая происходит ситуация, да, ну, что, типа, перестает что-то получаться, да, и вот как люди говорят, это вот такое как бы отсутствие, ну, не знаю, как там, контроля, да, и существует единственная методика, да, которая читается в разных бизнес-школах, да, ну, это вот, типа, давайте вводить, там, не знаю, то, что называется бюрократию, да, то есть давайте определять должностные инструкции, формировать отделы, вводить KPI, бюджеты, да, и про это написаны, там, не знаю, миллионы книжек, да, это преподается вообще во всех университетах, да, и считается, что, ну, как бы такой, типа, бизнес — это вот как бы про это, да, и вот, и мы, естественно, как все тоже это стали делать, ну, потому что других же, в общем, нет методик, вот, при этом я до этого работал в корпоративном бизнесе именно как в финансах, да, и, в общем-то, как бы наблюдал, насколько бюджеты, ну, так скажем, вредные, вот, ну, там, бесполезные, и там сколько много на них ресурсов тратится, и за них там неправильные решения принимаются, да, но, ну, по сути, я, так скажем, то, чего уходил, да, пытался, да, вот создать компанию без вот этой корпоративной как бы истории, да, ну, не было альтернативы, да, и было ясно, что, похоже, надо возвращаться к бюджетам, да, и мы стали внедрять, ну, скажем, более, наверное, продвинутые бюджеты, то, что называется система сбалансированных показателей. Uh-huh. Вот, и у нас прямо было все описано, прямо по методике. Валера, да, который сейчас у нас один из основных вот лидеров, да, по там, Beyond Taylor, да, вот он прям занимался системой сбалансированных показателей, формировал их. Вот, и в какой-то момент, да, нам вы сказали, вау, круто, действительно, мы смотрим на эти показатели, они улучшаются, да, там все как бы вроде все стало намного стабильнее, да. И вот так произошло, да, и через месяц мы вдруг узнаем, что поставщики уже планируют переставать нам отгружать, да, потому что мы им давно не платим. Uh-huh. И мы такие системы показателей открываем, и говорим, там же все офигенно. Uh-huh. как бы все же там и бонусы получают, да, все растет, да, а поставщики уже все как бы на грани, да, и вот и у нас, конечно, это произошел прям совсем как бы отвал, да, ну что типа, блин, ну все же идет по, как бы по плану, там все по бюджетам, да, там по всем показателям, но при этом как бы все недовольны, да, и целиком как бы точно так нельзя, да, и это, вот, но где-то за полгода до этого мы прочитали статью, которая называлась Гарри Хэммела, да, такого, в общем-то, известного, одного из самых, по-моему, самой публикующейся Harvard Business Review, именно эксперт по системе менеджмента. Mm-hmm. Вот, и он там, одна из первых статей вышла, да, таких известных, да, сначала «Увольте начальников», и там было описание компаний, голландских, там, американский Morningstar, помню, на Morningstar, это вот помидорная компания, как-то, да, вот такая известная, вот, которая достаточно давно внедрила у себя принципы, да, что у них до сих пор, помню, что у их основатель, главное, сказал, да, что а давайте построим бизнес, в котором не будет насилия. Вот у него прям главное, давайте вот как бы каждый раз выяснять, что если тут насилие прилагается, давайте его устранять, да. Ну, конечно, наверное, какое-то, ну, это какое-то безумное сечение обстоятельств, что решили эту статью перевести на русский, да, то есть мы на русском читали, да, вот. Конечно, наверное, у большинства людей она вызывала, ну, как бы такое сильное удивление, это что это такое вообще, да, вот. И, ну, а как-то нам она очень, ну, как бы зашла. Да, то есть, по сути, мы потом, то есть мы, прочитав ее весной, осенью про нее вспомнили. И вот с тех пор у нас пошло, ну, так скажем, сильная, так скажем, трансформация. То есть мы достаточно много подчеркнули, да, вот из описания этого как бы помидорной компании. Мы потом к ней ездили, там изучали, там вот это автора книги, там еще не только Гарри Хэммел, да, у них там от компании Morningstar появилась собственная консалтинговая компания, которая мы эту методику внедряет в дальнейшее, там, другие компании.
0: Я слушал Олег, не помню фамилию, которая People AI компания, и они рассказывали, что они понимают, что у них есть денег вот настолько, и дальше все. То есть, да, и его спрашивают, а что дальше? Он говорит, дальше мы каким-то образом, мы вот сейчас делаем все, чтобы найти инвесторов. Если нет, то все, крах компании. Давай для того, чтобы люди, которые нас слушают, и мы вот какие-то ты набрасываешь уже части, конкретизируем, что вообще вы сделали, что представляет эта организация управления. Давай я расскажу, как я это сейчас представляю, вижу, а ты меня поправишь и детализируешь. Насколько я понимаю, у вас в главном офисе около 800 человек на текущий момент.
1: Ну, да.
0: Да.
1: Может
0: ну,
1: быть, чуть побольше.
0: Да, да, плюс-минус. Соответственно, и все эти люди, они условно самоуправляемы. То есть у вас нет вот этой пирамидальной структуры, где есть иерархия какая-то, а это команды, не знаю, как предпринимательские, которые, каждая из которых сама отвечает за процесс и за результат, и за клиента, и за весь путь компании на основании каких-то вот принципов, идей и ценностей. Правильно?
1: Не совсем так. У нас в компании есть три уровня иерархии. Да, и в этом смысле мы всегда, как раз у меня был опыт знакомства с компаниями, которые вот пытались избежать иерархии, прям полной. Uh-huh. Вот, и это могут быть только очень маленькие компании, и говорю, как я смеюсь, да, что и год слез, чтобы к этому перейти. Вот, поэтому мы эту идею как утопическую отбросили. Вот, поэтому у нас
0: тотальное строго... вообще, да, отсутствие, то есть вот эта иерархия.
1: Тотальное, да. Да, это прямо, вот, не знаю, я это, не, грубо говоря, вот не считаю, что это правильно, да, всегда есть лидеры, вот, и вот эта иерархия, она такая как бы лидерская, да, но формально она совпадающая, в общем-то, да, то есть в компании, мы еще говорим Beyond Teller, у нас есть вот организационная структура, называется клиентократия.
0: Да,
1: вот,
0: клиентократия,
1: то есть,
0: да.
1: То есть Beyond Teller — это вот именно система подхода, да, вот к менеджменту, вот, но внедрение организационной структуры клиентократия, да, она трехуровневая, да, то есть верхний уровень это те команды, которые дают непосредственно ценность клиенту, ну, то есть вообще сверху у нас клиент, да.
0: А, то есть наоборот, не снизу, да, да спускают,
1: сверху у нас клиент,
0: а сверху,
1: да,
0: у вас сверху наоборот, клиент.
1: Да. Ага. Клиент — это наш босс, да, это он сверху. Поэтому первый уровень, который ниже клиента, да, это те команды, которые дают непосредственно ценность клиенту, да. Условно, у нас это и есть топ-менеджмент, то, что мы называем совет управляющих. Да? Условно, финансовый директор, да, он никакой ценности не дает клиенту. Его нет в топ-менеджерах компании. Да? HR-директор, да, никакой ценности не дает клиентам. Да? Он как бы их никогда не видит и ничего не дает. Да? То есть ценность клиентам дают те, кто занимается, например, качеством товара, те, кто называется сервисом товара, да, те, кто даже, как бы такое вот удивление большое, да, айтишники, да, они, по сути, обещают клиентам, что там приложение не будет висеть.
0: Угу, все,
1: то есть... Это нужно как бы ни в коем случае не гендиректору. То есть вот, мы всегда рассказываем, никогда никакому гендиректору не нужно, чтобы приложение все время работало.
0: Да, ему нужна выручка до прибыли, и беда.
1: Конечно, да. Ему приложение нафиг не нужно. Да? Да. И в этом смысле ему нужно, когда он сам идет в магазин, да, чтобы да. приложение не висело. Да? А клиент это тот, кому нужно конкретно, чтобы все время, там, ночь, когда он захотел, днем, да, чтобы приложение... И в этом смысле IT, там, не знаю, команда, да, она должна работать на клиента, да, и она входит в совет управляющих. В этом смысле это самый важный, ну, один из самых важных, да, и таким образом собран верхний уровень. Дальше есть у нас поддерживающие подразделения, да, это те подразделения, которые не дают никакой ценности клиенту напрямую, но без них не могут работать вот эти ключевые подразделения, uh-huh. да. И вот интересно получилось, например, отдел даже по горячей линии, например, внутренних багов, да, то есть, условно говоря, вроде бы кажется, что он общается, например, с пользователями, вот, но на самом деле они делают поддерживающую функцию для IT. Да, потому что IT-команда пообещала, что там, условно говоря, система работает. Да. Да? Но для того, чтобы, условно говоря, они как бы быстро исправлялись, если вдруг что-то не так, им нужна поддержка. Да? И поддержка получилась, вот прям поддержка подразделения. И третий уровень есть обеспечивающие, такие как финансы, кадры, там, HR и тому подобное. Да? То есть это службы, которые работают, ну, в этом смысле их работа очень важна, действительно, у них очень важные как бы, функции, без них тоже невозможно, да? Но у них это такой максимальный как бы, аутсорсинг. Да, это то, что, ну, так скажем, нужно для сотрудников компании, но не для клиентов. Ну, секретари, например, да, ну, то есть там какие в офисе, да, там девушки, вот.
0: А кто, прости, задам вопрос, да. Мне вот интересно, например, ты рассказал про IT, который напрямую с клиентом взаимодействует, есть поддержка, которая, по сути, поддерживает IT-отдел.
1: Да.
0: А кто перед кем и как между ними отвечает? То есть...
1: IT-отдел формирует, ну, по сути, требования к поддержке.
0: А, все, то есть они ответственны за результат.
1: Это и есть иерархия. Вот в этом все. Иерархия выстраивается, да, потому что IT-отдел, да, говорит, что, ну, на самом деле, мы, естественно, что мы там айтишники, да, мы как бы разговариваем с людьми-то вообще обычно не очень любим, uh-huh. да, вот, но для нашей работы очень важно, да, чтобы кто-то с ними общался, да, и там, ну, получалась обратная связь и тому подобное, да. И в этом смысле это как раз хорошо выстроенная, как бы, связь, да, что мы все время получаем обратную, ну, то есть для IT, да, понятно, да, что происходит с пользователями, если вдруг они что-то там сделали, там, те же самые, ну, настолько сложно там вообще, в принципе, сейчас IT-системы, да, что часто надо, ну, не так просто найти, вообще говоря, да, вот этот кейс, да, как говорится, да, который да. произошел, да. Вот, поэтому иерархия есть, вот, и, скажем, трансформация текущего топ-менеджмента, да, компании, работающей в бюрократии, именно в совет управляющих, это вот у нас прям шаг номер один.
0: А, соответственно, у этих отделов, то есть в классической организации как? У тебя есть, условно, возьмем IT, у тебя есть CTO, да, технический директор, под которым есть там тимлиды, допустим, и под ним есть уже разработка и так далее, и так далее. Я так понимаю, что здесь в этих командах по-другому тоже эта иерархия устроена.
1: Они максимально горизонтальные. Угу. Ну, то есть в этом смысле они, да, есть лидер в IT, вот, и, грубо говоря, все команды плоские, ну, то есть в этом смысле плоская структура, и можно так сказать, что лидеры этих команд – это тоже своя команда внутри IT.
0: Понял. И здесь в этот момент происходит магия, о которой я узнал, что, условно, все эти команды, они работают без какого-либо плана, то есть у вас нету каких-то целей, планов на год финансовых и так далее, вот таких вещей, они сами их для себя формируют, и у них есть система мотивации, из-за которой они, собственно,
1: да,
0: это делают.
1: Да,
0: и вот тут абсолютно магическая история. То есть я когда об этом узнал, я такой, в смысле, подождите, как это у компании такого размера может не быть какого-то планирования? И вот давайте сюда углубимся немножко. Насколько я понимаю, что все люди, почти все люди в компании, они привязаны к тому, сколько компания зарабатывает денег. И они все зарабатывают вместе с компанией. И именно это является...
1: Не совсем так.
0: Не совсем, но вот сейчас тогда попрошу.
1: Не совсем так.
0: Давай, ну, тебя поправляй.
1: В первую очередь к прибыли компании завязан это вот то, что сказал на первом уровне, совет управляющих.
0: Ага, то, что... У них кто с клиентом напрямую?
1: Ну, это лидеры команд, да, которые работают с клиентом напрямую, но вот именно с точки зрения напрямую, прямую ценность дают. Uh-huh. То есть айтишники никогда не видели клиентов, но они дают непосредственно ценность в виде работающего приложения. Да? Uh-huh. И поэтому они дают напрямую ценность клиенту. Вот. И вот это как совет управляющих, да, это, по сути, совет, так сказать, предпринимателей, да, каждый за свою часть, да, но при этом все решения принимаются максимально общо, и то, что мы говорим, вот сильное отличие клиентократии от бюрократии, очень должно быть все прозрачно, да, то есть бюрократии очень часто, и даже об этом говорят, что, условно, если у генерального директора есть два зама, то, в общем-то, мало что они друг друга зарплаты не знают, а даже не знают, условно говоря, поручения. Что, чем? Ну, то есть и...
0: Секретно.
1: Все секретно, секретно, да. Все секретно. Да, и почему? Потому что они между собой начинают часто, скажем, бороться.
0: Конкурировать.
1: Конкурировать, да. И очень часто принято, что генеральный директор, ну, общается с каждым из них напрямую.
0: Угу.
1: Вот. И... как раз наш подход, да, о котором мы говорим, что именно сильная команда — это когда люди смогли прозрачно между собой отношения выстроить, появилось доверие, и, скажем, складываются таланты людей. Uh-huh. Да? То есть, условно говоря, кто-то любит, условно говоря, в компьютере сидеть, да, а кто-то любит с людьми общаться. Да? Третий, там, не знаю, любит анализировать данные. Да? Четвертый, я не знаю, зато там, прекрасно нюхает продукты, да, и представляет, вообще говоря, да, может отличить. То есть это набор разных компетенций и идеальная команда, которая смогла стать, по сути, вот таким набором компетенций, которых достаточно, чтобы оказывать ценность клиенту. Но для этого нужна сильная прозрачность.
0: То есть, исходя из этого, я делаю вывод, что у вас все понимают, кто сколько зарабатывает?
1: Да, это полностью прозрачно. И при этом у нас, вот если говорить про совет управляющих, строго зарабатывают одинаково. Нет никаких КТУ, личных коэффициентов, там, KPI и тому подобное. Да? Просто прибыль ровно делится, ну, там, часть прибыли ровно делится на всех.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Спасибо за этот день. Я счастлив. Я абсолютно счастлив. Я наслаждаюсь каждой секундой. Я здоров. Я абсолютно здоров. У меня щит здоровья. Мои близкие и родные здоровы. Здоровые люди – это прежде всего счастливые люди. Я богат. Я самый богатый человек в мире. Я богат морально, духовно и физически. Я свободный человек. Я мастер своего времени. Я управляю своим временем. Я любим. Люди меня любят, ценят и уважают. Я притягиваю к себе только счастливых, позитивных, добрых, богатых и честных людей. Меня переполняет энергия. Я делюсь своей энергией с окружающими, и поэтому людям нравится мое присутствие. Я остроумен, я умен, я харизматичная личность. Я себе нравлюсь, я себя люблю. Я неуязвим, я абсолютно неуязвим. У меня щит неуязвимости. Мои близкие и родные неуязвимы. Я миллиардер, я мультимиллиардер. Я владею всеми связями, всеми возможностями и всеми ресурсами в этом мире. Я силен. Я силен абсолютно во всем. Я силен морально, физически и духовно. Любое задание, любая возможность мне под силу. Для меня нет ничего невозможного. Такова моя жизнь. Такова моя жизнь – быть мультимиллиардером, владеть всеми связями, всеми возможностями и всеми ресурсами в этом мире и быть сильным во всем. Такова моя жизнь – жить на линии любви, счастья, удачи, успеха, здоровья, богатства, защиты, изобилия и процветания. Такова моя жизнь – жить на линии наслаждения, наслаждаться каждым днем и разделять это наслаждение с самыми близкими людьми. Такова моя жизнь – жить на линии роста и развития. С каждым днем я становлюсь лучше себя самого. С каждым днем я становлюсь лучше, чем я был вчера. С каждым новым днем я расту и иду только вперед. Это мой год, это мой день, это мой час, это моя жизнь. Сегодня мой самый лучший день. Каждый день – это мой самый лучший день. Сегодня со мной произойдет что-то шикарное, что-то приятное. Сегодня мне повезет. Сегодня меня ждет удача и успех. Такова моя жизнь. Каждый день меня ждет удача и успех. С каждым днем мои дела идут все лучше и лучше. С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше. С каждым днем я становлюсь богаче, счастливее, умнее, мудрее, воспитаннее, здоровее, сильнее, смелее, успешнее. С каждым новым днем я испытываю все больше и больше любви и проявляю все больше и больше любви к окружающим. С каждым новым днем я несу все больше и больше пользы этому миру. Я меняю мир. Такова моя жизнь. Такова моя жизнь, такова моя жизнь. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя, жизнь. Благодарю тебя, жизнь. Благодарю тебя, жизнь. Благодарю тебя, жизнь. Спасибо тебе, Господи. Спасибо тебе, Вселенная. Спасибо тебе, жизнь. Спасибо тебе, мир, что заботишься обо мне. Защищаешь меня и мою семью. Спасибо за этот день.

Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: У купца было два взрослых сына. Воспитывал их отец строго, и выросли они послушными. Состарился отец и не мог решить, кому из сыновей передать свое дело – торговлю тканями. Пошел он к засовету мудрецу, и тот ответил: «Отпусти сыновей мир посмотреть. Пусть вернутся через год и расскажут, где побывали. Тогда узнаешь, кто из них больше к делу пригоден. Что есть внутри, обязательно проявится снаружи». Так отец и сделал. Прошел год, вернулись оба сына, довольные и радостные. «Хорошо я путешествовал, отец», — сказал старший сын, — «где только не побывал. Во Франции разные вина попробовал, в Италии искусством наслаждался, в Индии на слонов охотился, в Китае познал вкус чая. Я долго думал, куда мне поехать, отец», — начал свой рассказ младший сын. «Во Франции я научился ткать гобелены, а в Персии узнал, как делают тамошние знаменитые ковры. В конце концов я попал в Китай и привез тебе оттуда подарок». И он протянул отцу коробку гусениц. «Я узнал тайну изготовления китайского шелка. Теперь мы сможем сами производить и продавать этот шелк». Прав был мудрец: что есть внутри, обязательно проявится снаружи. «Я передам свое дело, торговлю тканями, младшему сыну», — решил отец.
1: Притчи народов мира.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что арабские географы 9-10 веков, описывая торговые маршруты, пролегавшие через Кавказ и по Каспийскому морю, писали в том числе о Дербенте и Семендере? Они были тесно связаны с горными районами Дагестана. Оттуда в Дербент и Семендер поставляли зерно, продукты животноводства, изделия кузнецов, оружейников, гончаров, ткачей, ювелиров, а в горы – различные товары из других стран. Так, например, арабский писатель, говоря о Семендере, отмечал следующее. «Это превосходный город с рынками и купцами. Нет более густонаселенного места, чем Семендер. Земля их богатая». Немецкий поэт Пауль Флеминг, описывая древний Дербент, восхищался и называл его воротами Каспия. «Чей облик юн не по годам, чьи стены, споря с веками, тянутся от моря и до моря».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Есть два пути, да? Думать, как сэкономить, думать, как взять кредит, более выгодный кредит, да? Ипотеку под чуть более низкий процент и так далее. Да? И есть пути, связанные с тем, как больше зарабатывать, чтобы на то, что ты заработал, ну, пожалуйста, приобрети себе машину, там, что, квартиру, что хочешь. Это два принципиально разных пути. И, конечно же, значит, люди, которые идут, ну, это как вот, ты пришел на развилку, там, пойдешь направо, вот это будет, пойдешь налево, вот это будет ипотека, кредиты, потребительские кредиты какие-то там, что будет? Люди заплатят своим настоящим за свое гнилое будущее. То есть возможность пожить сегодня, ну, там, красиво как-то вот и бахнуть, да, и расплатиться за это своим, ну, достаточно унылым и очень таким сжатым будущим, а самое главное, привязанным к этой конуре. Что такое квартира? Это конура. Ну, как бы это, многие меня критикуют за эту ассоциацию, но мне тоже не нравится. Мне тоже не нравится, когда люди привязывают себя такими веревками, бечевками такими к своей конуре и бегают вокруг нее. Работу сменить не могут, потому что страшно. Ну, страшно, провал в доходах, ипотеку не заплатишь, квартиру отберут, да? В результате эта конура становится таким колом, вокруг которого вот этот ослик, значит, бегает. Мне очень не нравится эта ассоциация. Но я повторяюсь, это путь вообще полной ясности. Вот колышек, я вокруг него хожу. Поэтому это вот пойдешь налево. А направо пойти не очень хочется, потому что там кажется вот очень неясно. Направо – это как расширять свои доходы, как сменить место работы, как уехать в другой город. Потому что другая работа не там, где тебе нравится, где тебе хочется. Работа там, где она есть. Езжай туда, ищи, найди релокации и так далее. Ну, ну и здесь резонно многие скажут, ну вот, а как же у нас там Кагал, как мы все переедем. Ну, я понимаю, всегда есть такие трудности, но вот, вот два пути. Пойдешь налево, и будет полная ясность, и ты будешь как ослик вокруг своего колышка там бегать. И неясность. Да? Где, какую работу ты найдешь, и больший заработок. Да? Но когда ты здесь это найдешь, ты эту квартиру, которую многие в ипотеку берут там, на долгие-долгие годы, ну, за один месяц, ну хорошо, за 6 месяцев покупают. Но действительно очень сложно поверить, да, ситуации, когда у тебя 18 тысяч зарплата, вокруг тебя постоянно сношают. Вот это ипотека, давай. Там. Ну, понятно, у них бизнес такой, что. Ну, это просто, ну, такой бизнес, что. Вот. Но я предлагаю посмотреть на тех людей, которые пошли направо. Вот. Такие примеры есть, не единичные, подчеркиваю, тысячи людей, которые просто выбрали путь направо.
0: Мысли вслух.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов назвал основу утреннего восстановления. Врач обратил внимание на два напитка – это вода и чай. Особенно зеленый чай, он действует мягче, чем кофе, обеспечивая ровную, длительную концентрацию внимания без ощущения тревожности или дрожи в руках, уточнил гастроэнтеролог в своем блоге. По его словам, такой эффект достигается благодаря сочетанию кофеина с аминокислотой L-тианином в напитке. Есть у зеленого чая еще два важных преимущества. Во-первых, танины в составе укрепляют сосудистые стенки. Во-вторых, катехины в напитке помогают ускорить сжигание жира. Но нужно учитывать один важный нюанс. Зеленый чай снижает усвоение железа. Поэтому склонным к анемии лучше не запивать завтрак этим напитком. Простая чистая вода утром работает прежде всего в двух направлениях. Активирует перистальтику кишечника и снижает вязкость крови утром. 500 мл.

0: литров воды натощак способно ускорить метаболизм на 30% в течение ближайших полутора часов, также добавил Сергей Вялов. Что касается кофе, то он может стать утренним помощником для людей с пониженным давлением, плюс защита от окислительного стресса. Среди минусов – мочегонный эффект и возможное обезвоживание, а также повышение кислотности желудочного сока. Натощак кофе вызывает резкий выброс кортизола – гормона стресса, что в долгосрочной перспективе может перегружать надпочечники, подчеркнул врач.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Урак. Село в Агульском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет Куракский». Расположенное оно во внутригорном Дагестане в 20 километрах к северо-востоку от села Тпик. С именем Надиршаха у агулов связано много преданий. В разных селениях имеются разные варианты, но суть в них одна. Жестокость и бесчеловечность персидских войск, убийства и грабежи и в конечном итоге самое тяжелое – разрушение поселения. Так, одно из преданий селения Курак гласит, что в прошлом, до прихода Надира, в Кураге было более 700 хозяйств, и оно было богатым селением с сильным ополчением. Его жители долго и упорно сопротивлялись завоевателям, за что селение было разрушено до основания. И население перебито. А оставшиеся в живых из мужчин 3 человека положили начало 3 тухумам, существующим ныне в этом селении. В другом предании, бытующем в селениях, расположенных в Кушан-Дере, говорится, что 2 соседних селения Харикент и Сарикент прекратили свое существование после нашествия персидских завоевателей, а уцелевшая часть жителей переселилась в другие селения.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: В одной крестьянской семье все были работящими. Мать с отцом в поле трудились, бабушка с малышом нянчилась. Лишь старшая дочка, которая смотрела за хозяйством, не любила трудиться. Как родители уйдут, она бежит с подружками играть. Прибежит обратно вечером, кое-как подметет избу, да суп с кашей поставит вариться. Вернутся родители с работы, а еда еще не готова, тесто для хлеба не замешано, курочки и утки не накормлены. «Я просила курочек покормить, тесто замесить, а ты ничего не сделала», — сказала мать. «Не сделала, конечно, ведь ты мне об этом не говорила», — спорила дочка. «Тот, кто не желает слушать, видно глухой», — заметил однажды отец. «Я не глухая, что мне сказали, то и сделала». Обиделась девочка. Вскоре мать с отцом поехали на ярмарку продавать урожай. «Что вам на ярмарке купить?» – спросила мать всех членов семьи. Дочь заказала нарядный сарафан, малыш – пряник, а бабушка – теплый платок. Родители всем привезли подарки, только дочке ничего не купили. «Без нового сарафана я не смогу пойти на праздник урожая», – заплакала девочка. «Я купила все, что просили. Про сарафан ты ничего мне не говорила», — ответила мать. «Видно, глухой тот, кто не желает слушать», — заметил отец, и дочка покраснела.
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Дарение подарков на деловых встречах, будь то в офисе или дома, не является обязательным, но желательным для выстраивания хороших отношений с саудовцами. При дарении избегайте таких продуктов, как алкоголь, свинина, ножи или картины, которые могут быть неоднозначно истолкованы. Дарить цветы также не принято. Давать подарок собеседнику нужно обязательно правой рукой. В исламе правая рука считается чистой, левая – грязной. Поэтому приветствовать другого человека, брать что-то из его рук, а также употреблять пищу можно тоже только правой рукой. Саудовская Аравия – очень консервативная страна, поэтому считается, что в деловой сфере необходимо показать свое уважение, в том числе и с помощью одежды. В деловой обстановке мужчинам рекомендуется носить строгий деловой костюм. Рубашка, брюки и галстук являются обязательными всегда, но летом допустимо не надевать пиджак. Однако пиджак необходимо носить с собой, повесив его на сгиб локтя. Арабское общество – это общество мужчин. Женщина может присутствовать на деловых переговорах, но она не должна быть на первом плане. Женщины должны носить традиционный деловой костюм, туфли на низком каблуке и желательно легкий шарф типа палантина. Демонстрировать открытые участки тела, кроме кистей рук и лица, неприемлемо. Если вы носите крестик, его лучше скрыть под одеждой. Самое главное при общении с жителями Саудовской Аравии – это крайне уважительно относиться к исламу. Поэтому в своей речи ни в коем случае не допускайте каких-либо негативных высказываний о религии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сельбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: В одном из своих интервью ты сказал, что маркетплейсы превратились в филиал Черкизоны. Если я вот правильно тебя процитировал.
2: Ну, наверное, да, примерно так. У нас была публичная дискуссия с Ольгой Наумовой, которая на дату публичной дискуссии была исполнительным директором Wildberries. И в этом интервью Ольга произнесла одну фразу, которая, на мой взгляд, просто должна была быть как красная тряпка для всех проверяющих органов. Она сказала, что «Борис, вы не правы, никаких там 10 или 20% контрафакта на Wildberries нету, а весь контрафакт, он умещается в единицы процентов». То есть, знаешь, это не один, а это единица. То есть 2, 3, 5, не знаю сколько. Но если взять оборот Wildberries, взять от него там 1, 2, 3%, то это сотни миллиардов рублей. То есть, ну, это огромные масштабы, которые... В общем, известны даже руководству Wildberries, и думаю, что на Озоне тоже ситуация похожая, хотя есть ощущение, что Озон более аккуратно относится к таким, к продаже таких товаров. Любой ИПшник, любой маленький ларек в любом отдаленном селе обязан разбираться и понимать, что он продает неконтрафактную продукцию. То есть, если он случайно вдруг продает какой-нибудь брелок или ластик с Диснеем, и этот брелок нелицензионный, я вас уверяю, что его найдут юристы и обелетят там на десятки или сотни тысяч рублей штрафов или там досудебных возмещений, досудебных претензий и так далее. Маркетплейсы продают на десятки, сотни миллиардов рублей, и вроде как они не виноваты, претензии не к ним. То есть маркетплейсы, имеющие штат юристов, штат айтишников, которые могут искусственный интеллект заставить проверять легальность товара, не обеспечивают это, а любой ИПшник в деревне должен. На мой взгляд, это нечестно, неправильно, несправедливо. Должно быть не так.
1: Как ты считаешь, вообще устроены серые поставки на маркетплейс?
2: Мне кажется, что есть две основных схемы, два основных таких пути глобально. Первое – это приход товаров, которые верно задекларированы, но имеют заниженную таможенную стоимость. По большому группе товаров реально таможенную стоимость определить сложно. И если бы эти товары дальше шли через большие компании, то там бы все равно возникло вот этот вот разрыв в уплате НДС, и налог в это выявлено. Когда эти товары идут через море тысячи мелких ООИП, то налоговая не видит этого разрыва из-за того, что это нет уплаты НДС у малого бизнеса. А второй путь – это карго-компания. То есть что такое карго? Карго юридически – это доставка несопровождаемого груза физических лиц. Карго-компании на сегодняшний момент предлагают доставку груза из любых стран, из Турции, из Китая, откуда угодно, быстро привезут к вам кажется, на склад, либо вы заберете у них на складе. И это реально огромные объемы. Говорят, что этот серый бизнес на сегодняшний момент больше в масштабах, больше в размерах, чем был в своем максимуме в 90-е годы. Я слышал цифру, не знаю, насколько она правдивая, что в Москву заезжает до 100 фур такого вот карго-груза в день. То есть из-за маркетплейсов возник огромный рынок сбыта для ввезенных в серую и в черную товаров.
1: Когда мы говорили про вызовы, ты не сказал ничего про инфляцию сдержек. Если спросить любого ритейлера, он скажет, что для него все-таки вызов номер один не то, что клиенты уходят на маркетплейсы, а инфляция сдержек.
2: Ну, наверное, у нас это в комплексе. То есть у нас есть одновременно переток части клиентов на маркетплейсы с ростом издержек по всем фронтам. То есть это рост и расходов на фонд оплаты труда, на логистику, на доставку, ну, на все.
1: Ты можешь сказать какие-то решения, может быть, очевидные, которые вы делаете для того, чтобы эту инфляцию издержек минимизировать? Может быть, какие-то кейсы автоматизации?
2: из, наверное, важных проектов автоматизации, которые у нас есть, ну, внедрение такой стандартной вещи, которую внедрили, ну, наверное, большинство сильных ритейлеров, это касса самообслуживания. Внедрено, работает, хорошо, в общем, работает.
1: Какой процент чеков уже идет через кассу самообслуживания?
2: Очень сильно зависит от магазина. Есть магазины, где до 50%.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Есть магазины, где доля меньше. Наверное, ну, тоже такие какие-то стандартные вещи. Можно зайти на сайт сети и посмотреть наличие товаров в магазинах. Соответственно, не надо звонить в справочную службу, можно зайти на сайт и посмотреть. Есть карты магазинов с привязкой товаров, то есть можно зайти на терминал в магазине, набрать товар, и будет прямо нарисовано, куда пойти. То есть, чтобы не дергать консультанта, можно самому найти товар. Ну, такие простые вещи, которые помогают, особенно помогают той части покупателей, которые не любят общаться с консультантами, самостоятельно при этом выбор произвести и покупку совершить.
1: Борь, понятно, что много вызовов у ритейлеров сейчас, но тем не менее, вот как ты определяешь стратегию развития компании на горизонте 3-5 лет?
2: Ну, на сегодняшний момент очень сложно определять стратегию развития компании, потому что эта стратегия зависит от решений, которые будут приняты или не приняты государственными структурами, органами законодательной власти.
1: В отношении
2: торговли. Если государство будет продолжать закрывать глаза на то, что происходит на розничном рынке, и на то, что маркетплейсы сформировали огромный канал продажи контрабанды и контрафакта, это будет одна бизнес-стратегия. Если государство предпримет какие-то резкие активные шаги, это другая бизнес-стратегия. То есть, если мы вернемся на какой-то нормальный трек развития розничной торговли, тогда мы будем продолжать развитие магазинов. Если этого не случится, значит, магазины будем постепенно сокращать, а производство увеличивать. Ну, производство мы будем увеличивать в любом раскладе. Дальше просто зависит, будем мы при этом одновременно свою розницу увеличивать или сокращать.
1: Понятно. То есть ты с одной стороны маркетплейса ругаешь, с другой стороны твое производство поставляет на, ну как бы продает, правильно, через маркетплейсы. Не боишься, что завтра тебя там в блок внесут какой-то?
2: Ну, на самом деле мы продаем не только через маркетплейсы, мы продаем через региональные торговые компании, через независимые магазины. У нас достаточно большой пул покупателей, с которыми мы успешно работаем. Маркетплейсы одни из многих. Ну, собственно, как и должно быть в любой нормальной компании. Нельзя делать ситуацию, когда весь бизнес какого-то компании зависит от одного или от двух маркетплейсов. Ну, это просто опасно. Маркетплейс может изменить с завтрашнего дня условия по конкретной категории товаров, и бизнес какой-то компании станет убыточным. Ну, мне кажется, что это избыточный риск, так нельзя. Мне вообще кажется, что когда у маркетплейсов есть право в одностороннем порядке с завтрашнего дня изменить любые условия, говоря, что это оферта на сайте, то это тоже некоторое злоупотребление правом, потому что все остальные их контрагенты так сделать не могут. Вот у людей заключен договор аренды, например, на того же тоже ПВЗ. Вот маркетплейс снизил комиссию за выдачу посылок, все, этот маркетплейс стал убыточным. Договор аренды расторгнуть с завтрашнего дня нельзя, и людей уволить с завтрашнего дня нельзя. То есть это ситуация, когда самый крупный игрок на розничном рынке может подставить, давайте называть вещи своими именами, подставить всех вокруг в любой момент, ему за это ничего не будет.
1: Борь, у тебя 6 детей.
2: Не так, Миша, ты неправильно формулируешь. Я всегда говорю, что надо говорить не так. Борь, почему у тебя всего-навсего 6 детей?
1: Но у меня следующий вопрос. Как ты распределяешь время между работой и семьей?
2: Ой, наверное, честный ответ, с трудом. Хочется, конечно, больше времени тратить на детей и на общение с семьей. Получается, к сожалению, меньше. Но я стараюсь. Либо на это вот бизнес, в принципе, работа, может занять все время, которое есть. Либо человек жестко выделяет время на спорт, на какие-то семейные дела, либо на них никогда не хватит времени.
1: Поэтому... Смотри, ты в таком бизнесе, что у тебя как должно быть? Ты приходишь домой, один лепит, кто-то вышивает, кто-то рисует, правильно? И, в принципе, особо заниматься и не надо, дети как это сами себя занимают.
2: Если серьезно, то и лепят, и рисуют. Конечно, дома всегда происходит использование товаров, такое как тестирование в домашних условиях всех новинок, конечно, происходит.
1: Ты производишь впечатление очень такого дисциплинированного человека. Можешь поделиться какими-то своими полезными привычками?
2: Наверное, назначать и планировать количество дел, которые реально выполнить. Мне кажется, что те, кто там опаздывают, они недооценивают, что между делами надо в любом случае планировать какие-то промежутки. Если весь день распланировать из сплошных встреч дел, то любой сбой в любой встрече приведет к тому, что весь день, весь график полетит. Поэтому, наверное, планировать... Реальное планирование возможностей.
1: Ты можешь дать несколько советов начинающим предпринимателям?
2: Первое. Бросить это гиблое дело. Шутка. А если серьезно, то узнать максимум про то, чем вы собираетесь заниматься, наверное, хорошо, если, если прям совсем начинающий предприниматель, поработать в найме в той сфере, которой вы собираетесь заниматься, постараться поработать в разных областях, то есть понимать в разных частях бизнеса, то есть не только там в продажах, а и в маркетинге, в бухгалтерии, в юридическом отделе. Прочитать законы, прочитать гражданский кодекс от первого А до последнего Я, то есть ну, вообще-то лучше из одной уголовной. Почитать книг по бизнесу. В России издается огромное количество прекрасных книг и по бизнесу, и по экономике.
1: Порекомендуй свои 2-3 любимые книги, которые обязательны к прочтению.
2: Мне очень сложно будет порекомендовать 2-3 любимых книжки, потому что, наверное, их больше. Точно совершенно рекомендую прочитать «Экономический образ мышления» Пола Хейне. Очень хорошая книга по экономике. Советую почитать книги Левитаса. Советую прочитать там, 22 закона маркетинга. Советую прочитать книжки психолога Чалдини. Наверное, имеет смысл почитать ну, так, для общего развития разные книги про успешных предпринимателей российских, как они создавали бизнес, что у них не было все гладко. Ну, таких книжек много. Например, есть прекрасная книжка про Бориса Юрьевича Александрова «Сырок», как он, как первый его бизнес-опыт был торговля водкой, за что он получил срок. И как производились первые глазированные сырки. Прямо отличная книжка, настоятельно рекомендую.
1: Если бы ты мог пригласить на ужин абсолютно любого человека из ныне живущих, кого бы ты позвал?
2: Наверное, это зависит от цели, которая ставится. Просто поговорить, пообщаться?
1: Да, просто поговорить, пообщаться.
2: Ну, это, наверное, будет нескромно, но если прямо вот из любого живущих, мне бы хотелось поговорить с президентом России.
1: Вот так вот. Ты знаешь, ты уже второй человек, кто в нашем подкасте называет, что он бы хотел поговорить с президентом России. Борь, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что пришел. Спасибо, что потратил время. Ребята, я уверен, что каждый, кто посмотрит эту программу, вне зависимости от того, есть у вас дети или нет, обратите внимание, какой классный ассортимент в хобби-гипермаркетах Леонардо. И давайте вспомним наше детство. Давайте... Не позволим сделать так, что наши хобби лепить, вышивать, рисовать заменят какие-то гаджеты и какие-то примитивные игры. Давайте все-таки вспоминать то, что в нас было заложено еще нашими родителями, и транслировать эти ценности своим детям.
2: Современные модели есть из пластика, из дерева, из фанеры, из бумаги, из пенополиуретана. Их собирать одно удовольствие, их можно собирать, раскрашивать, делать из них большие, да, прямо как это, экспозиции из разных наборов. Это реально интересно, и это тоже все у нас есть, рекомендуем.
1: На самом деле для меня твои магазины, они играют очень важную социальную функцию. Потому что я хочу, чтобы наши с тобой дети продолжали читать книжки, рисовать, что-то выжигать, может быть, даже вышивать,
2: рисовать,
1: выпиливать лобзиком и, конечно же, собирать какие-то модели, правильно, там, самолетов, танков и так далее. Поэтому я очень хочу, чтобы вот этот физический ритейл, он остался. Мне, например, очень грустно видеть, как массово в какой-то период времени закрывались книжные магазины. Я хочу, чтобы наши дети меньше времени проводили в гаджетах, а больше времени занимались вот такими вот хобби, которые ты как раз в своих гипермаркетах продвигаешь. И спасибо тебе за это огромное.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Давайте сегодня поговорим о том, как нужно учиться, а конкретно обсудим, как происходит познание. Если вы смотрели фильм «Начало», то знаете, что нельзя просто поместить идею кому-то в голову, она просто не приживется. Например, если я попытаюсь внушить вам, что деньги не принесут счастья, вряд ли вы резко действительно это поймете. Но когда вы разбогатеете и будете сидеть на куче денег, вам в голову придет мысль: «Деньги не сделали меня счастливым». Челюсть отпадет, и на вас спустится прозрение: «Я всю жизнь занимался какой-то ерундой». И так с любым знанием: пока не пощупаешь, не поймешь по-настоящему. Это же можно сказать о процессе обучения. Нельзя просто положить в голову готовое знание. Его можно только родить внутри себя, сложить пазлы. Но что происходит в наших школах и вузах? Приходит товарищ учитель и начинает надрываться, объясняя смысл формул. После такого чудесного объяснения ученики сдают экзамены. Но где здесь процесс познания? Его нет. Именно поэтому очень скоро мы забываем все, что выучили в школе. Это знание пытались поместить нам в голову, тогда как нужно было научить нас мыслить и самостоятельно искать ответы. Чувствуете разницу? Школа как бы пытается сказать тебе: деньги не принесут тебе счастья, а должна сделать тебя богатым, чтобы ты понял это самостоятельно. То есть процесс обучения – это процесс открытия новых знаний, а не получения информации. К счастью, тысячи лет люди знали, как организовать такое обучение. Римский философ Сенека сформулировал его просто: «Уча других, мы учимся сами». И современные ученые приходят к тому же выводу. В исследовании Стэнфордского университета восьмиклассников разделили на две группы и сказали им изучать биологию. Первая группа детей должна была обучить компьютер. Специально для этого разработали программу, которая могла учиться через общение. Вторая же группа просто готовилась к важному экзамену. В итоге дети, которые обучали компьютер, проявляли больше интереса к материалу, лучше старались и глубже поняли материал. Похожие эксперименты были проведены еще много раз, и всегда выяснялось, что когда мы пытаемся кого-то обучить, то и сами быстрее и лучше узнаем тему. Ученые назвали это эффектом протеже. А теперь представьте, вы приходите в школу или институт, но вместо того, чтобы получать знания в готовом виде, сами занимаете роль объясняющего, а учитель лишь задает правильные вопросы, указывая на дыры в вашем знании. Таким образом, ученик самостоятельно рождает в себе понимание темы. Поэтому, если вы хотите чему-то научиться, скажем, английскому, представьте, что должны объяснить базовые правила полному профану, который никогда не изучал английский. Или если нужно выучить математический анализ, представьте, что объясняете слабому ученику смысл формул. Спросите себя, какие бы вопросы задавал ученик, что ему может быть непонятно. Это как если бы вы зарабатывали деньги вместе с учеником, чтобы понять, что богатство не приносит счастья. Расскажу пример из детства. Когда мне было 2 года, папа учил меня писать. Он сказал: «Глеб, напиши слово «мама» и объясни, почему ты выбрал именно эти буквы». Я несколько часов сидел перед азбукой, пытаясь понять, как я могу написать слово «мама», да еще и объяснить это. Я ревел, злился на отца, на себя, но в один момент, эврика, я понял, как написать слово «мама». Это было очень давно, но запомнилось мне как величайший прорыв самообразования. Первую книгу я написал в 5 лет. Не ищите информацию, а учитесь думать. Не ищите учителя, который объяснит вам всю мудрость мира, а сами станьте учителем. Как говорят в народе, пока объяснял, сам понял. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: Личный коуч.
1: Если вы устали от постоянных забот и проблем, связанных с ведением бизнеса, и потеряли веру в свои силы, мы поделимся секретами, которые помогут вам работать меньше и при этом развивать свой бизнес. Когда бизнес начинает приносить меньше дохода, многие предприниматели задумываются о возможности быстрого расширения, предлагают новые услуги и нанимают дополнительных сотрудников. Это неверное решение. Согласно принципу обратного выкупа, в первую очередь необходимо избавиться от лишних обязательств, а не увеличивать объем работы. Другими словами, нанимайте сотрудников не для роста бизнеса, а для того, чтобы освободить свое время. Предприниматели, которые не умеют делегировать задачи другим, сталкиваются с выгоранием и, как следствие, с банкротством. Да, вы нацелены на достижение результатов и усердную работу, но прежде всего вы человек с ограниченным ресурсом времени. У вас есть работа, семья и друзья, которым также нужно ваше внимание. Большинство предпринимателей считают, что прибыльный бизнес означает работать, не покладая рук. Возможно, на начальном этапе это так и есть, но по-настоящему бизнес развивается, когда руководитель понимает, как освободить время для более важных дел. Существует один секрет, известный немногим, который поможет достичь новых высот в развитии бизнеса. Вам следует сосредоточиться только на тех задачах, которые а. вы выполняете лучше всего, б. приносят вам радость и в. обеспечивают максимальный доход компании. Скорее всего, только две или три задачи соответствуют этим критериям. Вы наверняка уже слышали о правиле 80 на 20, но для предпринимателя оно звучит как 95 на 5. Это означает, что только 5% того, что вы делаете, действительно имеет значение, в то время как 95% задач можно смело делегировать. Да, именно так, целых 95%. Если вы работаете 10 часов в день, только 30 минут этого времени приносит доход. Когда вы работаете из-под палки, то работаете медленно и без энтузиазма. А когда беретесь за сложные задачи, кажется, что вы жертвуете собой ради важной цели, но на самом деле наносите серьезный финансовый ущерб вашей компании. В данной ситуации проигрывают все. Давайте будем честны. Никто не хочет стать выгоревшим владельцем бизнеса, трудоголиком с шатким здоровьем и разрушенными отношениями. Но это непременно случится, если вы проигнорируете принцип обратного выкупа. Он гласит: «Не хочется проверять почту? Не проверяй». При составлении списка дел следует ориентироваться на те задачи, которые имеют наибольшую ценность. Прикладывайте максимум усилий, чтобы вернуть свое время. В свободное время занимайтесь тем, что придаст вам сил. Больше сил – больше денег. Возможно, вы думаете, что чем больше работать, тем эффективнее будет работать бизнес. На первый взгляд звучит разумно, но вы начинаете крутиться, как белка в колесе. Задач море, а результаты минимальные. Или вы думаете, что задача слишком ответственная, с которой никто, кроме вас, не справится. Если вы не научитесь работать меньше и направлять свою энергию на важные дела, то попадете в ловушку. Вы достигаете критической точки, о которой я расскажу более подробно в следующем уроке. Преодоление критической точки. Вы зашли в тупик. Дальнейший рост становится невозможным, и чем больше вы стремитесь к развитию, тем больше страха испытываете. В этот момент срабатывает жизненная установка: «Никто не сделает это лучше, чем я». Да, до тех пор, пока вы не сломаетесь. Все, что отнимает у вас энергию – электронные письма, задачи, которые вы ненавидите выполнять – все это создает стену страха. У вас есть три варианта действий. Первый – продажа. Когда проблем становится слишком много, предприниматель хочет выйти из бизнеса любой ценой. Второй – саботаж. Руководитель принимает ряд неверных решений, которые мешают развитию бизнеса. Например, уволить ключевых членов команды из-за незначительных ошибок, создать новые сайты, совершить необдуманные действия, которые потянут компанию ко дну. Это саботаж собственного бизнеса. Третий – остановка. Бездействие в бизнесе равносильно медленной смерти. Человечество не стоит на месте и требует постоянного развития рынка. Если вы не будете развиваться, то рискуете потерять клиентов. Они обратятся к вашим конкурентам в поисках новых предложений. Есть ли в вашем бизнесе что-то, что вызывает беспокойство или создает проблемы? У вас есть выбор – работать в условиях стресса или начать использовать метод «анализ, передача, заполнение». Он начинается с аудита вашего времени. Вы должны выявить задачи, которые не приносят существенной пользы, но отнимают у вас силы. Затем эти незначительные задачи передаются тем, кто может выполнить их лучше и с большим удовольствием. Вы занимаетесь только теми делами, которые вас вдохновляют, мотивируют и способствуют увеличению дохода. Анализ. Какие задачи, которые мне не нравятся, я могу легко и с минимальными затратами передать другому человеку? Передача. Кто из моей команды или кого я могу нанять хотя бы на неполный рабочий день, может взять эту работу на себя? Заполнение. На каких задачах, которые мне нравятся и которые могут быстро принести компании прибыль, следует сосредоточиться?
0: Личный коуч. В Дагестане 7 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дагестан вошел в топ-5 регионов России по производству минеральной воды. За первое полугодие в республике произвели 72 миллиона литров минеральной воды. Первое место в рейтинге заняла Карачаево-Черкесия, где выпуск составил 393 миллиона литров, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На второй строчке расположился Ставропольский край с показателями 343 миллилитра. По данным сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», средняя стоимость аренды домов в Дагестане этой осенью составила 5120 рублей в сутки, что на 3% меньше, чем в прошлом году. Спрос на аренду домов в Дагестане этой осенью довольно высокий. Чаще всего люди арендуют дома, чтобы перегрузиться, рассказывает Айрат Мусин, директор по маркетингу российского сервиса «Суточно.ру». Лидерами осеннего спроса на аренду загородных домов в России стали Краснодарский край, Подмосковье и Калерия. В топ популярных направлений также вошел наш Дагестан.

0: В этом году программа фестиваля выходит за пределы столицы. Впервые часть мероприятий пройдут и в Буйнакске. В этом году в программе встреча с писателями, презентация книг, мастер-классы и музыкальные выступления. Дагестанское издательство «Эпоха» представит свои новинки, в том числе на языках народов Дагестана. Ну и экстренную консультативную помощь получили 1606 пациентов в Дагестане в 2025 году. В Минздраве Республики подвели итоги работы Дагестанского центра медицины катастроф. Специалисты центра более 1000 раз выехали в города и в районы республики для оказания помощи. Медицинский вертолет эвакуировал 354 пациента. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: 1 октября подорожают билеты на поезда дальнего следования в плацкартные и общие вагоны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным АТОР, тарифы в этом сегменте вырастут на 9,2%. Также подорожает провоз багажа. Как отмечает ассоциация, на купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. До этого политик Сергей Миронов призвал правительство отменить индексацию стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября. По мнению депутата, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией. Миронов напомнил, что грядущая индексация станет второй за год. Тарифы уже повышали с 1 декабря 2025 года.
3: Идея на миллион.
4: Россияне с 1 октября смогут пополнять банковский счет наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием системы быстрых платежей. Об этом говорится в указании Центрального банка России, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации. СБП может быть использован кредитной организацией, участником системы быстрых платежей для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица, в наличной форме с использованием банкомата. На банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП, сказано в документе. Уточняется, что банки будут самостоятельно принимать решения о внедрении такой услуги.
3: Экономика должна быть экономной.
4: Самым выгодным месяцем для обновления осеннего гардероба оказался октябрь. Об этом газете «Ру» сообщили эксперты бренда одежды для всей семьи. По данным специалистов, сентябрь остается самым дорогим осенним месяцем, поскольку именно тогда фиксируется самая высокая средняя стоимость одной вещи. В октябре цены становятся заметно доступнее, что делает его оптимальным временем для покупок. Эксперты связали это с сезонным фактором. Осень приходит резко, температура скачет, и спрос на верхнюю одежду в первые недели сезона максимальный. К середине осени ажиотаж спадает, и у покупателей появляется возможность выбрать вещи спокойнее и выгоднее. При этом аналитики отмечают, что россияне в целом стали подходить к покупкам более рационально. Вместо импульсивных приобретений выбирают вещи с понятным соотношением цены и качества, которые можно сочетать между собой и носить несколько сезонов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
0: Сгенерированное фото искусственным интеллектом медведя оставило жительницу Забайкалья без телефона и 30 тысяч рублей. Женщину привлекли к ответственности за фотографию, которую она создала с помощью искусственного интеллекта. Юристы были удивлены. Все-таки таким решением при желании под нарушение можно подвести почти любое фото, которое сделано искусственным интеллектом. Тему продолжат мои коллеги.
5: Изображение гуляющего по улицам медведя появилось в чатах села Дульдурга в начале сентября. На фоне повышенной активности хищников в регионе фотография разлетелась по местным пабликам и дошла до Министерства природы Забайкалья. На место приехали охотоведы, но медведя не нашли. Позже выяснилось, что женщина создала снимок при помощи искусственного интеллекта, и в итоге ее оштрафовали на 30 тысяч рублей и конфисковали айфон как орудие преступления. И основания для наказания были, но конфискация телефона – это уже крайность, говорит управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
6: Еще 7 лет назад в КОАП ввели часть статьи о злоупотреблении свободы массовой информации, которая позволяет наложить на

0: гражданина штраф от 30 тысяч рублей и конфисковать предмет административного правонарушения. И это все происходит в тех ситуациях, когда человек распространяет недостоверную информацию под видом достоверной. То есть, если бы женщина сказала в своей публикации, что эта фотография была сгенерирована, либо другими с какими-то формулировками обозначила, что то, что видно на этой фотографии, это недостоверная информация, то привлечь ее к ответственности не должны были бы. Скорее всего, женщина сама признала вину. Если бы она или ее юристы сопротивлялись, я думаю, что у нее были бы возможности избежать потери своего айфона и 30 тысяч рублей.
1: Некоторые публикации в соцсетях действительно находятся под запретом. Например, видео, на которых запечатлены последствия атак беспилотников. В некоторых регионах такой запрет ввели еще в 2024 году, а летом он появился и в Москве. Случай с нейросетевым медведем, на первый взгляд, не вписывается в эту логику, но все дело в общественной значимости этой информации для местных жителей. Впрочем, резонанса можно было избежать, считает председатель самарского филиала юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.
2: В этом случае, видимо, власти сильно обиделись на сложные посты. Официальные СМИ опубликовали, не проверив, и решили переложить ответственность за это на человека, который в личных соцсетях что-то опубликовал. Хотя, казалось бы, не ей отвечать за проверку информации, за то, что она публикует в соцсетях, но это уже коллизия свободы слова и нормы, которые есть в КУАПе, которые привлекли.
1: Кейс жительницы Забайкалья показывает, что с публикацией сгенерированных изображений следует быть осторожнее. Если кто-то воспримет даже шуточный снимок всерьез, высока вероятность получить реальный штраф, говорит директор юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго.
3: Тут ведь, помимо всего прочего, еще и телеумысел учитывается. Условно говоря, если я сгенерировал картинку, выслал ее, давай посмотрим, посмеемся, это один контекст. Другое дело, что ее дальше переслали, что из надежных источников получила фотографию медведя в нашем поселке, уровень ценности и важности информации уже меняется. В бытовом смысле все еще пока ничего страшного, но, естественно, публичное пространство выносить фейки становится все опаснее и опаснее. Если говорить достаточно честно и грустно, то я думаю, фейковые статьи будут правоохранительные органы активно брать в работу, как только правоохранительным органам нужно будет получить легкую статистику о раскрываемости преступлений.
1: На публикацию сгенерированных изображений запрета нет. Нет пока и закона о маркировке такого контента. А вот штрафы за распространение фейков есть. От 30 до 100 тысяч рублей. Для компании наказание и вовсе может достигать 500 тысяч рублей.
4: Пентагон хочет вывести из Европы 30 своих войск. Речь идет о 25 тысяч солдат, военной технике и боеприпасах. Об этом говорят источники NBC News в Вашингтоне. Кстати, по их словам, большая часть военных вернется из Италии, Испании и Германии. Ранее глава Пентагона Пит Хэггетт заявлял, что Европейский Союз должен взять на себя основную ответственность за оборону континента. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
5: Вывод 25 тысяч американских солдат из Европы NBC News подтвердили 7 чиновников из Вашингтона. Сейчас Пентагон держит за Атлантикой 80 тысяч военных, поэтому такое сокращение стало бы крупнейшим после окончания холодной войны. Финальный документ в министерстве должны рассмотреть до ноября, после бумаги отправят на подпись президенту. Пока в Белом доме окончательное решение не приняли, отмечают источники NBC. НАТО долгое время остается под давлением США, говорят собеседники Рейтер из Альянса. Пусть организация и не развалилась, но нападки и угрозы Трампа, по их словам, уже нанесли ущерб, который будет трудно обратить вспять. Страны блока все чаще ставят под сомнение надежность Америки, а источники Reuters восточного полушария и вовсе опасаются, что США могут бросить альянс. Вывод американских сил из Европы критикуют и в Вашингтоне. И республиканцы, и демократы опасаются, что это создаст угрозу для нацбезопасности США. На этом фоне Европа получает нового союзника за Атлантикой. В четверг перед Европарламентом выступил премьер-министр Канады Марк Карни. Он предложил создать новый альянс с Евросоюзом, в котором Канада могла бы вести себя прилично и не пытаться стать новой державой-соперницей. Собеседники CNN посчитали это косвенной критикой Дональда Трампа. Вашингтон остается для Оттавы крупнейшим экономическим партнером, но новые пошлины США фактически привели страны к торговой войне, напоминает телеканал. Более тесные контакты с Брюсселем хотят восстановить и в Лондоне, пишет Financial Times. По словам источников, чиновников министр финансов Великобритании Джон Хилли предложил странам ЕС выстроить новую промышленную политику блока, сделанную в Европе, и включить в нее королевство. Объединение так называемых средних держав может ослабить влияние президента США на мировой арене, допускают эксперты политику. Возникает все больше сомнений и по поводу золотого века Америки, о котором Трамп не раз заявлял после начала президентства. Трудно мыслить о золотом веке, когда страны экономически отворачиваются от Вашингтона, особенно ближайший сосед, подытоживают собеседники издания.
4: Анонс концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге пропал с официального сайта артиста. Организаторы выступления рэпера дают понять, что он недоволен возникшим хаосом вокруг его гастролей. При этом менеджеры утверждают, что решение об окончательном отмене шоу пока не принято, и оно в итоге может состояться. Владельцы билетов, в свою очередь, массово жалуются, что не могут вернуть потраченные на них деньги. Политический обозреватель Дмитрий Доризе считает, что ситуация вряд ли прояснится в ближайшее время.
6: Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге, судя по всему, не состоится. Хотя утверждать подобное прямо вот на 100%, наверное, все-таки преждевременно. До октября еще есть время, так что надежда остается. Особенно у тех, кто купил билеты и не может вернуть немалые потраченные деньги. Здесь применима фраза из советских времен. «Решение зависло где-то в верхах». Есть такая версия, неофициальная, что мнения тех, кто принимает решение по этому вопросу, разделились. Одни за, другие против. В связи с этим возникла тревожная неопределенность. Крайними, как это водится в таких случаях, оказываются рядовые организаторы и предполагаемое место действия – «Газпром-арена» в северной столице. Понятно, известный рэпер – человек неординарный и противоречивый. С одной стороны, допускал из ряда вон выходящие высказывания, но потом вроде как сожалел об этом. При всем при этом не каждый сверхпопулярный американец нынче готов в Россию приехать. Однако страны, которые считают себя высококультурными, данного музыканта к себе не зовут по причине тех самых указанных выше из ряда вон выходящих высказываний и поступков. Страны эти, конечно, нам не указ, но возникнут ненужные разговоры и повод для обвинений в адрес Российской Федерации. Все это ни к чему. Канье с Трампом не совсем в хороших отношениях. 47-й президент Соединенных Штатов – человек эмоциональный, и даже где-то злопамятный. Зачем на пустом месте создавать напряженность? Нам с ним еще и переговоры вести. Москва по-прежнему рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Америкой. Но опять же, народу российскому не помешает подарок сделать. Не просто ему сейчас приходится. Но и тут противоречие. Рэп не очень соотносится с российскими морально-нравственными традиционными ценностями. Эх, знал бы известный исполнитель, какие сложности возникли вокруг его фигуры. Следующий вопрос. Возможно ли найти консенсус и дать ему все-таки выступить? Да, провести концерт, скажем, не в Санкт-Петербурге и не в Москве, а вне столиц, дабы не акцентировать внимание. Мол, выступил и выступил, без особой помпы. Но захочет ли он сам? Скорее всего, нет. Сложно сказать, чем все это дело кончится. При этом так кажется, что на фоне продолжающихся боевых действий и ситуации в мире, большой концерт мировой звезды с неоднозначной репутацией выглядит как-то не очень в данный момент. Вот если удастся оперативно найти мирное решение украинского конфликта, тогда это многое меняет. Можно и возрадоваться, и концерты провести. В общем и целом, все в очередной раз к большой политике сводится. А гражданам, что билеты купили, остается ждать и надеяться.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Владимир Путин подписал указ, запрещающий вывоз из страны наличной валюты и аффинированного золота в слитках, если сумма превышает 1 миллион рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, запрет касается вывоза в государства члены Евразийского экономического союза – Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Для физических лиц лимит составляет 1 миллион рублей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вывоз валюты запрещен в любом объеме, однако есть исключения. В указе говорится, что вывозить валюту можно через воздушные пункты пропуска в аэропортах, определенных правительством. Также запрет не распространяется на юридических лиц в рамках международных перевозок, если они подтвердят ввоз валюты в Россию. Двукратное повышение тарифов на коммунальные услуги – это большой стресс для россиян, поэтому к этой мере не следует прибегать чаще одного раза в год. Важно, чтобы пересмотр тарифов не выходил за пределы бюджета жителей, подчеркнул зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ 8-го созыва Александр Аксененко. Он напомнил, что в этом году россиян ожидает двухэтапное повышение тарифов на коммуналку, так как после январского роста на 1,7% в связи с увеличением НДС, а также ожидается октябрьский пересмотр. Для россиян это значительный стресс, так как новые тарифы неизбежно отразятся на финансах, отметил депутат. Платежки за коммуналку должны соответствовать доходу граждан, подчеркнул он. И в завершении выпуска, чтобы обновить интерьер к осени без ремонта, можно использовать текстиль и декоративные элементы. Об этом газете «Ру» рассказала декоратор Юлия Лапшинова. Осенние акценты можно привносить в интерьер с помощью предметов, которыми пользуются каждый день. Различные емкости, текстиль, декоративные элементы и многое другое. Их добавление не требует больших усилий и вложений, но главное, чтобы приобретенные товары были одновременно функциональными, заявила эксперт. По ее словам, одним из ключевых решений может стать обновление посуды или декора для кухонного стола. Например, как считает эксперт, кружка-тыква, тарелка в форме кленового листа, подставки под блюда и бокалы поддержат осенний настрой и украсят сервировку при сборе гостей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Плановые технические работы по модернизации системы водоснабжения пройдут сегодня в Махачкале. Специалисты ресурсоснабжающей организации выполнят переключение абонентов со старой магистральной линии на новую. В связи с этим, с проведением работ до 16:00 будет временно приостановлена подача воды в некоторых районах Махачкалы. Зураб Багамедов освобожден от должности заместителя министра труда и социального развития Дагестана. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Полномочия Багамедова прекращены в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. Этот пост, я напомню, что он занимал с 2013 года. С 1 октября российские маркетплейсы начнут по новым правилам проверять информацию о товарах до публикации карточек. Это предусмотрено законом о платформенной экономике и постановлением правительства. Площадки будут запрашивать у продавцов код товара, сверять сведения с государственным реестром. Дополнительная проверка потребуется, например, для продукции, которая подлежит обязательной маркировке или подтверждению соответствия. На нее отводится до 3 рабочих дней. Если проверка не пройдена или выяснится, что товар изъят из оборота, разместить карточку будет нельзя. Официальная граница молодежного возраста в России сейчас составляет 35 лет. Об этом РИА Новости напомнил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. По его словам, для молодых ученых возрастная планка выше 39 лет. При этом на границе в будущем могут пересмотреть. Онищенко допустил, что это произойдет, если продолжит расти средняя продолжительность жизни. Сейчас федеральный закон о молодежной политике относится к молодежи и гражданам России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Ну и российские семьи смогут снизить ставку по льготной ипотеке до 6% даже после изменения условий программы. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на эксперта Дмитрия Сафронова. Один вариант – это сразу оплатить не меньше половины стоимости жилья, другой – в течение первого года сократить остаток долга до половины цены квартиры. Добавлю, согласно нововведению, с 1 октября ставка по семейной ипотеке будет зависеть от числа детей и региона проживания семьи. Собственники недвижимости все чаще устанавливают запрет на проведение сделок без их личного участия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росреестра. Только в Москве за первое полугодие направили почти 364 тысячи таких заявлений. Это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее. Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации поручил принять меры по обеспечению безопасности жителей села Гунип, а также предотвращению обрушения скального массива «Спящая красавица». Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона. По словам Щукина, данный массив является не только известной достопримечательностью, но и источником геологической опасности. Проблема, я напомню, что стала причиной обращения жителей села Гунип. Как отметил руководитель региона, мониторинг ведет с 2019 года. Признаков активации обвально-осыпных процессов пока не выявлено. Также Федор Щукин сообщил, что в 2026 году отдыхом и оздоровлением в республике охватили более 45 тысяч детей. Этот показатель на 6 тысяч превышает уровень прошлого года. По словам руководителя региона, для летнего отдыха детей в Дагестане была организована работа 352 лагерей. Щукин особо отметил, что в период оздоровительной кампании удалось не допустить чрезвычайных ситуаций и серьезных происшествий. Дополнительно свыше 800 ребят получили возможность отдохнуть за пределами республики. Это в Санкт-Петербурге и в Северной Осетии. В Дагестане запущена Яндекс.Форма «Оцени питание в школе», с помощью которой учащиеся и родители смогут оставить отзыв о качестве питания. Об этом на заседании правительственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции сообщила замминистр образования и науки республики Райган Адгетинова. Плакаты с QR-кодом для быстрой отправки отзыва размещены на информационных стендах во всех образовательных организациях. Единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения предупредил жителей Хасаюрта о возможном ухудшении качества воды на территории города. Дело в том, что за прошедшие сутки сильные осадки могли повысить мутность в источниках водоснабжения. Отмечается, что вода, которая поступала в систему, может временно приобретать грязноватый оттенок. Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию показателей качества воды. Для нормализации ситуации горожанам рекомендуют использовать воду для питья и приготовления пищи только после кипячения. Самолет Fly Dubai, который следовал из Дубая в Тель-Авив, благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Ранее экипаж передал сигнал, который используется при угрозе захвата воздушного судна. По предварительным данным, речь могла идти не о попытке угона, а об инциденте с применением насилия на борту. Средства массовой информации сообщают, что между пилотами якобы произошла драка, после чего экипаж нажал аварийную кнопку. Обстоятельства случившегося сейчас уточняются. 9 российских вузах в этом году полностью набирали студентов уже по новой модели высшего образования. Всего в пилотном проекте участвует 17 университетов, об этом сообщает Миноборнауки. На 320 направлений базового специализированного высшего образования абитуриенты подали более 750 тысяч заявлений. Новая модель предусматривает базовое высшее образование и отдельный уровень специализированной подготовки, куда входит магистратура. Полный переход системы планируют завершить к 2030 году. Американскую базу в Великобритании пытались атаковать люди, которые уже были под следствием. Так Дональд Трамп прокомментировал инцидент у военного аэродрома Фэрфорд. Это единственный объект в Европе, который регулярно принимает стратегические бомбардировщики из США. В соседней деревне британская полиция накануне задержала 5 мужчин. Их подозревают в подготовке теракта. По словам американского президента, они хотели нанести большой ущерб. Сейчас силовики проверяют возможный испанский след. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Фэрфорд – один из самых известных военных аэродромов в мире. Именно там базировались бомбардировщики, которые били по Ираку в 91-м, по Белграду в 99-м и снова по Ираку, но уже в 2003-м. Иран не стал исключением. Уже в марте объект поставили на боевое дежурство. Поэтому неудивительно, что жители соседних деревень были начеку. Первый звонок в полицию поступил около часа ночи. Как пишет Independent, местный фермер сообщил о 3 фургонах, которые двигались в сторону авиабазы. Ими управляли люди в масках. Другой местный житель рассказал о мужчинах, которые бродили неподалеку взлетно-посадочной полосы. В итоге их задержали в 3 километрах от аэродрома. Судя по фотографиям, с подозреваемых сняли верхнюю одежду, а на место были вызваны саперы. Все это говорит о том, что силовики искали именно взрывчатку, считают эксперты, опрошенные Independent. Тогда же в деревне объявили эвакуацию. Примерно 85 семей. А вокруг авиабазы выставили оцепление. Аналогичные меры безопасности ввели рядом с другими американскими военными объектами. При этом полицейское усиление в районе действует уже 1.5 месяца. Возникла конкретная угроза со стороны иранцев, пишет Рейтер со ссылкой на местных чиновников. Причастность Исламской Республики к инциденту – основная версия, сообщил агентству один из источников в британских спецслужбах. Известно, что к процессу подключилось Управление по борьбе с терроризмом. Его представители заявили о тесном сотрудничестве с международными партнерами. По информации источников BBC, никто из силовиков не получал разведданных по задержанным мужчинам. И это расходится со словами Трампа о том, что подозреваемые были под следствием.
0: Эта тема абсолютно оголена. Так, в Кремле прокомментировали новое предложение Дональда Трампа начать 3-сторонние переговоры России, США и Китая по контролю над вооружением. Между тем, в Москве признают, что против такого формата возражает и сам Пекин. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что впереди эскалация гонки вооружений. Холодная война 2.0. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
2: Белый дом сообщил, что Дональд Трамп предложил, или вернее сказать, поддержал идею 3-сторонних переговоров по глобальному разоружению между США, Россией и Китаем. Общий смысл такой. Необходимо создать новый механизм контроля, дабы не допустить печальных последствий для человечества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим отметил, что переговоры нужно было возобновлять еще вчера. С точки зрения договорно-правовой базы, далее цитата, «эта тема абсолютно оголена». Конец цитаты. Однако при всем при этом Москва в курсе мнения по этому поводу китайских партнеров. В переводе с дипломатического на общедоступный язык это значит, что никаких переговоров не будет. Идея не нова. Трамп предлагал это и раньше. И каждый раз результат один и тот же – нулевой. Почему Пекин против? Потому что его ядерный арсенал значительно уступает американскому. И российскому тоже. Если ввести механизм контроля, значит согласиться на превосходство 2 других участников. Москва со своей стороны не раз замечала, что раз формат многосторонний, значит нужно приглашать и других представителей ядерного клуба, в том числе Великобританию и Францию. Фактически это означает, что обуздать гонку вооружений решительно не получается. Зачем Трамп предлагает переговоры? Наверное, чтобы не выглядеть президентом-милитаристом, а наоборот, миротворцем, который сумел спасти мир от грядущей катастрофы. Если же партнеры отказываются, ничего не поделаешь. Придется тогда строить принципиально новые системы вооружений. И никаких помех для этого более не существует. Мировая архитектура безопасности, что создавалось в годы Холодной войны, разрушена окончательно. Соответственно, России и Китаю предстоит на все на это отвечать. Гонка вооружений, как известно, дело недешевое. В этой связи, в частности, нужно напомнить о Гренландии. С одной стороны, вроде бы красочное шоу, а с другой – заявка на экспансию в такой важный в будущей перспективе регион, как Арктика. Американская военная группировка там будет кардинально усилена. Американцы также намерены серьезно модернизировать свой арсенал ракет, носителей и иных смертоносных систем. Это то же самое противостояние великих держав, только не в горячей фазе. Смысл такой: чья экономика сильнее, тот и справится с новыми вызовами, тот и победитель. А кто-то рискует и надорваться. Как бы то ни было, этот бой идет теперь без правил.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов в комментарии ТАСС напомнил об общих мерах профилактики гриппа и других ОРВИ. В частности, он призвал носить медицинскую маску в местах скопления людей. Она должна прикрывать нос, рот и подбородок. По словам врача, после улицы и транспорта руки следует мыть с мылом, по возможности использовать антисептик. Кроме того, не нужно трогать лицо руками. При чихании и кашле рекомендуется воспользоваться одноразовой салфеткой или сгибом локтя. Чуланов назвал наиболее эффективной мерой профилактики гриппа прививку. Ее необходимо сделать заранее, лучше в ближайшие несколько недель. Спрос на вторичное жилье после обновления в России правил семейной ипотеки может вырасти по итогам года на 20-22%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного аналитика ЦИАНа Алексея Попова. Что касается цен на вторичном рынке, то, как считает аналитик, темпы их роста сохранятся, и к концу года прирост составит 15% по сравнению с прошлым годом, подчеркнул эксперт. Минфин объявил об обновлении условий выдачи семейной ипотеки с 1 октября. Процентная ставка по кредиту будет дифференцирована в зависимости от количества детей в семье. От 4 до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2 до 10% для остальных регионов. И в завершении выпуска, по данным ВЦИОМ, за последний год музеи, галереи и выставки посетили 36% россиян, однако дело не сводится к академическому интересу. 24-26% молодых людей идут в музей не за новой информацией, не за датами и фактами, а за эмоциональной разгрузкой. Хочется переключить внимание и чем-то впечатлиться. Интерес к культуре растет, и особенно заметно это среди тех, кому от 18 до 24. У 38% респондентов он значительно вырос за последние 2-3 года. Объясняется эта статистика тем, что в обществе сформировался спрос на интеллектуальный контент. Популярными стали блогеры-искусствоведы, лекционные проекты, подкасты и образовательные платформы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Bond. James Bond.

0: James Bond.
1: Бывший глава Дагестана Сергей Меликов назначен членом Совета Федерации от Брянской области. Указ об этом подписал губернатор региона Егор Ковальчук. Согласно этому документу, Меликов области с 29 сентября наделен полномочиями сенатора-представителя от исполнительного органа власти Брянской области. Мы, в свою очередь, напомним, что Меликов ранее уже был сенатором с сентября 2019 года до его назначения на должность главы Дагестана в октябре 2020 года. Он представлял в Совете Федерации Ставропольский край. Но руководитель Дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы Каир Бабаев объяснил, что ведомство не может влиять на цены на бензин в Дагестане. Причина – дефицит топлива из-за неплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов. По словам Каира Бабаева, Дагестан зависит от поставок независимых операторов. Республика лишилась вертикально интегрированной компании после приватизации, теперь закупает топливо на свободном рынке у нефтерейдеров, которые сами устанавливают цены. При этом рентабельность поставок на АЗС в Дагестане не превышает 7%. 6 детских садов построят в Дербенте и в Каспийске, планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщили на заседании проектного комитета по реализации нацпроекта «Семья». Еще 6 детских садов уже прошли капитальный ремонт и оснащение в Каякенском, в Хасаюртовских районах, Каспийске и в Кизилюрте. В сфере культуры капитальный ремонт, модернизация и оснащение ведутся на 20 объектах. Завершен капремонт Национальной библиотеки Дагестана имени Расула Гамзатова, а также после весенних паводков планируют восстановить Дом культуры в селе Адилятар, это Хасаюртовский район. Ну и новая Самурская ГЭС 14 мощностью почти 1 мегаватт, расположенная в Докуспоринском районе Республики Дагестан, преодолела важный производственный рубеж, выработав первый миллионный киловатт чистой электроэнергии. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним, что малую гидроэлектростанцию ввели в эксплуатацию 1 июня 2026 года. Объект построили всего за 7 месяцев на передовой технологии ЭКГЭС, предназначенной для быстрого возведения типовых экологических электростанций. Ну и почти две трети россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Чаще всего клиенты не решают уточнять размер комиссии на обслуживание или отдельную операцию. Каждый пятый боится спросить, сколько в итоге придется переплачивать по кредиту, а 17% обязательно ли страховка. Главная причина такого поведения – страх показаться финансово неграмотным. Ну и фантазия о желаемом будущем способна снизить психологическое напряжение, однако сами по себе не приводят к реальным переменам жизни. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский, отмечая, что яркость образов и мечтаний не всегда связана с настоящей мотивацией. Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендует жителям Махачкалы и Хасаюрта пить только кипяченую или бутилированную воду из-за временного ухудшения ее качества после обильных осадков. Ведомство также советует соблюдать меры предосторожности при приготовлении пищи или личной гигиене. Другим новостям, правительство России распределило субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на 2026 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров. Регионы Северокавказского федерального округа в общей сложности получат более 5 миллиардов рублей. Для Дагестана из этой суммы предусмотрено 1 миллиард рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектам страны на эти цели превысит 35 миллиардов рублей. Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Каир Бабаев объяснил резкий разброс цен на топливо в республике от 90 до 150 рублей за литр. Кстати, по его словам, рынок находится на скачкообразном состоянии, а главная причина дисбаланса в неплановой остановке нефтеперерабатывающих заводов по всей стране. Из-за дефицита топлива правительство России принимает экстренные меры, включая поставки через биржу. Но и в App Store появились бесплатные клавиатуры для аварского и лезгинского языка. Последнюю, кстати, можно также скачать и на Android. Разработчики команды дагестанских программистов LeckyTech об этом сообщает Центр изучения родных языков Дагестанского государственного университета. Обе клавиатуры поддерживают полноценные алфавиты языков, включая палочку I, которую ранее приходилось заменять письменным знаком 1, и диграфы, которые можно вводить долгим нажатием. Ну и до 1 декабря капитально ремонтируют 8 объектов уличной дорожной сети, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено строительство подъездной дороги к Махачкалинскому морскому порту, а также ремонт и капремонт 14 улиц в разных районах Махачкалы. Из них 6 уже отремонтированы, работы на 8 улицах планируют завершить до 1 декабря 2026 года. Сейчас техническая готовность этих объектов составляет 66%. 54 новых пассажирских автобуса поступят в автопарк Махачкалы до конца года, об этом сообщает мэрия города. Первые поставки ожидаются уже в октябре. Завершатся они в декабре. Машины российских производителей ПАС, НИФАС и СИМАС поступят по 4 контрактам на Сберлизинг на сумму 874 миллиона рублей. Мэрия обещает, что в салонах автобусов будут кондиционеры, валидаторы для бесконтактной оплаты, а также USB-розетки, электронные указатели маршрута.
0: Точно известно, что указ президента не коснется юрлиц, которые перевозят деньги транзитом и средств для работы российских диппредставительств. Такие ограничения для поездок в страны ЕАЭС действуют еще с апреля. Тогда физлицам разрешили вывозить туда не более 100 тысяч долларов в эквиваленте, а для ИП и компаний ввели полный запрет, независимо от суммы. Новые правила ограничат предпринимателей еще сильнее, говорит член Палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов.
2: Последние 3-4 года из России существенно увеличился отток капитала. Основные пути оттока как раз-таки связаны со странами ближайшего зарубежья, странами СНГ, ЕАЭС, входящих в единотаможенный контур. Учитывая, что совсем недавно еще в страны ЕАЭС можно было вывозить беспрепятственно до 100 миллионов рублей в случае подтверждения их происхождения, это достаточно серьезно затронет интересы особенно среднего бизнеса, который вот с помощью воздушных ворот вывозил крупные суммы денег для инвестирования в соседние страны.
0: Обмануть систему вряд ли получится, продолжает Артур Айрапетов.
2: Нет никаких других законных способов для перевода денежных средств. Работает федеральный закон о валютном регулировании, работают федеральные законы, связанные с переводами денежных средств по договорам, в том числе агентским, внешнеэкономическим договорам.
0: Новый лимит, вероятно, перекроет еще одну схему, когда для вывода крупных сумм используют физлиц, отмечает руководитель межрегионального центра правового консультирование защиты поколений на Рене Вышегурова.
3: Здесь вопрос того, что оно касается физических лиц, потому что бизнес очень часто применяет разного рода инструменты, в которых физические лица являются теми или иными исполнителями. По факту это перекрытие серой схемы вывода капитала. Кто ищет, тот всегда найдет какой-то незаконный инструмент. Но при всем при этом у нас сейчас за этим особый контроль. Сделки, которые происходят при реально подтвержденном доходе, то есть вы заработали деньги, вы хотите свои деньги потратить. Никто вам этого не запрещает.
0: При нарушении новых норм у компаний и индивидуальных предпринимателей изымут всю сумму наличных. Для физлиц мера будет мягче. Заберут только ту часть денег, которая превышает установленный лимит в 1 000 000 рублей. Впрочем, единый механизм учета вывозимой наличности еще не готов, объясняет профессор экономики, советник ректора Российского государственного социального университета Константин Поздняков.
4: Лимит считается на человека при единовременном пересечении границы, не на семью и не на поездку в целом. Формального запрета дробить сумму между несколькими последовательными поездками указ не содержит. Однако подозрительно частое пересечение границ с суммами, близкими к лимиту, дает таможне основания для дополнительных вопросов о происхождении средств. При этом сам механизм учета вывозимой наличности пока не готов. Правительству и Центробанку поучено разработать его в течение 3 месяцев.
0: В соседних странах тоже ужесточают работу с российской валютой. К августу в некоторых банках Беларуси, Казахстана и Киргизии комиссии за внесение рублей на счета выросли до 20%. А некоторые армянские кредитные организации и вовсе приостановили прием российских банкнот. В Минфине при этом заявляли, что не видят признаков массового оттока бумажных денег из России в страны ЕАЭС. Центробанк, в свою очередь, жаловался на другую, но схожую проблему. Россияне действительно заналичили экономику, но на внутреннем, а не внешнем рынке.
5: В заявлении Anthropic утверждает, что искусственный интеллект изменит не только индустриализацию, электроэнергетику и интернет. Влияние на экономику окажется глубже, но и расходы будут соответствующие. Чистый убыток стартапа в 2025 году превысил 40 миллиардов долларов. Дальше больше. Компания планирует потратить 518 миллиардов долларов на облачные вычисления и инфраструктурные обязательства в ближайшие годы. Выручка в прошлом году 4,5 миллиарда, что в 10 раз больше, чем в 2024. Это может стать кульминацией самого успешного первичного размещения в истории или испытанием, где амбициозные прогнозы попадут под более пристальное внимание, пишет Рейтер. В документе разработчик Клод предупреждает, что ИИ-модели демонстрируют поведение, направленное на самосохранение, включая попытки сопротивляться отключению, скрывать или манипулировать информацией и шантаж. Для рынка труда это может стать самой большой угрозой десятилетия, пишет Bloomberg. Согласно исследованию консалтинговой фирмы McKinsey & Co., 11 миллионов американских сотрудников могут быть вынуждены сменить работу в ближайшие 10 лет, и переход будет будет сложный. Люди потеряют доход и будут нуждаться в переподготовке. Ранее генеральный директор Anthropic Дарио Амадей призвал конкурентов по рынку замедлить темпы выпуска новых моделей. Впрочем, сама компания поспешила представить новую модель Opus 5.5 в преддверии ожидаемого IPO, после того, как OpenAI запустила ChatGPT 6 Astra. Стартап Сэма Альтмана тоже планирует публичное размещение до 2027 года. Впрочем, уже сейчас компания отменила выпуск ChatGPT 6.1 из-за опасений по поводу безопасности, сообщает New York Times. Модель должна была дебютировать в октябре. Конкуренты с Востока тем временем ужесточили контроль за сотрудниками, чтобы не допустить утечки мозгов. Как пишет Bloomberg, разработчики искусственного интеллекта и их семьи в Китае теперь обязаны получать разрешение у властей перед выездом за границу даже на короткие расстояния.

0: В Дагестане 8 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов заявил, что причины произошедшего в Махачкале на проспекте Акушинского накануне перекрытия станут предметом отдельного разбирательства. Так он отреагировал на перекрытие дороги жильцами дома на улице Перова, смытого во время мартовских паводков. Также премьер-министр сообщил, что комплексный план по ликвидации последствий ЧС включены мероприятия по капремонту улицы Перова, а также прилегающей территории. Тем, кто остался без крова полностью, помощь окажут через фонды. Я напомню, что недовольные жильцы дома на улице Перова накануне в Махачкале перекрыли движение по Акушинского от северной автостанции в сторону троллейбусного кольца. Спустя время дорогу разблокировали. Ну и социальное такси для маломобильных людей будет запущено в Махачкале. Об этом сообщает благотворительный фонд «Инсан», который реализует данный проект. Отмечается, что такси будет помогать гражданам с инвалидностью, пожилым людям и другим нуждающимся и при поддержке добираться до медицинских или социальных учреждений. Я напомню, что презентация социального такси прошла 30 сентября во дворе Джума-мечети в Махачкале. 16-й арбитражный апелляционный суд признал незаконным разрешение на строительство многофункционального жилого комплекса в Махачкале, об этом сообщает прокуратура Дагестана. Проверка выявила грубые нарушения при выдаче разрешительных документов. В частности, застройщик не обеспечил техническую возможность присоединения объекта к городским сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Прокуратура обратилась в арбитражный суд Дагестана с иском о признании незаконным документов, на основании которых велось строительство. Но и в Хасаюрте сегодня ожидается перебой в подаче воды, об этом сообщает единый оператор. Накануне на насосной станции «Сулак» произошла аварийная ситуация. На месте работы

0: из первых рук. Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: 1 октября подорожают билеты на поезда дальнего следования в плацкартные и общие вагоны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным АТОР, тарифы в этом сегменте вырастут на 9,2%. Также подорожает провоз багажа. Как отмечает ассоциация, на купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. До этого политик Сергей Миронов призвал правительство отменить индексацию стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября. По мнению депутата, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией. Миронов напомнил, что грядущая индексация станет второй за год. Тарифы уже повышали с 1 декабря 2025 года.
2: Идея на миллион.
3: Россияне с 1 октября смогут пополнять банковский счет наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием системы быстрых платежей. Об этом говорится в указании Центрального банка России, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации. СБП может быть использован кредитной организацией, участником системы быстрых платежей, для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица, в наличной форме с использованием банкомата. На банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП, сказано в документе. Уточняется, что банки будут самостоятельно принимать решение о внедрении такой услуги.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Самым выгодным месяцем для обновления осеннего гардероба оказался октябрь. Об этом газете «РУ» сообщили эксперты бренда одежды для всей семьи. По данным специалистов, сентябрь остается самым дорогим осенним месяцем, поскольку именно тогда фиксируется самая высокая средняя стоимость одной вещи. В октябре цены становятся заметно доступнее, что делает его оптимальным временем для покупок. Эксперты связали это с сезонным фактором. Осень приходит резко, температура скачет, и спрос на верхнюю одежду в первые недели сезона максимальный. К середине осени ажиотаж спадает, и у покупателей появляется возможность выбрать вещи спокойнее и выгоднее. При этом аналитики отмечают, что россияне в целом стали подходить к покупкам более рационально. Вместо импульсивных приобретений выбирают вещи с понятным соотношением цены и качества, которые можно сочетать между собой и носить несколько сезонов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: На роботе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Дагестан вошел в топ-5 регионов России по производству минеральной воды. За первое полугодие в республике произвели 72 миллиона литров минеральной воды. Первое место в рейтинге заняла Карачаево-Черкесия, где выпуск составил 393 миллиона литров, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На второй строчке расположился Ставропольский край с показателями 343 миллилитра. По данным сервиса онлайн-бронирования «Жилья Суточно.ру», средняя стоимость аренды домов в Дагестане этой осенью составила 5120 рублей в сутки, что на 3% меньше, чем в прошлом году. Спрос на аренду домов в Дагестане этой осенью довольно высокий. Чаще всего люди арендуют дома, чтобы перегрузиться, рассказывает Айрат Мусин, директор по маркетингу российского сервиса «Суточно.ру». Лидерами осеннего спроса на аренду загородных домов в России стали Краснодарский край, Подмосковье и Калерия. В топ популярных направлений также вошел наш Дагестан. В энергетическом колледже в Каспийске погасили долги по зарплате на сумму более 15 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры. Разбирая ситуации в колледже, надзорное ведомство выявило факт сокрытия сведений о просроченной задолженности от официального статистического учета. Прокуратура внесла директору колледжа представление, а также возбудила два административных дела. Ведомство направило в суд иск о понуждении работодателя выплатить работникам компенсацию. В Кайкенском районе Дагестана ввели в эксплуатацию 8 километров новой дороги, которая соединяет село Усимикент с трассой Р-217 Кавказ. Об этом рассказали в региональном Миндоре. На участке уложили современное покрытие, укрепили обочины и установили новое ограждение. 18-й Северокавказский книжный фестиваль «Таркитау» пройдет в республике со 2 по 4 октября. В этом году программа фестиваля выходит за пределы столицы. Впервые часть мероприятий пройдут и в Буйнакске. В этом году в программе встреча с писателями, презентация книг, мастер-классы и музыкальные выступления. Дагестанское издательство «Эпоха» представит свои новинки, в том числе на языках народов Дагестана. Ну и экстренную консультативную помощь получили 1606 пациентов в Дагестане в 2025 году. В Минздраве республики подвели итоги работы Дагестанского центра медицины катастроф. Специалисты центра более 1000 раз выехали в города и в районы республики для оказания помощи. Медицинский вертолет эвакуировал 354 пациента. Плановые технические работы по модернизации системы водоснабжения пройдут сегодня в Махачкале. Специалисты ресурсоснабжающей организации выполнят переключение абонентов со старой магистральной линии на новую. В связи с этим с проведением работ до 16:00 будет временно приостановлена подача воды в некоторых районах Махачкалы. Зураб Багамедов освобожден от должности заместителя министра труда и социального развития Дагестана. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Полномочия Багамедова прекращены в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. Этот пост, я напомню, что он занимал с 2013 года. С 1 октября российские маркетплейсы начнут по новым правилам проверять информацию о товарах до публикации карточек. Это предусмотрено законом о платформенной экономике и постановлением правительства. Площадки будут запрашивать у продавцов код товара, сверять сведения с государственным реестром. Дополнительная проверка потребуется, например, для продукции, которая подлежит обязательной маркировке или подтверждению соответствия. На нее отводится до 3 рабочих дней. Если проверка не пройдена или выяснится, что товар изъят из оборота, разместить карточку будет нельзя. Официальная граница молодежного возраста в России сейчас составляет 35 лет. Об этом РИА Новости напомнил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. По его словам, для молодых ученых возрастная планка выше 39 лет. При этом на границе в будущем могут пересмотреть. Онищенко допустил, что это произойдет, если продолжит расти средняя продолжительность жизни. Сейчас федеральный закон о молодежной политике относится к молодежи и гражданам России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Ну и российские семьи смогут снизить ставку по льготной ипотеке до 6% даже после изменения условий программы. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на эксперта Дмитрия Сафронова. Один вариант – это сразу оплатить не меньше половины стоимости жилья, другой – в течение первого года сократить остаток долга до половины цены квартиры. Добавлю, согласно нововведению, с 1 октября ставка по семейной ипотеке будет зависеть от числа детей и региона проживания семьи. Собственники недвижимости все чаще устанавливают запрет на проведение сделок без их личного участия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росреестра. Только в Москве за первое полугодие направили почти 364 тысячи таких заявлений. Это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее.
2: В последние дни в СМИ появилась информация под условным названием «Что-то такое готовится». То, о чем мы пока до конца не знаем. Известно, что российский спецпосланник Кирилл Дмитриев ведет в США переговоры с различными американскими чиновниками по широкому кругу вопросов. В центре внимания, естественно, Украина, но не только. Накануне выборов в Конгресс Дональд Трамп крайне обеспокоен ситуацией в экономике. Его корневой электорат, простые фермеры, недовольны ростом цен на самое для них необходимое – дизельное топливо и удобрения. В последнем случае 47-й президент Соединенных Штатов сам создал проблему, поссорившись с Канадой. И вроде бы договорились уже с Александром Лукашенко заключить так называемое «калийное соглашение». Однако гладко все это выглядит лишь в теории. За неимением времени не будем кардинально погружаться в подробности. В общем и целом главе Белого дома нужна помощь Кремля. Суть предполагаемой большой сделки такова. РФ дает миру дизель, как крупнейший игрок на этом рынке, возобновляет экспорт. Второе. Поскольку ЕС не пропускает подсанкционные белорусские удобрения, соответствующий коридор плюс транспортные скидки предоставляет Россия. Наконец, третье. Москва отпускает некую группу политических заключенных, ну как считается на Западе, по примеру Беларуси. Это тоже логично, поскольку Америка, пусть не полностью, но снимает с себя обвинения в циничном прагматичном подходе. В ответ Трамп ослабляет или даже снимает санкции против Российской Федерации. Можно так предположить, что через СМИ все эти сенсации выносятся на суд мировой общественности. Теперь главный вопрос – насколько все это реально? Ответ очевиден – нет, нереально. Можно, конечно, предположить, что Трамп разыгрывает большой спектакль с целью, скажем, убедить избирателя, что помощь уже в пути, и попросить авансом поддержать республиканскую партию на выборах. Или же все-таки попробовать добиться реального прогресса в мирном процессе по Украине. Сейчас больше кажется, что Трампу грозит грандиозный провал на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс. Логичней попытаться выиграть войну с Ираном или договориться с ним о мире, что также маловероятно. Впрочем, вернемся к началу. Все сказанное выше – лишь версии и откровения источников. То, что происходит на самом деле, неизвестно. Возможно, все это туман с целью запутать друзей и врагов, сбить всех с толку, сделать нестандартный ход и выйти победителем. Можно и в такое поверить. Почему бы и нет? Хотя, наверное, можно рискнуть утверждать, что дела Трампа обстоят не самым лучшим образом.
3: Свой электрокар в гараже позволяет сэкономить деньги, особенно если заряжаться по ночам и не платить транспортный налог. Столичные власти ввели такие льготы до 30-го года, подмосковные – до 28-го. Проблемы с бензином этим летом вызвали в Москве рекордный спрос на электрокары и гибридные автомобили. На новые – плюс 22%, с пробегом почти на треть, посчитали аналитики Авито Авто. Но инфраструктура растет медленнее, чем автопарк, а процесс согласования может занимать до 9 месяцев, говорит гендиректор компании «Простая энергия» Роман Чепиков.
4: Мы ощущаем повышенный спрос. Все зависит от того, какая позиция управляющей компании, проведено было ОСС, собрание собственников, так называемое, или нет. Плюс еще есть такое понимание, как специальные технические условия. Одно дело протянуть кабельную линию несколько метров, а другое дело сотен метров. Средняя стоимость установки зарядной станции под ключ от 250 тысяч рублей до 850 тысяч рублей в Москве. Что касается во дворе либо в подземном паркинге, понятное дело, во дворе муниципальная земля, там сложнее все. Но надо отдать долг. Город помогает. Вот посмотрите, сколько зарядных станций в Москве.
3: Московский регион по числу зарядных станций занимает четверть российского рынка – 2500 точек. Дептранс обещает в ближайшие месяцы установить еще 500, а к 2030-му в городе якобы будет 30 тысяч ЭЗС. Это пока сухая статистика. А вот в ЖК их будет, видимо, меньше, хотя и до этого их строительство носило рекомендательный характер. На подземных парковках по новым нормам МЧС теперь разрешены только медленные зарядные станции, а на этаже не должно быть больше 10 электрокаров. А еще девелоперы обязаны строить пожарные секции. А это еще плюс 50% к стоимости машины места. Средняя цена паркинга в московских новостройках уже составляет 5,5 миллионов рублей. А вот в своем доме все намного проще, отмечает управляющий директор оператора сети «Пункт Е» Константин Алябьев.
5: Не надо ни с кем ничего согласовывать. Можно ставить не только в закрытом личном гараже, но и под открытым небом. Надо, чтобы их ставил грамотно не электрик. Зарядная станция – это как 10 чайников. 50 тысяч рублей примерно, в зависимости от опций. Установка зависит от размера дома и точки подключения, от 50 до 150 тысяч рублей. Мы видим всплеск клиентов. Два раза выросла загрузка из этого зарядных станций. Идет рост и потенциальных инвесторов. Максимальный чек – это 100 миллионов рублей инвестиций. Но это уже сети регионального масштаба.
3: Несмотря на всплеск, как со стороны частных клиентов, так и инвесторов, проблем с оборудованием нет, уверяют собеседники «Коммерсант ФМ». Срок окупаемости инвестиций от 3 лет. Но Москва – самый непростой регион для установки частных станций. Нужны не только согласование, но и гарантированный трафик, отмечает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев.
6: Тот, кто решил поставить зарядную станцию, должен заплатить в Москве за тот квадратный метр, арендовать площадь, сделать проект, согласовать его. Ему должны указать, куда кабель надо тянуть. И дальше получается очень интересная вещь. Чтобы получить нормальный тариф, он должен обеспечить эту точку определенным количеством потребителей, сколько-то киловатт-часов он должен потратить. Если он не выбирает эту мощность, тариф у него меняется, и он становится дорогим. Люди готовы идти на этот риск, готовы инвестировать, но им нужно устраивать какие-то льготные каникулы. Государство должно, с одной стороны, хотеть развивать электромобили, а с другой стороны, обеспечивать инфраструктуру. Сейчас хорошее время.
3: Идеальное место для установки ЭЗС с точки зрения окупаемости – торговый центр. В среднем зарядка авто занимает 40-60 минут на быстрой станции. Это время водитель должен где-то провести. Но в Москве трафик падает и в ТЦ, поэтому инвесторы смотрят на регионы. Перспективными, как утверждают собеседники «Коммерсант ФМ», пока считаются Краснодарский край и Тюмень.
0: Реклама на Диалог ФМ.
7: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россиянам должны автоматически назначать некоторые денежные выплаты и налоговые льготы. Этот процесс подразумевает обмен данными между разными учреждениями и ведомствами с работодателями и ЗАГСом, пояснил в беседе с РТ депутат Госдумы Алексей Гаврин. Автоматическое назначение выплат распространяется на семьи с детьми, пенсионеров и людей с инвалидностью, пояснил он. Так, например, при рождении ребенка автоматически оформляется сертификат на мат-капитал при наличии соответствующего права, а работающим родителям без всяких заявлений назначают разовое пособие. Также это касается выплаты единого пособия на детей, отметил депутат. Оплата больничного листа также производится в автоматическом режиме по данным врача и работодателя, а пенсии по инвалидности и ежемесячные выплаты назначаются по данным медико-социальной экспертизы. Минпросвещение России планирует создать золотой стандарт книг, игр и мультфильмов для детских садов. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Общими силами в партнерстве с учеными, экспертами и гражданским сообществом мы сформируем единые перечни книг, игр и мультфильмов, тот самый золотой стандарт, которому можно доверять, сказал министр. Кравцов уточнил, что работа будет проведена в рамках разработки единых методических комплектов и методических рекомендаций. И в завершении выпуска Дарвиновский музей проведет Лисий день в рамках Всемирного дня защиты животных. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе музея. Лисий день состоится 3 октября. В его рамках пройдут тематический квест по экспозиции, лекция, познавательные игры и творческие мастер-классы. В последнее время лисы все чаще появляются на городских территориях по всему миру. Их соседство стало для человека серьезным вызовом. И Лисий день – отличный повод узнать об этих хищниках подробнее, поделились в пресс-службе. Хранитель коллекции млекопитающих Дарвиновского музея Наталья Красных проведет научно-популярную лекцию «Мистер Лис». Она расскажет, почему лисы так легко освоили города и парки, как они охотятся зимой и можно ли приручить этих диких зверей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов заявил, что причины произошедшего в Махачкале на проспекте Акушинского накануне перекрытия станут предметом отдельного разбирательства. Так он отреагировал на перекрытие дороги жильцами дома на улице Перова, смытого во время мартовских паводков. Также премьер-министр сообщил, что комплексный план по ликвидации последствий ЧС включены мероприятия по капремонту улицы Перова, а также прилегающей территории. Тем, кто остался без крова полностью, помощь окажут через фонды. Я напомню, что недовольные жильцы дома на улице Перова накануне в Махачкале перекрыли движение по Акушинского от северной автостанции в сторону троллейбусного кольца. Спустя время дорогу разблокировали. Ну и социальное такси для маломобильных людей будет запущено в Махачкале. Об этом сообщает благотворительный фонд «Инсан», который реализует данный проект. Отмечается, что такси будет помогать гражданам с инвалидностью, пожилым людям и другим нуждающимся и при поддержке добираться до медицинских или социальных учреждений. Я напомню, что презентация социального такси прошла 30 сентября во дворе Джума-мечети в Махачкале. 16-й арбитражный апелляционный суд признал незаконным разрешение на строительство многофункционального жилого комплекса в Махачкале, об этом сообщает прокуратура Дагестана. Проверка выявила грубые нарушения при выдаче разрешительных документов. В частности, застройщик не обеспечил техническую возможность присоединения объекта к городским сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Прокуратура обратилась в арбитражный суд Дагестана с иском о признании незаконным документов, на основании которых велось строительство. Но и в Хасаюрте сегодня ожидается перебой в подаче воды, об этом сообщает единый оператор. Накануне на насосной станции «Сулак» произошла аварийная ситуация. На месте работает бригада горводоканала. Завершить восстановительные работы планируется сегодня к 17:00. Но и Махачкала включена в предварительный маршрут просветительского проекта «Поезд Победы». Согласно графику, работа подвижного состава в столице Дагестана запланирована на 13 и 14 октября, об этом сообщают в администрации города. Жители и гости Махачкалы смогут познакомиться с экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне. Она размещена в вагонах поезда и рассказывает о событиях военных лет через судьбы и воспоминания людей.
1: Сейчас через госсервисы можно пожениться чуть ли не по видеосвязи. Причем цифровизация сопровождает будущих супругов на всех этапах. Для регистрации брака заявление в ЗАГС подают через госуслуги, а на портале МОС.ру выбирают любую из 60 столичных площадок для торжества. А теперь для самых предусмотрительных добавили функцию подготовки брачного договора. Можно заполнить его электронный проект при переходе в соответствующий раздел сервиса, после чего останется лишь заверить документ у нотариуса. И желающих перестраховаться будет немало, полагает партнер бюро «Логичный» юридические решения Ольга Елагина.
2: Растет число консультаций именно когда приходят люди перед вступлением в брак, чего 10 лет назад практически не было. И обращались преимущественно иностранцы из европейских государств, если вступали в брак с гражданами России. Последние 5 лет тенденция осознанно и разумно к будущим активам и возможным обязательствам будущие супруги подходят уже по-европейски. Возникают споры, например, когда, занимаясь каким-то бизнесом в качестве индивидуального предпринимателя, супруг взял очень большой кредит. При разводе супруга неожиданно узнает, что половину за этот кредит она должна тоже, хотя согласия она на него не давала.
1: Судя по опросам, практичнее всего к браку подходит молодежь. Оформить соглашение готов каждый второй респондент младше 25 лет. Среди старшего поколения больше романтиков. Там контракт одобряют не более трети. Впрочем, приземлить любые чувства может и ценник на развод. Судебный раздел имущества сегодня стартует от 300 тысяч рублей и может тянуться годами, говорят собеседники «Коммерсант ФМ». Брачный договор стал популярным инструментом не только в семейной жизни, но и в бизнесе, говорит руководитель практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Гайнеш Таян.
3: На уровне партнеров очень часто к нам обращаются. У них внутри корпоративная договоренность, что каждый партнер оформляет идентичный брачный договор, по которому выделяет бизнес как личную собственность. То есть они могут бесконечно доверять своим партнерам, но они не могут доверять супругам их партнеров. И никто не знает, как сработает человеческий фактор, если, например, его партнер примет решение разводиться, а супруга с этим решением не будет согласна. Она начнет вмешиваться в управление бизнесом, дробить долю, что может быть сокрушительно для бизнеса.
1: При этом некоторые уверены, что брачный договор им не нужен вовсе, ведь имущество в любой момент можно просто переписать на родственников. Но схема сомнительная. Суды могут признать такие сделки мнимыми и заставить все вернуть. Хотя есть немало историй, когда родственники внезапно решают, что подарки назад не возвращают. Впрочем, электронный формат заключения брачного договора подойдет не всем, считает адвокат по защите активов от семейных и наследственных рисков Олеся Масалова.
4: Нововведение и положительно, поскольку само государство говорит, что брачный договор – это вообще нормально. Для видов финансовой гигиены, как страховка, завещание, поскольку через госуслуги приходит шаблон, время, чтобы разбираться в ситуации, сокращается, в том числе, нотариуса. Для каких-то простых ситуаций, в принципе, сервис рабочий. Но если у людей есть бизнес, какие-то кредиты, и необходимо особые условия вносить, конечно, сервис не решит вопроса. Поэтому нужно идти даже не к нотариусу, когда просто проверяют условия на законы, а нужно идти к специализированному специалисту, к юристу, адвокату.
1: По данным университета управления ТИСБИ, за прошлый год в России оформили рекордные 255 тысяч брачных договоров. Это в два раза больше, чем в 2024. И интерес к таким сделкам будет только расти, считают эксперты.
0: Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендует жителям Махачкалы и Хасаюрта пить только кипяченую или бутилированную воду из-за временного ухудшения ее качества после обильных осадков. Ведомство также советует соблюдать меры предосторожности при приготовлении пищи или личной гигиене. Другим новостям. Правительство России распределило субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на 2026 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров. Регионы Северокавказского федерального округа в общей сложности получат более 5 миллиардов рублей. Для Дагестана из этой суммы предусмотрено 1 миллиард рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектам страны на эти цели превысит 35 миллиардов рублей. Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Каир Бабаев объяснил резкий разброс цен на топливо в республике от 90 до 150 рублей за литр. Кстати, по его словам, рынок находится на скачкообразном состоянии, а главная причина дисбаланса – внеплановые остановки нефтеперерабатывающих заводов по всей стране. Из-за дефицита топлива правительство России принимает экстренные меры, включая поставки через биржу. Но и в App Store появились бесплатные клавиатуры для аварского и лезгинского языка. Последнюю, кстати, можно также скачать и на Android. Разработчики команды дагестанских программистов LekiTech об этом сообщает Центр изучения родных языков Дагестанского государственного университета. Обе клавиатуры поддерживают полноценные алфавиты языков, включая палочку I, которую ранее приходилось заменять письменным знаком 1, и диграфы, которые можно вводить долгим нажатием. Ну и до 1 декабря капитально ремонтируют 8 объектов уличной дорожной сети, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено строительство подъездной дороги к Махачкалинскому морскому порту, а также ремонт и капремонт 14 улиц в разных районах Махачкалы. Из них 6 уже отремонтированы, работы на 8 улицах планируют завершить до 1 декабря 2026 года. Сейчас техническая готовность этих объектов составляет 66%.
5: Должность царя искусственного интеллекта была вакантной с марта. Тогда венчурный инвестор Дэвид Сакс покинул госслужбу. До этого он курировал государственные проекты в сфере ИИ и криптовалют. У Джея Клейтона тоже есть финансовый бэкграунд. Во время первого срока Трампа он возглавлял комиссию по ценным бумагам и биржам. На этот пост его рекомендовал зять президента Джаред Кушнер. Пока не ясно, перестанет ли Клейтон быть главой национальной разведки, если получит новый пост. Как отмечает Axios, Трамп неоднократно заявлял о желании создать новое федеральное агентство «Силы искусственного интеллекта». Если его директором назначат царя ИИ, то вряд ли эту должность можно будет совмещать с другими. В любом случае, очевидно, что государство намерено всерьез вмешаться в индустрию, заключает Axios. Сейчас безопасность передовых моделей – одна из самых обсуждаемых тем. По этому поводу на прошлой неделе даже созывали заседание Совбеза ООН. На нем главы OpenAI и Anthropic заявили, что приостанавливают развитие технологий, так как они угрожают мировому сообществу. Тональность встречи с Трампом была несколько иной. С одной стороны, президент подписал соглашение с ведущими разработчиками. Как пишет New York Times, его суть проста – компании могут сами контролировать друг друга. С другой стороны, Трамп не стал отвечать на вопрос, будет ли документ иметь обязательную юридическую силу, и при этом напомнил про технологическую гонку с Китаем, отметив, что Америка не собирается упускать свое преимущество. За столом рядом с президентом сидели Илон Маск и Дженсен Хуанг. Они согласились с Трампом. Глава NVIDIA добавил, что его компания не станет замедлять развитие технологий. Кроме того, было объявлено, что во всех документах Белого дома ИИ теперь будут называть суперинтеллектом. По словам Трампа, технология слишком умна, чтобы использовать термин «искусственный». Также администрация президента анонсировала создание единого портала госуслуг. Он будет работать на базе и моделей Gemini и Grok, рассказал CNBC руководитель проекта. По его словам, в США сейчас 29 тысяч сайтов различных ведомств, и американцам трудно в них разобраться. Правда, большинство функций портала заработает лишь в следующем году.
6: Реклама на Диалог FM. Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
7: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Плановые технические работы по модернизации системы водоснабжения пройдут сегодня в Махачкале. Специалисты ресурсоснабжающей организации выполнят переключение абонентов со старой магистральной линии на новую. В связи с этим с проведением работ до 16:00 будет временно приостановлена подача воды в некоторых районах Махачкалы. Зураб Багамедов освобожден от должности заместителя министра труда и социального развития Дагестана. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Полномочия Багамедова прекращены в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. Этот пост, я напомню, что он занимал с 2013 года. С 1 октября российские маркетплейсы начнут по новым правилам проверять информацию о товарах до публикации карточек. Это предусмотрено законом о платформенной экономике и постановлением правительства. Площадки будут запрашивать у продавцов код товара, сверять сведения с государственным реестром. Дополнительная проверка потребуется, например, для продукции, которая подлежит обязательной маркировке или подтверждению соответствия. На нее отводится до 3 рабочих дней. Если проверка не пройдена или выяснится, что товар изъят из оборота, разместить карточку будет нельзя. Официальная граница молодежного возраста в России сейчас составляет 35 лет. Об этом РИА Новости напомнил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. По его словам, для молодых ученых возрастная планка выше 39 лет. При этом на границе в будущем могут пересмотреть. Онищенко допустил, что это произойдет, если продолжит расти средняя продолжительность жизни. Сейчас федеральный закон о молодежной политике относится к молодежи и гражданам России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Ну и российские семьи смогут снизить ставку по льготной ипотеке до 6% даже после изменения условий программы. Об этом пишет московский комсомолец со ссылкой на эксперта Дмитрия Сафронова. Один вариант – это сразу оплатить не меньше половины стоимости жилья, другой – в течение первого года сократить остаток долга до половины цены квартиры. Добавлю, согласно нововведению, с 1 октября ставка по семейной ипотеке будет зависеть от числа детей и региона проживания семьи. Собственники недвижимости все чаще устанавливают запрет на проведение сделок без их личного участия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росреестра. Только в Москве за первое полугодие направили почти 364 тысячи таких заявлений. Это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее. Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации поручил принять меры по обеспечению безопасности жителей села Гунип, а также предотвращению обрушения скального массива «Спящая красавица». Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона. По словам Щукина, данный массив является не только известной достопримечательностью, но и источником геологической опасности. Проблема, я напомню, что стала причиной обращения жителей села Гунип. Как отметил руководитель региона, мониторинг ведет с 2019 года признаков активации обвально-осыпных процессов пока не выявлено. Также Федор Щукин сообщил, что в 2026 году отдыхом и оздоровлением в республике охватили более 45 тысяч детей. Этот показатель на 6 тысяч превышает уровень прошлого года. По словам руководителя региона, для летнего отдыха детей в Дагестане была организована работа 352 лагерей. Щукин особо отметил, что в период оздоровительной кампании удалось не допустить чрезвычайных ситуаций и серьезных происшествий. Дополнительно свыше 800 ребят получили возможность отдохнуть за пределами республики. Это в Санкт-Петербурге и в Северной Осетии. В Дагестане запущена Яндекс.Форма «Оцени питание в школе», с помощью которой учащиеся и родители смогут оставить отзыв о качестве питания. Об этом на заседании правительственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции сообщила замминистра образования и науки республики Райган Адгетинова. Плакаты с QR-кодом для быстрой отправки отзыва размещены на информационных стендах во всех образовательных организациях. Единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения предупредил жителей Хасаюрта о возможном ухудшении качества воды на территории города. Дело в том, что за прошедшие сутки сильные осадки могли повысить мутность в источниках водоснабжения. Отмечается, что вода, которая поступала в систему, может временно приобретать грязноватый оттенок. Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию показателей качества воды. Для нормализации ситуации горожанам рекомендуют использовать воду для питья и приготовления пищи только после кипячения. Самолет Fly Dubai, который следовал из Дубая в Тель-Авив, благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Ранее экипаж передал сигнал, который используется при угрозе захвата воздушного судна. По предварительным данным, речь могла идти не о попытке угона, а об инциденте с применением насилия на борту. Средства массовой информации сообщают, что между пилотами якобы произошла драка, после чего экипаж нажал аварийную кнопку. Обстоятельства случившегося сейчас уточняются. 9 российских вузах в этом году полностью набирали студентов уже по новой модели высшего образования. Всего в пилотном проекте участвует 17 университетов. Об этом сообщает Миноборнауки. На 320 направлений базового специализированного высшего образования абитуриенты подали более 750 тысяч заявлений. Новая модель предусматривает базовое высшее образование и отдельный уровень специализированной подготовки, куда входит магистратура. Полный переход системы планируют завершить к 2030 году. Американскую базу в Великобритании пытались атаковать люди, которые уже были под следствием. Так Дональд Трамп прокомментировал инцидент у военного аэродрома Фэрфорд. Это единственный объект в Европе, который регулярно принимает стратегические бомбардировщики из США. В соседней деревне британская полиция накануне задержала 5 мужчин. Их подозревают в подготовке теракта. По словам американского президента, они хотели нанести большой ущерб. Сейчас силовики проверяют возможный испанский след. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Фэрфорд – один из самых известных военных аэродромов в мире. Именно там базировались бомбардировщики, которые били по Ираку в 91-м, по Белграду в 99-м и снова по Ираку, но уже в 2003-м. Иран не стал исключением. Уже в марте объект поставили на боевое дежурство. Поэтому неудивительно, что жители соседних деревень были начеку. Первый звонок в полицию поступил около часа ночи. Как пишет Independent, местный фермер сообщил о 3 фургонах, которые двигались в сторону авиабазы. Ими управляли люди в масках. Другой местный житель рассказал о мужчинах, которые бродили неподалеку от взлетно-посадочной полосы. В итоге их задержали в 3 километрах от аэродрома. Судя по фотографиям, с подозреваемых сняли верхнюю одежду, а на место были вызваны саперы. Все это говорит о том, что силовики искали именно взрывчатку, считают эксперты, опрошенные Independent. Тогда же в деревне объявили эвакуацию. Примерно 85 семей. А вокруг авиабазы выставили оцепление. Аналогичные меры безопасности ввели рядом с другими американскими военными объектами. При этом полицейское усиление в районе действует уже 1.5 месяца. Возникла конкретная угроза со стороны иранцев, пишет Рейтер со ссылкой на местных чиновников. Причастность Исламской Республики к инциденту – основная версия, сообщил агентству один из источников в британских спецслужбах. Известно, что к процессу подключилось Управление по борьбе с терроризмом. Его представители заявили о тесном сотрудничестве с международными партнерами. По информации источников BBC, никто из силовиков не получал разведданных по задержанным мужчинам. И это расходится со словами Трампа о том, что подозреваемые были под следствием.
0: Эта тема абсолютно оголена. Так в Кремле прокомментировали новое предложение Дональда Трампа начать 3-сторонние переговоры России, США и Китая по контролю над вооружением. Между тем, в Москве признают, что против такого формата возражает и сам Пекин. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что впереди эскалация гонки вооружений. Холодная война 2.0. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
2: Белый дом сообщил, что Дональд Трамп предложил, или вернее сказать, поддержал идею 3-сторонних переговоров по глобальному разоружению между США, Россией и Китаем. Общий смысл такой. Необходимо создать новый механизм контроля, дабы не допустить печальных последствий для человечества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим отметил, что переговоры нужно было возобновлять еще вчера. С точки зрения договорно-правовой базы, далее цитата, «эта тема абсолютно оголена». Конец цитаты. Однако при всем при этом Москва в курсе мнения по этому поводу китайских партнеров. В переводе с дипломатического на общедоступный язык это значит, что никаких переговоров не будет. Идея не нова. Трамп предлагал это и раньше. И каждый раз результат один и тот же – нулевой. Почему Пекин против? Потому что его ядерный арсенал значительно уступает американскому. И российскому тоже. Если ввести механизм контроля, значит согласиться на превосходство 2 других участников. Москва со своей стороны не раз замечала, что раз формат многосторонний, значит нужно приглашать и других представителей ядерного клуба, в том числе Великобританию и Францию. Фактически это означает, что обуздать гонку вооружений решительно не получается. Зачем Трамп предлагает переговоры? Наверное, чтобы не выглядеть президентом-милитаристом, а наоборот, миротворцем, который сумел спасти мир от грядущей катастрофы. Если же партнеры отказываются, ничего не поделаешь. Придется тогда строить принципиально новые системы вооружений. И никаких помех для этого более не существует. Мировая архитектура безопасности, что создавалось в годы Холодной войны, разрушена окончательно. Соответственно, России и Китаю предстоит на все на это отвечать. Гонка вооружений, как известно, дело недешевое. В этой связи, в частности, нужно напомнить о Гренландии. С одной стороны, вроде бы красочное шоу, а с другой – заявка на экспансию в такой важный в будущей перспективе регион, как Арктика. Американская военная группировка там будет кардинально усилена. Американцы также намерены серьезно модернизировать свой арсенал ракет, носителей и иных смертоносных систем. Это то же самое противостояние, великих держав, только не в горячей фазе. Смысл такой: чья экономика сильнее, тот и справится с новыми вызовами, тот и победитель. А кто-то рискует и надорваться. Как бы то ни было, этот бой идет теперь без правил.

все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов подписал распоряжение о назначении Мурада Лугуева на должность заместителя министра здравоохранения региона. Соответствующий документ опубликован на сайте Республиканского кабинета министров. Мы, в свою очередь, напомним, что до назначения на пост замглавы ведомства Мурад Лугуев руководил управлением фармацией государственных закупок. Жители домов по адресу Перова 10, 12, 14 и 16 в Махачкале накануне переклили дорогу по проспекту Акушинского в районе Северной автостанции. Причина – несанкционированная акция, отсутствие действий со стороны властей по укреплению фундамента домов по указанным адресам. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним о том, что в апреле 2026 года в результате обильных ливней и хаотичной застройки речка Тарнаирка, которая протекает по дну оврага в сепараторном поселке, подтопила частные дома и фундаменты нескольких многоквартирных домов. Около сотни людей временно поселили на турбазах, позже они съехались в арендованное жилье, которое оплачивала администрация Махачкалы. Мы напомним о том, что специальная комиссия с участием Минстроя России приняла решение об укреплении фундамента домов. В начале июня в мэрии Махачкалы прошла встреча с жителями пострадавших домов. Со стороны властей на встрече присутствовали первый заместитель главы города Нариман Батырбиев и другие сотрудники мэрии Махачкалы. В Дагестане запустили выпуск ковров на фабрике стоимостью 1,5 миллиарда рублей. В Дагестане стартовало производство ковров на новой фабрике. Компания DEX, как уточнили в РБК, в Министерстве промышленности и торговли республики, фабрика разместилась на территории индустриального парка «Уйтаж». В настоящее время уже запущено производство, одновременно с этим ведется строительство современного складского помещения. Электроснабжение во всех населенных пунктах Дагестана, которое было прервано из-за аварии, восстановлено, об этом сообщает МЧС России. Без света я напомню, что оставались 28 населенных пунктов в 11 муниципальных образованиях республики, в том числе 7 сел Дербенского района, 5 Хивского района и 3 населенных пункта в Кайкенском, Табасранском и Хасаюртовских районах. Аграрии Дагестана приступили к севу зимовых зерновых культур под урожай 2027 года. Площадь сева составила 92 тысячи гектар. В прошлом году, я напомню, что зимовыми были засеяно 80 тысяч гектар. Об этом сообщает Интерфакс.

0: скоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: На госуслугах появился сервис для подготовки брачных договоров. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, передают РИА Новости. Уточняется, что новая функция доступна в рамках жизненной ситуации обращения к нотариусу. Теперь любой желающий может зайти на портал, заполнить проект договора в электронном виде и заранее определить, как будет распределяться имущество. Теперь будущие супруги и граждане, уже состоящие в браке, могут подготовить проект брачного договора и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн, сообщили в аппарате. Чтобы договор получил юридическую силу, его в любом случае нужно будет подписать и заверить у нотариуса. В детских садах России планируют ввести единые программы воспитания, обучения и развития. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в разговоре с РИА Новости. По словам главы ведомства, программы представляют собой единые методические комплекты для каждой возрастной группы детского сада. Напомним, до этого глава Минпросвещения заявил, что обновляемый стандарт дошкольного образования в России сменит акцент подготовки к школе на воспитание, поскольку на этом этапе знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами важнее заучивания букв и цифр. И в завершении выпуска. За последний год 53% опрошенных россиян хотя бы раз посещали мастер-классы, языковые или литературные клубы. Регулярно ходят на такие занятия 14% респондентов, 27% были на них несколько раз, еще 12% – один. Таковы результаты опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. Среди отдельных направлений лидирует керамика. На мастер-классах по ней побывали 14% участников, языковые клубы посещали 13%, литературные встречи 11%, занятия по рисунку 10%. Еще 9% выбирали психологические темы, 8% учились делать свечи, 7% ходили на кулинарные мастер-классы и 4% на комедийную импровизацию. Сразу несколько из перечисленных направлений пробовали 24% опрошенных. Выбор различается по городам. В Петербурге чаще называли литературные клубы 22%, в Москве языковые 20%, в Екатеринбурге и Казани лидировала керамика 24% и 21%, соответственно, в Краснодаре чаще других занятий выбирали изготовление свечей 17%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Бывший глава Дагестана Сергей Мириков назначен членом Совета Федерации от Брянской области. Указ об этом подписал губернатор региона Егор Ковальчук. Согласно этому документу, Мириков области с 29 сентября наделен полномочиями сенатора-представителя от исполнительного органа власти Брянской области. Мы, в свою очередь, напомним, что Мириков ранее уже был сенатором с сентября 2019 года до его назначения на должность главы Дагестана в октябре 2020 года. Он представлял в Совете Федерации Ставропольский край. Руководитель Дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы Каир Бабаев объяснил, что ведомство не может влиять на цены на бензин в Дагестане. Причина – дефицит топлива из-за неплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов. По словам Каира Бабаева, Дагестан зависит от поставок независимых операторов. Республика лишилась вертикально интегрированной компании после приватизации, теперь закупает топливо на свободном рынке у нефтерейдеров, которые сами устанавливают цены. При этом рентабельность поставок на АЗС в Дагестане не превышает 7%. 6 детских садов построят в Дервенте и в Каспийских, планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщили на заседании проектного комитета по реализации нацпроекта «Семья». Еще 6 детских садов уже прошли капитальный ремонт и оснащение в Каякенском, в Хасаюртовских районах, Каспийске и в Кизилюрте. В сфере культуры капитальный ремонт и модернизация оснащения ведутся на 20 объектах. Завершен капремонт Национальной библиотеки Дагестана имени Расула Гамзатова, а также после весенних паводков планируют восстановить Дом культуры в селе Адиль-Атар, это Хасаюртовский район. Ну и новая Самурская ГЭС 14 мощностью почти 1 мегаватт, расположенная в Докуспаринском районе Республики Дагестан, преодолела важный производственный рубеж, выработав первый миллионный киловатт чистой электроэнергии. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним, что малую гидроэлектростанцию ввели в эксплуатацию 1 июня 2026 года. Объект построили всего за 7 месяцев на передовой технологии ЭКГЭС, предназначенной для быстрого возведения типовых экологических электростанций. Ну и почти две трети россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Чаще всего клиенты не решают уточнять размер комиссии на обслуживание или отдельную операцию. Каждый пятый боится спросить, сколько в итоге придется переплачивать по кредиту, а 17% обязательно ли страховка. Главная причина такого поведения – страх показаться финансово неграмотным. Ну и фантазия о желаемом будущем способна снизить психологическое напряжение, однако сами по себе не приводят к реальным переменам жизни. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский, отмечая, что яркость образов и мечтаний не всегда связана с настоящей мотивацией. Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендует жителям Махачкалы и Хасаюрта пить только кипяченую или бутилированную воду из-за временного ухудшения ее качества после обильных осадков. Ведомство также советует соблюдать меры предосторожности при приготовлении пищи или личной гигиене. Другим новостям, правительство России распределило субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на 2026 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров. Регионы Северокавказского федерального округа в общей сложности получат более 5 миллиардов рублей. Для Дагестана из этой суммы предусмотрено 1 миллиард рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектам страны на эти цели превысит 35 миллиардов рублей. Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Каир Бабаев объяснил резкий разброс цен на топливо в республике от 90 до 150 рублей за литр. Кстати, по его словам, рынок находится на скачкообразном состоянии, а главная причина дисбаланса – в неплановой остановке нефтеперерабатывающих заводов по всей стране. Из-за дефицита топлива правительство России принимает экстренные меры, включая поставки через биржу. Но и в App Store появились бесплатные клавиатуры для аварского и лезгинского языка. Последнюю, кстати, можно также скачать и на Android. Разработчики – команда дагестанских программистов LeckyTech. Об этом сообщает Центр изучения родных языков Дагестанского государственного университета. Обе клавиатуры поддерживают полноценные алфавиты языков, включая палочку I, которую ранее приходилось заменять письменным знаком 1, и диграфы, которые можно вводить долгим нажатием. Ну и до 1 декабря капитально ремонтируют 8 объектов уличной дорожной сети, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено строительство подъездной дороги к Махачкалинскому морскому порту, а также ремонт и капремонт 14 улиц в разных районах Махачкалы. Из них 6 уже отремонтированы, работы на 8 улицах планируют завершить до 1 декабря 2026 года. Сейчас техническая готовность этих объектов составляет 66%. 54 новых пассажирских автобуса поступят в автопарк Махачкалы до конца года. Об этом сообщает мэрия города. Первые поставки ожидаются уже в октябре. Завершатся они в декабре. Машины российских производителей ПАС, НИФАС и СИМАС поступят по 4 контрактам на Сберлизинг на сумму 874 миллиона рублей. Мэрия обещает, что в салонах автобусов будут кондиционеры, валидаторы для бесконтактной оплаты, а также USB-розетки, электронные указатели маршрута.
1: Точно известно, что указ президента не коснется юрлиц, которые перевозят деньги транзитом и средств для работы российских дип-представительств. Такие ограничения для поездок в страны ЕАЭС действуют еще с апреля. Тогда физлицам разрешили вывозить туда не более 100 тысяч долларов в эквиваленте, а для ИП и компаний ввели полный запрет, независимо от суммы. Новые правила ограничат предпринимателей еще сильнее, говорит член Палаты адвокатов Москвы Артур Айропетов.
2: Последние 3-4 года из России существенно увеличился отток капитала. Основные пути оттока как раз-таки связаны со странами ближайшего зарубежья, странами СНГ, ЕАЭС, входящих в единый таможенный контур. Учитывая, что совсем недавно еще в страны ЕАЭС можно было вывозить беспрепятственно до 100 миллионов рублей в случае подтверждения их происхождения, это достаточно серьезно затронет интересы особенно среднего бизнеса, который вот с помощью воздушных ворот вывозил крупные суммы денег для инвестирования в соседние страны.
1: Обмануть систему вряд ли получится, продолжает Артур Айропетов.
2: Нет никаких других законных способов для перевода денежных средств. Работает федеральный закон о валютном регулировании, работает федеральный закон, связанный с переводами денежных средств по договорам, в том числе агентским, внешнеэкономическим договорам.
1: Новый лимит, вероятно, перекроет еще одну схему, когда для вывода крупных сумм используют физлиц, отмечает руководитель межрегионального центра правового консультирование защиты поколений на Рене Вышегурова.
3: Здесь вопрос того, что оно касается физических лиц, потому что бизнес очень часто применяет разного рода инструменты, в которых физические лица являются теми или иными исполнителями. По факту это перекрытие серой схемы вывода капитала. Кто ищет, тот всегда найдет какой-то незаконный инструмент. Но при всем при этом у нас сейчас за этим особый контроль. Сделки, которые происходят при реально подтвержденном доходе, то есть вы заработали деньги, вы хотите свои деньги потратить. Никто вам этого не запрещает.
1: При нарушении новых норм у компаний и индивидуальных предпринимателей изымут всю сумму наличных. Для физлиц мера будет мягче. Заберут только ту часть денег, которая превышает установленный лимит в 1 000 000 рублей. Впрочем, единый механизм учета вывозимой наличности еще не готов, объясняет профессор экономики, советник ректора Российского государственного социального университета Константин Поздняков.
4: Лимит считается на человека при временном пересечении границы не на семью и не на поездку в целом. Формального запрета дробить сумму между несколькими последовательными поездками указ не содержит. Однако подозрительно частое пересечение границ с суммами, близкими к лимиту, дает таможне основания для дополнительных вопросов о происхождении средств. При этом сам механизм учета вывозимой наличности пока не готов. Правительству и Центробанку получено разработать его в течение 3 месяцев.
1: В соседних странах тоже ужесточают работу с российской валютой. К августу в некоторых банках Беларуси, Казахстана и Киргизии комиссии за внесение рублей на счета выросли до 20%. А некоторые армянские кредитные организации и вовсе приостановили прием российских банкнот. В Минфине при этом заявляли, что не видят признаков массового оттока бумажных денег из России в страны ЕАЭС. Центробанк, в свою очередь, жаловался на другую, но схожую проблему. Россияне действительно заналичили экономику, но на внутреннем, а не внешнем рынке.
5: В заявлении Anthropic утверждает, что искусственный интеллект изменит не только индустриализацию, электроэнергетику и интернет. Влияние на экономику окажется глубже, но и расходы будут соответствующие. Чистый убыток стартапа в 2025 году превысил 40 миллиардов долларов. Дальше больше. Компания планирует потратить 518 миллиардов долларов на облачные вычисления и инфраструктурные обязательства в ближайшие годы. Выручка в прошлом году 4,5 миллиарда, что в 10 раз больше, чем в 2024. Это может стать кульминацией самого успешного первичного размещения в истории или испытанием, где амбициозные прогнозы попадут под более пристальное внимание, пишет Рейтер. В документе разработчик Лот предупреждает, что ИИ-модели демонстрируют поведение, направленное на самосохранение, включая попытки сопротивляться отключению, скрывать или манипулировать информацией и шантаж. Для рынка труда это может стать самой большой угрозой десятилетия, пишет Bloomberg. Согласно исследованию консалтинговой фирмы McKinsey & Co., 11 миллионов американских сотрудников могут быть вынуждены сменить работу в ближайшие 10 лет, и переход будет сложной. Люди потеряют доход и будут нуждаться в переподготовке. Ранее генеральный директор Anthropic Дарио Амадей призвал конкурентов по рынку замедлить темпы выпуска новых моделей. Впрочем, сама компания поспешила представить новую модель Opus 5.5 в преддверии ожидаемого IPO, после того, как OpenAI запустила ChatGPT 6 Astra. Стартап Сэма Альтмана тоже планирует публичное размещение до 2027 года. Впрочем, уже сейчас компания отменила выпуск ChatGPT 6.1 из-за опасений по поводу безопасности, сообщает New York Times. Модель должна была дебютировать в октябре. Конкуренты с Востока тем временем ужесточили контроль за сотрудниками, чтобы не допустить утечки мозгов. Как пишет Bloomberg, разработчики искусственного интеллекта и их семьи в Китае теперь обязаны получать разрешение у властей перед выездом за границу даже на короткие расстояния.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
2: Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов в комментарии ТАСС напомнил об общих мерах профилактики гриппа и других ОРВИ. В частности, он призвал носить медицинскую маску в местах скопления людей. Она должна прикрывать нос, рот и подбородок. По словам врача, после улицы и транспорта руки следует мыть с мылом, по возможности использовать антисептик. Кроме того, не нужно трогать лицо руками. При чихании и кашле рекомендуется воспользоваться одноразовой салфеткой или сгибом локтя. Чуланов назвал наиболее эффективной мерой профилактики гриппа прививку. Ее необходимо сделать заранее, лучше в ближайшие несколько недель. Спрос на вторичное жилье после обновления в России правил семейной ипотеки может вырасти по итогам года на 20-22%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного аналитика ЦИАНа Алексея Попова. Что касается цен на вторичном рынке, то, как считает аналитик, темпы их роста сохранятся, и к концу года прирост составит 15% по сравнению с прошлым годом, подчеркнул эксперт. Минфин объявил об обновлении условий выдачи семейной ипотеки с 1 октября. Процентная ставка по кредиту будет дифференцирована в зависимости от количества детей в семье. От 4 до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2 до 10% для остальных регионов. И в завершении выпуска, по данным ВЦИОМ, за последний год музеи, галереи и выставки посетили 36% россиян, однако дело не сводится к академическому интересу. 24-26% молодых людей идут в музей не за новой информацией, не за датами и фактами, а за эмоциональной разгрузкой. Хочется переключить внимание и чем-то впечатлиться. Интерес к культуре растет, и особенно заметно это среди тех, кому от 18 до 24. У 38% респондентов он значительно вырос за последние 2-3 года. Объясняется эта статистика тем, что в обществе сформировался спрос на интеллектуальный контент. Популярными стали блогеры-искусствоведы, лекционные проекты, подкасты и образовательные платформы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Дагестан вошел в топ-5 регионов России по производству минеральной воды. За первое полугодие в республике произвели 72 миллиона литров минеральной воды. Первое место в рейтинге заняла Карачаево-Черкесия, где выпуск составил 393 миллиона литров, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На второй строчке расположился Ставропольский край с показателями 343 миллилитра. По данным сервиса онлайн-бронирования «Жилья Суточно.ру», средняя стоимость аренды домов в Дагестане этой осенью составила 5120 рублей в сутки, что на 3% меньше, чем в прошлом году. Спрос на аренду домов в Дагестане этой осенью довольно высокий. Чаще всего люди арендуют дома, чтобы перегрузиться, рассказывает Айрат Мусин, директор по маркетингу российского сервиса «Суточно.ру». Лидерами осеннего спроса на аренду загородных домов в России стали Краснодарский край, Подмосковье и Калерия. В топ популярных направлений также вошел наш Дагестан. В энергетическом колледже в Каспийске погасили долги по зарплате на сумму более 15 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры. Разбирая ситуацию в колледже, надзорное ведомство выявило факт сокрытия сведений о просроченной задолженности от официального статистического учета. Прокуратура внесла директору колледжа представление, а также возбудила два административных дела. Ведомство направило в суд иск о понуждении работодателя выплатить работникам компенсацию. В Кайкенском районе Дагестана ввели в эксплуатацию 8 километров новой дороги, которая соединяет село Усимикент с трассой Р-217 Кавказ. Об этом рассказали в региональном Миндоре. На участке уложили современное покрытие, укрепили обочины и установили новое ограждение. 18-й Северокавказский книжный фестиваль «Таркитау» пройдет в республике со 2 по 4 октября. В этом году программа фестиваля выходит за пределы столицы. Первые часть мероприятий пройдут и в Буйнакске. В этом году в программе встреча с писателями, презентация книг, мастер-классы и музыкальные выступления. Дагестанское издательство «Эпоха» представит свои новинки, в том числе на языках народов Дагестана. Ну и экстренную консультативную помощь получили 1606 пациентов в Дагестане в 2025 году. В Минздраве республики подвели итоги работы Дагестанского центра медицины катастроф. Специалисты центра более 1000 раз выехали в города и в районы республики для оказания помощи. Медицинский вертолет эвакуировал 354 пациента. Плановые технические работы по модернизации системы водоснабжения пройдут сегодня в Махачкале. Специалисты ресурсоснабжающей организации выполнят переключение абонентов со старой магистральной линии на новую. В связи с этим с проведением работ до 16:00 будет временно приостановлена подача воды в некоторых районах Махачкалы. Зураб Багамедов освобожден от должности заместителя министра труда и социального развития Дагестана. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Полномочия Багамедова прекращены в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. Этот пост, я напомню, что он занимал с 2013 года. С 1 октября российские маркетплейсы начнут по новым правилам проверять информацию о товарах до публикации карточек. Это предусмотрено законом о платформенной экономике и постановлением правительства. Площадки будут запрашивать у продавцов код товара, сверять сведения с государственным реестром. Дополнительная проверка потребуется, например, для продукции, которая подлежит обязательной маркировке или подтверждению соответствия. На нее отводится до 3 рабочих дней. Если проверка не пройдена или выяснится, что товар изъят из оборота, разместить карточку будет нельзя. Официальная граница молодежного возраста в России сейчас составляет 35 лет. Об этом РИА Новости напомнил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. По его словам, для молодых ученых возрастная планка выше 39 лет. При этом на границе в будущем могут пересмотреть. Онищенко допустил, что это произойдет, если продолжит расти средняя продолжительность жизни. Сейчас федеральный закон о молодежной политике относится к молодежи и гражданам России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Ну и российские семьи смогут снизить ставку по льготной ипотеке до 6% даже после изменения условий программы. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на эксперта Дмитрия Сафронова. Один вариант – это сразу оплатить не меньше половины стоимости жилья, другой – в течение первого года сократить остаток долга до половины цены квартиры. Добавлю, согласно нововведению, с 1 октября ставка по семейной ипотеке будет зависеть от числа детей и региона проживания семьи. Собственники недвижимости все чаще устанавливают запрет на проведение сделок без их личного участия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росреестра. Только в Москве за первое полугодие направили почти 364 тысячи таких заявлений. Это примерно в 1,5 раза больше, чем годом ранее.
1: В последние дни в СМИ появилась информация под условным названием, что-то такое готовится. То, о чем мы пока до конца не знаем. Известно, что российский спецпосланник Кирилл Дмитриев ведет в США переговоры с различными американскими чиновниками по широкому кругу вопросов. В центре внимания, естественно, Украина, но не только. Накануне выборов в Конгресс Дональд Трамп крайне обеспокоен ситуацией в экономике. Его корневой электорат, простые фермеры, недовольны ростом цен на самое для них необходимое – дизельное топливо и удобрения. В последнем случае 47-й президент Соединенных Штатов сам создал проблему, поссорившись с Канадой. И вроде бы договорились уже с Александром Лукашенко заключить так называемое «калийное соглашение». Однако гладко все это выглядит лишь в теории. За неимением времени не будем кардинально погружаться в подробности. В общем и целом, главе Белого дома нужна помощь Кремля. Суть предполагаемой большой сделки такова. РФ дает миру дизель, как крупнейший игрок на этом рынке, возобновляет экспорт. Второе. Поскольку ЕС не пропускает подсанкционные белорусские удобрения, соответствующий коридор плюс транспортные скидки предоставляет Россия. Наконец, третье. Москва отпускает некую группу политических заключенных, ну, как считается, на Западе, по примеру, Беларуси. Это тоже логично, поскольку Америка, пусть не полностью, но снимает с себя обвинения в циничном прагматичном подходе. В ответ Трамп ослабляет или даже снимает санкции против Российской Федерации. Можно так предположить, что через СМИ все эти сенсации выносятся на суд мировой общественности. Теперь главный вопрос – насколько все это реально? Ответ очевиден – нет, нереально. Можно, конечно, предположить, что Трамп разыгрывает большой спектакль с целью, скажем, убедить избирателя, что помощь уже в пути, и попросить авансом поддержать республиканскую партию на выборах. Или же все-таки попробовать добиться реального прогресса в мирном процессе по Украине. Сейчас больше кажется, что Трампу грозит грандиозный провал на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс. Логичней попытаться выиграть войну с Ираном или договориться с ним о мире, что также маловероятно. Впрочем, вернемся к началу. Все сказанное выше – лишь версии и откровения источников. То, что происходит на самом деле, неизвестно. Возможно, все это туман с целью запутать друзей и врагов, сбить всех с толку, сделать нестандартный ход и выйти победителем. Можно и в такое поверить. Почему бы и нет? Хотя, наверное, можно рискнуть утверждать, что дела Трампа обстоят не самым лучшим образом.
2: Свой электрокар в гараже позволяет сэкономить деньги, особенно если заряжаться по ночам и не платить транспортный налог. Столичные власти ввели такие льготы до 30-го года, подмосковные – до 28-го. Проблемы с бензином этим летом вызвали в Москве рекордный спрос на электрокары и гибридные автомобили. На новые – плюс 22%, с пробегом почти на треть, посчитали аналитики Авито Авто. Но инфраструктура растет медленнее, чем автопарк, а процесс согласования может занимать до 9 месяцев, говорит гендиректор компании «Простая энергия» Роман Чепиков.
3: Мы ощущаем повышенный спрос. Все зависит от того, какая позиция управляющей компании, проведено было ОСС, собрание собственников, так называемое, или нет. Плюс еще есть такое понимание, как специальные технические условия. Одно дело протянуть кабельную линию несколько метров, а другое дело сотен метров. Средняя стоимость установки зарядной станции под ключ от 250 тысяч рублей до 850 тысяч рублей в Москве. Что касается во дворе либо в подземном паркинге, понятное дело, во дворе, муниципальная земля, там сложнее все. Но надо отдать долг. Город помогает. Вот посмотрите, сколько зарядных станций в Москве.
2: Московский регион по числу зарядных станций занимает четверть российского рынка – 2500 точек. Дептранс обещает в ближайшие месяцы установить еще 500, а к 2030-му в городе якобы будет 30 тысяч ЭЗС. Это пока сухая статистика. А вот в ЖК их будет, видимо, меньше, хотя и до этого их строительство носило рекомендательный характер. На подземных парковках по новым нормам МЧС теперь разрешены только медленные зарядные станции, а на этаже не должно быть больше 10 электрокаров. А еще девелоперы обязаны строить пожарные секции. А это еще плюс 50% к стоимости машины места. Средняя цена паркинга в московских новостройках уже составляет 5,5 миллионов рублей. А вот в своем доме все намного проще, отмечает управляющий директор оператора сети «Пункт Е» Константин Алябьев.
4: Не надо ни с кем ничего согласовывать. Можно ставить не только в закрытом личном гараже, но и под открытым небом. Надо, чтобы их ставили грамотный электрик, зарядная станция – это как 10 чайников. 50 тысяч рублей примерно, в зависимости от опций. Установка зависит от размера дома и точки подключения, от 50 до 150 тысяч рублей. Мы видим всплеск клиентов. Два раза выросла загрузка из этого зарядных станций. Идет рост и потенциальных инвесторов. Максимальный чек – это 100 миллионов рублей инвестиций. Но это уже сети регионального масштаба.
2: Несмотря на всплеск, как со стороны частных клиентов, так и инвесторов проблем с оборудованием нет, уверяют собеседники «Коммерсант ФМ». Срок окупаемости инвестиций от 3 лет. Но Москва – самый непростой регион для установки частных станций. Нужны не только согласование, но и гарантированный трафик, отмечает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев.
5: Тот, кто решил поставить зарядную станцию, должен заплатить в Москве за тот квадратный метр, арендовать площадь, сделать проект, согласовать его. Ему должны указать, куда кабель надо тянуть. И дальше получается очень интересная вещь. Чтобы получить нормальный тариф, он должен обеспечить эту точку определенным количеством потребителей, столько-то киловатт-часов он должен потратить. Если он не выбирает эту мощность, тариф у него меняется, и он становится дорогим. Люди готовы идти на этот риск, готовы инвестировать, но им нужно устраивать какие-то льготные каникулы. Государство должно, с одной стороны, хотеть развивать электромобили, а с другой стороны, обеспечивать инфраструктуру. Сейчас хорошее время.
2: Идеальное место для установки ЭЗС с точки зрения окупаемости – торговый центр. В среднем зарядка авто занимает 40-60 минут на быстрой станции. Это время водитель должен где-то провести. Но в Москве трафик падает и в ТЦ, поэтому инвесторы смотрят на регионы. Перспективными, как утверждают собеседники «Коммерсант ФМ», пока считаются Краснодарский край и Тюмень.
6: Реклама на Диалог ФМ.
0: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
6: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
7: Россиянам должны автоматически назначать некоторые денежные выплаты и налоговые льготы. Этот процесс подразумевает обмен данными между разными учреждениями и ведомствами с работодателями и ЗАГСом, пояснил в беседе с РТ депутат Госдумы Алексей Гаврин. Автоматическое назначение выплаты распространяется на семьи с детьми, пенсионеров и людей с инвалидностью, пояснил он. Так, например, при рождении ребенка автоматически оформляется сертификат на мат-капитал при наличии соответствующего права, а работающим родителям без всяких заявлений назначают разовое пособие. Также это касается выплаты единого пособия на детей, отметил депутат. Оплата больничного листа также производится в автоматическом режиме по данным врача и работодателя, а пенсии по инвалидности и ежемесячные выплаты назначаются по данным медико-социальной экспертизы. Минпросвещение России планирует создать золотой стандарт книг, игр и мультфильмов для детских садов. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Общими силами в партнерстве с учеными, экспертами и гражданским сообществом мы сформируем единые перечни книг, игр и мультфильмов, тот самый золотой стандарт, которому можно доверять, сказал министр. Кравцов уточнил, что работа будет проведена в рамках разработки единых методических комплектов и методических рекомендаций. И в завершении выпуска «Дарвиновский музей» проведет «Лисий день» в рамках Всемирного дня защиты животных. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе музея. «Лисий день» состоится 3 октября. В его рамках пройдут тематический квест по экспозиции, лекция, познавательные игры и творческие мастер-классы. В последнее время лисы все чаще появляются на городских территориях по всему миру. Их соседство стало для человека серьезным вызовом. И «Лисий день» – отличный повод узнать об этих хищниках подробнее, поделились в пресс-службе. Хранитель коллекции млекопитающих Дарвиновского музея Наталья Красных проведет научно-популярную лекцию «Мистер Лис». Она расскажет, почему лисы так легко освоили города и парки, как они охотятся зимой и можно ли приручить этих диких зверей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов заявил, что причины произошедшего в Махачкале на проспекте Акушинского накануне перекрытия станут предметом отдельного разбирательства. Так он отреагировал на перекрытие дороги жильцами дома на улице Перова, смытого во время мартовских паводков. Также премьер-министр сообщил, что комплексный план по ликвидации последствий ЧС включены мероприятия по капремонту улицы Перова, а также прилегающей территории. Тем, кто остался без крова полностью, помощь окажут через фонды. Я напомню, что недовольные жильцы дома на улице Перова накануне в Махачкале перекрыли движение по Акушинского от северной автостанции в сторону троллейбусного кольца. Спустя время дорогу разблокировали. Ну и социальное такси для маломобильных людей будет запущено в Махачкале. Об этом сообщает благотворительный фонд «Инсан», который реализует данный проект. Отмечается, что такси будет помогать гражданам с инвалидностью, пожилым людям и другим нуждающимся и при поддержке добираться до медицинских или социальных учреждений. Я напомню, что презентация социального такси прошла 30 сентября во дворе Джума-мечети в Махачкале. 16-й арбитражный апелляционный суд признал незаконным разрешение на строительство многофункционального жилого комплекса в Махачкале, об этом сообщает прокуратура Дагестана. Проверка выявила грубые нарушения при выдаче разрешительных документов. В частности, застройщик не обеспечил техническую возможность присоединения объекта к городским сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Прокуратура обратилась в арбитражный суд Дагестана с иском о признании незаконным документов, на основании которых велось строительство. Но и в Хасавюрте сегодня ожидается перебой в подаче воды, об этом сообщает единый оператор. Накануне на насосной станции «Сулак» произошла аварийная ситуация. На месте работает бригада горводоканала. Завершить восстановительные работы планируется сегодня к 17:00. Но и Махачкала включена в предварительный маршрут просветительского проекта «Поезд Победы». Согласно графику, работа подвижного состава в столице Дагестана запланирована на 13 и 14 октября, об этом сообщают в администрации города. Жители и гости Махачкалы смогут познакомиться с экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне. Она размещена в вагонах поезда и рассказывает о событиях военных лет через судьбы и воспоминания людей.
1: Сейчас через госсервисы можно пожениться чуть ли не по видеосвязи. Причем цифровизация сопровождает будущих супругов на всех этапах. Для регистрации брака заявление в ЗАГС подают через госуслуги, а на портале МОС.ру выбирают любую из 60 столичных площадок для торжества. А теперь для самых предусмотрительных добавили функцию подготовки брачного договора. Можно заполнить его электронный проект при переходе в соответствующий раздел сервиса, после чего останется лишь заверить документ у нотариуса. И желающих перестраховаться будет немало, полагает партнер бюро «Логичный» юридические решения Ольга Елагина.
2: Растет число консультаций, именно когда приходят люди перед вступлением в брак, чего 10 лет назад практически не было. И обращались преимущественно иностранцы из европейских государств, если вступали в брак с гражданами России. Последние 5 лет тенденция осознанно и разумно к будущим активам и возможным обязательствам будущие супруги подходят уже по-европейски. Возникают споры, например, когда, занимаясь каким-то бизнесом в качестве индивидуального предпринимателя, супруг взял очень большой кредит. При разводе супруга неожиданно узнает, что половину за этот кредит она должна тоже, хотя согласия она на него не давала.
1: Судя по опросам, практичнее всего к браку подходит молодежь. Оформить соглашение готов каждый второй респондент младше 25 лет. Среди старшего поколения больше романтиков, там контракт одобряют не более трети. Впрочем, приземлить любые чувства может и ценник на развод. Судебный раздел имущества сегодня стартует от 300 тысяч рублей и может тянуться годами, говорят собеседники «Коммерсант ФМ». Брачный договор стал популярным инструментом не только в семейной жизни, но и в бизнесе, говорит руководитель практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Гайнеш Таян.
3: На уровне партнеров очень часто к нам обращаются. У них внутри корпоративная договоренность, что каждый партнер оформляет идентичный брачный договор, по которому выделяет бизнес как личную собственность. То есть они могут бесконечно доверять своим партнерам, но они не могут доверять супругам их партнеров. И никто не знает, как сработает человеческий фактор, если, например, его партнер примет решение разводиться, а супруга с этим решением не будет согласна. Она начнет вмешиваться в управление бизнесом, дробить долю, что может быть сокрушительным для бизнеса.
1: При этом некоторые уверены, что брачный договор им не нужен вовсе, ведь имущество в любой момент можно просто переписать на родственников. Но схема сомнительная. Суды могут признать такие сделки мнимыми и заставить все вернуть. Хотя есть немало историй, когда родственники внезапно решают, что подарки назад не возвращают. Впрочем, электронный формат заключения брачного договора подойдет не всем, считает адвокат по защите активов от семейных и наследственных рисков Олеся Масалова.
4: Нововведение и положительно, поскольку само государство говорит, что брачный договор – это вообще нормально. Для видов финансовой гигиены, как страховка, завещание, поскольку через госуслуги приходит шаблон, время, чтобы разбираться в ситуации, сокращается, в том числе, нотариуса. Для каких-то простых ситуаций, в принципе, сервис рабочий. Но если у людей есть бизнес, какие-то кредиты, и необходимо особые условия вносить, конечно, сервис не решит вопроса. Поэтому нужно идти даже не к нотариусу, когда просто проверяют условия на законы, а нужно идти к специализированному специалисту, к юристу, адвокату.
1: По данным университета управления ТИСБИ, за прошлый год в России оформили рекордные 255 тысяч брачных договоров. Это в два раза больше, чем в 2024. И интерес к таким сделкам будет только расти, считают эксперты.
0: Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендует жителям Махачкалы и Хасаюрта пить только кипяченую или бутилированную воду из-за временного ухудшения ее качества после обильных осадков. Ведомство также советует соблюдать меры предосторожности при приготовлении пищи или личной гигиене. Другим новостям. Правительство России распределило субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на 2026 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров. Регионы Северокавказского федерального округа в общей сложности получат более 5 миллиардов рублей. Для Дагестана из этой суммы предусмотрено 1 миллиард рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектам страны на эти цели превысит 35 миллиардов рублей. Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Каир Бабаев объяснил резкий разброс цен на топливо в республике от 90 до 150 рублей за литр. Кстати, по его словам, рынок находится на скачкообразном состоянии, а главная причина дисбаланса – внеплановые остановки нефтеперерабатывающих заводов по всей стране. Из-за дефицита топлива правительство России принимает экстренные меры, включая поставки через биржу. Но и в App Store появились бесплатные клавиатуры для аварского и лезгинского языка. Последнюю, кстати, можно также скачать и на Android. Разработчики команды дагестанских программистов LekiTech об этом сообщает Центр изучения родных языков Дагестанского государственного университета. Обе клавиатуры поддерживают полноценные алфавиты языков, включая палочку I, которую ранее приходилось заменять письменным знаком 1, и диграфы, которые можно вводить долгим нажатием. Ну и до 1 декабря капитально ремонтируют 8 объектов уличной дорожной сети, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено строительство подъездной дороги к Махачкалинскому морскому порту, а также ремонт и капремонт 14 улиц в разных районах Махачкалы. Из них 6 уже отремонтированы, работы на 8 улицах планируют завершить до 1 декабря 2026 года. Сейчас техническая готовность этих объектов составляет 66%.
5: Должность царя искусственного интеллекта была вакантной с марта. Тогда венчурный инвестор Дэвид Сакс покинул госслужбу. До этого он курировал государственные проекты в сфере ИИ и криптовалют. У Джея Клейтона тоже есть финансовый бэкграунд. Во время первого срока Трампа он возглавлял комиссию по ценным бумагам и биржам. На этот пост его рекомендовал зять президента Джаред Кушнер. Пока не ясно, перестанет ли Клейтон быть главой национальной разведки, если получит новый пост. Как отмечает Axios, Трамп неоднократно заявлял о желании создать новое федеральное агентство «Силы искусственного интеллекта». Если его директором назначат царя ИИ, то вряд ли эту должность можно будет совмещать с другими. В любом случае, очевидно, что государство намерено всерьез вмешаться в индустрию, заключает Axios. Сейчас безопасность передовых моделей – одна из самых обсуждаемых тем. По этому поводу на прошлой неделе даже созывали заседание Совбеза ООН. На нем главы OpenAI и Anthropic заявили, что приостанавливают развитие технологий, так как они угрожают мировому сообществу. Тональность встречи с Трампом была несколько иной. С одной стороны, президент подписал соглашение с ведущими разработчиками. Как пишет New York Times, его суть проста – компании могут сами контролировать друг друга. С другой стороны, Трамп не стал отвечать на вопрос, будет ли документ иметь обязательную юридическую силу, и при этом напомнил про технологическую гонку с Китаем, отметив, что Америка не собирается упускать свое преимущество. За столом рядом с президентом сидели Илон Маск и Дженсен Хуанг. Они согласились с Трампом. Глава NVIDIA добавил, что его компания не станет замедлять развитие технологий. Кроме того, было объявлено, что во всех документах Белого дома ИИ теперь будут называть суперинтеллектом. По словам Трампа, технология слишком умна, чтобы использовать термин «искусственный». Также администрация президента анонсировала создание единого портала госуслуг. Он будет работать на базе и моделей Gemini и Grok, рассказал CNBC руководитель проекта. По его словам, в США сейчас 29 тысяч сайтов различных ведомств, и американцам трудно в них разобраться. Правда, большинство функций портала заработает лишь в следующем году.
6: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Уголовное дело о халатности возбуждено по факту ненадлежащего содержания школы в селе Аксайта, Хасаюртовский район Дагестана. В социальных сетях сообщалось, что около 800 детей обучается в школе села Аксай. 200-летнее здание образовательного учреждения находится в удручающем состоянии. Из-за многочисленных щелей дуют сквозняки, стены и потолок приходится подпирать. Спортивного и актового зала нет, воды в здании также нет. Неоднократное обращение родителей и уполномоченные органы результатов не принесли. Следствие устанавливает причины и условия, способствующие нарушению прав несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Дагестанского управления Следственного комитета России. Федор Щукин провел заседание Республиканской призывной комиссии оперативного штаба. С 10 октября начнутся отправки на срочную службу призывников 96-2008 годов рождения. Военкомат готов, составы комиссии обновлены врачами и медперсоналом. Также обсудили создание территориального подразделения «БАРС» для противодействия беспилотниками. Подразделение будет защищать промышленные и энергетические объекты. Его формирование завершается. Главная задача – обеспечение безопасности дагестанцев и защита интересов нашей Родины. В Общественной палате Дагестана прошел круглый стол, посвященный готовности республики к осенне-зимнему периоду и модернизации инфраструктуры. Участники констатировали неудовлетворительное состояние систем жизнеобеспечения, высокий износ сетей и непрозрачность отчетности приводят к массовым отключениям электроэнергии и многомиллиардным потерям ресурсов. Особое внимание уделили проблеме припиток в отчетах о готовности объектов к зиме. За формальными актами сдачи зачастую скрывается неготовность оборудования к реальным нагрузкам. Глава Дагестана Федор Щукин поздравил ветеранов, представителей старшего поколения республики с Международным днем пожилых людей. В своем обращении Щукин подчеркнул важность признания заслуг старшего поколения, отметив их весомый вклад в становление и развитие государства. Особенно ценно, что люди почтенного возраста и сегодня продолжают работать, участвовать в общественной жизни, вносить большой вклад в поддержку военнослужащих на передовой, помогать своим селам и городам. Их опыт, знания и жизненная мудрость по-прежнему востребованы и служат республике, а также всей стране. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград и почетных званий выдающимся представителям образования, ветеринарии и культуры Республики Дагестан. За заслуги в области образования почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю Сангарской средней школы Лакского района Патимат Айгуновой, а также учителю Куркенской школы Сулейман-Сальского района Гюзель Меджидовой, а также заместителю директора номер 3 города Махачкалы Зумре Цаметовой. Правительство России распределило субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на 2026 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров. Регионы Северо-Кавказского федерального округа в общей сложности получат более 5 миллиардов рублей. Для Дагестана из этой суммы предусмотрено 1 миллиард рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектов страны на эти цели превысит 35 миллиардов рублей. Дорога к Всероссийскому детскому центру Дагестан от федеральной трассы «Кавказ» в Дербентском районе будет достроена к 30 декабря 2027 года. Об этом сообщили в Минтрансе Республики. Строительство участка протяженностью более 9 километров ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте.

Плановые технические работы по модернизации системы водоснабжения пройдут сегодня в Махачкале. Специалисты ресурсоснабжающей организации выполнят переключение абонентов со старой магистральной линии на новую. В связи с этим с проведением работ до 16:00 будет временно приостановлена подача воды в некоторых районах Махачкалы. Зураб Багамедов освобожден от должности заместителя министра труда и социального развития Дагестана. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Полномочия Багамедова прекращены в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. Этот пост, я напомню, что он занимал с 2013 года. С 1 октября российские маркетплейсы начнут по новым правилам проверять информацию о товарах до публикации карточек. Это предусмотрено законом о платформенной экономике и постановлением правительства. Площадки будут запрашивать у продавцов код товара, сверять сведения с государственным реестром. Дополнительная проверка потребуется, например, для продукции, которая подлежит обязательной маркировке или подтверждению соответствия. На нее отводится до 3 рабочих дней. Если проверка не пройдена или выяснится, что товар изъят из оборота, разместить карточку будет нельзя. Официальная граница молодежного возраста в России сейчас составляет 35 лет. Об этом РИА Новости напомнил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. По его словам, для молодых ученых возрастная планка выше 39 лет. При этом на границе в будущем могут пересмотреть. Онищенко допустил, что это произойдет, если продолжит расти средняя продолжительность жизни. Сейчас федеральный закон о молодежной политике относится к молодежи и гражданам России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Ну и российские семьи смогут снизить ставку по льготной ипотеке до 6% даже после изменения условий программы. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на эксперта Дмитрия Сафронова. Один вариант – это сразу оплатить не меньше половины стоимости жилья, другой – в течение первого года сократить остаток долга до половины цены квартиры. Добавлю, согласно нововведению, с 1 октября ставка по семейной ипотеке будет зависеть от числа детей и региона проживания семьи. Собственники недвижимости все чаще устанавливают запрет на проведение сделок без их личного участия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росреестра. Только в Москве за первое полугодие направили почти 364 тысячи.

0: тысячи таких заявлений, это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее. Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации поручил принять меры по обеспечению безопасности жителей села Гунип, а также предотвращению обрушения скального массива «Спящая красавица». Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона. По словам Щукина, данный массив является не только известной достопримечательностью, но и источником геологической опасности. Проблема, я напомню, что стала причиной обращения жителей села Гунип. Как отметил руководитель региона, мониторинг ведет с 2019 года признаков активации обвально-осыпных процессов пока не выявлено. Также Федор Щукин сообщил, что в 2026 году отдыхом и оздоровлением в республике охватили более 45 тысяч детей. Этот показатель на 6 тысяч превышает уровень прошлого года. По словам руководителя региона, для летнего отдыха детей в Дагестане была организована работа 352 лагерей. Щукин особо отметил, что в период оздоровительной кампании удалось не допустить чрезвычайных ситуаций и серьезных происшествий. Дополнительно свыше 800 ребят получили возможность отдохнуть за пределами республики. Это в Санкт-Петербурге и в Северной Осетии. В Дагестане запущена Яндекс.Форма «Оцени питание в школе», с помощью которой учащиеся и родители смогут оставить отзыв о качестве питания. Об этом на заседании правительственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции сообщила замминистра образования и науки республики Райган Адгетинова. Плакаты с QR-кодом для быстрой отправки отзыва размещены на информационных стендах во всех образовательных организациях. Единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения предупредил жителей Хасаюрта о возможном ухудшении качества воды на территории города. Дело в том, что за прошедшие сутки сильные осадки могли повысить мутность в источниках водоснабжения. Отмечается, что вода, которая поступала в систему, может временно приобретать грязноватый оттенок. Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию показателей качества воды. Для нормализации ситуации горожанам рекомендуют использовать воду для питья и приготовления пищи только после кипячения. Самолет Fly Dubai, который следовал из Дубая в Тель-Авив, благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Ранее экипаж передал сигнал, который используется при угрозе захвата воздушного судна. По предварительным данным, речь могла идти не о попытке угона, а об инциденте с применением насилия на борту. Средства массовой информации сообщают, что между пилотами якобы произошла драка, после чего экипаж нажал аварийную кнопку. Обстоятельства случившегося сейчас уточняются. 9 российских вузах в этом году полностью набирали студентов уже по новой модели высшего образования. Всего в пилотном проекте участвует 17 университетов, об этом сообщает Минобороннауки. На 320 направлений базового специализированного высшего образования абитуриенты подали более 750 тысяч заявлений. Новая модель предусматривает базовое высшее образование и отдельный уровень специализированной подготовки, куда входит магистратура. Полный переход системы планируют завершить к 2030 году. Американскую базу в Великобритании пытались атаковать люди, которые уже были под следствием. Так Дональд Трамп прокомментировал инцидент у военного аэродрома Фэрфорд. Это единственный объект в Европе, который регулярно принимает стратегические бомбардировщики из США. В соседней деревне британская полиция накануне задержала 5 мужчин. Их подозревают в подготовке теракта. По словам американского президента, они хотели нанести большой ущерб. Сейчас силовики проверяют возможный испанский след. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
1: Фэрфорд – один из самых известных военных аэродромов в мире. Именно там базировались бомбардировщики, которые били по Ираку в 91-м, по Белграду в 99-м и снова по Ираку, но уже в 2003-м. Иран не стал исключением. Уже в марте объект поставили на боевое дежурство. Поэтому неудивительно, что жители соседних деревень были начеку. Первый звонок в полицию поступил около часа ночи. Как пишет Independent, местный фермер сообщил о 3 фургонах, которые двигались в сторону авиабазы. Ими управляли люди в масках. Другой местный житель рассказал о мужчинах, которые бродили неподалеку от взлетно-посадочной полосы. В итоге их задержали в 3 километрах от аэродрома. Судя по фотографиям, с подозреваемых сняли верхнюю одежду, а на место были вызваны саперы. Все это говорит о том, что силовики искали именно взрывчатку, считают эксперты, опрошенные Independent. Тогда же в деревне объявили эвакуацию. Примерно 85 семей. А вокруг авиабазы выставили оцепление. Аналогичные меры безопасности ввели рядом с другими американскими военными объектами. При этом полицейское усиление в районе действует уже 1.5 месяца. Возникла конкретная угроза со стороны иранцев, пишет Рейтер со ссылкой на местных чиновников. Причастность Исламской Республики к инциденту – основная версия, сообщил агентству один из источников в британских спецслужбах. Известно, что к процессу подключилось Управление по борьбе с терроризмом. Его представители заявили о тесном сотрудничестве с международными партнерами. По информации источников BBC, никто из силовиков не получал разведданных по задержанным мужчинам. И это расходится со словами Трампа о том, что подозреваемые были под следствием.
0: Эта тема абсолютно оголена. Так, в Кремле прокомментировали новое предложение Дональда Трампа начать трехсторонние переговоры России, США и Китая по контролю над вооружением. Между тем, в Москве признают, что против такого формата возражает и сам Пекин. Политический обозреватель Дмитрий Дрезы считает, что впереди эскалация гонки вооружений. Холодная война 2.0. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезы.
2: Белый дом сообщил, что Дональд Трамп предложил, или вернее сказать, поддержал идею трехсторонних переговоров по глобальному разоружению между США, Россией и Китаем. Общий смысл такой. Необходимо создать новый механизм контроля, дабы не допустить печальных последствий для человечества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим отметил, что переговоры нужно было возобновлять еще вчера. С точки зрения договорно-правовой базы, далее цитата, «эта тема абсолютно оголена». Конец цитаты. Однако при всем при этом Москва в курсе мнения по этому поводу китайских партнеров. В переводе с дипломатического на общедоступный язык это значит, что никаких переговоров не будет. Идея не нова. Трамп предлагал это и раньше. И каждый раз результат один и тот же – нулевой. Почему Пекин против? Потому что его ядерный арсенал значительно уступает американскому. И российскому тоже. Если ввести механизм контроля, значит согласиться на превосходство двух других участников. Москва со своей стороны не раз замечала, что раз формат многосторонний, значит нужно приглашать и других представителей ядерного клуба, в том числе Великобританию и Францию. Фактически это означает, что обуздать гонку вооружений решительно не получается. Зачем Трамп предлагает переговоры? Наверное, чтобы не выглядеть президентом-милитаристом, а наоборот, миротворцем, который сумел спасти мир от грядущей катастрофы. Если же партнеры отказываются, ничего не поделаешь, придется тогда строить принципиально новые системы вооружений. И никаких помех для этого более не существует. Мировая архитектура безопасности, что создавалось в годы холодной войны, разрушена окончательно. Соответственно, России и Китаю предстоит на все на это отвечать. Гонка вооружений, как известно, дело недешевое. В этой связи, в частности, нужно напомнить о Гренландии. С одной стороны, вроде бы красочное шоу, а с другой – заявка на экспансию в такой важный в будущей перспективе регион, как Арктика. Американская военная группировка там будет кардинально усилена. Американцы также намерены серьезно модернизировать свой арсенал ракет, носителей и иных смертоносных систем. Это то же самое противостояние великих держав, только не в горячей фазе. Смысл такой, чья экономика сильнее, тот и справится с новыми вызовами, тот и победитель. А кто-то рискует и надорваться. Как бы то ни было, этот бой идет теперь без правил.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный?
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
7: Бывший глава Дагестана Сергей Меликов назначен членом Совета Федерации от Брянской области. Указ об этом подписал губернатор региона Егор Ковальчук. Согласно этому документу, Меликов области с 29 сентября наделен полномочиями сенатора-представителя от исполнительного органа власти Брянской области. Мы, в свою очередь, напомним, что Меликов ранее уже был сенатором с сентября 2019 года до его назначения на должность главы Дагестана в октябре 2020 года. Он представлял в Совете Федерации Ставропольский край. Но руководитель Дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы Каир Бабаев объяснил, что ведомство не может влиять на цены на бензин в Дагестане. Причина – дефицит топлива из-за неплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов. По словам Каира Бабаева, Дагестан зависит от поставок независимых операторов. Республика лишилась вертикально интегрированной компании после приватизации, теперь закупает топливо на свободном рынке у нефтерейдеров, которые сами устанавливают цены. При этом рентабельность поставок на АЗС в Дагестане не превышает и 7%. 6 детских садов построят в Дербенте и в Каспийске, планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщили на заседании проектного комитета по реализации нацпроекта «Семья». Еще 6 детских садов уже прошли капитальный ремонт и оснащение в Каякенском, в Хасаюртовских районах, Каспийске и в Кизилюрте. В сфере культуры капитальный ремонт, модернизация и оснащение ведутся на 20 объектах. Завершен капремонт Национальной библиотеки Дагестана имени Расула Гамзатова, а также после весенних паводков планируют восстановить Дом культуры в селе Адилятар, это Хасаюртовский район. Ну и новая Самурская ГЭС 14 мощностью почти 1 мегаватт, расположенная в Докуспоринском районе Республики Дагестан, преодолела важный производственный рубеж, выработав первый миллионный киловатт чистой электроэнергии. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним, что малую гидроэлектростанцию ввели в эксплуатацию 1 июня 2026 года. Объект построили всего за 7 месяцев на передовой технологии ЭКГЭС, предназначенной для быстрого возведения типовых экологических электростанций. Ну и почти 2/3 россиян стесняется задавать вопросы сотрудникам банка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Чаще всего клиенты не решают уточнять размер комиссии на обслуживание или отдельную операцию. Каждый пятый боится спросить, сколько в итоге придется переплачивать по кредиту, а 17% обязательно ли страховка. Главная причина такого поведения – страх показаться финансово неграмотным. Ну и фантазия о желаемом будущем способна снизить психологическое напряжение, однако сами по себе не приводят к реальным переменам жизни. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский, отмечая, что яркость образов и мечтаний не всегда связана с настоящей мотивацией. Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендует жителям Махачкалы и Хасаюрта пить только кипяченую или бутилированную воду из-за временного ухудшения ее качества после обильных осадков. Ведомство также советует соблюдать меры предосторожности при приготовлении пищи или личной гигиене. Другим новостям, правительство России распределило субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на 2026 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров. Регионы Северокавказского федерального округа в общей сложности получат более 5 миллиардов рублей. Для Дагестана из этой суммы предусмотрено 1 миллиард рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектам страны на эти цели превысит 35 миллиардов рублей. Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Каир Бабаев объяснил резкий разброс цен на топливо в республике от 90 до 150 рублей за литр. Кстати, по его словам, рынок находится на скачкообразном состоянии, а главная причина дисбаланса в неплановой остановке нефтеперерабатывающих заводов по всей стране. Из-за дефицита топлива правительство России принимает экстренные меры, включая поставки через биржу. Но и в App Store появились бесплатные клавиатуры для аварского и лезгинского языка. Последнюю, кстати, можно также скачать и на Android. Разработчики команды дагестанских программистов LekiTech об этом сообщает Центр изучения родных языков Дагестанского государственного университета. Обе клавиатуры поддерживают полноценные алфавиты языков, включая палочку I, которую ранее приходилось заменять письменным знаком 1, и диграфы, которые можно вводить долгим нажатием. Ну и до 1 декабря капитально ремонтируют 8 объектов уличной дорожной сети, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено строительство подъездной дороги к Махачкалинскому морскому порту, а также ремонт и капремонт 14 улиц в разных районах Махачкалы. Из них 6 уже отремонтированы, работы на 8 улицах планируют завершить до 1 декабря 2026 года. Сейчас техническая готовность этих объектов составляет 66%. 54 новых пассажирских автобуса поступят в автопарк Махачкалы до конца года, об этом сообщает мэрия города. Первые поставки ожидаются уже в октябре. Завершатся они в декабре. Машины российских производителей ПАС, НИФАС и СИМАС поступят по 4 контрактам на Сберлизинг на сумму 874 миллиона рублей. Мэрия обещает, что в салонах автобусов будут кондиционеры, валидаторы для бесконтактной оплаты, а также USB-розетки, электронные указатели маршрута.
8: Точно известно, что указ президента не коснется юрлиц, которые перевозят деньги транзитом и средств для работы российских диппредставительств. Такие ограничения для поездок в страны ЕАЭС действуют еще с апреля. Тогда физлицам разрешили вывозить туда не более 100 тысяч долларов в эквиваленте, а для ИП и компаний ввели полный запрет, независимо от суммы. Новые правила ограничат предпринимателей еще сильнее, говорит член Палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов.
9: Последние 3-4 года из России существенно увеличился отток капитала. Основные пути оттока как раз-таки связаны со странами ближайшего зарубежья, странами СНГ, ЕАЭС, входящих в единотаможенный контур. Учитывая, что совсем недавно еще в страны ЕАЭС можно было вывозить беспрепятственно до 100 миллионов рублей в случае подтверждения их происхождения, это достаточно серьезно затронет интересы особенно среднего бизнеса, который вот с помощью воздушных ворот вывозил крупные суммы денег для инвестирования в соседние страны.
8: Обмануть систему вряд ли получится, продолжает Артур Айрапетов.
9: Нет никаких других законных способов для перевода денежных средств. Работает федеральный закон о валютном регулировании, работает федеральный закон, связанный с переводами денежных средств по договорам, в том числе агентским, внешнеэкономическим договорам.
8: Новый лимит, вероятно, перекроет еще одну схему, когда для вывода крупных сумм используют физлиц, отмечает руководитель межрегионального центра правового консультирование защиты поколений на Рене Вышегурова.
10: Здесь вопрос того, что оно касается физических лиц, потому что бизнес очень часто применяет разного рода инструменты, в которых физические лица являются теми или иными исполнителями. По факту это перекрытие серой схемы вывода капитала. Кто ищет, тот всегда найдет какой-то незаконный инструмент. Но при всем при этом у нас сейчас за этим особый контроль. Сделки, которые происходят при реально подтвержденном доходе, то есть вы заработали деньги, вы хотите свои деньги потратить. Никто вам этого не запрещает.
8: При нарушении новых норм у компаний и индивидуальных предпринимателей изымут всю сумму наличных. Для физлиц мера будет мягче. Заберут только ту часть денег, которая превышает установленный лимит в 1 000 000 рублей. Впрочем, единый механизм учета вывозимой наличности еще не готов, объясняет профессор экономики, советник ректора Российского государственного социального университета Константин Поздняков.
11: Лимит считается на человека при временном пересечении границы не на семью и не на поездку в целом. Формального запрета дробить сумму между несколькими последовательными поездками указ не содержит. Однако подозрительно частое пересечение границ с суммами, близкими к лимиту, дает таможне основания для дополнительных вопросов о происхождении средств. При этом сам механизм учета вывозимой наличности пока не готов. Правительству и Центробанку поучено разработать его в течение 3 месяцев.
8: В соседних странах тоже ужесточают работу с российской валютой. К августу в некоторых банках Беларуси, Казахстана и Киргизии комиссии за внесение рублей на счета выросли до 20%. А некоторые армянские кредитные организации и вовсе приостановили прием российских банкнот. В Минфине при этом заявляли, что не видят признаков массового оттока бумажных денег из России в страны ЕАЭС. Центробанк, в свою очередь, жаловался на другую, но схожую проблему. Россияне действительно заналичили экономику, но на внутреннем, а не внешнем рынке.
12: В заявлении Anthropic утверждает, что искусственный интеллект изменит не только индустриализацию, электроэнергетику и интернет. Влияние на экономику окажется глубже, но и расходы будут соответствующие. Чистый убыток стартапа в 2025 году превысил 40 миллиардов долларов. Дальше больше. Компания планирует потратить 518 миллиардов долларов на облачные вычисления и инфраструктурные обязательства в ближайшие годы. Выручка в прошлом году 4,5 миллиарда, что в 10 раз больше, чем в 2024. Это может стать кульминацией самого успешного первичного размещения в истории или испытанием, где амбициозные прогнозы попадут под более пристальное внимание, пишет Рейтер. В документе разработчик Клод предупреждает, что ИИ-модели демонстрируют поведение, направленное на самосохранение, включая попытки сопротивляться отключению, скрывать или манипулировать информацией и шантаж. Для рынка труда это может стать самой большой угрозой десятилетия, пишет Bloomberg. Согласно исследованию консалтинговой фирмы McKinsey & Co., 11 миллионов американских сотрудников могут быть вынуждены сменить работу в ближайшие 10 лет. И переход будет сложный. Люди потеряют доход и будут нуждаться в переподготовке. Ранее генеральный директор Anthropic Дарио Амадей призвал конкурентов по рынку замедлить темпы выпуска новых моделей. Впрочем, сама компания поспешила представить новую модель Opus 5.5 в преддверии ожидаемого IPO, после того, как OpenAI запустила ChatGPT 6 Astra. Стартап Сэма Альтмана тоже планирует публичное размещение до 2027 года. Впрочем, уже сейчас компания отменила выпуск ChatGPT 6.1 из-за опасений по поводу безопасности, сообщает New York Times. Модель должна была дебютировать в октябре. Конкуренты с Востока тем временем ужесточили контроль за сотрудниками, чтобы не допустить утечки мозгов. Как пишет Bloomberg, разработчики искусственного интеллекта и их семьи в Китае теперь обязаны получать разрешение у властей перед выездом за границу даже на короткие расстояния.

0: Дагестан вошел в топ-5 регионов России по производству минеральной воды. За первое полугодие в республике произвели 72 миллиона литров минеральной воды. Первое место в рейтинге заняла Карачаево-Черкесия, где выпуск составил 393 миллиона литров, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На второй строчке расположился Ставропольский край с показателями 343 миллилитра. По данным сервиса онлайн-бронирования «Жилья Суточно.ру», средняя стоимость аренды домов в Дагестане этой осенью составила 5120 рублей в сутки, что на 3% меньше, чем в прошлом году. Спрос на аренду домов в Дагестане этой осенью довольно высокий. Чаще всего люди арендуют дома, чтобы перегрузиться, рассказывает Айрат Мусин, директор по маркетингу российского сервиса «Суточно.ру». Лидерами осеннего спроса на аренду загородных домов в России стали Краснодарский край, Подмосковье и Калерия. В топ популярных направлений также вошел наш Дагестан. В энергетическом колледже в Каспийске погасили долги по зарплате на сумму более 15 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры. Разбирая ситуацию в колледже, надзорное ведомство выявило факт сокрытия сведений о просроченной задолженности от официального статистического учета. Прокуратура внесла директору колледжа представление, а также возбудила два административных дела. Ведомство направило в суд иск о понуждении работодателя выплатить работникам компенсацию. В Кайкенском районе Дагестана ввели в эксплуатацию 8 километров новой дороги, которая соединяет село Усимикент с трассой Р-217 Кавказ. Об этом рассказали в региональном Миндоре. На участке уложили современное покрытие, укрепили обочины и установили новое ограждение. 18-й Северокавказский книжный фестиваль «Таркитау» пройдет в республике со 2 по 4 октября. В этом году программа фестиваля выходит за пределы столицы. Первые часть мероприятий пройдут и в Буйнакске. В этом году в программе встреча с писателями, презентация книг, мастер-классы и музыкальные выступления. Дагестанское издательство «Эпоха» представит свои новинки, в том числе на языках народов Дагестана. Ну и экстренную консультативную помощь получили 1606 пациентов в Дагестане в 2025 году. В Минздраве республики подвели итоги работы Дагестанского центра медицины катастроф. Специалисты центра более 1000 раз выехали в города и в районы республики для оказания помощи. Медицинский вертолет эвакуировал 354 пациента. Плановые технические работы по модернизации системы водоснабжения пройдут сегодня в Махачкале. Специалисты ресурсоснабжающей организации выполнят переключение абонентов со старой магистральной линии на новую. В связи с этим с проведением работ до 16:00 будет временно приостановлена подача воды в некоторых районах Махачкалы. Зураб Багамедов освобожден от должности заместителя министра труда и социального развития Дагестана. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Полномочия Багамедова прекращены в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. Этот пост, я напомню, что он занимал с 2013 года. С 1 октября российские маркетплейсы начнут по новым правилам проверять информацию о товарах до публикации карточек. Это предусмотрено законом о платформенной экономике и постановлением правительства. Площадки будут запрашивать у продавцов код товара, сверять сведения с государственным реестром. Дополнительная проверка потребуется, например, для продукции, которая подлежит обязательной маркировке или подтверждению соответствия. На нее отводится до 3 рабочих дней. Если проверка не пройдена или выяснится, что товар изъят из оборота, разместить карточку будет нельзя. Официальная граница молодежного возраста в России сейчас составляет 35 лет. Об этом РИА Новости напомнил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. По его словам, для молодых ученых возрастная планка выше 39 лет. При этом на границе в будущем могут пересмотреть. Онищенко допустил, что это произойдет, если продолжит расти средняя продолжительность жизни. Сейчас федеральный закон о молодежной политике относится к молодежи и гражданам России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Российские семьи смогут снизить ставку по льготной ипотеке до 6% даже после изменения условий программы. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на эксперта Дмитрия Сафронова. Один вариант – это сразу оплатить не меньше половины стоимости жилья, другой – в течение первого года сократить остаток долга до половины цены квартиры. Добавлю, согласно нововведению, с 1 октября ставка по семейной ипотеке будет зависеть от числа детей и региона проживания семьи. Собственники недвижимости все чаще устанавливают запрет на проведение сделок без их личного участия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росреестра. Только в Москве за первое полугодие направили почти 364 тысячи таких заявлений. Это примерно в 1,5 раза больше, чем годом ранее.
1: В последние дни в СМИ появилась информация под условным названием «Что-то такое готовится». То, о чем мы пока до конца не знаем. Известно, что российский спецпосланник Кирилл Дмитриев ведет в США переговоры с различными американскими чиновниками по широкому кругу вопросов. В центре внимания, естественно, Украина, Но не только. Накануне выборов в Конгресс Дональд Трамп крайне обеспокоен ситуацией в экономике. Его корневой электорат, простые фермеры, недовольны ростом цен на самое для них необходимое – дизельное топливо и удобрения. В последнем случае 47-й президент Соединенных Штатов сам создал проблему, поссорившись с Канадой. И вроде бы договорились уже с Александром Лукашенко заключить так называемое «калийное соглашение». Однако гладко все это выглядит лишь в теории. За неимением времени не будем кардинально погружаться в подробности. В общем и целом, главе Белого дома нужна помощь Кремля. Суть предполагаемой большой сделки такова. РФ дает миру дизель, как крупнейший игрок на этом рынке, возобновляет экспорт. Второе. Поскольку ЕС не пропускает подсанкционные белорусские удобрения, соответствующий коридор плюс транспортные скидки предоставляет Россия. Наконец, третье. Москва отпускает некую группу политических заключенных, ну как считается на Западе, по примеру Беларуси. Это тоже логично, поскольку Америка, пусть не полностью, но снимает с себя обвинения в циничном прагматичном подходе. В ответ Трамп ослабляет или даже снимает санкции против Российской Федерации. Можно так предположить, что через СМИ все эти сенсации выносятся на суд мировой общественности. Теперь главный вопрос – насколько все это реально? Ответ очевиден – нет, нереально. Можно, конечно, предположить, что Трамп разыгрывает большой спектакль с целью, скажем, убедить избирателя, что помощь уже в пути, и попросить авансом поддержать республиканскую партию на выборах. Или же все-таки попробовать добиться реального прогресса в мирном процессе по Украине. Сейчас больше кажется, что Трампу грозит грандиозный провал на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс. Логичней попытаться выиграть войну с Ираном или договориться с ним о мире, что также маловероятно. Впрочем, вернемся к началу. Все сказанное выше – лишь версии и откровения источников. То, что происходит на самом деле, неизвестно. Возможно, все это туман с целью запутать друзей и врагов, сбить всех с толку, сделать нестандартный ход и выйти победителем. Можно и в такое поверить. Почему бы и нет? Хотя, наверное, можно рискнуть утверждать, что дела Трампа обстоят не самым лучшим образом.
2: Свой электрокар в гараже позволяет сэкономить деньги, особенно если заряжаться по ночам и не платить транспортный налог. Столичные власти ввели такие льготы до 30-го года, подмосковные – до 28-го. Проблемы с бензином этим летом вызвали в Москве рекордный спрос на электрокары и гибридные автомобили. На новые – плюс 22%, с пробегом почти на треть, посчитали аналитики Авито Авто. Но инфраструктура растет медленнее, чем автопарк, а процесс согласования может занимать до 9 месяцев, говорит гендиректор компании «Простая энергия» Роман Чепиков.
3: Мы ощущаем повышенный спрос. Все зависит от того, какая позиция управляющей компании, проведено было ОСС, собрание собственников, так называемое, или нет. Плюс еще есть такое понимание, как специальные технические условия. Одно дело протянуть кабельную линию несколько метров, а другое дело сотен метров. Средняя стоимость установки зарядной станции под ключ от 250 тысяч рублей до 850 тысяч рублей в Москве. Что касается во дворе либо в подземном паркинге, понятное дело, во дворе муниципальная земля, там сложнее все. Но надо отдать долг. Город помогает. Вот посмотрите, сколько зарядных станций в Москве.
2: Московский регион по числу зарядных станций занимает четверть российского рынка – 2500 точек. Дептранс обещает в ближайшие месяцы установить еще 500, а к 2030-му в городе якобы будет 30 тысяч ЭЗС. Это пока сухая статистика. А вот в ЖК их будет, видимо, меньше, хотя и до этого их строительство носило рекомендательный характер. На подземных парковках по новым нормам МЧС теперь разрешены только медленные зарядные станции, а на этаже не должно быть больше 10 электрокаров. А еще девелоперы обязаны строить пожарные секции. А это еще плюс 50% к стоимости машиноместа. Средняя цена паркинга в московских новостройках уже составляет 5,5 миллионов рублей. А вот в своем доме все намного проще, отмечает управляющий директор оператора сети «Пункт Е» Константин Алябьев.
4: Не надо ни с кем ничего согласовывать. Можно ставить не только в закрытом личном гараже, но и под открытым небом. Надо, чтобы их ставил грамотный электрик. Зарядная станция – это как 10 чайников. 50 тысяч рублей примерно, в зависимости от опций. Установка зависит от размера дома и точки подключения, от 50 до 150 тысяч рублей. Мы видим всплеск клиентов. Два раза выросла загрузка из этого зарядных станций. Идет рост и потенциальных инвесторов. Максимальный чек – это 100 миллионов рублей инвестиций. Но это уже сети регионального масштаба.
2: Несмотря на всплеск как со стороны частных клиентов, так и инвесторов проблем с оборудованием нет, уверяют собеседники «Коммерсант ФМ». Срок окупаемости инвестиций от 3 лет. Но Москва – самый непростой регион для установки частных станций. Нужны не только согласование, но и гарантированный трафик, отмечает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев.
5: Тот, кто решил поставить зарядную станцию, должен заплатить в Москве за тот квадратный метр, арендовать площадь, сделать проект, согласовать его. Ему должны указать, куда кабель надо тянуть. И дальше получается очень интересная вещь. Чтобы получить нормальный тариф, он должен обеспечить эту точку определенным количеством потребителей, столько-то киловатт-часов он должен потратить. Если он не выбирает эту мощность, тариф у него меняется, и он становится дорогим. Люди готовы идти на этот риск, готовы инвестировать, но им нужно устраивать какие-то льготные каникулы. Государство должно, с одной стороны, хотеть развивать электромобили, а с другой стороны, обеспечивать инфраструктуру. Сейчас хорошее время.
2: Идеальное место для установки ЭЗС с точки зрения окупаемости – торговый центр. В среднем зарядка авто занимает 40-60 минут на быстрой станции. Это время водитель должен где-то провести. Но в Москве трафик падает и в ТЦ, поэтому инвесторы смотрят на регионы. Перспективными, как утверждают собеседники «Коммерсант ФМ», пока считаются Краснодарский край и Тюмень.
6: Реклама на Диалог ФМ.
7: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
6: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
0: Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов заявил, что причины произошедшего в Махачкале на проспекте Акушинского накануне перекрытия станут предметом отдельного разбирательства. Так он отреагировал на перекрытие дороги жильцами дома на улице Перова, смытого во время мартовских паводков. Также премьер-министр сообщил, что комплексный план по ликвидации последствий ЧС включены мероприятия по капремонту улицы Перова, а также прилегающей территории. Тем, кто остался без крова полностью, помощь окажут через фонды. Я напомню, что недовольные жильцы дома на улице Перова накануне в Махачкале перекрыли движение по Акушинского от Северной автостанции в сторону троллейбусного кольца. Спустя время дорогу разблокировали. Ну и социальное такси для маломобильных людей будет запущено в Махачкале. Об этом сообщает благотворительный фонд «Инсан», который реализует данный проект. Отмечается, что такси будет помогать гражданам с инвалидностью, пожилым людям и другим нуждающимся и при поддержке добираться до медицинских или социальных учреждений. Я напомню, что презентация социального такси прошла 30 сентября во дворе Джума-мечети в Махачкале. 16-й арбитражный апелляционный суд признал незаконным разрешение на строительство многофункционального жилого комплекса в Махачкале, об этом сообщает прокуратура Дагестана. Проверка выявила грубые нарушения при выдаче разрешительных документов. В частности, застройщик не обеспечил техническую возможность присоединения объекта к городским сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Прокуратура обратилась в арбитражный суд Дагестана с иском о признании незаконным документов, на основании которых велось строительство. Ну и в Хасавюрте сегодня ожидается перебой в подаче воды, об этом сообщает единый оператор. Накануне на насосной станции «Сулак» произошла аварийная ситуация, на месте работает бригада горводоканала. Завершить восстановительные работы планируется сегодня к 17:00. Но и Махачкала включена в предварительный маршрут просветительского проекта «Поезд Победы». Согласно графику, работа подвижного состава в столице Дагестана запланирована на 13 и 14 октября, об этом сообщают в администрации города. Жители и гости Махачкалы смогут познакомиться с экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне. Она размещена в вагонах поезда и рассказывает о событиях военных лет через судьбы и воспоминания людей.
8: Сейчас через госсервисы можно пожениться чуть ли не по видеосвязи. Причем цифровизация сопровождает будущих супругов на всех этапах. Для регистрации брака заявление в ЗАГС подают через госуслуги, а на портале МОС.ру выбирают любую из 60 столичных площадок для торжества. А теперь для самых предусмотрительных добавили функцию подготовки брачного договора. Можно заполнить его электронный проект при переходе в соответствующий раздел сервиса, после чего останется лишь заверить документ у нотариуса. И желающих перестраховаться будет немало, полагает партнер бюро «Логичный» логопедические решения Ольга Елагина.
9: Растет число консультаций именно когда приходят люди перед вступлением в брак, чего 10 лет назад практически не было. И обращались преимущественно иностранцы из европейских государств, если вступали в брак с гражданами России. Последние 5 лет тенденция осознанно и разумно к будущим активам и возможным обязательствам будущие супруги подходят уже по-европейски. Возникают споры, например, когда занимаясь каким-то бизнесом в качестве индивидуального предпринимателя, супруг взял очень большой кредит. При разводе супруга неожиданно узнает, что половину за этот кредит она должна тоже, хотя согласия она на него не давала.
8: Судя по опросам, практичнее всего к браку подходит молодежь. Оформить соглашение готов каждый второй респондент младше 25 лет. Среди старшего поколения больше романтиков. Там контракт одобряют не более трети. Впрочем, приземлить любые чувства может и ценник на развод. Судебный раздел имущества сегодня стартует от 300 тысяч рублей и может тянуться годами, говорят собеседники Коммерсанта ФМ. Брачный договор стал популярным инструментом не только в семейной жизни, но и в бизнесе, говорит руководитель практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Гейнеш Таян.
10: На уровне партнеров очень часто к нам обращаются. У них внутри корпоративная договоренность, что каждый партнер оформляет идентичный брачный договор, по которому выделяет бизнес как личную собственность. То есть они могут бесконечно доверять своим партнерам, но они не могут доверять супругам их партнеров. И никто не знает, как сработает человеческий фактор, если, например, его партнер примет решение разводиться, а супруга с этим решением не будет согласна. Она начнет вмешиваться в управление бизнесом, дробить долю, что может быть сокрушительно для бизнеса.
8: При этом некоторые уверены, что брачный договор им не нужен вовсе. Ведь имущество в любой момент можно просто переписать на родственников. Но схема сомнительная. Суды могут признать такие сделки мнимыми и заставить все вернуть. Хотя есть немало историй, когда родственники внезапно решают, что подарки назад не возвращают. Впрочем, электронный формат заключения брачного договора подойдет не всем, считает адвокат по защите активов от семейных и наследственных рисков Олеся Масалова.
11: Нововведение и положительно, поскольку само государство говорит, что брачный договор – это вообще нормально. Для этих видов финансовой дивиденды, как страховка, завещание, поскольку через госуслуги приходит шаблон, время, чтобы разбираться в ситуации, сокращается, в том числе и нотариуса. Для каких-то простых ситуаций, в принципе, сервис рабочий. Но если у людей есть бизнес, какие-то кредиты, и необходимо особые условия вносить, конечно, сервис не решит спроса. Поэтому нужно идти даже не к нотариусу, когда просто проверяют условия на законы, а нужно идти к специализированному специалисту, к юристу, адвокату.
8: По данным университета управления ТИСБИ, за прошлый год в России оформили рекордные 255 тысяч брачных договоров. Это в два раза больше, чем в 2024. И интерес к таким сделкам будет только расти, считают эксперты.
0: Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендует жителям Махачкалы и Хасаюрта пить только кипяченую или бутилированную воду из-за временного ухудшения ее качества после обильных осадков. Ведомство также советует соблюдать меры предосторожности при приготовлении пищи или личной гигиене. Другим новостям. Правительство России распределило субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на 2026 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров. Регионы Северокавказского федерального округа в общей сложности получат более 5 миллиардов рублей. Для Дагестана из этой суммы предусмотрено 1 миллиард рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектам страны на эти цели превысит 35 миллиардов рублей. Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Каир Бабаев объяснил резкий разброс цен на топливо в республике от 90 до 150 рублей за литр. Кстати, по его словам, рынок находится на скачкообразном состоянии, а главная причина дисбаланса – внеплановые остановки нефтеперерабатывающих заводов по всей стране. Из-за дефицита топлива правительство России принимает экстренные меры, включая поставки через биржу. Но и в App Store появились бесплатные клавиатуры для аварского и лезгинского языка. Последнюю, кстати, можно также скачать и на Android. Разработчики команды дагестанских программистов LekiTech об этом сообщает Центр изучения родных языков Дагестанского государственного университета. Обе клавиатуры поддерживают полноценные алфавиты языков, включая палочку I, которую ранее приходилось заменять письменным знаком 1, и диграфы, которые можно вводить долгим нажатием. Ну и до 1 декабря капитально ремонтируют 8 объектов уличной дорожной сети, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено строительство подъездной дороги к Махачкалинскому морскому порту, а также ремонт и капремонт 14 улиц в разных районах Махачкалы. Из них 6 уже отремонтированы, работы на 8 улицах планируют завершить до 1 декабря 2026 года. Сейчас техническая готовность этих объектов составляет 66%.
12: Должность царя искусственного интеллекта была вакантной с марта. Тогда венчурный инвестор Дэвид Сакс покинул госслужбу. До этого он курировал государственные проекты в сфере ИИ и криптовалют. У Джея Клейтона тоже есть финансовый бэкграунд. Во время первого срока Трампа он возглавлял комиссию по ценным бумагам и биржам. На этот пост его рекомендовал зять президента Джаред Кушнер. Пока не ясно, перестанет ли Клейтон быть главой национальной разведки, если получит новый пост. Как отмечает Axios, Трамп неоднократно заявлял о желании создать новое федеральное агентство «Силы искусственного интеллекта». Если его директором назначат царя ИИ, то вряд ли эту должность можно будет совмещать с другими. В любом случае, очевидно, что государство намерено всерьез вмешаться в индустрию, заключает Axios. Сейчас безопасность передовых моделей – одна из самых обсуждаемых тем. По этому поводу на прошлой неделе даже созывали заседание Совбеза ООН. На нем главы OpenAI и Anthropic заявили, что приостанавливают развитие технологий, так как они угрожают мировому сообществу. Тональность встречи с Трампом была несколько иной. С одной стороны, президент подписал соглашение с ведущими разработчиками. Как пишет New York Times, его суть проста – компании могут сами контролировать друг друга. С другой стороны, Трамп не стал отвечать на вопрос, будет ли документ иметь обязательную юридическую силу, и при этом напомнил про технологическую гонку с Китаем, отметив, что Америка не собирается упускать свое преимущество. За столом рядом с президентом сидели Илон Маск и Дженсен Хуанг. Они согласились с Трампом. Глава NVIDIA добавил, что его компания не станет замедлять развитие технологий. Кроме того, было объявлено, что во всех документах Белого дома ИИ теперь будут называть суперинтеллектом. По словам Трампа, технология слишком умна, чтобы использовать термин «искусственный». Также администрация президента анонсировала создание единого портала госуслуг. Он будет работать на базе и моделей Gemini и Grok, рассказал CNBC руководитель проекта. По его словам, в США сейчас 29 тысяч сайтов различных ведомств, и американцам трудно в них разобраться. Правда, большинство функций портала заработает лишь в следующем году.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов подписал распоряжение о назначении Мурада Лугуева на должность заместителя министра здравоохранения региона. Соответствующий документ опубликован на сайте Республиканского кабинета министров. Мы, в свою очередь, напомним, что до назначения на пост замглавы ведомства Мурад Лугуев руководил управлением формации государственных закупок. Жители домов по адресу Перова 10, 12, 14 и 16 в Махачкале накануне переклили дорогу по проспекту Акушинского в районе Северной автостанции. Причина – несанкционированная акция, отсутствие действий со стороны властей по укреплению фундамента домов по указанным адресам. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним о том, что в апреле 2026 года в результате обильных ливней и хаотичной застройки речка Тарнаирка, которая протекает по дну оврага в сепараторном поселке, подтопила частные дома и фундаменты нескольких многоквартирных домов. Около сотни людей временно поселили на турбазах, позже они съехались в арендованное жилье, которое оплачивала администрация Махачкалы. Мы напомним о том, что специальная комиссия с участием Минстроя России приняла решение об укреплении фундамента домов. В начале июня в мэрии Махачкалы прошла встреча с жителями пострадавших домов. Со стороны властей на встрече присутствовали первый заместитель главы города Нариман Батырбиев и другие сотрудники мэрии Махачкалы. В Дагестане запустили выпуск ковров на фабрике стоимостью 1,5 миллиарда рублей. В Дагестане стартовало производство ковров на новой фабрике. Компания DEX, как уточнили в РБК, в Министерстве промышленности и торговли Республики, фабрика разместилась на территории индустриального парка «Уйтаж». В настоящее время уже запущено производство, одновременно с этим ведется строительство современного складского помещения. Электроснабжение во всех населенных пунктах Дагестана, которое было прервано из-за аварии, восстановлено, об этом сообщает МЧС России. Без света, я напомню, что оставались 28 населенных пунктов в 11 муниципальных образованиях республики, в том числе 7 сел Дербенского района, 5 Хивского района и 3 населенных пункта в Кайкенском, Табасранском и Хасаюртовских районах. Аграрии Дагестана приступили к севу зимовых зерновых культур под урожай 2027 года. Площадь сева составила 92 тысячи гектар. В прошлом году, я напомню, что зимовыми были засеяно 80 тысяч гектар. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минсельхоз Дагестана. Но и в селе Ашагасталь, это Сулейманстальский район Дагестана, сгорел там навес с 280 тюками сена, об этом сообщает МЧС России по Дагестану. Пожар ликвидирован на площади около 50 квадратных метров. Всего за прошедшие сутки в республике произошло 3 пожара, в том числе 2 техногенных и 1 горение мусора. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Российский гимнаст Илья Заика выиграл золотую медаль в упражнениях на кольцах на этапе FIG World Challenge Cup в Париже. Второе место занял Артур Аветисян из Армении и бронза у представителя Азербайджана Никиты Симонова. В квалификации Илья Заика успешно выполнил новый элемент, который был засчитан Международной федерацией гимнастики и получил имя Заика со сложностью 0,8 балла. В Словакии победителем челленджа в мужском одиночном катании стал Евгений Семененко. После короткой программы российский фигурист лидировал и сумел удержать свое преимущество, безошибочно откатавшись во второй день 4 четверными прыжками. В итоговом протоколе Семененко опередил призера чемпионата Европы 22 года итальянца Даниэля Грасля и замкнул тройку призеров чемпион Олимпиады 26 года Михаил Шайдоров из Казахстана. В Москве в Петровском парке в присутствии 14 тысяч зрителей прошел финал Кубка России по регби, в котором встречались московская «Динамо» и десятикратный обладатель Кубка, многократный чемпион России, красноярский «Енисей» СТМ. Динамовцы впервые выиграли финал со счетом 31-26 и добыли историческую победу. Футболистки ЦСКА со счетом 3-1 обыграли столичный «Локомотив» в финальном матче Кубка России. Встреча прошла на РЖД-арене в Черкизове. ЦСКА во второй раз подряд и в пятый раз в истории выиграл Кубок России. Во время паузы в российской премьер-лиге чемпион страны «Зенит» провел товарищеский матч в Китае. В нем подопечные Сергея Симака обыграли футболистов клуба «Шанхай Шэньхуа» 0-0 и 4-3 по пенальти. В первом дивизионе московская «Торпедо» продолжает выступать с переменным успехом. В этом туре в гостях торпедовцы сыграли 0-0 с футболистами Уфы, причем середины первого тайма «Торпедо» играла в меньшинстве. Волейбольный женский предсезонный турнир «Кубок легенд» выиграли действующие чемпионки из клуба «Динамо Акбарс», которые в трех сетах оказались сильнее калининградского «Локомотива», а в матче за третье место вице-чемпионки из клуба «Заречья Одинцова» выиграли 3-0 у бронзового призера прошедшего сезона московского «Динамо». Баскетболисты ЦСКА начали нынешний сезон Единой Лиги ВТБ с выездной победы над МБА со счетом 82-65. В параллельном матче «Локомотив Кубань» дома 81-66 обыграл «Енисей». КХЛ, один из лидеров восточной конференции «Нефтехимик», выиграл 5-3 в гостях у «Адмирала», и один из лидеров Запада СКА тоже 5-3 взял верх над хоккеистами «Барыса» на выезде. А действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кара-Кюре. Аул расположен в 8 километрах к востоку от Усухчая. Новая Кара-Кюре и Усухчай – ближайшие сельские населенные пункты. Основателем Кара-Кюре считается три крупных родственных объединения сихилы – Югулар, Пугуцар и Тваркар. Эти сихилы, в свою очередь, делились на тухумы, и в каждой из них входило от 10 до 15 тухумов. Кара-Кюре – одно из древнейших селений Лезгистана. Предки кара-кюринцев происходили от армян и исповедовали христианство. Жили они в 5 населенных пунктах – Армут-Куза, Яркуль, Чуфюр, Старалайхев и Кара-Кюре. После прихода арабов и утверждения ислама, кара-кюринский владетель Разибек велел жителям указанных населенных пунктов перебраться в Кара-Кюре, а брошенные 4 населенных пункта разрушить. Выдающимся историческим памятником селения является знаменитая Кара-Кюринская мечеть, которая была построена Абу-Муслимом примерно в X веке. Правителем в селе тогда был сын Абу-Муслима Мехтер Санджаба. Все стены мечети полностью заняты стуковым панно, которое сверху завершается куфической надписью религиозного содержания. Изучение этих надписей дало возможность утверждать, что эти куфические буквы относятся к переходному периоду и характерны для надписей Средней Азии примерно XI века. В 1888 году в селе Кара-Кюре впервые была открыта светская школа. Называли ее тогда одноклассным начальным общественным училищем, и функционировала она в помещении сельской мечети. А в 1910 году она была преобразована в двухгодичную школу. Число учащихся увеличилось до 127 человек. Вместо одного в школе стало теперь 3 учителя. По инициативе знатных людей села через 5 лет ауле было открыто высшее начальное училище, в котором учились в основном дети богачей. Известно, что в мае 2013 года России были переданы Азербайджану урочище Ялах, принадлежащее селу Кара-Кюре площадью 1500 гектаров и участок сенокосных угодий села, район 3 ручьев, площадью 110 гектаров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В первом полугодии этого года 200 ведущих ритейлеров России увеличили свои торговые площади на 430 тысяч квадратных метров, что на 46% меньше, чем в предыдущем году, и является самым низким показателем с 2011 года, выяснили аналитики InfoLine. Отмечается, что рынок уже несколько лет демонстрирует снижение чистого прироста торговых площадей. Но такие значительные темпы падения наблюдаются впервые. С января по июнь 2023 года снижение составило 3,5%, в 2024 году 8%, в 2025 – 19%. Меньше всего пострадали супермаркеты, гипермаркеты и магазины у дома. Их чистый прирост сократился всего на 12%. Однако их вклад остается незначительным. Из-за большого падения в предыдущие годы, в первом полугодии текущего года они обеспечили лишь 8,5% от общего прироста торговых площадей среди 200 крупнейших сетей.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Реклама на Диалог.ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Глава Комитета Госдумы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину в размере 300 рублей за замену паспорта при изменении фамилии в связи с первым вступлением в брак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект, направленный на заключение в правительство России. Останина отметила, что смена фамилии при вступлении в брак является распространенной практикой, которая поддерживается традициями большинства народов России. Сейчас госпошлина за выдачу паспорта составляет 300 рублей за несвоевременную замену документа, если срок превышен более чем на 90 дней, предусмотрена административная ответственность. Председатель оргкомитета форума объединенных культур Татьяна Голикова подвела промежуточные итоги форума. По традиции она привела несколько цифр. По ее словам, в прошлом году более трети жителей страны посетили музеи, и треть соглашений на форуме были посвящены музейной деятельности. 90% молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет пользуются Пушкинской картой, к которой подключены 13 тысяч учреждений. Более 70% зрителей посмотрели за 9 месяцев текущего года российские фильмы в кинотеатрах по всей стране. «Культура – универсальный инструмент, который помогает народам наладить диалог», отмечает Голикова. «В России живет 194 национальности, которые говорят на 300 языках и наречиях, но это не мешает нам понимать друг друга». Конец цитаты. И в завершении выпуска ученые из Университета медицинских наук в Анкаре доказали, что авторитетный стиль воспитания напрямую повышает уверенность в себе у детей 10-12 лет. Опрос охватил более 400 семей. Турецкие специалисты опросили 416 подростков и их родителей, чтобы оценить, как методы воспитания сказываются на восприятии ребенком самого себя. Выяснилось, что у матерей и отцов, сочетающих эмоциональную теплоту с разумным контролем, дети обладают значительно более высокой самооценкой. Этот подход положительно влияет на все сферы – академическую успеваемость, физическое развитие, социальные навыки и семейные отношения. Школьники с такими родителями чувствовали себя комфортнее дома и увереннее в обществе. По словам исследователей, авторитетное воспитание позволяет подросткам безболезненно проходить через критическую стадию взросления. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Держите комфортную дистанцию при общении, примерно на расстоянии вытянутой руки. Не трогайте собеседника без необходимости и разрешения. Не заглядывайте в чужой телефон или документы, даже если они лежат на виду.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
2: Правила размещения объектов дорожного сервиса вдоль трассы изменятся. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне все чаще покупают подержанные автомобили из Китая. За 8 месяцев этого года в Россию ввезли 75 тысяч легковушек. Это почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Тогда из Китая привезли 38 тысяч машин. Такие данные привел Автостат. Чаще всего ввозили машины европейских и японских марок. Volkswagen Tayron, Toyota Corolla и Audi Q3. Если выбираете машину с пробегом, предложений из Китая стало заметно больше. Правила размещения объектов дорожного сервиса вдоль трасс изменятся. Появятся многофункциональные зоны. Это площадки, на которых рядом работают хотя бы два объекта. Например, заправка и кафе. Или гостиницы и станции техобслуживания. Также на площадках для отдыха разрешат устанавливать мобильные точки, автолавки, фудтраки и автоцистерны. Но пока не до конца ясно, как изменения на практике повлияют на уже существующие объекты. Пока это только проект. В силу он может вступить с 1 марта следующего года. Верховный суд отменил решение о лишении прав водителя из Подмосковья. Его лишили прав за пьяную езду, но, по его словам, за рулем находился другой человек. Выяснилось, что инспекторам предъявили права полного тезки. Удостоверение выдали вообще в другом регионе. А нижестоящая инстанция не допросила понятых и сотрудников ДПС, не проверила алиби водителя. Поэтому дело вернули на новое рассмотрение. Случаи, конечно, редкие, но если столкнулись с подобной проблемой, обращайтесь в суд и добивайтесь справедливости. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я ушел из дома, когда мне было 17-18 лет. Я переехал из Торонто в Лос-Анджелес в 20. У Киану Ривза было непростое детство. Его отец ушел из семьи, когда ему было 3. У меня были трудности с чтением. Я не был хорошим учеником. Я так и не закончил школу. В детстве я много притворялся. Это был мой способ справиться с тем, что я был не такой, как все. За 5 лет Киану сменил 4 средние школы, в числе которых школу актерского мастерства, из которой его исключили. Кем вы хотели стать? И видели ли вы себя как актер? Совсем нет, я просто очень хотел играть. Я был безумно увлечен этим. В школе по вечерам я посещал театральный кружок, играл в летнем и любительском театре. Вам просто нравилось это? Да, мне это нравилось. Но еще я чувствовал, что это... Что это, судьба? Не знаю, судьба или нет, но я знал, что точно хотел этим заниматься. И все еще хочу. Я все еще наслаждаюсь этим. Его верной спутницей и вдохновением всей его жизни всегда была любимая жена Дженнифер. Актер всегда скрывал свои личные взаимоотношения и семейные тонкости от посторонних глаз. Он считал это личным и сокровенным, а не достоянием общественности. Профессиональная карьера Киану началась с 15 лет, но по-настоящему он прославился после фильма «Матрица». Ривз несколько раз уменьшал свой гонорар, чтобы к съемкам были привлечены известные актеры. Например, он урезал свой заработок в фильме «Адвокат дьявола», чтобы в нем принял участие Аль Пачино. А большую часть своего гонорара за фильм «Матрица» Киану Ривз пожертвовал съемочной группе, специалистам по спецэффектам и дизайнерам по костюмам. «Меньше всего меня волнуют деньги. Того, что я уже заработал, мне хватит на несколько столетий безбедной жизни». Через несколько лет любовь всей его жизни Дженнифер забеременела дочкой Авой. Но в конце декабря 99 года, всего за одну неделю до родов, что-то пошло не так, и ребенок родился мертвым. Убитая горем Дженнифер погрузилась в серьезную депрессию, что в итоге привело к разрыву их отношений. Но трагедии на этом не закончились. Спустя 1.5 года Дженнифер погибла в автокатастрофе. Эти трагические события навсегда разбили сердце Киану, и полностью оправиться от этого актер так и не смог. Это было невыносимо. Горе меняет форму, но оно никогда не заканчивается. Когда любимые люди уходят, ты становишься одинок. Я скучаю по тому, когда был частью их жизни. Они частью моей. Интересно, что было бы, если бы они были здесь, что бы мы делали вместе? Я пропустил все великие моменты жизни, которые уже никогда не произойдут. То самое время, как он потерял любимую женщину и дочь, пришла новость о том, что его сестра Ким заболела лейкемией. Они всегда были очень близки, и для Ривза такой поворот событий стал сокрушительным ударом. Начались долгие годы, на протяжении которых работа сменялась ухаживанием за сестрой, и наоборот. В моменты обострений он откладывал съемки и посвящал все свое время заботе о сестре. Киану пожертвовал более 5 миллионов долларов на исследование раковых заболеваний. За 10 лет борьбы сестры с раком он основал благотворительный фонд, который принимает участие в исследованиях рака и помогает детским больницам. Я не хочу привязывать свое имя к этому фонду. Я просто позволяю фонду делать то, что он делает. После 10 лет болезни Ким поправилась. И уже долгое время с ней все в порядке. Я больше не чувствую себя таким одиноким, как раньше. но мне все еще нужно время для себя и вдали от всего основного в этой жизни. Именно в такие моменты ты чувствуешь себя максимально свободно. Часто наша жизнь и наш долг непрерывно связаны, и нам всегда приходится чем-то жертвовать, чтобы добиться чего-то или чего-то избежать. Киану живет простой жизнью, часто гуляет на улице и ездит в метро без охраны, не носит дорогую одежду и не позволяет деньгам управлять его жизнью. Несмотря на многие трудности и трагедии в его жизни, Киану Ривз не винит в этом мир. Вместо этого он научился быть позитивным и щедрым человеком. «Для меня деньги не значат ничего. Я заработал много денег, но предпочитаю наслаждаться жизнью, а не заботиться о своем счете в банке. Я много отдаю и живу просто. Все знают, что самое главное – это здоровье». Жизнь учит нас ценить то, что на самом деле важно, и ты перестаешь тратить так много времени на бесполезные вопросы, которые только отвлекают тебя от того, куда ты хочешь идти и кем ты хочешь быть. Видите людей позади меня? Они спешат на работу, не обращая внимания ни на что. Иногда мы так увязнем в наших ежедневных обязанностях, что забываем насладиться красотой жизни. Мы словно зомби. Поднимите глаза и выньте наушники из ушей. Скажите привет кому-то, кого вы видите. Обнимите кого-то, если вам кажется, что этот человек испытывает боль. Помогите кому-нибудь. Каждый день нужно жить так, словно он последний. Люди не знают кое-что обо мне. Пару лет назад у меня была депрессия. Я никогда никому о ней не говорил. Мне нужно было найти собственный способ ее побороть. Человек, который не давал мне быть счастливым, был я сам. Каждый день драгоценен. И давайте относиться к ним так же. Нет гарантии, что завтра наступит. Так что живите сегодня. Каждая трудность в твоей жизни сформировала тебя таким, какой ты есть. Будь благодарен за трудности, которые преподнесла тебе жизнь. Именно они делают тебя сильнее. Что происходит, когда мы умираем, Киану? Я знаю, что те, кто любят нас, будут очень сильно по нам скучать.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Мысли вслух.
1: Рим постоянно находился в состоянии войны. Эпидемия опустошала целые города. Политические кризисы угрожали империи. И все же в самом центре этого вихря один человек тихо записывал размышления о спокойствии, разуме и контроле над умом. Это римский император Марк Аврелий, правитель одной из величайших империй в истории и одновременно один из главных мыслителей стоицизма. В своих личных записях, собранных в книге «Размышления», Марк Аврелий сформулировал идею, которая пережила почти два тысячелетия. Человеческое страдание редко возникает из-за самих событий. Чаще оно рождается из того, как мы их воспринимаем. По его мнению, настоящее поле битвы находилось не только на границах Рима, но и внутри человеческого разума. Пока эпидемии, конфликты и политические кризисы захватывали империю, император развивал внутреннюю дисциплину, основанную на простом вопросе: что на самом деле находится под нашим контролем? С точки зрения стоической философии, внешние события, потери, конфликты или неожиданные перемены неизбежны, но то, как мы на них реагируем, принадлежит только нам. Если хаос всегда существовал в мире, почему одни люди остаются стойкими, а другие оказываются им поглощены? Стоицизм возник в Древней Греции. Его развивали философы, пытавшиеся понять, как человеку сохранить спокойствие в непредсказуемом мире. Основная идея этой философии проста. Внутреннее спокойствие зависит не от того, что происходит вокруг нас, а от того, как мы это воспринимаем. Вместо того, чтобы пытаться контролировать внешний мир, что часто невозможно, человек должен сосредоточиться на контроле собственных поступков, мыслей и суждений. Эта точка зрения основана на важном различии, которое стало одним из главных принципов стоицизма. Есть вещи, которые находятся под нашим контролем, и есть те, которые не зависят от нас. Под нашим контролем наши решения, ценности, выбор и реакции. Вне нашего контроля внешние события. Кризисы, потери, болезни, решения других людей и неожиданные обстоятельства. Когда мы пытаемся контролировать то, что от нас не зависит, неизбежно возникают разочарование, тревога и гнев. Марк Аврелий превратил эту философию в ежедневную практику. Во время военных кампаний или в моменты политического давления он записывал личные размышления в тетради, которые позже стали известны как «Размышления». Эти тексты не были публичными речами и не предназначались для публикации. Это были напоминания самому себе, своего рода тренировка ума, помогающая сохранять ясность, дисциплину и внутреннее равновесие перед лицом трудностей власти и неопределенности жизни. В этих записях император часто напоминал себе, что мир управляется событиями, которые не поддаются человеческому контролю. Люди могут поступать несправедливо, кризисы могут возникать внезапно, а потери случаются даже тогда, когда мы делаем все правильно. В записях, которые позже были собраны в книге «Размышления», Марк Аврелий постоянно напоминал себе одну ключевую мысль. Настоящая сила человека заключается в том, как он воспринимает происходящее. В одном из самых известных отрывков он пишет: «У тебя есть власть над своим разумом, но не над внешними событиями. Пойми это, и ты обретешь силу». Эта фраза отражает один из главных принципов стоицизма. Стоики считали, что события сами по себе не являются ни хорошими, ни плохими. Страдание возникает тогда, когда разум автоматически выносит суждения и превращает нейтральные события в источник страха, гнева или разочарования. Поэтому Марк Аврелий постоянно тренировал своего рода внутреннюю внимательность. Когда происходило что-то неприятное, критика, потеря или неожиданная проблема, он напоминал себе о важном различии. сам факт уже произошел, но его интерпретация все еще остается выбором. Такое упражнение создает паузу между событием и эмоциональной реакцией. И именно в этом промежутке, по мысли стоиков, рождается внутренняя свобода. Другим важным принципом было принятие непредсказуемости жизни. Войны, болезни, политические конфликты и личные потери были частью мира, которым управлял Марк Аврелий. Вместо того, чтобы ожидать от мира справедливости или стабильности, он старался заранее готовить свой разум к неизбежным трудностям. У стоиков эта практика называлась предвосхищением трудностей, размышлением о возможных испытаниях заранее. Не для того, чтобы вызывать тревогу, а чтобы укрепить ум. Когда трудность действительно возникает, человек уже психологически готов встретить ее. Кроме того, Марк Аврелий выделял три ключевые добродетели, которые помогают сохранять спокойствие среди хаоса – разум, самообладание и принятие. Разум позволяет ясно видеть происходящее, самообладание удерживает от импульсивных реакций, а принятие помогает признать, что некоторые вещи просто нельзя изменить. Соединяя эти три практики, стоицизм предлагает радикально изменить точку внимания. Вместо попыток контролировать внешний мир, что почти всегда невозможно, человек начинает учиться управлять собственным разумом. Но если именно контроль над разумом ведет к спокойствию, почему мы все еще реагируем на хаос так, будто он полностью находится вне нас? Почти 2000 лет спустя главная идея стоицизма продолжает звучать актуально. Большая часть человеческих страданий возникает из попытки контролировать то, что находится вне нашей власти. В современном мире, полном экономических кризисов, политической нестабильности и потока информации, это различие становится еще более важным. Исследователи и преподаватели отмечают, что стоические принципы, такие как устойчивость, самообладание и принятие, помогают людям справляться с неопределенностью и эмоциональным давлением повседневной жизни. Вместо импульсивной реакции на внешний хаос, внимание переносится на внутреннюю устойчивость. Именно это пытался практиковать Марк Аврелий, управляя империей во времена кризиса. Не контролировать мир, а дисциплинировать собственный разум. В конечном итоге стоическая философия предлагает радикально изменить взгляд на жизнь. Проблема заключается не только в том, что с нами происходит, но и в том, что мы делаем с тем, что происходит. И перед лицом неизбежных бурь жизни остается тот же вопрос, который звучит со времен Древнего Рима. Хаос действительно находится во внешнем мире, или он начинается внутри нас?
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Уголовное дело о халатности возбуждено по факту ненадлежащего содержания школы в селе Аксай, это Хасаюртовский район Дагестана. В социальных сетях сообщалось, что около 800 детей обучается в школе села Аксай. 200-летнее здание образовательного учреждения находится в удручающем состоянии. Из-за многочисленных щелей дуют сквозняки, стены и потолок приходится подпирать. Спортивного и актового зала нет, воды в здании также нет. Неоднократное обращение родителей, его уполномоченные органы результатов не принесли. Следствие устанавливает причины и условия, способствующие нарушению прав несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Дагестанского управления Следственного комитета России. Федор Щукин провел заседание Республиканской призывной комиссии оперативного штаба. С 10 октября начнутся отправки на срочную службу призывников 96-2008 годов рождения. Военкомат готов, составы комиссии обновлены врачами и медперсоналом. Также обсудили создание территориального подразделения БАРС для противодействия беспилотниками. Подразделение будет защищать промышленные и энергетические объекты. Его формирование завершается. Главная задача – обеспечение безопасности дагестанцев и защита интересов нашей Родины. В Общественной палате Дагестана прошел круглый стол, посвященный готовности республики к осенне-зимнему периоду и модернизации инфраструктуры. Участники констатировали неудовлетворительное состояние систем жизнеобеспечения, высокий износ сетей и непрозрачность отчетности приводят к массовым отключениям электроэнергии и многомиллиардным потерям ресурсов. Особое внимание уделили проблеме припиток в отчетах о готовности объектов к зиме. За формальными актами сдачи зачастую скрывается неготовность оборудования к реальным нагрузкам. Глава Дагестана Федор Щукин поздравил ветеранов, представителей старшего поколения республики с Международным днем пожилых людей. В своем обращении Щукин подчеркнул важность признания заслуг старшего поколения, отметив их весомый вклад в становление и развитие государства. Особенно ценно, что люди почтенного возраста и сегодня продолжают работать, участвовать в общественной жизни, вносить большой вклад в поддержку военнослужащих на передовой, помогать своим селам и городам. Их опыт, знания и жизненная мудрость по-прежнему востребованы и служат республике, а также всей стране. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград и почетных званий выдающимся представителям образования, ветеринарии и культуры Республики Дагестан. За заслуги в области образования почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю Сангарской средней школы Лакского района Патимат Айгуновой, а также учителю Куркенской школы Сулейманстальского района Гюзель Меджидовой, а также заместителю директора номер 3 города Махачкалы Зумре Цаметовой. Правительство России распределило субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на 2026 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров. Регионы Северо-Кавказского федерального округа в общей сложности получат более 5 миллиардов рублей. Для Дагестана из этой суммы предусмотрено 1 миллиард рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектов страны на эти цели превысит 35 миллиардов рублей. Дорога к Всероссийскому детскому центру «Дагестан» от федеральной трассы «Кавказ» в Дербентском районе будет достроена к 30 декабря 2027 года. Об этом сообщили в Минтрансе Республики. Строительство участка протяженностью более 9 километров ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Минпромторг России опубликовал проект приказа о технологическом сборе с утвержденным перечнем продукции, размерами сбора и методикой их определения. Об этом говорится в сообщении министерства. Начало взимания сбора – 1 декабря. В Минпромторге указали, что ставки сбора будут дифференцированы. Их размер будет зависеть от вида продукции и от того, включены ли товарный знак или модель этой продукции в справочник товарных знаков и моделей. Для смартфонов базовая ставка расчета технологического сбора составит 373 рубля, для ноутбуков 746. Для телефонных аппаратов с беспроводной трубкой сбор будет составлять 149 рублей, для телефонных аппаратов для сотовых сетей связи 75, для других телефонов 37 рублей.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Значительное снижение стоимости полиса ОСАГО в России происходит спустя 3 года езды без аварий. После этого срока страховка становится дешевле почти на 30%. Об этом газете «Известия» рассказали аналитики финансового маркетплейса «Сравни». Эксперты напомнили, что в первые 2 года стоимость ОСАГО для водителей-новичков остается максимальной. Автовладельцам со стажем до 2 лет полис в среднем обходится в 14 400 рублей. При этом со второго года стоимость начинает снижаться, достигая отметки в 13 100. При достижении 3-летнего стажа средняя стоимость страховки снижается до 10 200 рублей. На 4-й год вождения в среднем она составляет 9 400, а к 5-му году опускается до 8 700 рублей.
0: Деньги дороги, как память.
1: Средний чек на проживание в местах размещения туристов в России за год увеличился лишь на 1%, в то время как годом ранее этот показатель вырос на 16%, пишет газета «Известия». Согласно результатам исследования, средний чек за ночь во всех категориях отелей и других объектов размещения достиг 5400 рублей. При этом изменение стоимости заметно различается в зависимости от формата жилья. Наиболее существенно подорожало размещение в санаториях, в которых средний чек увеличился на 22%, составив 10 200

рублей за одну ночь. Специалисты отметили, что заметный рост цен также зафиксирован в более доступных сегментах. Так, в капсульных отелях средняя стоимость ночи выросла на 15% и достигла 2500 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бакни – село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Сутбукский. Ближайшие населенные пункты – Хуршни и Куркимахи. Аул первоначально располагался к северо-западу от хребта Лес и назывался Ника-Гумекала. Причина переселения на нынешнее место неизвестна. Также неизвестна причина переименования села. Одни утверждают, что на месте прежнего расположения села водилось много змей. Другие называют боязнь нападения внешнего врага. В местности старого аула есть родник, который раньше называли Душмана-Гуниц – родник врага. Бакнинцы вели упорные бои с жителями соседних сел Сутбук и Шуркли, отстаивая свои земли. В селе есть кладбище, где покоятся бакнинцы, павшие в этих стычках. Это кладбище Хважала Хябри, и расположено оно в местечке, невидимом из села Шуркли.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Реклама на Dialog.fm.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Dialog.fm. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: За 8 месяцев этого года объем долгов микрофинансовых организаций, выставленных на продажу через цессию, превысил 80 миллиардов рублей, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом. Увеличение предложения на рынке привлекает новых покупателей. В результате этого доля трех крупнейших профессиональных коллекторских организаций в сегменте цессии уменьшилась с 48 до 43%. В банковском сегменте их доля превышает 70%. Гендиректор ПКО «Защита онлайн» Денис Загребельный отмечает, что стоимость приобретения портфелей становится все более важным критерием для покупателей. В секторе МФО растет число компаний с достаточным капиталом и инфраструктурой для регулярных покупок портфелей.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Новости страны и мира. О главном.
2: Среднемесячная начисленная зарплата в России по итогам 2026 года составит 112 тысяч рублей, увеличившись более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минэкономразвития. Речь идет о зарплате работников организаций до вычета налогов. Показатель включает премии и бонусы, а также учитывает доходы всех сотрудников, в том числе получающих сверхвысокие зарплаты. В 2025 году средняя номинальная зарплата в России составила около 101 800 рублей в месяц. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2027 средняя зарплата вырастет почти до 120 000 рублей. Российские старшеклассники в скором времени получат единое государственное пособие по ряду дисциплин, как заявила замглавы Министерства просвещения Ольга Колударова. К началу сентября 2027 года планируется выпустить учебные комплекты для учащихся 10-11 классов, охватывающие русский язык, литературу и блок естественных наук, пишет РИА Новости. Выступая на площадке Национального центра «Россия» в рамках заседания литературного клуба, представитель ведомства отметила, что активная работа над материалами ведется в тесном сотрудничестве с их авторами, а первые закупки для образовательных учреждений начнутся уже предстоящей весной. Напомним, ранее министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал полный переход всех школ страны на единое государственное пособие по всем предметам. И в завершении выпуска: более половины опрошенных россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. 54% тех, кто соглашается на дополнительные часы работы, делают это ради увеличения дохода. Каждый пятый готов задерживаться из-за интереса к проектам или ради карьерного продвижения. Еще 18% опрошенных не успевают выполнить свои задачи в течение рабочего дня, а 12% соглашаются на переработки из-за страха потерять работу или испортить отношения с руководством. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Салихова Асиат Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюксом-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Эл каниди, эл дин арадажеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Эл каниди, эл дин арадажеда.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
9: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
10: Притчи народов мира.
11: Есть одна история, притча. Тележурналист на улицах проводил опрос: что, по вашему мнению, самое страшное в жизни? Ответы были разные. Война, эпидемии, болезни. И оказался там буддийский монах в своих одеждах. Журналист решил обратиться и к нему. На что монах задал свой вопрос. «Кто вы?» «Я Джон Смит?» «Нет, это просто имя. Я спрашиваю, кто вы?» «Я телерепортер». «Нет, это профессия. Но кто есть вы?» «Ну, я человек». «Нет, это биологический вид. Я спрашиваю, кто вы?» Тут журналист понял, что имеет в виду монах, и впал в ступор. Тогда монах заметил: «Вот это и есть самое страшное в жизни – не знать, кто вы».
10: Притчи народов мира. –

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Расстояние комфортного общения во время разговора в исландском обществе составляет длину вытянутой руки, то есть около 1 метра. При этом неважно, кто является участником беседы, мужчины или женщины, знакомы между собой или незнакомые, коренные жители или иностранцы. С последними, правда, расстояние может быть даже чуть больше. Не стоит делать попыток сократить это расстояние. Ваш исландский собеседник будет испытывать чувство дискомфорта. Во время общения также следует избегать любого физического контакта с другими людьми. На начальном этапе развития деловых отношений исландцы, может быть, покажутся вам сдержанными, не очень общительными и даже несколько суровыми. Однако, с течением времени, по мере того, как они лучше вас узнают, их манера общения станет более открытой и дружелюбной. Дружелюбие исландцев проявится и в том, что по мере развития бизнеса ваш партнер вполне вероятно пригласит вас к себе домой или предложит вам вместе посетить местные достопримечательности. В исландском обществе не принято чрезмерное проявление эмоций в разговоре с людьми. Они скорее предпочтут более нейтральный тон общения. При этом исландцы довольно прямолинейны и называют вещи своими именами, никогда не обещая того, чего не смогут выполнить.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, наверняка вы замечали, как вокруг все чаще и чаще говорят о благодарности. Правда, кого и за что благодарить, далеко не всегда ясно. И сегодня мы с вами разберемся, что же такое психология благодарности. Она играет значительную роль в улучшении качества жизни. Это подтверждают исследования и опыт многих известных личностей во всем мире. Благодарность не просто эмоция, это состояние сознания, которое приводит к улучшению психического, физического здоровья, повышению уровня счастья и удовлетворенности жизни. Мы с вами уже говорили об этом. В рамках психологии благодарность рассматривается как мощный инструмент саморегуляции и саморазвития. Многочисленные исследования показывают, что регулярное выражение благодарности способствует снижению уровня стресса, укреплению социальных связей и развитию позитивного восприятия мира. Практики благодарности, направленные на улучшение качества жизни, помогают укрепить позитивное восприятие себя и окружающего мира, улучшают эмоциональное благополучие и способствуют развитию устойчивости к стрессу. Вот некоторые из наиболее эффективных практик. Первое – это ведение дневника благодарности. Ежедневная запись минимум 3 вещей, за которые вы испытываете благодарность. Это помогает сосредоточиться на положительных аспектах жизни даже в трудный период. Это могут быть крупные события или маленькие радости, солнечный свет, улыбка прохожего, вкусный ужин. Главное – регулярность и искренность в выражении благодарности. Второе – это благодарственные письма. Написание писем или сообщений людям, которые оказали на вас влияние или помогли вам в чем-то, чтобы выразить свою благодарность к ним, это не только усиливает ваше чувство благодарности, но и укрепляет отношения. Следующее – это благодарственные медитации. Медитативные практики, во время которых вы сосредотачиваетесь на чувстве благодарности, например, размышляя о людях и событиях, за которые вы благодарны и наполняетесь этим чувством. Дальше. Напомню вам, что молитва – это тоже благодарность. Для верующих людей включение выражения благодарности в свои молитвы может помочь углубить духовное измерение благодарности и укрепить связь с высшими силами или божеством. Следующие – это ритуалы благодарности. Создание ежедневных или еженедельных ритуалов, таких как выражение благодарности за столом во время обеда с семьей или утренние размышления благодарности во время утренних ритуалов. Полезно практиковать благодарность в повседневном общении благодаря близких за поддержку, друзей за компанию, коллег за совместную работу. Это укрепляет отношения и создает атмосферу взаимопонимания и уважения. Следующий – это благодарность через искусство, выражение чувства благодарности через такие творческие формы, как живопись, рисование, письмо, музыка или танец. Это позволяет прочувствовать и выразить благодарность на более глубоком уровне, телесном уровне. Дальше. Благодарность в повседневных моментах, осознание и выражение благодарности в обычных моментах жизни, например, благодарность за красоту природы, вкус еды, уют дома или простое наслаждение тишиной. Дальше есть еще и социальная благодарность, активные выражения благодарности в социальных взаимодействиях, будь то благодарность коллеге за помощь, другу за поддержку или даже незнакомцу за маленький жест доброй воли. Дальше. Технологические средства благодарности, использование цифровых платформ и приложений для ведения дневника благодарности, напоминание благодарности или отправки благодарственных сообщений, чтобы упростить и укрепить практику благодарности в повседневной жизни. Следующее, что важно, это обучение благодарности, активное изучение и практика благодарности через учебные курсы, вебинары, книги, ресурсы, посвященные этой теме. Обучение позволяет глубже понять значение чувства благодарности, а также встроить это в практику ежедневной жизни. Вот сейчас мы этим с вами и занимаемся. Интегрирование всех этих практик в повседневную жизнь способствует развитию благодарности как естественное состояние сознания. Это, в свою очередь, улучшает эмоциональное благополучие, способствует глубоким и значимым межличностным связям, укрепляет психологическую устойчивость и повышает общество качества жизни. Научные исследования в области психологии доказывают, что благодарность активирует множество позитивных процессов в мозге, влияя на выработку гормонов счастья, эндорфинов, которые помогают справляться с негативом и стрессом. Это, в свою очередь, ведет к улучшению сна, повышению уровня энергии и общей жизненной активности. Важным аспектом является то, что благодарность помогает переключить фокус внимания с негативных аспектов жизни на позитивные, тем самым меняя восприятие реальности и отношение к жизненным ситуациям. Это не означает игнорирование проблем и трудностей, а скорее нахождение в них положительных моментов и возможностей для роста и развития. Напомню вам, что любой кризис – это не только сильные изменения, но это новые возможности. Так китайцы понимают через иероглифы, понимают слово «кризис». И поэтому многие часто даже благодарят жизнь создания трудностей. Принятие кризиса или трудностей как неотъемлемой части жизни и одновременное умение видеть в них положительные стороны способствует формированию устойчивости к стрессу и развитию личностного потенциала. Улучшение качества жизни, повышение уровня счастья и благополучия, укрепление социальных связей – все это возможно благодаря осознанной практике благодарности. Психология благодарности открывает перед нами мощный инструмент для саморазвития и улучшения качества жизни. Выражение благодарности не только помогает справиться с повседневными трудностями и стрессами, но и способствует глубокому осмыслению жизни и расширяет горизонты восприятия.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Древние философы, появившиеся в эпоху классической античности, были одними из лучших, которых когда-либо знал мир. От Аристотеля до Зенона. Интеллект, который был проявлен в этот период, настолько опередил свое время, что их идеи и принципы по сей день сохраняют огромную ценность. Если вы хотите повысить свой уровень мышления, обратите внимание на 7 правил мудрости. Номер 1. Расширяйте свои горизонты. Вселенная намного больше, чем офисная кабина. Только те, кто осмелится выйти за пределы своих уютных домов, будут знать, что лежит за горизонтом. Изменение вашего окружения может изменить ваше мышление. Как сказал Сенека, посмотрите на звезды, освещающие небо. Ни одна из них не остается на одном месте. Если вы действительно стремитесь к повышению мудрости и к личностному росту, вы должны выйти за пределы своих локальных границ, будь то переезд или путешествие. Чем дальше вы пойдете, тем больше вы выиграете. Номер 2. Золото дураков. Самые глупые из нас ставят свою ценность на свое богатство, а не на свою ценность. За деньги мудрость не купишь, а неконтролируемая жадность со временем уничтожит любого человека. Эпикур подытожил это так: кому мало немногого, тому мало всего. Номер 3. Знайте, что вы контролируете. Марк Аврелий был в какой-то момент самым могущественным человеком на Земле. Несмотря на свой статус, он отметил: «У тебя есть власть над своим разумом, а не над внешними событиями. Осознай это, и ты найдешь в себе силы». В современном мире тревога и стресс стали безмолвными убийцами. Если вы позволите себе быть подавленным вещами, которые вы не можете контролировать, ваша жизнь закончится задолго до вашей смерти. Если хотите добиться реального прогресса, примите то, что вы не можете контролировать, и сосредоточьте свою силу на том, что вы можете изменить. Номер 4. Доброта имеет значение. Только самые сильные и умные люди обладают способностью к доброте. Катон-младший резюмировал: «Я начну говорить лишь тогда, когда буду уверен, что мне не лучше было бы промолчать». Требуется глубокий уровень понимания, чтобы быть добрым к другим. И еще больше требуется, чтобы быть добрым к тем, кто этого не заслуживает. Очень легко разозлиться на кого-то, но сдерживать гнев – все равно, что пить яд и ожидать, что человек умрет. Это только навредит вам в долгосрочной перспективе. Доброта не только полезна для человечества, это гораздо более мудрый способ отношения к жизни в целом. Поэтому всегда помните, что доброта имеет значение. Номер 5. Цените настоящую дружбу. Цицерон объяснил это эмоциональное уравнение словами: «Дружба улучшает счастье и уменьшает страдания, удваивая наши радости и разделяя наше горе». Определение дружбы – это состояние взаимного доверия. Так что, если вы хотите прожить свою лучшую жизнь, избавьтесь от фальшивых друзей и сосредоточьтесь на людях, которым вы можете доверять. Номер 6. Здравый рассудок. Если вы живете в любом современном городе, алкоголь и наркотики всегда рядом. Самое страшное в алкоголе и наркотиках то, что они действительно работают, они действительно помогают вам избежать боли. Но избавление от боли никогда не делало никого сильнее или мудрее. Как объяснил Пифагор, сила ума покоится в трезвости, потому что это держит ваш разум незапятнанным страстью. Истинная свобода достигается только преодолением внутренней борьбы. У нас у всех бывают трудные моменты, и у некоторых больше, чем у других. Но преодоление этих моментов – это то, где формируется мудрость и сила. Номер 7. Это жизнь твоя. В тот момент, когда вы признаете, что эта жизнь – ваша ответственность, что никто не придет, чтобы спасти вас, что никакие обстоятельства не ответственны за то, как вы думаете, вы начнете по-другому подходить к жизни. Первое и величайшая победа – это победить самого себя. Быть побежденным самим собой – это самое постыдное и мерзкое из всего. Платон. Все пойдет не так, как надо, но обвиняя других и оправдания, только испортит ваши собственные мыслительные процессы. Вы можете создать любую жизнь, какую захотите, когда решите взять на себя ответственность за ее создание. Пришло время начать работать над величайшим шедевром. Работать над собой и своей жизнью.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 13 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин освободил Муслима Теликавова от должности временно исполняющего заместителя председателя правительства республики. Об этом сегодня, 1 октября, сообщила пресс-служба главы Дагестана со ссылкой на указ руководителя региона. Теликавов был назначен вице-премьером Дагестана еще в декабре 2020 года. Перед этим он занимал руководящие должности в различных органах власти республики, в том числе был первым заместителем министра культуры региона. Заур Искандеров избран председателем Народного собрания Дагестана. По результатам тайного голосования из 83 выданных бюллетеней, один признан недействительным. Заур Искандеров избран на должность спикера парламента 8-го созыва. Магомед Джафаров единогласно также избран первым заместителем председателя Народного собрания Дагестана. Другими заместителями спикера парламента также единогласно избраны Елена Павличенко, Марат Саидов, Камил Давдиев. Первые трое являются членами фракции «Единая Россия», последний возглавляет фракцию «Справедливая Россия». Но еще к перестановкам. Сулейман Керимов наделен полномочиями сенатора Дагестана. Народное собрание республики наделило Сулеймана Керимова полномочиями сенатора. Решение принято единогласно. Ну и Магомед Черкеев назначен временно исполняющим обязанности вице-премьера Дагестана. Указ подписал временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Ранее Черкеев работал заместителем директора по общим вопросам в научно-исследовательском институте глазных болезней имени Краснова. Он окончил университет имени Пирогова, имеет большой в федеральной системе опыт здравоохранения. Ну и комиссия при Северокавказском управлении Росрыболовства одобрила выпуск в Дагестане более 1,5 миллиона экземпляров мальков сазана, об этом сообщили ведомстве. Речь идет об излишках, которые остались после выполнения государственного задания. Выпуски проведут в рамках компенсационных мероприятий. Заседание провел временно исполняющий руководитель управления Курбан Курбанов. Все 10 членов комиссии проголосовали «за» единогласно. Мальков выращивали по госзаданию, Мехтепский завод подтвердил готовность рыбы к выпуску. Это все новости к этому часу. Мы следим за развитием событий. Расим Загиров, служба информации Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.

Лэнс Стролл продлили контракты и останутся пилотами команды в следующем сезоне. Для 45-летнего Алонса это будет уже пятый совместный год со Строллом, и их дуэт остается самым опытным на стартовой решетке. Действующий чемпион мира Испания уверенно победила футболистов Хорватии на своем поле 4-1 во втором туре Лиги наций. Все это во многом благодаря 19-летнему вингеру «Красной фурии» Ламину Ямалю, который оформил дубль и отдал голевую передачу. Для испанцев это 40-я подряд игра без поражений в основное время, и они возглавляют группу 3. На второе место вышли англичане, выигравшие на выезде у Чехии 2-0. Хозяева остались в меньшинстве уже на 25-й минуте. Англия не использовала численное преимущество до перерыва, но на 47-й минуте Энтони Гордон головой замкнул подачу Трента Александра-Арнольда, а на 69-й Гарри Кейн с близкого расстояния установил окончательный счет. Футболисты сборной Бразилии обыграли Австралию 4-2 в Брисбене в товарищеском матче. Для команды Карло Анчелотти это первая победа после вылета с чемпионата мира. Первый тайм завершился в ничью 2-2. Капитан бразильской сборной Рафинья с пенальти восстановил равновесие перед перерывом, однако получил травму, и в перерыве его заменили на Эндрика, который в итоге ассистировал Бруно Гимарайшу, забившему победный для бразильцев гол. Обладатель Суперкубка Евролиги мадридский Реал начал новый сезон главного клубного турнира континента с двух поражений к ряду. Последние сливочные потерпели на выезде от Анадолу Эфеса 84-94. Действующий победитель Евролиги Олимпиакос на выезде переиграл Жальгирис 93-91. Фенербахче дома справился с Баварией 100-76. Дубай на своем паркете был сильнее Барселоны 94-87. Валенсии одноименный клуб обыграл Басконию 111-88, а Партизан в гостях добился успеха 92-79 в матче с Парижем. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кванхидатль. У села Кванхидатль, что в Ботлевском районе, своя особенная история, не свойственная другим селам Дагестана. Оно является особым украшением в браслете селения Андийского округа. История селения насчитывает несколько сотен лет, чему подтверждением являются находки разных бытовых принадлежностей в погребениях кладбища. Старожилы рассказывают, что основу села Кванхидатль составляли охотники-пришельцы из Южной Азии – братья Баргитой, Кагатай и Цумтарой. Баргитой и Цумтарой уехали обратно, считая местность очень тяжелой для житья. Поэтому многие считают, что название села происходит от имени оставшегося брата Кагатоя. Некоторые ученые утверждают, что название селу дали андийцы. Они говорят «Кахидали Кохидири». Когда шейх Абу Муслим вторгся в Кванхидатль со своим войском, на его пути встали люди из Тухума Гечолал. Тогда же ими была построена ниже села Застава. И до сегодняшнего дня сохранились полуразрушенные ее стены. Село состояло из трех тухумов. Гечолал – сам

0: самые первые основоположники села. Чегер Чилал – миссионеры, пришедшие из Южной Азии с Абу-Муслимом Шейхом и оставшиеся здесь распространять религию. И Сунтагилал – пришедшие из разных мест, на сегодняшний день из них никого не осталось. Древняя мечеть Рузман построена на месте, где раньше был лес. В стены ее вставлены разрисованные камни с надписями. Эти надписи в Дагестане были распространены еще до нашей эры. Они дают ученым достаточную информацию для изучения истории и поиска истины. Кванхидатль по сей день известен ручной добычей соли, как и сотни лет назад. Во всем мире только здесь добывают соль, многократно перемывая песок водой из источников. Когда-то кванхидатлинская соль славилась далеко за пределами Дагестана. Ее продавали в соседнюю Чечню, Азербайджан и даже Грузию. Часто меняли на одежду, мясо и другие нужные вещи и продукты. Этой же солью кванхидатлинцы платили налоги. У каждой семьи был свой участок, который полностью ее обеспечивал. От села Инхела 40 кали соли. Кунзахский хан Умахан собирал налог от кванхидатля 200 кали, от села Инхела 40 кали соли. Имам Шамиль, когда создал имамат, первым приказал считать себя свободными от военных сборов, кванхидатли и инхела заняться исключительно добычей соли. Аулы знали отныне одну повинность – давать имамату по 1500 кали в год. В давние времена проезжая дорога через кванхидатль называлась Булнух. В те времена Черкаты до Цунты перебирались через реку по единственному деревянному мосту. В 1970 году был построен новый железный мост по идее и под руководством Гаджимурада Газимагомедова и при материальной поддержке близлежащих сел. Раньше в селе было больше медресе, где преподавали известные арабисты – Байтулак-Дибир, Амач-Дибир, Гусейн-Дибир и другие. С давних времен кванхидатлинцев считают хорошими пловцами. Они через реку сплавляли дрова с тунтинского леса. Еще в прошлом веке, в 30-е годы, когда в Ботлихе открылся леспромхоз, лесоплавщиками были кванхидатлинцы. В то же время в селе построили соледобывающую артель имени Байдукова. Первым председателем ее стал Курбан-Дибир Магомедов. В 1944 году кванхидатлинцев переселили в Веденский район Чечни в село Хатуни, которое назвали Кванхидатль. В 1957 году, когда чеченцам дали право возвращаться на свои земли, кванхидатлинцев вторично переселили в Хасавюртовский район. Однако часть кванхидатлинцев свой родной аул не забросила, занимаясь своим исконным промыслом солеварения и временами работая лесосплавщиками по бурным потокам Кайсу. Кванхидатль, полагают, одно из первых селений, принявших ислам в этой части Дагестана.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Дорожные новости.
1: Независимые автосервисы хотят лишить доступа к официальным каталогам запчастей. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне теряют интерес к подержанным автомобилям из Японии большой мощности. Больше 99% ввезенных машин укладываются в лимит льготного тельсбора до 160 лошадиных сил. Год назад их доля была ниже 90%. Такие данные привел Автостат. Причина в повышении ставок по тельсбору с 1 января. Ставки делают покупку машины большей мощности невыгодной. Люди переходят на машины российской сборки. Независимые автосервисы хотят лишить доступа к официальным каталогам запчастей. Ассоциация автодилеров предлагает выдавать техдокументацию только через защищенные системы и с учетом квалификации мастеров. Речь идет о каталогах запчастей, ремонтных инструкциях и диагностическом программном обеспечении. Дилеры объясняют это безопасностью и защитой интеллектуальной собственности. Но на практике это может усложнить ремонт машины неофициалов. Отметим, что пока это только предложение в Роспотребнадзор, никаких запретов нет. У границы с Грузией планируют расчистить территорию от брошенных машин. По оценочным данным, возле пункта пропуска Верхний Ларс за 4 года скопилось около 500 автомобилей. Многие из них за это время частично разобрали. Расчистку проведут власти Северной Осетии вместе с Росавтодором. Машины осмотрят, часть отправят на переработку, остальные вывезут. Глава республики поручил ускорить работы. Что будет с машинами, чьи владельцы найдутся, пока не уточняется. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Часто люди пренебрегают замачиванием фасоли, риса и гороха перед приготовлением блюд. По мнению доцента кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета Росбиотех Дмитрия Быстрова, эта оплошность может быть опасной для здоровья. Эксперт напомнил, что в цельных зернах и бобовых содержится фитиновая кислота, связывающая фосфор, поэтому при попадании в организм он неправильно всасывается. Из-за недостаточной обработки бобовых и зерновых фитиновая кислота соединяется в кишечнике с магнием, кальцием, железом, медью и цинком, препятствуя их усвоению и приводя к нарушению кальциево-фосфорного обмена. При замачивании подобные риски нивелируются. Продолжительное нахождение в воде позволяет энзимам, лактобактериям и другим микроорганизмам расщепить и нейтрализовать часть фитиновой кислоты. Оставшаяся нейтрализуется при варке. Замачивать нужно в теплой воде. Это способствует выработке энзимов, посоветовал Быстров. Действие этих микроэлементов повышает количество витаминов, особенно витаминов группы В. Ну а время замачивания различается в зависимости от вида зерна.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Двукратное повышение тарифов на коммунальные услуги – это большой стресс для россиян, поэтому к этой мере не следует прибегать чаще одного раза в год. Важно, чтобы пересмотр тарифов не выходил за пределы бюджета жителей, подчеркнул зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ 8-го созыва Александр Аксененко. Он напомнил, что в этом году россиян ожидает двухэтапное повышение тарифов на коммуналку, так как после январского роста на 1,7% в связи с увеличением НДС, а также ожидается октябрьский пересмотр. Для россиян это значительный стресс, так как новые тарифы неизбежно отразятся на финансах, отметил депутат. Платежки за коммуналку должны соответствовать доходу граждан, подчеркнул он. Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов в комментарии ТАСС напомнил об общих мерах профилактики гриппа и других ОРВИ. В частности, он призвал носить медицинскую маску в местах скопления людей. Она должна прикрывать нос, рот и подбородок. По словам врача, после улицы и транспорта руки следует мыть с мылом, по возможности использовать антисептик. Кроме того, не нужно трогать лицо руками. При чихании и кашле рекомендуется воспользоваться одноразовой салфеткой или сгибом локтя. Чуланов назвал наиболее эффективной мерой профилактики гриппа прививку. Ее необходимо сделать заранее, лучше в ближайшие несколько недель. И в завершении выпуска. За последний год 53% опрошенных россиян хотя бы раз посещали мастер-классы, языковые или литературные клубы. Регулярно ходят на такие занятия 14% респондентов, 27% были на них несколько раз, еще 12% – один. Таковы результаты опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. Среди отдельных направлений лидирует керамика. На мастер-классах по ней побывали 14% участников. Языковые клубы посещали 13%, литературные встречи 11%, занятия по рисунку 10%. Еще 9% выбирали психологические темы, 8% учились делать свечи, 7% ходили на кулинарные мастер-классы и 4% на комедийную импровизацию. Сразу несколько из перечисленных направлений пробовали 24% опрошенных. Выбор различается по городам. В Петербурге чаще называли литературные клубы 22%, в Москве языковые 20%, в Екатеринбурге и Казани лидировала керамика 24% и 21%. Соответственно, в Краснодаре чаще других занятий выбирали изготовление свечей 17%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.
4: Преследуя на охоте оленя, король забрел в чащу. Свита осталась далеко позади, а олень исчез. К счастью, поблизости заблестел огонек. Это был дом лесника. Когда король вошел, жена лесника поклонилась и предложила: «Проходите к огню, передохните, пока муж не вернется». Король с удивлением спросил: «Вы не узнали меня? Я король и попал к вам, потому что заблудился». «Мы любому гостю рады», – не смутившись, ответила жена лесника. «Скоро придет муж, и я угощу вас ужином». Тут вошел лесник. Увидев короля, он склонился до пола и произнес: «Для меня огромная честь видеть вас в своем доме. Надеюсь, вы разрешите угостить вас и проводить во дворец». «Ты умеешь беседовать с королем, а жена твоя держится, словно королева», – заметил король. «Для меня она и вправду королева, красавица и умница», — улыбаясь, ответил лесник. Во дворце король со смехом рассказал об этом эпизоде своей жене. «Оказывается, ты не единственная королева в стране. Вторая живет в лесной хижине. Обращайся с женой как с королевой, и она станет ею, потому что королева скрыта в каждой женщине».
3: Притчи народов мира.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
5: В России с 1 октября подорожает проезд в плацкартных и общих вагонов поездов дальнего следования. Тарифы вырастут на более чем 9%, следует из распоряжения правительства. Повышение коснется и стоимости перевозки багажа и груза багажа. Билеты в купе и СВ останутся без изменений, цены на них перевозчики устанавливают отдельно. За период с начала 2023 года тарифы на проезд в плацкарте повышают уже в пятый раз. В результате всех индексаций базовая стоимость билетов увеличилась примерно на 62,5% по сравнению с декабрем 2022 года.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жил-был мальчик по имени Рин. Рин всегда был любопытен к миру вокруг него и искал ответы на большие вопросы жизни. Однажды он услышал о мудром мастере Дзен, который жил на вершине самого высокого холма в деревне. Решительно настроенный учиться у мастера, Рин поднялся на холм и нашел храм Дзен, где обитал мастер. С горящими глазами и полным надежды сердцем Рин подошел к мастеру и спросил: «Мастер, как мне найти Дзен?» Мастер, добрый старик, с искоркой в глазах, улыбнулся энтузиазму Рина. 10 лет», — ответил он спокойно. Решимость Рина только окрепла, но он спросил: «А если я буду работать еще усерднее, мастер, как скоро я найду Дзен?» Тогда мастер на мгновение замолчал, прежде чем ответить: 20 лет». Сбитый с толку, но не сломленный, Рин продолжал: «Мастер, а если я полностью посвящу себя практике, сколько это займет?» С мудрым кивком мастер ответил: 30 лет». Дух Рина упал, и он не смог скрыть своего недоумения. «Мастер, я не понимаю. Чем больше я обещаю трудиться, тем дольше это занимает. Почему?» Мастер посмотрел на Рина с безмятежной улыбкой. «Когда один твой глаз прикован к цели, у тебя остается только один глаз на пути», — объяснил он мягко. Рин задумался над словами мастера на мгновение, осознавая скрытую в них мудрость. Он понял, что сосредоточение только на конечном результате не приведет его к истинному пониманию. Вместо этого нужно принять само путешествие со всеми его взлетами и падениями. Представь, что ты взбираешься на большое высокое дерево. Твоя цель — добраться до вершины, чтобы сорвать спелый, сочный плод, который там ждет. Но вот в чем дело. Если ты все время смотришь на плод и думаешь, какой он будет вкусный, когда ты его, наконец, сорвешь, ты можешь потерять равновесие и упасть. Вместо этого сосредоточься на каждом шаге, который ты делаешь, поднимаясь вверх. Обращай внимание на то, куда ставишь руки и ноги. Почувствуй шершавую кору под пальцами и вдохни свежий воздух вокруг тебя. Наслаждайся процессом подъема, зная, что с каждым шагом ты приближаешься к своей цели. В жизни все так же, как с этим деревом. Если ты слишком сосредоточен на награде в конце, ты можешь упустить само путешествие. Поэтому учишься ли ты чему-то новому, оттачиваешь ли мастерство или работаешь над целью, помни, сосредоточься на усилиях, которые ты прикладываешь на этом пути. Наслаждайся процессом, учись на нем и радуйся каждому шагу вперед, который ты делаешь, потому что иногда настоящая награда в самих усилиях.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Мы сейчас находимся в глобальном цивилизационном сломе. Это факт. Я сейчас не имею в виду, что на нас валятся там наводнения, землетрясения, вирусы и там прочее. А в целом никогда не шли изменения с такой страшной скоростью. Ты только привык, и прошло 2 недели, уже надо привыкать к другому. Все время идет эта смена. Значит, те, кого мы учим, или мы сами, мы должны быть потенциально готовы к тому, что все время не одно и то же. Вот финны, например, у которых лучшая школа в мире для детей, они сейчас пошли по линии того, что они перестроили школы, в смысле архитектурно. Эти школы, они разных цветов. Вот ребенок приходит в класс в понедельник. Этот класс вот такого размера, в нем сидит 5 человек, и он зеленый. А завтра он приходит, этот класс уже желтый, в нем сидит 25. И учительница совсем другая, и делают совсем другое. Это очень мудрый ход, потому что они с самого начала знают, что оно все двигается. Он заранее готов. Кстати, о стрессе. Что делают безумные родители? Обычно ребенку что говорят? Ему говорят, если ты будешь так-то учиться, так-то себя вести, делать все, то потом будет вот что. Потом. А он сейчас черновик живет. У него сейчас это не его жизнь. Понимаете? Установка на то, что ты пока как бы не всерьез, да? А всерьез будет потом, если ты себя будешь хорошо вести. А у тебя будет это потом? Может, его и вообще не будет. Если кто забыл, то сообщаю, что жизнь человеческая начинается с момента, когда материнская и отцовская клетки сошлись воедино. Начинается даже не в момент рождения, а за 9 месяцев до этого. Точка! Уже жизнь идет. Она одна, и она чистовик. Почему мы загоняем детей, студентов в то, что вот ты себе будешь так, потом будет так? Вот. Ты зачем это делаешь? Для того, чтобы что? У него невроз поскорее случился. Посмотрите, сколько больных людей. Не все они на учете у психиатра, но сколько их ходит по улицам, поглядите. Нарушение договоренностей всех есть. Вот, скажем, 2 президента крупных стран собираются сегодня, да, и до чего-то договариваются. После этого на утро просыпается один из них и говорит, я передумал. Понимаете, так жить планета не может. Если в любой момент можно все нарушить и передумать, я считал, что это кликер, а теперь я считаю, что это капуста квашеная. Так, мы так не можем жить. Понимаете, должны быть какие-то договоренности, которые соблюдаются. Они перестали соблюдаться. Посмотрите на мир, что делается. Все время все зыбко. Оно то ли стол, то ли коза. Не, а как вы планируете в этом мире существовать? Эта дорожка далеко идет, я вам хочу сказать. Мы с ней столкнемся. Причем очень быстро. В Мраморном дворце вот несколько лет назад была выставка, и там была такая инсталляция «Серое вещество». Вот здесь игра слов идет, потому что серое вещество – это то, что у нас в голове. Как вы знаете, тут есть белое и есть серое. Вот. А это было буквально серое, то есть вот покрытое пылью такой все это. А в фильме «Blade Runner 2049» там вот есть такие кадры, которые тоже вот это вот все серое, и оно как бы непонятно, что это за мир вообще, есть этот мир, или это все галлюцинации. Я, поскольку очень много лет работала на базе психиатрической клиники, я не врач, я никого не лечила никогда, но насмотрелась до отвала. Только очень плохой врач с нулевыми знаниями и полностью безответственный может начать убеждать пациента, у которого галлюцинации, что так не бывает. Это бесполезное дело. Нейронная сеть работает так, что она стала работать сама. Ей не нужен внешний вход. Вот у нас в наших книжках профессиональных написано, что у нас есть, иногда пишут Windows, иногда пишут Doors to the Brain. Это органы чувств. Через глаза, через уши, через носы, через кожу информация из внешнего мира поступает сюда, и здесь она варится. А нейронная сеть, которая сошла с ума, Ей не нужна информация, которая поступает извне. Она создает сама. Для мозга это одно и то же. Вот в чем ужас. Поэтому, если уж совсем хамить, то я бы вам сказала, у вас какие есть основания считать, что все это не галлюцинация? Вы мне в ответ на это скажете, да, но мы все это видим. Чего вы все видите? Вы все внутри моей галлюцинации. Это у меня в голове все происходит. И это серьезно, это довольно страшно на самом деле. То есть как быть уверенным в том, где ты находишься?
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию Татьяна Черниговская.
0: Мысли вслух.
3: В Дагестане 14 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На дагестанском побережье Каспийского моря в районе Махачкалы и Каспийска ожидается понижение уровня воды ниже опасной отметки. Об этом сообщили в МЧС по Дагестану. Отмечается, что существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с нарушением судоходства, ухудшением экологической системы и активизацией береговых процессов и эрозии. Среди основных рисков чрезвычайной ситуации при низких уровнях воды – проблемы с навигацией. Новый состав Народного собрания Дагестана в работе должен ориентироваться на реальные перемены в жизни людей, об этом сообщил Федор Щукин. «Реальные перемены в жизни людей – главный критерий нашей работы. За каждым вашим решением, нашим решением – судьбы людей, будущее городов и будущее сел», – отметил Щукин. По его словам, доверие, оказанное жителям Дагестана депутатам, нужно оправдать не словами, а конкретной работой. Состав Народного собрания Дагестана 8-го созыва был сформирован из 3 политических партий, как и предыдущий состав. Большинство депутатских мандатов досталось «Единой России», их 69. Итоги выборов на первой сессии обновленного парламента подвел председатель избирательной комиссии Дагестана Магомед Дибиров. 13 участников специальной военной операции вошли в состав парламента Дагестана. Об этом на первой после выборов сессии Народного собрания республики сообщил Заур Искандеров. Он рассказал, что в республике создана правовая база для поддержки участников СВО и их семей, но предстоит еще большая работа по ее совершенствованию. В продолжение темы Заур Искандеров предложил внедрить искусственный интеллект в работу парламента Дагестана. Эта инициатива прозвучала в программном выступлении Искандерова как кандидата в председатели Народного собрания Дагестана. Он предложил депутатам совместно с профильными органами исполнительной власти проанализировать, какие направления деятельности можно перевести в цифровой формат. Разработать и утвердить госпрограмму развития Махачкалы предложил Заур Искандеров. Эта инициатива была озвучена им во время выступления перед парламентом республики в качестве кандидата и председателя Народного собрания. Он отметил, что важно охватить все сферы жизни столицы, чтобы она обновлялась комплексно. Среди других направлений работы, на которых депутатам нового созыва предстоит сосредоточить внимание, это республиканский бюджет, а также создавать условия для бизнеса. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
3: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
6: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
7: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нютюк.

0: являются переселенцами из аулов Южного Дагестана. Говор жителей села с давних времен отличается от говора жителей других сел Курчакской долины. Недалеко от старого поселения Нютюк находится ущелье Дагардивац, где есть скала-загадка, а в скалу забиты многочисленные колышки из дерева. Существуют две версии относительно колышек. По первой, на вершине скалы находилась крепость местного правителя. Однажды неприятельское войско подошло к крепости, но взять ее не смогло. Тогда смельчаки поднялись по отвесной скале, забивая колышки в нее, чтобы захватить крепость. Вторая же версия гласит, у местного правителя была дочь-красавица, которая была обещана тому, кто сумеет первым подняться по отвесной скале на крепость. Скала достигала высоты 100 метров. Говорят, что никто не смог подняться до вершины, все срывались и погибали. В селе проживают тухумы Баширар, Жиганар, Курарар, Куркурар, Мерцефар, Чеперар, Лакарар, Шугурар и Чакарар. В 1959 году жители села решили обустроиться на равнине и с предгорья спустились в долину Карчага, где возвели двухэтажные дома с садами и огородами. По переписи 1886 года в селе было 127 хозяйств. Численность населения составляла 671 человек, 350 мужчин и 321 женщина. Аул Нютюк входит в Карчакскую сельскую администрацию.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жители горной деревни возили виноград в город на продажу по узкой горной дороге, пролегавшей мимо замка великана. Чтобы великан их не трогал, крестьяне каждый раз оставляли у его ворот корзину с виноградом. Однажды ночью, когда все спали, гора затряслась.

0: счастью, толчки быстро прекратились. Утром они увидели, что огромная глыба перегородила горную дорогу. Крестьяне не смогли сдвинуть ее и решили попросить помощи у великана. Двое из них спустились к замку. Великан чинил каменный забор. «Эй, великан, убери глыбу!» — крикнул один крестьянин. «Если не уберешь, хуже будет. Мы не дадим тебе винограда!» — крикнул второй. Тут великан сделал вид, что хочет бросить в крестьян камень. Те быстро убежали. Все ругали злого великана, но одна девочка думала по-другому. Рано утром она взяла горшок с цветком и вышла из деревни. Девочка спустилась к замку и постучала в железные ворота. Великан приоткрыл ворота. «Здравствуйте, я принесла вам подарок. Я сама его вырастила», — сказала девочка и протянула великану цветок.
1: «Какой красивый!» — прошептал великан.
0: В деревне все уже искали девочку.
2: «Смотрите, по дороге идет великан, а на его плече сидит девочка!» — крикнул кто-то.
0: Крестьяне схватили палки и побежали навстречу великану. Он, не обращая внимания на крестьян, ссадил малютку на землю и стал толкать глыбу. Каменная глыба покачнулась. Мужчины схватились за глыбу с другой стороны, и вскоре дорога была очищена. На прощание девочка сказала великану: «Спасибо, добрый великан».
2: «Доброе слово железные ворота открывает», — произнесла мама девочки.
3: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: С 1 октября в Российской Федерации начнут действовать новые правила защиты здоровья детей и прав потребителей, а также контроля за доходами трудовых мигрантов. Об этом на своей странице напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Политик напомнил, что налоговики теперь будут передавать в МВД сведения о доходах иностранцев, приехавших в Россию на заработки. Такая мера необходима для того, чтобы отслеживать возможность трудовых мигрантов выполнять обязанность по содержанию себя и своей семьи, проживающей на территории Российской Федерации. Кроме того, с 1 октября устанавливаются новые правила определения границ территорий у образовательных учреждений, где запрещена продажа табака, вейпов и кальянов. Председатель оргкомитета форума объединенных культур Татьяна Голикова подвела промежуточные итоги форума. По традиции она привела несколько цифр. По ее словам, в прошлом году более трети жителей страны посетили музеи, и треть соглашений на форуме были посвящены музейной деятельности. 90% молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет пользуются пушкинской картой, к которой подключены 13 тысяч учреждений. Более 70% зрителей посмотрели за 9 месяцев текущего года российские фильмы в кинотеатрах по всей стране. «Культура – универсальный инструмент, который помогает народам наладить диалог», отмечает Голикова. «В России живет 194 национальности, которые говорят на 300 языках и наречиях, но это не мешает нам понимать друг друга». Конец цитаты. И в завершении выпуска: более половины опрошенных россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. 54% тех, кто соглашается на дополнительные часы работы, делают это ради увеличения дохода. Каждый пятый готов задерживаться из-за интереса к проектам или ради карьерного продвижения. Еще 18% опрошенных не успевают выполнить свои задачи в течение рабочего дня, а 12% соглашаются на переработки из-за страха потерять работу или испортить отношения с руководством. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Евразийская экономическая комиссия приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт грузовых шин из Таиланда и Вьетнама. Размер пошлин составит от 11 до 22% на период в 5 лет. В ЕЭК считают, что ввоз этих шин негативно сказывается на загрузке и прибыльности местных производителей, вынуждая их снижать цены. Аналитик SBS Дмитрий Бабанский отмечает, что такие меры помогут уменьшить ценовое давление на предприятия Евразийского экономического союза. Благодаря дополнительным расходам на импортные шины, местные компании смогут восстановить рентабельность, корректируя свои цены. Однако, по его мнению, конечные потребители столкнутся с увеличением стоимости перевозок, так как транспортные компании будут вынуждены компенсировать возросшие расходы. Кроме того, существует риск сокращения ассортимента и возможного дефицита товаров на местном рынке.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Госавтоинспекция Дагестана продолжает работу с водителями, которые систематически игнорируют обязанность по оплате административных штрафов. Особое внимание уделяется злостным неплательщикам, водителям, за которыми числится 50 и более неоплаченных штрафов. Только за прошедшую неделю сотрудниками госавтоинспекции выявлено 59 водителей-должников, за которыми в общей сложности числится 3932 неоплаченных штрафа на сумму более 3 миллионов рублей. Все задержанные транспортные средства должников переданы судебным приставам для взыскания задолженности. Напоминаем, что административный штраф необходимо оплатить не позднее 60 дней со дня вступления постановления о его назначении в законную силу. Кроме того, судебные приставы вправе менять к должникам предусмотренные законом меры принудительного взыскания задолженности. Житель Дагестана предстанет перед судом за реабилитацию нацизма. Прокуратурой Республики Дагестан утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Дербента. Он обвиняется по пункту В, части 2, статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Реабилитация нацизма. Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Дагестан для рассмотрения по существу. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Дежурная часть. Реклама на Диалог ФМ.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: При общении с кем-либо не стоит негативно реагировать на отсутствие быстрого ответа в мессенджере. Вполне вероятно, что собеседник попросту занят. Переход собеседника из онлайн в офлайн не означает его нежелание общаться. Возможно, у него нет времени или проблемы с доступом в интернет.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
1: Приветствую вас, друзья! Давайте сегодня поговорим о разнице между занятостью и продуктивностью. Когда я учился в университете, то в начале года обещал себе, что напишу идеальную курсовую работу. Представлял, как буду каждый день читать источники, выискивать уникальный материал и писать по одному абзацу текста. Но почему-то начинал работу только в последнюю неделю. Если вы узнали себя, не удивляйтесь, ведь такое поведение нормально для каждого человека. Впервые об этом в своей книге сказал Сирил Паркинсон. Закон звучит следующим образом. Работа заполняет все время, что на нее отпущено. Например, сейчас мне нужно закончить видео для канала. Согласно закону Паркинсона, сколько бы времени у меня ни было, я не закончу раньше назначенного срока. Поэтому на работу я всегда устанавливаю минимальное время. Представим, что вам нужно написать текст на 2 страницы. Это займет от силы 2 часа, но вы выделяете на эту работу целый день. Тогда ваш мозг как бы смотрит на это число, подстраивается и сам усложняет задачу, чтобы заполнить все пустое время. Как он усложняет задачу? Ну, например, уменьшает скорость своей работы. Вы вдруг начинаете очень медленно думать, каждая новая строчка дается тяжело, мысли путаются. Или мозг может начать бесконечно генерировать отмазки. Вот ты уже взялся за работу, написал 1 строчку, и тут неожиданно вспоминаешь, что надо срочно кому-то позвонить. Еще он умеет забывать о поставленной задаче. Словом, инструментов у нашего мозга много, но цель всегда одна – растянуть задачу на все доступное время. По итогу вы действительно пишете простой 2-страничный текст в течение целого дня. Да еще и напрягаетесь. Так что первое правило продуктивности – это устанавливать то время работы, за которое возможно выполнить задачу, но не больше. Излишнее растягивание времени для нас опасно. Мы думаем, будто процесс идет, кажется, мы пишем курсовую, мы как бы чем-то заняты, а значит, не можем заняться ничем другим, в том числе отдыхом. Но в действительности реальная работа стоит на месте, а мы находимся в подвешенном полуадекватном состоянии. Но как почувствовать этот закон в повседневной жизни? Составьте расписание на неделю. Напишите, сколько времени вам понадобится на выполнение каждой задачи, а затем разделите напополам. Приступив к работе, вы обнаружите, что все получается намного быстрее, чем раньше. Ваш мозг будет оперировать в другом режиме, быстрее и эффективнее. Не удивляйтесь, это действительно работает. И примеры есть в истории. Еще недавно, в советские времена, школьники учились всего 10 классов, но по окончанию школы успевали освоить больше, чем знают многие выпускники современных вузов. Это очень наглядное подтверждение закона Паркинсона. Не растягивайте время на работу в надежде сделать лучше. Это наоборот уменьшит продуктивность, но увеличит занятость и лишит вас полноценного отдыха. На самом деле вы можете в 1000 раз больше. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вам удалось прочесть все самые известные и популярные книги о финансах. То есть, по сути, вы смогли бы узнать важнейшие денежные советы, которые на протяжении многих лет приводят людей к заветному богатству. А что если я вам скажу, что во всех этих книгах есть 9 наиболее важных правил, которые, собственно, и сделали людей богатыми? Я прочитал более сотни книг по финансам и собрал для вас в одном месте все главные уроки и буквально-таки вывел формулу богатства, о которой будем говорить дальше. Начать, пожалуй, стоит с того, что вы должны знать свой начальный финансовый уровень, так сказать, отправную точку. Внимательно изучите ваши счета, кредиты и активы, а затем подсчитайте, какой ваш баланс – положительный или отрицательный. Иными словами, либо вы находитесь в плюсе, либо в минусе. По-другому это еще называют собственным капиталом. Не переживайте, если вы определили, что у вас отрицательный собственный капитал. Многие имеют кредиты и другие виды задолженности. С этим мы обязательно разберемся. Главное – понять, где вы находитесь в финансовом плане прямо сейчас. Теперь очередь за резервным фондом, а точнее за тем, что каждому необходимо иметь финансовую подушку безопасности. И да, с этим согласны все финансовые эксперты. Чрезвычайный фонд – это деньги, которые отложены для использования в случае крайней необходимости. Идеально, когда вам нужно будет удержаться на плаву, вы используете именно резервный фонд, вместо того, чтобы влезать в долги. Если вы попали под сокращение на работе, у вас сломалась машина или что-то в квартире, или необходимы средства для операции, в этих и других подобных случаях чрезвычайный фонд будет кстати. Мнения экспертов по финансам касательно размера фонда разные, но если вывести среднее число, то это будет примерно 3-6 ваших месячных окладов. Важно, чтобы эти деньги были в легком доступе для вас, а не инвестированы, например, на фондовый рынок. Вместе со всем этим не забывайте о вашем бюджете. Независимо от того, сколько вы зарабатываете, вам крайне необходимо вести учет финансов. Многие ненавидят понятие бюджет. Для меня, например, это казалось синонимом к лишению радости и проведению дней и ночей, составляя таблицы расходов и доходов. Часть людей считает очень утомительным следить за каждой копейкой, и я вас понимаю. Однако осознайте главную суть составления бюджета. Так вы позволяете себе тратить деньги на то, что действительно ценно в вашей жизни, а не сливать свои честно заработанные куда-нибудь, не имея четкого плана. Существуют разные методики составления бюджета. Распространенной тактикой является правило 50-30-20. Его суть заключается в том, что 50% вашего дохода направляется на постоянные расходы, аренда, еда, коммунальные услуги и так далее, 30% на развлечения и 20% на сбережения. Помните, наличие плана гарантирует, что ваши деньги пойдут на лучшее для вашей жизни. Стать богатым нельзя, просто сократив расходы. Многим не понравится эта истина, но, увы, это так. Безусловно, экономии денег в финансовой литературе отводится отдельное важное место. Но большинство экспертов сходятся в мысли о том, что недостаточно просто экономить, чтобы стать поистине богатым. Не менее важным аспектом является увеличение сбережений с помощью повышения ваших заработков, создавая таким образом профицит. Простыми словами, превышая доходы над расходами. Тщательно продумайте, как вы будете экономить, инвестировать и тратить ваши излишки каждый месяц. Причем лучшим способом будет воедино соединить эти три понятия и таким образом увеличить поступление ваших накоплений. Приобретать товары по скидкам, использовать кэшбэк, сокращать расходы мобильной связи или домашнего интернета, отказаться от латте по утрам в кофейне – это все хорошие варианты, как начать экономить. Но гораздо важнее понять, где вы можете заработать больше, чем это делаете сейчас. Когда вы осознаете, что в других местах вам могут платить больше, вы изначально договоритесь на достойное жалование и перспективу его роста, а еще и вдобавок займетесь дополнительным заработком в нерабочее время, ваши сбережения сбережения увеличатся в разы. И тогда уже не надо будет жертвовать чашечкой латте по утрам из любимой кофейни. Концентрация на росте доходов – вот что может принести вам гораздо больше пользы и денег. Теперь поговорим о диверсификации доходов. Эта тема хорошо дополняет предыдущий пункт. Наряду с активным увеличением прибыли не забывайте вкладывать ваши ресурсы в различные активы. Не держите яйца в одной корзине. Например, можно создать дополнительный небольшой бизнес на основе имеющихся у вас профессиональных навыков, а более продвинутый уровень инвестирования в недвижимость. Цель заключается в том, чтобы начать получать доход помимо вашей основной работы. Почему это важно? Дополнительные средства могут обеспечить безопасность в нестабильные экономические времена, помочь накопить на отпуск или свадьбу, дополнить ваш чрезвычайный фонд или инвестиции. Очень хорошо помню свою ситуацию с неожиданным сокращением. Благодаря дополнительному заработку, который был у меня вне моей основной работы, я смог сохранить свой привычный образ жизни в течение нескольких последующих месяцев, пока не нашел новую работу. Еще один распространенный урок – не все долги плохие. Когда я впервые столкнулся с этим тезисом, меня крайне удивило в принципе его существование. Но чем больше книг, статей и интервью богатых и успешных мне удалось повидать, везде говорилось, что не все долги плохие. Поэтому запоминайте. Существует плохой и хороший долг. Хороший долг, например, ипотека на жилье или кредит на покупку магазина. Квартира будет с годами дорожать как для продажи, так и для аренды, а магазин, конечно, если он востребованный, будет приносить доход. Плохой долг – это просроченные задолженности по кредитной карте за одежду, технику, свадьбу и так далее. Плохие долги не помогут вам в долгосрочной перспективе. Если у вас имеется плохой долг, прежде всего не корите себя за это. Сконцентрируйтесь на том, чтобы погасить его как можно раньше. Эксперты советуют сначала закрыть долг с более высокой процентной ставкой, а затем переходить к долгу с более низкими процентами. Следующая отправная точка для нашего с вами богатства заключается в том, чтобы устанавливать финансовые цели. Большинство экспертов сходятся во мнении, что постановка четких целей в отношении денег имеет решающее значение. Это не значит, что вам необходимо спланировать следующие 5 лет своей жизни, но наличие общего плана поможет принять лучшие решения. Планируете свадьбу через 1 или 2 года? Тогда вам стоит начать откладывать деньги на сберегательный счет под высокие проценты. Но советую держать средства подальше от фондового рынка, чтобы вам не пришлось уйти в минус во время падения. Подумываете о приобретении недвижимости? Если не имеете ни малейшего понятия, как добиться этого с нынешней зарплатой, обратитесь к консультантам в данной сфере, изучите все вопросы, попросите повышения заработной платы на основной работе и так далее. По итогу, любая из стратегий, которую вы придумаете, не сработает, если у вас нет мотивации для ее реализации. И как раз-таки цели, которые вы установите, обеспечат эту мотивацию. Думайте о своем будущем так, как вы думаете сейчас о настоящем. Как только вы освоите основы основ, проанализируйте свой собственный капитал, сформируйте бюджет и создадите резервный фонд, самое время выйти на новый финансовый уровень. Следующий ключевой аспект любого пути к богатству – инвестирование. Инвестиции – это отличный инструмент, который может помочь жить безбедно по выходу на пенсию, обеспечит стабильность после рождения детей и другие долгосрочные цели. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем больше времени у ваших денег будет на накопление сложных процентов. Вот где действительно происходит волшебство инвестирования. Для тех, кто не в курсе, сложный процент – это процент, который начисляется на начальную сумму вложений, а также на проценты, накопленные за предыдущие периоды. Альберт Эйнштейн называл сложные проценты самой могущественной силой во Вселенной, а Джон Рокфеллер считал их 8-м чудом света. В общем, чем дольше вы позволите своим деньгам расти, тем больше у вас их будет, когда они вам понадобятся. Именно здесь и кроется истина того, что важно думать о будущем. Пожалуй, самая тонкая и важнейшая нить, которая тянется по всем финансовым книгам, касается важности позитивного денежного мышления. Наши отношения с деньгами частенько бывают сложными. Если вы росли без особого достатка в семье, вам может быть трудно представить, что вы можете иметь ресурсы для инвестирования или создания резервного фонда. Помню, как сам мог мыслить именно так, думая, что большие суммы мне не подвластны. Но чем больше я изучал финансы и их возможности, тем больше убеждался, что богатство доступно каждому. Думайте об этом только позитивно. А еще положите одну из книг по финансам в том месте, где вы чаще всего находитесь или проходите. Таким образом, эта денежная Библия будет постоянно у вас на виду. Вы чаще сможете брать ее в руки, изучать и черпать что-то новое. А после прочтения заменяйте эту книгу другой работой. Начать можно с «Думай и богатей» Наполеона Хилла или «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин освободил Муслима Теликавова от должности временно исполняющего заместителя председателя правительства республики. Об этом сегодня, 1 октября, сообщила пресс-служба главы Дагестана со ссылкой на указ руководителя региона. Теликавов был назначен вице-премьером Дагестана еще в декабре 2020 года. Перед этим он занимал руководящие должности в различных органах власти в республике, в том числе был первым заместителем министра культуры региона. Заур Искандеров избран председателем Народного собрания Дагестана. По результатам тайного голосования из 83 выданных бюллетеней один признан недействительным. Заур Искандеров избран на должность спикера парламента 8-го созыва. Магомед Джафаров единогласно также избран первым заместителем председателя Народного собрания Дагестана. Другими заместителями спикера парламента также единогласно избраны Елена Павличенко, Марат Саидов, Камил Давдиев. Первые трое являются членами фракции «Единая Россия», последний возглавляет фракцию «Справедливая Россия». Но еще к перестановкам. Сулейман Керимов наделен полномочиями сенатора Дагестана. Народное собрание республики наделило Сулеймана Керимова полномочиями сенатора. Решение принято единогласно. Ну и Магомед Черкеев назначен временно исполняющим обязанности вице-премьера Дагестана. Указ подписал временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Ранее Черкеев работал заместителем директора по общим вопросам в научно-исследовательском институте глазных болезней имени Краснова. Он окончил университет имени Пирогова, имеет большой в федеральной системе опыт здравоохранения. Ну и комиссия при Северокавказском управлении Росрыболовства одобрила выпуск в Дагестане более 1,5 миллиона экземпляров мальков сазана, об этом сообщили ведомстве. Речь идет об излишках, которые остались после выполнения государственного задания. Выпуски проведут в рамках компенсационных мероприятий. Заседание провел временно исполняющий руководитель управления Курбан Курбанов. Все 10 членов комиссии проголосовали «за» единогласно. Мальков выращивали по госзаданию, Мехтепский завод подтвердил готовность рыбы к выпуску. Это все новости к этому часу. Мы следим за развитием событий. Расим Загиров, служба информации Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей. Компания «Элко».
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Шестая ракетка мира Даниил Медведев выиграл турнир ATP 250 в китайском Ханчжоу, в финале переиграв Андрея Рублева в двух сетах. Это первый чисто российский финал на уровне тура за 3,5 года. Медведев сделал 23 эйса и ни разу не позволил Рублеву взять свою подачу. Этот титул стал для него 24-м в карьере и уже 3-м в сезоне. Ранее он побеждал в Брисбене и Дубае. Счет личных встреч теннисистов 8-2 в пользу Медведева. Хоккеисты ЦСКА в принципиальном матче на своей арене обыграли одноклубников из Петербурга 6-5 в первом армейском дерби нового сезона КХЛ. Капитан столичной команды Павел Карнаухов, оформивший хэт-трик, стал главным героем встречи. Матч с 11 шайбами повторил рекорд результативности армейских дерби КХЛ, установленный 2 года назад. Для ЦСКА эта победа стала 6-й подряд, и при этом обе команды делят 2-е место на Западе, уступая только ярославскому Локомотиву. А на востоке хабаровский «Амур» на своей арене переиграл одного из неожиданных лидеров дивизиона «Нефтехимик» 1-0. Нижнекамский коллектив лишился возможности догнать лидера конференции «Металлург», оставшись на 2-м месте. Футболисты сборной России в Казани обыграли Иран, занимающий 22-е место в рейтинге FIFA, 2-0 в товарищеском матче. Оба мяча забил капитан команды Александр Головин, причем первый гол состоялся с передачи Алексея Батракова, а второй – прямым ударом со штрафного. Для российской сборной эта победа стала 3-й подряд. В следующем матче россияне 3 октября в Екатеринбурге встретятся с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде сыграют с Нигерией. Капитану «Уникса» Алексею Шведу диагностировали перелом правой кисти, который он получил в стартовом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против Пармы. Титулованный ветеран пропустит около 2 месяцев. Эпизод произошел в 3-й четверти встречи, которая завершилась поражением казанцев 88-97. Швед пошел в проход под кольцо, получил блокшот и при падении неудачно приземлился на руку. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Минфин России предложил изменить систему налогообложения пассивных доходов граждан, установив ставки НДФЛ в диапазоне от 13 до 22%. Изменения затронут доходы от дивидендов, участия в капитале, процентов по депозитам, операций с ценными бумагами и цифровыми активами, а также доходы по страховым полисам и дарения. В настоящее время эти виды доходов облагаются налогом по ставкам 13-15%. В Минфине подчеркнули, что новая ставка налога будет зависеть от суммы дохода, а не от его источника или способа получения. Решение соответствует принципам прогрессивной шкалы налогообложения доходов физлиц. Отмечается, что предлагаемые изменения не коснутся льготного порога для малых вкладов, который составляет 1 000 000 рублей и освобождается от налогообложения. Исключение также составят доходы участников спецопераций. Унификация налогового режима затронет около 6% населения России или примерно 4 миллионов человек, чьи доходы облагаются налогом.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России запустили ИИ-робота для поиска должников на улицах. Компания NetVision разработала программно-аппаратный комплекс «Гарпун», который с помощью искусственного интеллекта выявляет нарушителей в транспортном потоке. Сейчас технология работает на Алтае, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Комплекс автоматически распознает номера автомобилей и сверяет их с базами данных Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД. По словам разработчиков, система за доли секунды может определить должников по алиментам, штрафам ГИБДД и платежам за ЖКХ, после чего передать

информацию ответственному сотруднику. В NetVision отметили, что «Гарпун» является полностью отечественной разработкой и рассчитан на эксплуатацию в российских климатических условиях. Комплекс может работать при температуре от минус 30 до плюс 60 градусов Цельсия, а также сохраняет работоспособность во время дождя и снега. В компании добавили, что в 2026-2027 годах технологию могут внедрить и в других регионах России. Отечественных роботов активно применяют не только на Земле, но и в космосе. Ранее в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос» раскрыли особенности работы теледроида на Международной космической станции. Разработку недавно доставили на борт МКС, и специалисты уже начали ее тестирование. На этом пока все. Услышимся!

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Ну, надо сказать, что с возрастом у человека меняется психология, и у него возникают новые трудности, и поэтому к нему надо подходить другим способом. Значит, с возрастом у нас меняются базовые ценности. И тогда то, что наша психика не считает важным, мы перестаем запоминать. Это очень существенно, когда человек попадает в ситуацию стресса. Ну, есть важные предприятия, где стараются подготовить, и стоят разные тренажеры, и всех на скорость реакции проверили. А теперь пришла действительно авария. И что вы думаете? Спасают те, кто медленнее всего там действовал. Почему? Потому что в реальной аварии важно не куда человек бегает и как быстро, а какими ценностями он пользуется. Так вот, в аварийной ситуации у человека просыпаются базовые ценности. Как спасти? Как упредить? И поэтому, вот если человек знает, что он тренируется в обычной ситуации, то это никак не скажется на его поведении в экстриме. А скажется его порядочность, его нравственность, совсем другие ценности. Люди молодые и люди зрелые по-разному переносят разные нагрузки. У молодых есть проблема включиться в свое молодежное окружение, попасть в этот коллектив. А это значит быть как все, одеваться как все, вести себя как все. Но, к сожалению, здесь они не знают меры. А мера зачем нужна, спрашивается. А дело в том, что они же живут, где есть и другие люди, другого возраста. А теперь я обращаюсь к людям старшего возраста. Поскольку все заболевания связаны с нервными перегрузками, то вам надо научиться смотреть на то, что вам не нравится, как-то иначе. И для этого есть три стратегии. Первая называется исследовательская. Вот вы на Марсе, там все по-другому. Очень интересно, как же это они так достигают. Вторая стратегия – историческая. Куда ни посмотри, вглубь веков всегда старикам не нравилось что-то в молодежи. А раз это всегда было, ну что ж я буду теперь это переживать? И тысячу лет назад все так же было. И третье. Мне нельзя с ними ссориться по такому неважному вопросу, потому что может прийти время, когда будет жизненно важный вопрос, а они к тому времени меня уже слушать не будут.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.
3: Реклама на Диалог.ФМ.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
7: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Прогнозный рост конечной цены на электроэнергию для населения России с 1 июля 2027 года может составить 14,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития. В публикации отмечается, что в 2028 году ожидаемый темп роста конечной цены электричества составит 12%, а в 2029 – 10%. В 2027 году рост тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети составит 16,7%, а тарифы сетевых компаний вырастут на 17,5% для россиян и на 15% для прочих потребителей. По данным ведомства, рост тарифов связан с корректировкой прогнозного уровня инфляции и темпов индексации оптовых цен на газ для всех потребителей. С 1 января следующего года единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, будут проиндексированы на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сообщает пресс-служба ведомства. Социальные выплаты будут индексироваться в предусмотренные законом сроки. Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, с 1 января 2027 года на 6,8%, сказал он. В августе соцфонд сообщал, что женщины могут увеличить пособие по беременности и родам с помощью замены годов для расчета выплат. В соцфонде пояснили, что россиянки в заявлении могут учесть годы, которые предшествовали отпуску по беременности. И в завершении выпуска: у здорового человека просмотр фильма ужасов не может вызвать болезнь сердца. Об этом рассказала врач Надежда Чернышова. Пережить испуг на фоне просмотра страшного фильма безопасно для здоровья. Однако стоит помнить, что наша нервная система устроена так, что организм реагирует на что-то страшное на экране так же, как если бы это происходило в действительности, сказала она. Однако специалист называет несколько категорий людей, которым не советует смотреть картины данного жанра. Это люди с артериальной гипертензией, стенокардией, нарушениями сердечного ритма и повышенной эмоциональной возбудимостью. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Хамида тлилире кулареб, чода хакибере кулареб. Ослу седло не подходит, коню колесо. Хамида тлилире кулареб, чода хакибере кулареб.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: Всем привет, друзья! Мы продолжаем наш цикл подкастов «Бизнес на салфетке». И сегодня у нас замечательная компания, бизнес, которым каждый из нас каждый день практически пользуется. Яндекс.Такси. И в гостях у нас генеральный директор компании Александр Аникин.
5: Приветствую.
6: Привет.
4: Спасибо большое, что пришел.
6: Спасибо, что позвали.
4: Давай сразу к цифрам перейдем. Можешь сказать, вот Яндекс.Такси сегодня это что так вот в цифрах?
6: Наверное, самая главная цифра за 2024 год – это 1,5 триллиона оборота во всех странах присутствия. И, соответственно, ну и бизнес, который там растет на такие уверенные десятки процентов в год, все еще, несмотря на то, что это уже 1,5 триллиона.
4: Супер. Можешь для нашей аудитории, вот расскажи, пожалуйста, как вообще устроена бизнес-модель Яндекс.Такси?
6: Мне кажется, что основное, что про нее надо понимать, это то, что это marketplace. Причем я бы сказал, что гораздо более marketplace, чем там, многие e-com marketplace, например, потому что у нас взаимосвязь спроса с предложением она гораздо более явная, гораздо более фундаментальная для нас. Да, то есть там цикл вот этой взаимосвязи, он гораздо короче. И базовая модель состоит в том, чтобы набрать достаточную плотность для того, чтобы, с одной стороны, у пассажиров были там минимально возможные цены, с другой стороны, у водителей были достойные заработки. Есть две вещи, с помощью которых это делается. Это технологии, когда ты постоянно день за днем растишь так называемое полезное время водителя. То есть вот есть 100% времени водителя, который он проводит на линии, и есть какой-то процент времени, когда у него на заднем сиденье сидит пассажир. Мы постоянно уже много лет занимаемся тем, что растим эту долю. Просто, да, мы там начинали, мне кажется, где-то с 45%. Сейчас мы там во многих городах, уже в зрелых городах штурмуем цифру 70%.
4: То есть для вас одна из ключевых метрик – это сколько времени водитель из того вот времени, которое он находится как бы на работе, реально работает, правильно?
6: Да, да.
4: И до 70% сейчас, да, уже дорастили?
6: Ну, где-то даже, ну, наверное, это какой-то, нам кажется, мы уже нащупываем какой-то теоретический предел. Ну, соответственно, это первая часть технологическая, вторая часть – это плотность. Вот у нас та же самая задача – сделать так, чтобы максимально нарастить плотность в городе так, чтобы время подачи было минимально. Вот, и мы, соответственно, когда начинаем, у нас там одна плотность, есть там всякие бенчмарки на количество поездок на квадратный километр, которые нам нужно. Но в целом бизнес-модель складывается из... Ну, то есть это marketplace, это плотность и это технологии.
4: Давай немножко поговорим про масштабирование. Вот такая некая сложность вашей бизнес-модели заключается в том, что вам вот эту модель спрос-предложения нужно сделать в каждом городе. Ну и вообще, чтобы платформа сработала, как должно так одновременно произойти, насколько я понимаю, чтобы сразу было много клиентов, чтобы водителям было интересно. Ну и должно быть сразу много водителей, чтобы клиенты получили те самые заветные 5 минут подачи такси. Вот на примере этого отдельно взятого города расскажи, как вы выходите, как вот вы новый рынок завоевываете.
6: Тут, мне кажется, нет никакого секрета. Просто мы заходим и начинаем сильно инвестировать в, как бы, в обе стороны marketplace. Как устроена магия, как бы, всей этой истории, что ты когда заходишь, естественно, у тебя время подачи так себе, заработки пока так себе, как бы, и цены там, в общем, далеки от тех, которые могли бы быть, если вся бизнес-модель случилась. Дальше ты, соответственно, заходишь, и ты начинаешь вот как бы субсидировать рынок так, чтобы люди пользовались. Потом постепенно, по мере создания плотности, ты можешь эти субсидии уменьшать, просто потому что у тебя вот условно там, ну, давай я говорил, пример приводил, вот есть вот эта вот эффективность, мы начинали с 45%, сейчас 70%. Да, вот там, ну, 70% это прям такой топчик, да, надо, наверное, там, мы хотя бы там 55-60, надо, чтобы вот это стабильно. И там у тебя есть вот эта вот разница, да, ты когда выходишь, у тебя эффективность 40, а может быть 60. Тебе надо вот эту вот часть дельту как-то водить, как бы водителям дать. И ты это делаешь из своего кармана. Постепенно, по мере роста эффективности, ты оказываешься в ситуации, в которой появляется хороший marketplace, и те же самые деньги, которые мы на старте давали, водители могут зарабатывать уже без всяких субсидий, просто потому что завелась плотность и начали работать технологии. Вот. И это какая-то, наверное, такая базовая история, что на старте достаточно тяжелые инвестиции. Ну, опять же, дальше там можно уже и в плюс где-то выводить, можно принимать решение о том, что мы хотим дальше нарастить рынок, чтобы еще больше людей там смогли пользоваться. Вот, потому что, опять же, по мере роста плотности ты можешь все, вот, все, все лучше и лучше это все начинает работать. Вот сетевой эффект у нас очень, очень сильный сетевой эффект.
4: Что самое сложное вот в бизнесе Яндекс.Такси, ты считаешь? Где у вас действительно какое-то конкурентное преимущество, какая дифференциация?
6: Я думаю, что наше основное конкурентное преимущество, как бы, это технологии. То есть те технологии, которые мы создали, ну, там, я могу сказать, что вот я про это все могу часами разговаривать, потому что это была моя первая работа в Яндексе. Я пришел создавать эти технологии, и это было безумно крутое, интересное время. Списать не у кого, никто не знает, как это делать, этого не существует нигде в мире.
4: Технологии, которые позволяют что?
6: Мы даже сериал про это целый сняли, он называется «Антология технологий Яндекс.Такси», и там мы простым языком рассказываем про всякие вещи, потому что, ну, там базовая есть, например, технология динамического ценообразования, есть технология диспетчеризации. Ты сделал заказ, да, тебе надо выбрать водителя. Кажется, что это просто, но за этим стоит целое там... Ну, то есть я думаю, что там можно пару докторских диссертаций... Я не шучу вообще. Пару докторских диссертаций по теории управления защитить о том, как это правильно делать, потому что ты же не один. Там, соответственно, дальше возникает задача о назначениях. Там возникает этот венгерский алгоритм прекрасный того, как эту задачу решать, чтобы, грубо говоря, что можно оптимизировать жадным алгоритмом тебе искать ближайшего водителя, можно пытаться оптимизировать среднее время подачи в системе. То есть, возможно, для конкретного заказа время подачи будет выше, но для другого пассажира этот водитель будет ближе, и поэтому суммарное время подачи в системе падает. Иногда машину подавать не нужно. Это тоже сложный вопрос, потому что иногда есть какие-то заказы, которые... Там, я не знаю, где-нибудь из какого-нибудь... В общем, водителю ехать 15 минут, скорее всего, этот заказ отменят. Его не надо назначать. Вот. И вот как бы, таких нюансов, их очень-очень много, и вот мы ими там занимаемся уже там, последние... Сколько вот? С 16-го года, там еще до этого команда тоже этим занималась, и вот мы смогли это все создать, и это базово, мне кажется, наше... в реальности самое, ну, большое конкурентное преимущество, которое позволяет нам с глобальными платформами на этом рынке конкурировать, потому что этот набор технологий – это те технологии, которые есть вот буквально у там, ну, 5 компаний в мире, и мы считаем, что мы как бы там точно топ-3, но сравнивать это сложно, потому что как бы, никто про это не рассказывает. Да? То есть это очень узкая такая, очень узкая прослойка, очень как бы, конкурентная и там тоже, наверное, ходить, кричать о том, что вот я тут такое придумал.
4: Я где-то недавно читал, что Яндекс.Такси заявил о том, что обеспечивает 0,5% российского ВВП.
6: Да, это порядок такой, соответственно, и там, ну, это вот одна цифра, наверное, и вторая цифра, которая тоже мы на которую смотрим, это процент от ритейл-потребления, потому что там, ну, ВВП не всегда, как бы оно разное очень бывает, разные структуры у него бывают, но вот в процентах от ритейл-потребления мы составляем где-то 2%. То есть это вообще всего, что люди покупают, из всего, что они тратят, они 2%.
4: Ну, так и есть. Я думаю, что ритейл, фуд, он там точно за 50 триллионов. Ну, соответственно, если у вас там триллион с чем-то, да, ну, как бы как раз есть те самые 2% от потребления. Я хочу поговорить о динамическом ценообразовании в Яндекс.Такси, потому что понятно, что это такая модель спрос-предложения, и вы вынуждены этот баланс регулировать ценой. Но вот хочется понять такие предельные случаи. То есть, предположим, есть какая-то регулярная цена, а есть тут, не знаю, там 10 баллов пробки. Вот как тогда ценообразование будет отличаться?
6: Есть какая-то базовая цена, вот, ниже которой не может быть. Это вот тот самый тариф. Да? И есть при этом повышающие коэффициенты, которые применяются, когда спрос превышает предложение. Дальше есть какое-то вот условно... Вот это обозначим точку за единицу. И есть... цена для пассажира, которая вот она как-то может вырасти. Я думаю, что у нас есть случаи, когда это растет больше, чем в 3 раза, но их исчезающе маленькое количество. То есть можно вот говорить, что вот она где-то от единицы до тройки, она может как-то гулять. Да? При этом этот механизм, он в реальности биржевой. Он очень близок к биржевому. То есть мы в каком-то смысле, единственная задача алгоритма – выдерживать время подачи 5 минут. Если он, у него не получается, он начинает повышать цену. Если у него опять не получается, он еще повышает цену. История компонента, который отвечает за динамическое ценообразование, это там, в абсолютном большинстве случаев не больше, чем X3, но внутри стоимости поездки есть минуты. И в зависимости от там, доли минут, допустим, доля минут в тарифе 50%. Если доля минут в тарифе 50%, и поездка стала в 2 раза длиннее, то она подорожала в 1,5 раза. И если на это еще теоретически применится какой-то там повышающий коэффициент довольно большой, то там могут быть, правда, большие разлеты, и нам когда там присылают жалобы какие-то и так далее, как правило, это вот этот случай. Да, то есть что это какая-то черная пробка, как правило, и там вот им... И люди сравнивают как бы какую-то цену, в рамках которой поездка, там, не знаю, ночью без пробок, там, когда водителей достаточно, versus ситуация, когда черные пробки, водителей на всех не хватает, все хотят уехать.
4: Как меняются тарифы у Яндекс.Такси в зависимости от пробок? Давай предельный случай возьмем. Вот когда нет пробок и когда 10 баллов.
6: Там есть много механизмов, которые как бы давят цену вверх. Прайсинг состоит из, очень если упрощать, есть стоимость посадки в автомобиль, фиксированная, которая фактически оплачивает водителю время, пока он до вас едет, среднее какое-то. Есть стоимость минут, есть стоимость километров. А в пробках, когда растет длительность поездки...
4: Километров мало, минут много.
6: Километров мало, минут много, минут... При этом минуты, как правило, мы стараемся, их доля в тарифе, там, например, в Москве, она определяющая. Это большая доля, соответственно, поездка 40 минут и поездка 2 часа, они не могут стоить одинаково. Пользователи часто этого не понимают, к сожалению, и как бы нас там в этом винят, хотя на самом деле виновато просто то, что вот они решили поехать в час пик. Это как бы... Это такой первый базовый механизм, из-за которого в пробке растет стоимость. Соответственно, второй механизм – это, скажем так, что такое пробка? Это когда много людей хочет куда-то поехать. Что такое динамическое ценообразование в такси, когда много людей хочет куда-то поехать, машин на всех не хватает? То есть это по природе своей как бы явление одного порядка. У меня вообще есть любимая фраза, что пробка – это динамическое ценообразование на дорожное полотно. И если представить, что время – деньги, то это становится константой. И третий механизм – это плотность свободных машин в окрестности точки, в которой вызывается машина. Но больше... Ну, это упрощение, но в основном оно смотрит только на это все. Вот единственное, что оно делает, это выдерживает время подачи в 5 минут, условно. И дальше, в момент, когда как бы, есть водители, водитель там, проводит на линии какое-то количество часов, а мы смотрим на свободных водителей. Да? И в момент, когда случаются пробки, те же самые поездки начинают занимать больше времени, и плотность свободных водителей на линии падает. И в этот момент динамическое ценообразование на это на все смотрит и говорит, я не могу выдержать 5 минут, мне нужно как бы еще приподнять цену. И поэтому, если есть пробка, то как бы будет дорого.
4: Какие главные метрики есть у Яндекс.Такси?
6: Про одну мы уже говорили. Эта метрика, она у нас внутри называется эффективность. Это доля времени, которую водитель проводит с пассажиром. Она же является прокси второй важной метрики. Это заработок водителя. Мы следим за тем, чтобы он постоянно рос. Это что касается водительской части. Соответственно, с точки зрения пассажирской части, вот именно маркетплейсные метрики – это время подачи. Машина должна приезжать быстро. Там, в нашем понимании, быстро – это там, что-то около 5 минут. Мы это называем completed to request. Метрика – количество заказов, которые завершаются успешными поездками. Мы тут таргетируем уровень там, где-то в зависимости от географии от 80 до 90%. Мы это считаем хорошим уровнем. Не 100, потому что некоторые люди просто заказывают и отменяют, и достоверно неизвестно почему.
4: На начале вообще развития сервисов вот онлайн-вызова такси такой ландшафт был очень конкурентный, да, в России. Был Get, Uber, Яндекс, Ситимобайл, там, наверное, в разных сегментах какие-то были еще игроки, да, где-то в регионах Индрайв, там, в премиум-сегменте Вилли. Вот с точки зрения важности времени подачи машины, вот было такое, что, вот, не знаю, если там 6 минут, то все, приложение сносят и начинают в другом заказывать.
6: В целом такая история есть, и в этом смысле мы для себя выбрали, что у нас машина должна приезжать быстро и гарантированно, и это очень важная часть нашей философии, за которую где-то в нас много летит камней, и мы про это, наверное, поговорим тоже отдельно, потому что для того, чтобы машина приезжала быстро, иногда надо повышать цены, иногда повышать цены довольно сильно. Но мы для себя такую философию приняли. Многие другие игроки как бы от этой философии там, отказались по тем или иным причинам. У кого-то, может быть, не получилось построить саму технологию, потому что это довольно большая, сложная, там, наукоемкая штука, которую в мире умеют делать... Вот вообще, в принципе, вот этот маркетплейс технологий такси, там и диспетчеризация, и динамическое ценообразование, и разные механики там, перемещения водителей по городу, чтобы это все под спрос подстраивалось. Это все большая, сложная технологическая задача, которую в мире, наверное, может решать компания 5. И поэтому это какая-то, наверное, критическая вещь, благодаря которой мы смогли в итоге стать лидером рынка там, во многих странах.
4: 1,5 триллиона – это сколько в поездках? Какая? Вот если давай сейчас про Россию поговорим, вот на примере России средняя поездка – это сколько в деньгах?
6: Средний чек где-то, я думаю, что рублей 400 сейчас. Это, я думаю, что где-то у нас по погоду у нас 4 с хвостиком. Я думаю, что в этом году будет 4,5 миллиарда поездок. Мы третья в мире платформа по количеству поездок. То есть первые китайцы, у них где-то 15-16 миллиардов в год.
4: Didi?
6: Да, да. Второй Uber. 8,5-9, и дальше мы 4,5.
4: Я хочу понять, как в Яндекс.Такси работает модель динамического ценообразования. Вот смотри, вот есть традиционный какой-нибудь бизнес. В нем модель спрос-предложения, она фактически определяет, например, сколько единиц услуги будет оказано или сколько единиц товара будет продано. Ну, то есть, если товара мало, на него повышают цену, и потребители условно начинают меньше покупать товар А, начинают покупать товар Б. Вот в случае с Яндекс.Такси, например, как это происходит? Они видят, что, не знаю, в приложении, бах, вот они съездили всегда за 400 рублей, а вдруг цена стала 800. И они что, они тогда пересаживаются на метро, например, в этот момент?
6: Там есть в механизме балансировки спроса и предложения есть два механизма. Соответственно, первый механизм – это действительно как бы часть спроса перераспределяется, то есть у нас там есть наша любимая эластичность, зависимость количества реализованного спроса от цены, и она там очень красивый линейный график, просто вот любой экономист мечтал бы, ну, если бы я был экономистом, и у меня бы не было этих данных, я бы мечтал с ними поработать, потому что это вот прям вот каноническая экономика. И часть спроса действительно там где-то перераспределяется на более поздние периоды, где-то уходят другие виды транспорта, и это как бы часть механизма. Но есть второй механизм, который в момент, когда цена растет, на линию выходит больше водителей. Там вот дождь, снег, как же так, все улетает в космос, вы такие злодеи, и вообще как же так, нехорошо такими быть. Как устроен этот механизм? В момент, когда резко вдруг случается дождь, что происходит? Спрос вырастает в 5, 6, в 7 раз может вырасти. Спрос в терминах, количество людей, которые заходят в приложение, смотрят цену.
4: Ну, то есть дождь, снег – это тоже фактор помимо пробок, правильно?
6: То, что там у нас в команде любят называть anecdotal evidence, это пример, на котором просто объяснять, но в реальности причин скачков дисбаланса спроса и предложений, их великое множество.
4: Можешь рассказать несколько факторов, почему в Яндекс.Такси вырастает цена? Вот происходит вот разбалансировка вот спроса и предложения.
6: Да, и самые простые разберем. Первая история – это любимый дождь. Вот лето, красиво, все здорово, вдруг пошел дождь. Что происходит? В приложение заходит огромное количество людей, проверяет цену и реально нажимает кнопку «Уехать». Это происходит там в 5-6 раз может вырастать. А водители так не могут масштабироваться. Мы это прям наблюдали вот на графиках, когда ты видишь, что реально начинается какой-то там апокалипсис за окном. В момент, когда водители у себя в приложении видят, что спрос резко вырос, они выходят на линию. То есть у нас на линию выходит там по сравнению, там просто неделя к неделю графики смотришь, может выходить на 30-40% больше водителей. То есть мы как бы гораздо большее количество спроса можем вывести. Да? И поэтому это очень важный механизм балансировки, что оно работает не только со стороны спроса. То есть у нас спроса слишком много, предложений слишком мало. Мы повышаем цену, предложение растет, часть спроса перераспределяется, они где-то балансируются, в какой-то точке встречаются. Да, это там, наверное, один такой самый простой механизм. И есть две альтернативы в дождь, поведение сервиса в дождь. Вот мы для себя приняли решение, что у нас машина всегда приезжает и приезжает за разумное время. Вот это наша стратегия. Дальше есть альтернативная стратегия, которой там какие-то компании придерживались, даже ее на флаг поднимали, что говорили, что у нас всегда будет там одинаковая цена более-менее, или она там не будет расти больше, чем сколько-то, но вызов машины превращается в лотерею. То есть такси всегда должно приезжать. Да, это иногда дорого, потому что скачок спроса в 5-6 раз невозможно. У нас нет столько машин. В принципе, во всем городе нет столько машин, сколько моментального спроса генерируется. При том, что, опять же, водители тоже не очень мотивированы работать за обычную цену, когда там, не знаю, там потоп, в общем, и вот это вот все. Это, наверное, один такой пример. Второй пример, следующий, это называется маятниковая миграция. Когда люди там тоже жалуются на цену, они очень часто заказывают машину. Скорее всего, если это происходит утром, они едут из спального района в центр. Вот мне повезло жить, мы тут сейчас рядом с Сити находимся, я как бы работаю в Сити, живу здесь недалеко. И в целом у нас на районе с утра цена всегда обычная, потому что есть большое количество спроса, который перемещает водителей из районов, где люди живут, это районы там ближе к МКАДу, да, в центр города. Соответственно, вот в этом вот районе, откуда люди едут, машины начинают, вот их сколько-то было, они начинают оттуда уезжать. Да, как бы, и баланс, и поток не сбалансирован, то есть гораздо больше машин уезжает, чем приезжает. Здесь заканчиваются водители, начинает расти цена. При этом в центре города в этот момент все абсолютно замечательно. Вечером происходит ровно обратный эффект. Если вы будете вечером пытаться уехать из третьего транспортного кольца, что происходит? Люди начинают выезжать и не возвращаться. То есть люди уводят машины из центра города. И если вы посмотрите на карту спроса вечером поздно, то в центре будет нехватка водителей и будут высокие цены. А на окраине будет все хорошо, тихо вообще, катайся по базовой цене сколько хочешь. И эти механизмы, они очень важны, они для любого города реплицируются. То есть вы можете взять любой город, в центре города с утра будет все спокойно, на окраинах будет дороже, чем обычно, вечером наоборот.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На дагестанском побережье Каспийского моря в районе Махачкалы и Каспийска ожидается понижение уровня воды ниже опасной отметки. Об этом сообщили в МЧС по Дагестану. Отмечается, что существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с нарушением судоходства, ухудшением экологической системы и активизацией береговых процессов и эрозии. Среди основных рисков чрезвычайной ситуации при низких уровнях воды – проблемы с навигацией. Новый состав Народного собрания Дагестана в работе должен ориентироваться на реальные перемены в жизни людей, об этом сообщил Федор Щукин. «Реальные перемены в жизни людей – главный критерий нашей работы. За каждым вашим решением, нашим решением – судьбы людей, будущее городов и будущее сил», – отметил Щукин. По его словам, доверие, оказанное жителям Дагестана депутатам, нужно оправдать не словами, а конкретной работой. Состав Народного собрания Дагестана 8-го созыва был сформирован из 3 политических партий, как и предыдущий состав. Большинство депутатских мандатов досталось «Единой России», их 69. Итоги выборов на первой сессии обновленного парламента подвел председатель избирательной комиссии Дагестана Магомед Дибиров. 13 участников специальной военной операции вошли в состав парламента Дагестана. Об этом на первой после выборов сессии Народного собрания республики сообщил Заур Искандеров. Он рассказал, что в республике создана правовая база для поддержки участников СВО и их семей, но предстоит еще большая работа по ее совершенствованию. В продолжение темы Заур Искандеров предложил внедрить искусственный интеллект в работу парламента Дагестана. Эта инициатива прозвучала в программном выступлении Искандерова как кандидата в председатели Народного собрания Дагестана. Он предложил депутатам совместно с профильными органами исполнительной власти проанализировать, какие направления деятельности можно перевести в цифровой формат. Разработать и утвердить госпрограмму развития Махачкалы предложил Заур Искандеров. Эта инициатива была озвучена им во время выступления перед парламентом республики в качестве кандидата и председателя Народного собрания. Он отметил, что важно охватить все сферы жизни столицы, чтобы она обновлялась комплексно. Среди других направлений работы, на которых депутатам нового созыва предстоит сосредоточить внимание, это республиканский бюджет, а также создавать условия для бизнеса. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Многие люди совершают большую ошибку, исключая жирную пищу, чтобы снизить холестерин. Если бы вы только знали, какое количество моих пациентов отказывались от яиц для того, чтобы холестерин не рос, поделилась гастроэнтеролог и диетолог Ольга Помайнецкая. При этом, отметила врач, на завтрак они ели быструю овсянку на молоке или якобы полезные мюсли с заправкой из фруктового йогурта. В итоге высокий холестерин и триглицериды, отметила врач. Проблему удавалось решить, когда человек убирал сладкие и высокоуглеводные завтраки и возвращал на стол жиры, яйца, немного сливочного масла,

0: лин и так далее, которые способствуют естественному восстановлению печени, так как 80% холестерина вырабатывается именно печенью, подчеркнула врач.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Анцух расположен у слияния нескольких рек. Среди них Гзаанор и Джурмут. Здесь соединяются дороги и тропинки, ведущие в населенные пункты Анцухского джамата, и проходит федеральная дорога из внутреннего Дагестана в Тляротинский район. Отсюда и название Анцух – 10 дорог. Само село было основано лишь в начале 20 века, но название Анцух встречается в истории еще более раннего периода. Первоначально Анцухско-капучинское общество входило в состав Дидаэтии или Дидо, а центром самого Анцухского союза сельских обществ считалось селение Чада-Калоб. Будучи расположенным на самой границе с Грузией, жители поддерживали с ней самые тесные связи, но не только дружеские. Они совершали набеги на богатые Алазанские долины. Развивались и торгово-экономические связи. Все это имело огромное влияние на культурное развитие. Также из Грузии сюда проникло христианство. Свидетельство тому – известная христианская церковь в Анцухе, развалины которой до сих пор не изучены. Несмотря на географическое положение, не оставались анцухцы в стороне в годы опасности для родного Дагестана. В знаменитом Андалалском сражении против Надир-Шаха участвовал военный отряд, руководителем которого был Гелега из Анцуха. Также документы Кавказской археологической комиссии свидетельствуют, что анцухцы, имея тесные связи с Грузией, дали убежище грузинскому царевичу Александру, сыну царя Ираклия II. В этот сложный для Дагестана период они проводили очень обдуманную и мудрую политику. 1858 год стал для анцухцев тяжелым. Генерал Враевский совершил карательную экспедицию в села Анцухского союза. Пылали аулы, и хлеба их были уничтожены. После окончания Кавказской

0: До войны, как известно, были проведены преобразования. Создана Дагестанская область, которая делилась на 9 округов. Анцугский участок входил в состав Гунибского округа. Наместником на Кавказе был назначен генерал Меликов, а наибом Анцугского участка был Шагав.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Министерство финансов Дагестана подготовило приказ, в котором ранжировало муниципалитеты республики по уровню их дотационности. Таким образом, все муниципальные образования региона были разделены на 4 группы в зависимости от доли дотаций в их бюджетах. В первую группу вошли муниципалитеты, где дотационность не превышает 5% от собственных доходов. В эту категорию попали Махачкала, Дербент, Каспийск, а также некоторые села Дербентского и Кизлярского районов. Во вторую группу попали 13 муниципалитетов с дотационностью от 5 до 20% от их доходов. Третья группа включает 100 муниципальных образований с дотациями и бюджетными трансфертами, составляющими от 20 до 50% от их собственных доходов. В этой группе находятся города Хасавюрт, Буйнакск, Кизилюрт и Дагагни. Наконец, четвертая группа состоит из 640 муниципалитетов, где уровень дотационности превышает 50%.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Глава Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину в размере 300 рублей за замену паспорта при изменении фамилии в связи с первым вступлением в брак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект, направленный на заключение в правительство России. Останина отметила, что смена фамилии при вступлении в брак является распространенной практикой, которая поддерживается традициями большинства народов России. Сейчас госпошлина за выдачу паспорта составляет 300 рублей за несвоевременную замену документа, если срок превышен более чем на 90 дней, предусмотрена административная ответственность. Председатель оргкомитета форума объединенных культур Татьяна Голикова подвела промежуточные итоги форума. По традиции она привела несколько цифр. По ее словам, в прошлом году более трети жителей страны посетили музеи, и треть соглашений на форуме были посвящены музейной деятельности. 90% молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет пользуются Пушкинской картой, к которой подключены 13 тысяч учреждений. Более 70% зрителей посмотрели за 9 месяцев текущего года российские фильмы в кинотеатрах по всей стране. «Культура – универсальный инструмент, который помогает народам наладить диалог», отмечает Голикова. «В России живет 194 национальности, которые говорят на 300 языках и наречиях, но это не мешает нам понимать друг друга». Конец цитаты. И в завершении выпуска. Ученые из Университета медицинских наук в Анкаре доказали, что авторитетный стиль воспитания напрямую повышает уверенность в себе у детей 10-12 лет. Опрос охватил более 400 семей. Турецкие специалисты опросили 416 подростков и их родителей, чтобы оценить, как методы воспитания сказываются на восприятии ребенком самого себя. Выяснилось, что у матерей и отцов, сочетающих эмоциональную теплоту с разумным контролем, дети обладают значительно более высокой самооценкой. Этот подход положительно влияет на все сферы – академическую успеваемость, физическое развитие, социальные навыки и семейные отношения. Школьники с такими родителями чувствовали себя комфортнее дома и увереннее в обществе. По словам исследователей, авторитетное воспитание позволяет подросткам безболезненно проходить через критическую стадию взросления. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч.
1: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Академические звания и некоторые почетные титулы важны при представлении партнеров. При отсутствии таковых используйте при обращении к собеседникам вежливые формы «мистер», «миссис», «мисс», сопровождаемые фамилией. Дождитесь, когда ваш партнер сам предложит называть его по имени, а не по фамилии. Молодые британцы 25-35 лет довольно быстро, возможно, уже в ходе первой встречи сделают это. Академические звания, а также почетные титулы обычно указываются на визитке. Визитными карточками британцы обмениваются во время первой встречи без какого-либо привычного ритуала. В британской практике бизнеса визиткам обычно не уделяется особое внимание в ходе представления партнеров. Достаточно лишь небольшого беглого взгляда на визитку, после чего она откладывается в сторону. Британскую манеру общения можно в целом охарактеризовать как вежливую и дружелюбную. Вместе с тем они всегда держат известную дистанцию в разговоре. Британцы очень ценят юмор и рассматривают его как лучший способ растопить лед в отношениях. Их юмор носит несколько саркастичный и самоуничижительный характер. Иногда его бывает трудно понять представителям других культур. Будучи сдержанным в проявлении эмоций, жители Британских островов предпочитают нейтральную тональность в разговоре. Поэтому избегайте превосходных степеней, излишнего проявления эмоций и чрезмерной прямоты в высказываниях. Не стоит слишком активно и часто использовать язык жестов и тела, прикасаться к собеседнику и стоять к нему слишком близко во время разговора, а также поддерживать продолжительный зрительный контакт. Старайтесь быть нейтральным и вежливым в разговоре. Используйте такие слова, как «пожалуйста», «спасибо», «простите» на английском языке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу рассказать, как стать специалистом по решению проблем. Стресс и тревога кроются не в самой ситуации, а в том, как вы реагируете на эту ситуацию. Проблемы — это нормальный, естественный и неизбежный фактор жизни. Ваша работа постоянно будет представлять из себя непрерывное поступление проблем, которые, как волны в океане, накатывают одна за другой. Вы будете решать проблему за проблемой каждый день, с утра до вечера. Они никогда не закончатся, однако они различаются по размеру и важности. Единственная составляющая проблемной ситуации, которую вы можете контролировать, это ваше к ней отношение, то, как вы воспринимаете проблему при ее возникновении. К сожалению, большинство людей перегружены проблемами. Они постоянно думают и говорят об этом. Кто виноват, почему это произошло и сколько это будет стоить? Но такой подход не поможет. Вместо этого, ваша задача стать ориентированными на решение и сконцентрировать всю свою энергию на том, что можно сделать для решения проблемы, какой бы она ни была. Люди, ориентированные на решение, самые ценные сотрудники в любой организации. Они позитивны и конструктивны. Они концентрируются на том, что можно сделать сейчас, а не на том, что уже произошло и чего нельзя изменить. И вот важное правило. Вы можете изменить свое отношение с отрицательного и тревожного на положительное и конструктивное в один момент, просто переключив свои мысли с проблемы на решение. Вместо того, чтобы искать, кто виноват и что делать, вы можете задать вопрос: что можно сделать сейчас и как решить проблему? Ваш разум устроен таким образом, что чем больше вы сосредотачиваетесь на поиске решений, тем больше решений вы найдете. Чем больше вы думаете и говорите о решениях, тем быстрее и проще вы найдете лучшие решения. Вы действительно станете более творческим и компетентным в решении проблем. Научитесь справляться с трудностями, достигать целей и добиваться ключевых результатов по мере того, как станете все больше и больше сосредотачиваться на позитивных и конструктивных шагах, которые вы можете предпринять. Как в бизнесе, так и в жизни. Чем лучше вы решаете проблемы, тем масштабнее будут задачи, решения которых вам будут доверять. Чем больше и дороже будут проблемы, которые вы решаете, тем больше вам будут платить. Тем больше будет у вас власти, и тем более высокую должность вы займете. Ваше продвижение по карьерной лестнице будет во многом определяться вашей способностью решать проблемы, с которыми вы столкнетесь на своем уровне. Когда вы продемонстрируете, что вы в состоянии справиться с текущими проблемами, вам предстоит перейти на новый уровень решения проблем, большей сложности и важности, почти так же, как вы переходите в следующий класс в школе после сдачи экзаменов. Приучите себя всегда ориентироваться на решение. Станьте таким человеком, к которому другие обращаются со своими проблемами, потому что у вас всегда есть хорошие идеи, как их решить. Чем больше вы сосредотачиваетесь на решениях, тем лучшие решения вы генерируете. Став тем, кто ориентируется на решение, вы сможете направить всю свою жизнь и карьеру по кратчайшему пути к тому, чтобы зарабатывать больше денег и быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Каждый день задавайте себе эти вопросы. Что я пытаюсь сделать? Как я пытаюсь это сделать? Есть ли лучший способ? Какие ограничения или препятствия мешают мне быстро достичь моих самых важных целей или получить желаемый результат? Какая одна решенная мной проблема помогла мне быстрее продвинуться вперед по карьерной лестнице или к моим целям? Запишите свою ключевую текущую проблему в самом верху страницы и поставьте знак вопроса. Затем найдите в себе силы написать не менее 20 ответов на этот вопрос. Выберите один из этих ответов и незамедлительно воплотите его в жизнь. Ориентируйтесь на решение и дальше. Теперь я бы хотел получить от вас обратную связь, и мой вопрос заключается в следующем. Приведите пример решения проблемы, с которой вам удалось справиться. Оставьте комментарий и поддержите тех, кто оставил комментарий до вас. Спасибо за просмотр. И помните, что если вы хотите изменить свое будущее, действуйте и действуйте прямо сейчас.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Эндрю Тейт – 36-летний американо-британский спортсмен, бизнесмен и блогер, родившийся в Чикаго в семье военного. С детства Тейт увлекался спортом и боевыми искусствами, а в 2007 году начал выступать как профессиональный кикбоксер. За годы спортивной карьеры Эндрю накопил множество долгов. Чтобы изменить свое финансовое состояние и расплатиться по счетам, он оставил кикбоксинг и подался в бизнес. Свои первые деньги Тейт начал получать, продавая пакеты телевизионной рекламы, не имея никакого образования. Сейчас бизнесмен зарабатывает по 10 миллионов долларов в месяц. Начать Эндрю Тейт предлагает с того, что необходимо определить, откуда берутся деньги. Если вы решили стать поистине богатым человеком, тогда вам нужно понять одну большую истину. Человек не создает деньги. Мы не правительство или государство, которое может взять и напечатать наличные. Человек получает деньги от другого человека. Поэтому каждый раз, когда вы тратите деньги, подумайте, как это произошло. Почему вы заплатили в одном месте, а не в другом? Допустим, вы решили выпить кофе. Подумайте о том, почему вы захотели это сделать в конкретном заведении. Как это заведение или кофейная точка смогли вас заполучить? Сколько стоит ваша чашка и сколько по итогу бизнес смог заработать на продаже напитка? Когда вы будете задавать себе подобные вопросы, вы начнете осваивать небольшие, но очень полезные уроки, которые откроют вам глаза на многие вещи. Каждый раз, когда вы задумываетесь о том, как и почему ваши деньги смогли заполучить другие люди, предприятия или сервисы, вы начнете видеть возможности. Возможности нового перспективного бизнеса или качественной услуги. Представляйте, как вы соревнуетесь с другими. Определите, что вы можете сделать такого, чего нет у других. Как вы можете их обогнать, где вы можете преуспеть. Обращайте внимание на детали, которых нет у других, поскольку Эндрю Тейт убежден, что детали решают многое. Да и вообще, оглянитесь вокруг себя. Большинство людей этого не делают, но если оторвать свои глаза от телефона или мыслей, вы сможете увидеть возможности. В этом быстро меняющемся мире важно быть гибким и научиться обращать внимание на возможности, которые нам дарит Вселенная. Например, поразмыслите о том, чего не хватает месту, в котором вы находитесь. Это может быть все та же кофейня, салон красоты или заправка. Уверен, в вашу голову придет пара-тройка идей, которые можно реализовать. И следующий совет как раз о том, что переходить к действиям нужно как можно быстрее. Сфокусируйтесь на скорости. Эндрю узнал о важности скорости и своей карьеры кикбоксера. Как только он учился наносить удары, его тренер кричал: «Быстрее, быстрее, быстрее!». Кикбоксинг – стремительный вид спорта, и для победы над соперником необходимо быстро двигаться и бороться. То же самое касается и заработка денег, создания потока доходов и бизнеса. Важно, чтобы все было сделано как можно быстрее. Большое количество людей тратят недели на то, что можно сделать в течение нескольких часов, если хорошо постараться, говорит Тейт. Однако не стоит забывать о том, чтобы эта работа была выполнена качественно. Поэтому обращайте внимание на скорость. Поставьте себе задачу выполнить все быстро и качественно. Хорошей практикой станет исключение всех отвлекающих факторов в момент работы. Отключите уведомления, звонки, мессенджеры, сайты и телевизоры. Подумайте о том, что сделав ту или иную работу как можно быстрее, вы окажетесь у намеченной цели намного раньше. Действуйте незамедлительно. Создайте правильное окружение. Будете ли вы думать о деньгах, когда ваше окружение обсуждает совсем другие вещи? Эндрю Тейт убежден, что если человек желает быть богатым, владеть большим количеством денег, создавать новые бизнес-идеи и пассивный заработок, такой человек просто обязан быть в постоянном потоке мысли об этом. «В моем окружении мы постоянно говорим о деньгах», — рассказывает Тейт. Если же так случилось, что вы не знаете ничего об этом, но очень хотите быть в теме, начинайте изучать деньги и предложите это сделать вашему окружению. Нам доступны колоссальные объемы информации о финансах, причем абсолютно бесплатная. Начните смотреть видео о пассивном заработке, изучать финансовую терминологию, слушайте бизнес-советы, а потом возвращайтесь в свое окружение и вместе обсуждайте это. Так вы начнете генерировать новые идеи, обмениваться знаниями и в конечном итоге еще быстрее двигаться к заветному заработку денег. Если многие успешные личности советуют выбирать то окружение, которое будет способствовать вашему развитию, то, как видите, Тейт дает шанс вашему существующему кругу людей тоже встать на путь богатства. Тем не менее, Эндрю подчеркивает важность окружить себя успешными людьми. Он считает, что попадание в правильные компании и построение отношений с единомышленниками может открыть двери для новых возможностей и ценных связей. Посещайте нужные для вашего продвижения мероприятия, семинары и конференции. Общайтесь с профессионалами в своей области и используйте платформы социальных сетей для приобретения новых связей. Сотрудничайте с близкими. Несмотря на важность окружения себя единомышленниками, Тейт отдельно рекомендует обратить внимание на самый близкий круг людей. Он уверен, что добиться лучших результатов можно в связке с родными и близкими. К семье и друзьям намного больше доверия, поэтому если вы решили, например, создать свое дело, возьмите в партнеры своего друга или племянника. Так, один из успешных бизнесов Эндрю построил вместе со своим братом Тристаном. Используйте то, что у вас уже есть. Проведите анализ того, какие ресурсы вам уже доступны. Например, у вас есть велосипед, машина, ноутбук, профессиональные знания из какой-то области, братья и сестры. Большинство людей уже имеют в своих руках средства, которые можно использовать для обогащения, но они просто их в упор не видят. Сядьте и выпишите все преимущества и инструменты, которые у вас есть. Уже благодаря ним можно рассмотреть варианты заработка, не используя для этого дополнительные вложения. Сосредоточьтесь на высокооплачиваемых навыках. Тейт подчеркивает важность развития востребованных умений, за которые работодатель готов платить большие деньги. Примеры высокодоходных навыков в принципе известны. Продажи, копирайтинг, программирование или цифровой маркетинг. Вкладывайте время и усилия в приобретение ценных знаний. Так вы будете увеличивать свой потенциальный доход. Ищите возможности для инвестиций. Эндрю Тейт призывает людей разумно вкладывать свои деньги. Прежде чем вкладывать свои кровные, важно проводить тщательные исследования и рассмотреть все риски, связанные с инвестициями. Так, сам бизнесмен проявляет интерес к вложениям в недвижимость, отмечая потенциальные выгоды от ее приобретения и получения пассивного дохода за счет сдачи в аренду. Контролируйте свои расходы. Тейт подчеркивает важность управления своими затратами и рекомендует жить по средствам. Он призывает внимательно контролировать, куда уходят ваши деньги. Избегайте ненужных долгов, сосредоточьтесь на сбережениях и инвестициях в будущее. Контролируя расходы, можно высвободить больше денег, чтобы направить их на создание истинного абсолютного богатства. Полагайтесь только на себя. Несмотря на то, кто будет рядом с вами, сколько пользы эти люди принесли вам в прошлом и как усердно они стараются сейчас, в любой момент все может кардинально измениться, и вам придется надеяться только на себя. Будьте готовы к любым вызовам и лично отвечать за последствия. Особенно это касается собственного дела. Частенько так бывает, что мы теряем поддержку, когда все идет наперекосяк. Поэтому крайне важно держать руку на пульсе и спасать ситуацию, ни на кого не возлагая. Возлагая надежды. «Вы именно там, где заслуживаете быть», — говорит Эндрю Тейт. «Если хотите чего-то большего, начинайте менять себя, тогда изменения придут и в вашу жизнь». Тейт говорит, что большинство людей обычно пытаются что-то сделать, не прилагая для этого достаточно усилий. Он уверен и на своем примере доказывает, что если человек будет стараться и выжимать максимум из своих возможностей, его ждет абсолютный успех. Напишите, какую сумму денег вам бы хотелось получать уже в конце этого года. Поставив эту цель, начинайте внедрять в свою жизнь советы Эндрю Тейта. Уверен, вас ждет успех.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 17 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Расим Загиров. 15 сел в Шамильском районе Дагестана остались без света из-за аварии на линии электропередач. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Аварийное отключение электроснабжения было зафиксировано сегодня утром в восстановительных работах. Сейчас задействованы 3 человека и 1 единица техники. К другим новостям. Сумма материнского капитала на первого ребенка в 2027 году вырастет до 778 тысяч рублей. Об этом сообщает Минтруд и соцзащиты Российской Федерации. Материнский капитал на второго ребенка составит 1 миллион 29 тысяч рублей, если он ранее не был оформлен на первенца. В 2026 году размер маткапитала на первенца составляет 728 тысяч рублей, на второго 963 тысячи рублей. Я напомню, что единовременное пособие при рождении ребенка со следующего года составит 30 тысяч рублей. Ну и 2 октября с 9 утра до 17.00 в Хасаюртовском районе будет закрыт для движения автотранспорта железнодорожный переезд на 2206 километре Петраковск. Причина – проведения ремонтных работ на железной дороге. Объезд будет организован под железным мостом на 2206 километре через село Покровское и село Муцау. С 1 по 3 октября в отдельных районах Дагестана ожидаются сильные осадки, повышение уровня воды в реках, сход селей малого объема. Региональная МЧС напоминает о мерах безопасности. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также держаться в стороне от линии электропередач. Ну и по поручению временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Федора Щукина, временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Дагестана Абдурахман Махмудов представил Дагестан на официальной церемонии инаугурации избранного президента Республики Южная Осетия Марата Камболова. Торжественное мероприятие состоялось в Цхинвале. Ну и спортсмен из Дагестана Гусейн Лабзанов стал победителем всероссийских соревнований по горному бегу «Вверх бегом на Олимп». Турнир прошел в Кисловодске в возрастной категории от 60 до 64 лет. Дагестанец преодолел дистанцию 4 километра 300 метров за 35 минут и 6 секунд. Этот результат принес ему первое место. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей. Компания Элко.
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.
2: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Актуальный вопрос». И сегодня мы отвечаем действительно на актуальные вопросы. И буду рада вашим звонкам в прямой эфир. Вопросы, касающиеся регистрации недвижимости. И вообще всего, что связано с нашей собственностью. Итак, номер телефона 8-988-291-1048 и городской 66-1048. Звоните, задавайте свои вопросы. Итак, у меня есть подборка вопросов, которые уже поступили, и на которые у нас есть ответы от Управления Росреестра по Республике Дагестан. Итак, обязательно ли проводить межевание земельного участка в 2026 году, если у меня есть старые документы на землю? Вот этот вопрос, ну, в той или иной интерпретации, достаточно часто задают наши радиослушатели. И действительно, вот с 1 марта 2026 года вступили в силу изменения для внесения в ЕГРН сведений о ранее учтенном земельном участке, ну, если его еще нет в ЕГРН. По вашему заявлению, теперь обязательно потребуется межевой план в дополнение к правоустанавливающему документу. Вообще, конечно, все очень сильно зависит от ваших планов. Если вы не собираетесь продавать, дарить или передавать участок по наследству и нет споров с соседями, межевание не является строго обязательным. Но в случае сделки, ну, то есть вы можете жить, работать на этом участке, не определив, без межевания. Но при этом, если вы собираетесь как-то юридически иначе оформить права собственности, то есть переписать этот участок на кого-то из ближайших родственников, там, подарить, продать, там, то да, тогда обязательно это нужно. Важно, что для сделок, это может быть и дарение, это и наследство, и для строительства наличие установленных границ в ЕГРН теперь необходимо. Без межевания вы не сможете полноценно по факту распоряжаться участком. То есть, если у вас был участок, но не было дома, и вот вы планируете построить дом, но у вас границы не внесены, то вы обязательно должны провести межевание. Что изменилось требование к межевому плану с 1 февраля 2026 года? Ну, с 1 февраля вступил в силу приказ Росреестра, который ввел обязательное указание уникального идентификатора адреса. Что такое уникальный идентификатор адреса? По факту это цифровой код из государственного адресного реестра. Аббревиатура ГАРА у нас уже встречалась в эфире, мы уже однажды рассказывали о том, что такое государственный адресный реестр. В принципе, вы сами можете в поисковой строке Яндекса набрать государственный адресный реестр, выйдите на сайт, там практически есть адреса всех объектов России. И вот этот уникальный идентификатор адреса, он должен быть обязательно указан в межевом и технических планах. Раньше кадастровый инженер вписывал адрес в текстовом виде, и это приводило к определенным ошибкам. То есть это могла быть даже просто какая-то опечатка, могла быть грамматическая ошибка. В итоге она приводила, к примеру, там Нурадилова могли написать Нуладилова, да, и это тоже приводило уже, получается, это техническая ошибка, но ошибка, и, значит, сведения неправильно отображаются. Вот, а теперь используется цифровой код, а цифровой код, он предохраняет именно вот таких вот, скажем так, нелепых опечаток. Если у объекта нет еще адреса в ГАРЦ, кадастровый инженер может инициировать процедуру присвоения адреса. В исключительных случаях, например, в рамках дачной амнистии, допускается указание описания места расположения места кода. Почему? Потому что удачи иногда может быть не быть адреса, да, как бы точно сказать. То есть она, дача может находиться, к примеру, там дачный поселок такой-то, но если улице не было присвоено название, значит, нет и уникального идентификатора, тогда да, достаточно иногда описание месторасположения. Вот, поэтому есть такой вот совет. Перед заказом межевания уточните у кадастрового инженера, есть ли у вашего участка уникальный идентификатор адреса в ГАР. Если нет, его получение может занять до 10 рабочих дней. То есть это уже задача кадастрового инженера. Но вы все равно спросите, поинтересуйтесь, потому что это теперь очень важная деталь, которая

Если вы подаете заявление о внесении сведений о ранее учтенном участке, которого нет в ЕГРН, и в межевом плане будут пересечения с границами других участков, муниципальных образований или территориальных зон, то Росреестр вам откажет регистрации. Что же делать? Ну, пересечение в первую очередь надо устранить. Это может потребовать согласования границ с соседями, то есть это должен быть акт согласования, а в спорных случаях это должно быть обращение в суд. Вот еще один вопрос, который у нас поднимался на одном из эфиров, это касающихся видов разрешенного землепользования. Я купил участок, но в ЕГРН не указал вид разрешенного использования. Как его зарегистрировать и изменить? Вот, ну, наверное, немножко нужно будет пояснить для радиослушателей, что такое ВРИ. Вид разрешенного использования – это одна из характеристик земельного участка, которая должна содержаться в ЕГРН. Если ВРИ отсутствует или вы хотите его изменить, необходимо подать заявление о внесении изменений в сведения ЕГРН. То есть сначала вы, в принципе, сначала определяете, какой вид разрешенного использования вам нужен и соответствует ли он градостроительному регламенту и категории земель. Обратитесь в орган местного самоуправления, администрацию. Именно они принимают решение об изменении вида разрешенного использования. И уже на основании решения администрации подаете заявление в Росреестр о внесении изменений в сведения ЕГРН о ВРИ. Важно, изменение ВРИ может повлиять на кадастровую стоимость и налог. Также нужно учесть, что смена вида разрешенного использования не всегда возможна, потому что это очень часто зависит от территориальной зоны. Еще один вопрос. Как зарегистрировать право собственности на земельный участок, если он ранее учтенный и права не зарегистрированы? Если участок уже стоит на кадастровом учете в ЕГРН, то есть у него есть уже свой кадастровый номер, то право собственности, а при этом право собственности не зарегистрировано, вам нужно подать только заявление о государственной регистрации права без кадастрового учета. Это можно сделать через МФЦ. То есть вообще процедура кадастрового учета и регистрации прав, это по факту это две разные процедуры. То есть постановка на кадастровый учет, это значит, что объект вносится в ЕГРН, ему присваивается кадастровый номер, вносятся его данные, описание. А право собственности, это когда право пользования этим объектом недвижимости закрепляется за определенным человеком. Вот зачастую вот эти два, это происходит одновременно, то есть постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности. Да, но при этом, если вы подали заявление на именно постановку на кадастровый учет и регистрацию, а объект уже есть в ЕГРН, у него есть уже кадастровый номер, то заявление могут вернуть, потому что иначе будет дублирование объекта, то есть это невозможно. Поэтому надо четко, прежде чем как подать заявление о праве на право регистрацию права собственности, запросить выписку и узнать, есть ли у вашего объекта недвижимости кадастровый номер, был ли он поставлен ранее на учет, и только потом подавать уже заявление. Документы, которые необходимы, это паспорт, СНИЛС, правоустанавливающие документы и госпошлина. Вот, важно, что если участок не стоит на кадастровом учете, ну, нет в ЕГРН, то с 1 марта 2026 года для его постановки на учет требуется межевой план. Это сейчас обязательное условие. Межевой план это делают кадастровые инженеры. Узнать о том, какие кадастровые инженеры, можно узнать...

0: на сайте Росреестра есть раздел «Кадастровые инженеры», и там публикуются ежеквартально рейтинги, скачать таблицу, и там же ознакомиться уже с данными кадастровых инженеров, работающих на территории Республики Дагестан. Могут ли отказать в регистрации права, если границы участка не установлены, нет межевания? Да, могут, но не всегда. Если вы регистрируете право на ранее учтенный участок, который уже есть ЕГРН, но без координат границ, регистрация права возможна. Однако для внесения сведений о таком участке, если его нет в ЕГРН, или для уточнения границ, межевой план обязателен. В целом, вообще отсутствие межевого плана – это огромный риск для собственника. Без установленных границ сложно доказать свое право в споре с соседями. Могут возникнуть проблемы при сделках, возможны ошибки в кадастровой стоимости и налогообложении, как в сторону плюса, так и в сторону минуса. Поэтому вообще очень советую всем собственникам земельных участков действительно провести межевание, которое позволит в будущем обезопасить и в случае возникновения ситуации, когда вам нужно будет данный участок подарить, продать, оставить в наследство у будущих собственников, то это будет осуществлено без таких вот серьезных препятствий. Итак, вот еще один момент, который касается кадастровой стоимости. Я не согласен с кадастровой стоимостью участка, куда нужно обращаться и в какие строки. Да, действительно, оспорить кадастровую стоимость можно. От размера кадастровой стоимости участка и вы выплачиваете налог. И понятно, что зачастую кажется, что он не всегда справедлив. Но давайте посмотрим, как же это можно сделать. С 2026 года порядок оспаривания изменился. Теперь обязателен досудебный этап. Сначала нужно обратиться в региональное бюджетное учреждение. Это ГБУ, которая проводила кадастровую оценку, Дахтехкадастр в нашем случае, заявлением об установлении государственной стоимости в размере рыночной. По общему правилу 6 месяцев – это срок с даты внесения стоимости в ЕГРН, который вы можете оспорить кадастровую стоимость. Однако есть еще решение Конституционного суда, которое разрешило физическим лицам подавать заявление в течение 1 года с момента получения налогового уведомления, если они узнали о налоговых последствиях позже. Вот, если вам ГБУ откажет, то вы можно подать в суд, прямой иск в суд без досудебного обращения сегодня могут оставить без рассмотрения. Поэтому, если вы не согласны с кадастровой стоимостью, а вы о ней узнаете сразу после получения налогового уведомления, то вы можете действительно оспорить данную оценку и обратиться к ГБУ Дахтехкадастр. В течение полугода для юридических и физических лиц и в течение года для физических лиц. Можно ли провести межевание, если сосед не подписывает акт согласования границ? Вот очень зачастую вот прям актуальный вопрос для Дагестана, потому что ситуация, при которой соседи отказываются или они идут на контакт, диалог, да, он, конечно, нечастый, но встречается. И тут вот действительно, что же можно сделать? Если сосед отказывается подписывать акт согласования или не явился на процедуру, кадастровый инженер обязан направить извещение о проведении собрания о согласовании границ по адресу из ЕГРН. Вот, дальше. Зафиксировать акт согласования, факт отказа или неявки. То есть то, что сосед не явился, то, что сосед отказал, это должно быть зарегистрировано кадастровым инженером в акте согласования, который прилагается уже к межевому плану. и далее подготовить межевой план с отметкой о наличии возражения. То есть, да, границы будут, межевание будет проведено даже без согласия соседа. Но, конечно, лучше найти вариант, при котором вы можете данный вопрос согласовать. Итак, напомню, наш номер прямого эфира 8-988-291-1048. Мы ждем ваших звонков и сообщений. Желательно даже сообщений. Спасибо.
1: Реклама на Диалог ФМ.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. «Кикуни» и «Курага». Вкусный союз.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
2: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
0: Итак, напомню, номер прямого эфира 66-10-48, и вы можете отправить сообщение на номер 8-988-291-1048. Итак, следующий вопрос. Что делать, если межевание уже проведено, но границы не внесены в ЕГРН? Да, такая ситуация тоже бывает. Ответ: если межевой план подготовлен, но сведения в ЕГРН не внесены, нужно подать заявление о кадастровом учете изменений, ну, уточнение границ, через МФЦ. То есть вы к заявлению прилагаете межевой план в электронном виде. А само заявление обязательно должно нести в шапке. Вы должны указать, что речь идет о кадастровом учете изменений. Важно, если с момента подготовки межевого плана прошло более 2 лет, могут потребоваться актуальные сведения. Поэтому уточните у кадастрового инженера, не изменились ли требования. Нужно ли межевание, если участок используется по фактическим границам более 15 лет? Этот вопрос немножко дублирует, конечно, тот, который у нас был еще в начале эфира. И тут тоже еще отмечу, что фактическое использование не заменяет юридического закрепления границ. Да, то, что ваши там предки знали, что это ваша земля, и границы проходили вот оттуда до оттуда, это не значит, что в ЕГРН это будет записано точно так же. Без межевания и внесения сведений в ЕГРН границы участка юридически не определены, то есть их нет. Это создает риски, потому что при продаже покупатель все равно потребует межевания, потому что по новому закону оно должно быть обязательно. При споре с соседями вы не сможете доказать, что ваши границы проходят именно здесь, а нигде иначе. Ну и, конечно, могут быть проблемы при определении расчете налогов и кадастровой стоимости. Но тут еще один есть момент такой, в любом правиле есть исключение. Если участок был представлен до 2001 года и права на него не регистрировались, можно воспользоваться упрощенным порядком. Например, выписка из хозяйственной книги. Но для внесения сведений о границе и межевании все равно потребуется. А дальше. Вот вид разрешенного использования, этот, я думаю, что количество вопросов с этим связано именно у нас на одном из эфиров был начальник государственного земельного надзора Марат Курбанов, и он очень огромное внимание уделил именно вот этой аббревиатуре и определению, потому что действительно, покупая участок земли, мы не всегда понимаем, насколько важно сначала определить, что мы можем сделать с этой землей. Можем ли мы на ней строить? Можем ли мы использовать ее, построить там, к примеру, магазин, или мы имеем право только дом? Это очень важные вопросы, которые нужно решать, скажем так, до владения участка, до того, как вы приступите к его освоению. И как узнать, какой вид разрешенного использования установлен для участка? Ну, в первую очередь, вы должны заказать выписку из ЕГРН об основных характеристиках объекта. Это можно сделать через госуслуги, авторизировавшись. В ней будет указан вид разрешенного использования. Если в выписке в РИ отсутствует или не установлен, это означает, что сведения не внесены. То есть в ЕГРН эти сведения не были внесены. Но тут вы еще можете проверить правила землепользования и застройки муниципального образования. Там указаны виды использования для каждой территориальной зоны. Тогда вы определите, вот к какому территориальной зоне относится ваш участок, и вы поймете уже, что можно на нем делать, а что нет. И вы можете еще обратиться к публичной кадастровой карте. Это тоже в поисковой строке Яндекс можно набрать «публичная кадастровая карта». В выпадающем слева меню вы вводите сначала кадастровый номер своего объекта, и уже выйдут ваши сведения, где будет отображен в том числе и в РИ вашего участка. Можно ли изменить в РИ на ИЖС? Если участок находится в зоне сельскохозяйственного использования. Но вот тут вот действительно сложный вопрос. Если участок, территориальная зона не предусматривает ИЖС, индивидуального жилищного строительства, то нет. Изменение вида разрешенного использования возможно только в пределах видов, установленных градостроительным регламентом для данной зоны. Если ваша зона сельскохозяйственная, ЭЖС там не допускается. Но есть вариант. Вы можете обратиться в администрацию с заявлением о внесении изменений ПЗЗ, то есть это сделать перевод в другую зону. Но это достаточно длительная процедура, предусматривающая в том числе и публичные слушания. Поэтому, если вы собираетесь приобретать участок сельской местности, то обязательно необходимо проверить вид разрешенного использования. Еще раз напомню, это можно сделать либо заказав выписку через госуслуги. Если в выписке не указан вид разрешенного землепользования, это значит, что в ЕГРН он не был внесен, тогда вы можете самостоятельно проверить это на платформе НСПД, введя кадастровый номер объекта. Что будет, если использовать участок не по целевому назначению? Ну, это в первую очередь административное правонарушение, которое предусматривает штрафы. Об этом мы подробнее поговорим в одном из наших следующих эфиров, потому что это действительно обширная тема, и тем более, что сейчас законодательство ужесточено по отношению к собственникам, которые, используют участок не по назначению, либо запускают его использование просто, это достаточно много ситуаций, когда участки покупались на будущее, да, там, детям, внукам, правнукам, и земля пустует, земля никак не используется. Это, с одной стороны, кажется, это же замечательное вложение, я оставлю землю, а не что-то другое. Но, с другой стороны, земля должна работать на людей, и на ней должно быть либо что-то посажено, либо что-то построено. Об этом мы поговорим действительно в одном из наших следующих эфиров. Еще вопрос. Можно ли зарегистрировать право на земельный участок, если он не стоит на кадастровом учете? Нет. Вот это вот действительно ситуация, то есть регистрация права без кадастрового учета невозможно, а кадастровый учет без регистрации права – да. Ну, то есть, да, объект может находиться на кадастровом учете, но при этом собственник не установлен, но обратной ситуации нет, не бывает. Сначала нужно поставить участок на кадастровый учет, то есть внести сведения в ЕГРН. И напомню, что для участка обязателен межевой план. И только после присвоения кадастрового номера можно подать заявление о регистрации права. Вот только так, вот только такое правило. Какие документы нужны для регистрации права на земельный участок при переходе его по наследству? Но в первую очередь это паспорт и СНИЛС заявителя. Вообще напомню, что вот СНИЛС, это вот зеленая карточка, которую многие из нас носят в своих документах, она сейчас, мне кажется, даже важнее паспорта, потому что паспорт мы меняем в течение жизни как минимум 2 раза. А СНИЛС нам выдается при рождении, вот этот номер, и он остается с нами всю жизнь. И наличие этого номера в ЕГРН сейчас оно стало обязательным. И если у вас ранее вы не вносили данные СНИЛС, то советую обновить эти данные. Это можно через госуслуги добавить данные СНИЛС в данные ЕГРН. Процедура достаточно простая. Для чего это нужно? Когда вы ищете выписку в ЕГРН, то вы вводите, конечно, имя, фамилия, паспортные данные, имя, фамилию, да, паспортные данные тем более могут меняться. То есть человек получил паспорт там в 14 лет, а в 45 он его поменял, и, естественно, у него меняется номер паспорта. И тот паспорт, что был 25 лет, если он был внесен в ЕГРН, то номер паспорта, когда спустя там 20 лет, он уже, вы по этому номеру не найдете данных. Поэтому действительно, а СНИЛС он не меняется, а имя, фамилия могут повторяться, потому что полных тезок, особенно в Дагестане, у нас много. СНИЛС – это действительно ваш идентификатор. Итак, СНИЛС – свидетельство о праве о наследстве, то есть вы его получаете у нотариуса, выписка из ЕГРН на участок, если он есть, если есть. То есть если у вас нет на руках этой выписки, то это не является обязательным условием. И квитанция об оплате госпошлины. Для наследников оплата госпошлины, если не ошибаюсь, составляет 0,3% от кадастровой стоимости, но не более 100 тысяч для близких родственников. То есть это максимальная сумма. Частью, конечно, она не бывает такой. 0,3%, напомню. Важно, если наследодатель не зарегистрировал право при жизни, наследник все равно может зарегистрировать его на себя на основании свидетельства о наследстве. То есть, если вы знаете, что там документы на дом были получены там, в 70-е, 80-е годы, или вообще существует только выписка из похозяйственной книги, и ваш родственник ушел, документы остались именно в таком состоянии, то это не значит, что даже если в похозяйственной книге указан там ваш прадед, дед не спешил, отец тоже не спешил, и вот вы остались с этим разбираться, вы все равно являетесь наследником, вы можете переоформить права на себя на основании свидетельства о наследстве. Могут ли отказать в регистрации права, если в ЕГРН есть ошибки в площади участка? Да. Ошибка влияет на идентификацию объекта. В этом случае сначала эта ошибка является реестровой ошибкой, и для начала вам нужно эту ошибку исправить. Причиной может быть что угодно. Это может быть ошибка при внесении данных, это может быть ошибка, допущенная кадастровым инженером, то есть он неправильно указал там площадь объекта. Но, тем не менее, эту ошибку нужно будет исправить, иначе она повлияет в целом на, скажем так, на идентификацию объекта. Нужно подать заявление об исправлении ошибки приложить документы, подтверждающие правильные сведения, это межевой план и правоутверждающий документ на данный земельный участок. Подается, конечно, через МФЦ. Итак, еще один вопрос, тоже касающийся старых-старых земельных участков. Вообще земельный вопрос в Дагестане, по-моему, самый актуальный вопрос. И людей больше беспокоит, что делать с землей, чем с квартирой. Ну, это действительно, потому что ситуация с землей, она после апрельского наводнения, она стала больше тревожить, потому что очень много людей, которые потеряли свои дома, свои земли, столкнулись с тем, что нужно теперь доказывать, что это был их дом, что это была их земля, особенно в ситуации, когда земля просто исчезла, потому что несколько участков, они в результате оползни просто перестали существовать. А собственники остались, и вот им надо что-то теперь делать, доказывать свои права. Конечно, правительство идет навстречу, и было принято ряд мер, но тем не менее, для тех, кто сейчас еще не зарегистрировал права на свои земельные участки, неважно, где они находятся, все-таки это повод поспешить и оформить свои права на собственности. Итак, как зарегистрировать право на земельный участок, если он представлен в 90-х годах и документы утеряны? В первую очередь восстановите правоустанавливающий документ через архив администрации или органа, предоставившегося вам участок. То есть это может быть администрация сельского поселения, администрация района. Если это невозможно, а с этим очень многие сталкиваются, то можно обратиться в суд с заявлением об установлении факта владения и пользования участка. То есть вам нужно подтвердить, что вы фактически с 1990-х годов пользовались данным участком, что вы им владели, что у вас были там хозяйства, у вас построен дом, то есть что это ваш участок. И уже на основании решения суда Росреестр может зарегистрировать право собственности. Есть еще альтернатива, что если участок был представлен до 2001 года, то в качестве подтверждающего документа может подойти выписка из похозяйственной книги. Но это особенно касается сельской местности. И еще такой момент, как узнать кадастровую стоимость. Ну вот у нас уже был на эту тему, и я думаю, что многие этим действительно актуально для многих, как узнать, не ожидая налогового уведомления. Итак, кадастровая стоимость объекта, она указана в ЕГРН, то есть вы можете запросить расширенную выписку и узнать, но и налог высчитывается именно исходя из кадастровой стоимости. Итак, что делать, если кадастровая стоимость завышена? Ну, мы об этом уже говорили, и это нужно обратиться к ГБУ Дахтехкадастр. Так, вот еще такой момент. Комплексные кадастровые работы, они проходили по всей территории Дагестана, и это аббревиатура ККР, да, вот чаще всего используется. И это работы, которые были для всех участков, вне зависимости от воли собственника, то есть они проходили в массовом порядке, это были бесплатные работы за счет бюджета. И задача была установить границы всех объектов, выявить ошибки и наполнить ЕГРН точными сведениями. И получить, поэтому очень многие получали и продолжают получать извещение о прохождении кадастровых работ на госуслугах. Многих это пугает, к этому пугаться не нужно. Вот поэтому вот комплексные кадастровые работы – это скорее во благо, потому что это позволит вам самим, если у вас участок не границы ранее не были установлены, то, как бы установить, получить сведения о границах своих участков в процессе этих работ. Как узнать, проводится ли ККР в моем кадастровом квартале? Ну, информация публикуется на сайте Росреестра в разделе «Кадастровые работы». И также можно заказать выписку из ЕГРН, и если в рамках ККР границы были установлены, то они отобразятся. У нас небольшая пауза, и еще раз напомню, у нас номер для сообщений 8-988-291-1048.
1: Реклама на Диалог ФМ.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
2: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
0: Итак, мы возвращаемся к нашим вопросам, и у нас вот есть новые. К сожалению, вот несколько вопросов есть, которые я не смогу ответить, но обещаю их переадресовать Кадилаевой Марии Ахметбековне. Это юрист, начальник правового отдела управления Росреестра по Республике Дагестан. Она будет одним из наших следующих эфиров. Касается этот вопрос роли нотариуса и касающиеся судебных вопросов, связанных с недвижимостью. Я думаю, что эти вопросы я адресую ей, и она обязательно ответит, поэтому извините. К сожалению, не все ваши письменные вопросы будут озвучены сегодня в эфире. Итак, вопрос по межеванию у нас опять, и я думаю, что это действительно, по-моему, самый актуальный вопрос на сегодняшний день. Нужно ли межевание при продаже участка? Мы об этом уже говорили, что если границы не установлены, покупатель может потребовать межевания. Да, межевание сейчас является обязательной процедурой. Без установленных границ сделка возможна, но рискованна. Покупатель не сможет точно определить, что именно он покупает. Вот. Но и еще такой момент. Если вы покупаете земельный участок в ипотеку, то банк не одобрит, если нет, границы не внесены в ЕГРН. Еще такой момент. Можно ли продать участок, если право собственности не зарегистрировано? Нет. Право собственности должно быть зарегистрировано в ЕГРН. Без регистрации вы не сможете распоряжаться участком, продавать, дарить, закладывать. Вот, поэтому обязательно. И еще один момент. Вот на что лучше всего обратить внимание при покупке земельного участка? Выписка из ЕГРН, свежая выписка, обязательно смотрите на дату. Она вам покажет право собственности продавца, она вам укажет вид разрешенного использования из данного земельного участка. Второе – это правоустанавливающий документ продавца, подтверждающий его права на этот земельный участок. И межевой план, то есть это обязательное условие. Согласие супруга. Вот об этом многие забывают. Но если вы покупаете земельный участок, то обязательно уточните семейное положение продавца. Согласие супруга или супруги обязательно, иначе сделка может быть впоследствии оспорена в судебном порядке. И еще справка об отсутствии задолженности по налогам и арендной плате. Итак, вот именно это ключевой пакет документов, которые обязательно должен быть представлен при сделке купли-продажи земельного участка. И вопросы, касающиеся НСПД, вот Национальная система пространственных данных. Да, я о ней уже говорила, это, в принципе, портал, и пользоваться им Я не могу сказать, что просто, но разобраться можно. Есть слева диалоговое окошко, в которое вы вводите кадастровый номер объекта либо адрес объекта. И справа на карте вы уже можете найти данный объект, заказать о нем справку, то есть отобразятся сведения об этом объекте, в том числе и вид разрешенного использования, размер объекта, его положение. Но вот вопрос, то есть по факту НСПД – это такая цифровая платформа, которая объединяет данные ЕГРН, градостроительную документацию, и через НСПД вы можете проверить границу участка, увидеть, не пересекается ли ваш участок с другими участками. Вы можете заказать выписку, потому что можно авторизироваться, войти на НСПД через госуслуги, и, по сути, получится одновременно перейти на госуслуги через НСПД и заказать выписку. И подать заявление на регистрацию. Это тоже сейчас новое, можно. То есть НСПД позволит выявить ошибки до подачи документов, что снижает риск приостановки при подаче заявления уже в Росреестр. С 1 января 2025 года установлена возможность использования НСПД при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Вот. В Дагестане интеграция, она практически уже завершена, и можно спокойно подать заявление на регистрацию права через НСПД. Так что это вполне возможно и достаточно, несложное. На этом сегодняшний эфир мы завершаем. Я очень благодарна вам за вопросы, которые вы нам присылаете в эфир. И надеюсь, они не будут последними. Напомню, что вопросы вы можете присылать по номеру 8-988-291-1048. И до новых встреч в эфире.
1: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Пакистане. Принятой формой приветствия в деловой среде Пакистана является рукопожатие. Рукопожатие обязательно сопровождается устным приветствием. «Ассаламу алейкум», что означает «мир вам». В ответ нужно произнести «у алейкум ассалам», что значит «и вам мир». При обращении к партнеру, особенно в ходе первых встреч или в ситуациях официального общения, сначала называют должность, звание или степень, и только после этого фамилию партнера. В деловой практике Пакистана обмен визитками происходит, как правило, в начале встречи. Визитные карточки должны содержать всю необходимую стандартную информацию, включая фамилию и имя, должность, название компании, актуальные контактные данные. В пакистанской культуре общения личные темы не являются темами табу. Могут спросить о том, женат ли собеседник, сколько у него детей, какое у него образование и даже поинтересоваться насчет того, какие религии приняты в культуре собеседника и какую религию он исповедует. На начальном этапе развития деловых отношений пакистанцы, как правило, ведут себя несколько формально и довольно сдержанно, считая, что проявление эмоций, в том числе громкая речь и экспрессивное поведение, являются свидетельством незрелости и отсутствия опыта. В пакистанском обществе, безусловно, акцент сделан на отношениях между людьми, и для их поддержания важно быть тактичным, уходить от резких суждений и вообще не выражать свои мысли слишком прямолинейно.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Депутаты Народного собрания Дагестана утвердили структуру парламента 8-го созыва. Парламент состоит из 11 комитетов. К 10 комитетов, существовавших в предыдущем созыве, добавился новый по контролю, противодействию коррупции и регламенту. Я напомню, что в новый состав парламента, как мы ранее сообщали, вошли 3 политические партии. Впрочем, те же, что и в предыдущем созыве. Большинство депутатских мандатов досталось «Единой России». Житель Дах-Успаринского района Дагестана предстанет перед судом по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. Я напомню, что по версии следствия, в 2024 году мужчина разместил на личной странице в одном из мессенджеров видеоматериал, который содержит публичные призывы к экстремизму. Доступ к публикации имел неограниченный круг пользователей. Уголовное дело сейчас направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Махачкалы. Экс-начальник отдела строительства и архитектуры мэрии Каспийска арестован по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Дагестана. В мае 2019 года он выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 3 многоквартирных домов. В зданиях, построенных компанией «Ардак» на проспекте Акуличева, не было предусмотрено газоснабжение, они не являются пригодными для проживания. Советский суд Махачкалы отправил подозреваемого под стражу на 18 суток до 17 октября включительно. Министерство науки и высшего образования России более чем на четверть сократило перечень олимпиад школьников, которые давались победителям право на приоритетное зачисление в вузы. Вместо 83 олимпиад в списке остались 60. По словам советника президента России Елены Ямпольской, эта мера поможет устранить возникший в этом году перекос в ходе приемной кампании. Ну а в Новом Хушете в Махачкале пройдут плановые ремонтные и восстановительные работы на объектах водопроводного хозяйства. Об этом сообщает единый оператор Республики Дагестан. В связи с этим будет временно приостановлена насосная станция второго подъема на водопроводных очистных сооружениях в поселке Новый Хушет. На период проведения ремонтных мероприятий возможно снижение давления, перебои, также полное временное прекращение подачи холодной воды. В зону возможных отключений попадают потребители, проживающие на территории Ленинского района Махачкалы. Ну и прокуратура города Буйнакска добилась расторжения незаконного договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. Надзорное ведомство установило, что в 2025 году постановлением главы села Нижнее Казанище без проведения торгов гражданину в аренду сроком на 5 лет был предоставлен земельный участок площадью 15 гектаров. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
5: Салам алейкум, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу» и я, и ведущий Рустам Абдурахманов. Сегодня у нас четверг, 18.05, и, соответственно, мы начинаем наш прямой эфир. Напоминаю, что тематика нашей передачи созвучно названию нашей передачи. То есть мы в ходе нашего эфира обсуждаем все вопросы, которые касаются так или иначе безопасности дорожного движения. И сегодня у меня в эфире очень дорогой и редкий гость. Ну, он наш земляк, но уже более 16 лет проживает в Соединенных Штатах Америки и работает там дальнобойщиком. Атаев Рагим Русланович. Ассаламу алейкум, Рагим.
6: Алейкум.
5: То есть, Рагим. Я извиняюсь, не Рагим, а Ярагим. Ну, вот хотелось бы, чтобы сегодня наши радиослушатели проявили большую активность и задавали вопросы свои, которые интересуют, в том числе и про, скажем так, жизнь, водительскую жизнь в Америке. И сделать вы это можете по телефону 66-1048, это телефон прямого эфира. И вы также можете написать свой вопрос нам в мессенджер WhatsApp 8-988-291-1048. Еще раз напоминаю, телефон для звонков 66-1048. Сегодня мы в эфире Серги будем обсуждать правила дорожного движения в США, ну и как ему, как водителю, как дальнобойщику живется и работается в Америке. Так, ну и первый вопрос, Сергей, как ты пришел к тому, что вот занялся, скажем так, дальнобоем в Америке?
6: Для начала всем салам алейкум, приветствую гостей столицы республики и жителей. Тут все просто, нужда заставила, как говорится. Я по образованию экономист, но это была единственная работа в Штатах, где можно было поднять, как говорится, максимум денег без знания языка, без образования. То есть, грубо говоря, нужда заставила, так как была жена и ребенок.
5: Тяжело было сдавать на водительское удостоверение, то есть, ну, на разрешение?
6: На тот момент, да, потому что сдавалось только на английском. Там, если не ошибаюсь, 5 пунктов было, то есть там система воздушная, двигатель, отдельно трак. Вот, я извиняюсь, что я буду некоторые слова употреблять, я не специально. Фуру, да, или как правильно
5: да,
6: назвать?
5: Фура,
6: да, фура. Фуру, да. То есть там из нескольких этапов состоит этот экзамен, и даже вот, например, основная часть, пока основную часть не сдашь, там по воздуху, воздух имеется в виду утечка, то есть там отдельно этот экзамен нельзя было сдавать, то есть постепенно, как бы, ну, можно сдать. Было тяжело, потому что сейчас уже есть в некоторых штатах на русском можно сдавать, а тогда все было на английском.
5: Ну, это то, что касается технической части автомобиля, а вот что касается правовой части, есть какие-то требования к знаниям правил дорожного движения? Есть такое понятие вообще, там, правила дорожного движения?
6: Там все намного проще. Единственное, наша... Три цифры золотые – это 13,6, это в дюймах, это высота стандартной фуры. То есть 13,6 на мостах везде, если ты выше, где-то кто возит негабаритный груз, это для них актуально. Но всегда, если 13,4, любая цифра, она прямо у нас там сразу откладывается в голове, и мы сразу тормозим, лишь бы не заехать под мост. Других правил таких нету, потому что все у них расписано, знаки всего, точно не скажу, но на скидку три знака – стоп, уступи дорогу и прими право. То есть, когда заканчивается полоса, заходи в поток, вот, знаки буквально немного.
5: То есть, на интуитивном уровне все понимается и читается?
6: Да, и инфраструктура располагает, там разгонная полоса достаточно длинная, там даже без знака ты, когда прерывисто идешь, уже заходишь в основной поток.
5: Со скольки лет в Америке можно получить права?
6: Сейчас у меня дочка сдавала 16, 16 только присутствие родителя, можешь ездить, то есть посадил ребенка, он едет, а с 18 она уже сама может. Это штат Нью-Йорк, может быть, в других штатах что-то отличается, да, вот, вот сразу оговорюсь, не все, что я сейчас скажу, все правда, потому что, грубо говоря, у нас в Нью-Йорке, например, 25 миль в час ограничение, в той же Неваде это будет там 40 по городу. То есть
5: от штата к штату правила отличаются?
6: Да, очень. Еще добавлю, например, у меня, я специально зарегистрировал автомобиль во Флориде, потому что там полная тонировка разрешена. А в Нью-Йорке у меня только ЗАТ разрешен.
5: А, то есть, если машина во Флориде зарегистрирована, а ты проживаешь в Нью-Йорке и постоянно управляешь в Нью-Йорке, можно с тонировкой ездить в Нью-Йорке, получается?
6: У меня, например, такой случай, что у меня права-то, получается, дальнобойные, они отличаются от обычных, и были случаи, когда полицейские останавливали, почему у тебя машина флоридская, а права нью-йоркские. Я говорю, у меня дальнобойщик, у меня семья тут, бизнес там, то есть, к этому и не особо докапывают, если честно.
5: Ну, начнем, наверное, с правовых вопросов, так как у нас передача в основном правовая. И еще раз хочу напомнить телефон прямого эфира для наших радиослушателей 66-1048. И еще раз хочу напомнить, кто у нас сегодня в гостях. Сегодня у нас в гостях наш земляк, дальнобойщик Атаев Ярагим Русланович, который уже более...

0: если даже какая-то авария, можно сказать, люди выбегают и сразу на обочину, потому что там чревато, что сзади кто-то видит. Там,
1: то есть знаки выставлять не надо? Обязанности нет у водителей?
0: Нет. Нет. Я сам видел эти случаи, то есть машины стоят, ну, то есть они невозможно их двигать, они сразу убегают, ну, смысла нету там что-то делать. Ну, в большинстве случаев вот эти аварии, которые показывают в соцсетях, это правда, могут взад въехать, поэтому для меня уже, привыкшему человеку к таким картинам в Америке, я очень так с настороженностью смотрю, когда тут у нас на обочинах стоят спокойно, там еще открывают дверь, я думаю, сейчас, ну, по американским меркам, сейчас у меня такое представление, что сейчас кто-то въедет, а ты так спокойно стоишь. У меня такой диссонанс есть.
1: А вот в случае спора между водителями, кто виноват, как этот вопрос решается? Обязательно вызовом полиции?
0: Да, вызов полиции. Я конкретно в такие ситуации не попадал, конечно, так как аккуратно езжу. Но там, может быть, вот в моем случае, например, на паркинге сейчас, не буду говорить, из какой он страны приехал. То есть он 10 минут меня толкал, чтобы въехать между двумя машинами. И мне повезло, что есть запись от соседа была, где видно номера этого человека. То есть я обратился в полицию, они мне сразу, ну, репорт дали, это постановление, да, у нас, что у меня есть повреждение. Но они же мне сказали, мы так как не знаем, что это он сделал, дай нам свидетельство, что видны были номера этой машины. Это или нам не важно какой. Я достал эту запись, показал полиции, они записали, и в этом полицейском репорте уже были данные страховки. Я даже с этим человеком не контактировал, я сразу обратился в страховую, пришли, оценили, и вот сейчас я как раз жду этой выплаты.
1: Они, допустим, вот если машина у тебя не на ходу, они забирают эту машину и дают на время, пока ремонтируют, вот, или они не ремонтируют, просто деньги дают?
0: Смотря, если у тебя своя машина выкупленная, то есть ты сам хозяин, ничего не дают. А если у тебя там в пакет страховки входит, что у тебя на подмену что-то дают, то это другой момент.
1: А, то есть от вида страхования зависит?
0: Да, так как большинство американцев в лиз берут на 3 года машины новые, там обычно все покрываются.
1: Все, понял. А сама стоимость страховки, сколько раз в год или в месяц помесячная плата там?
0: Обычно на полгода можно разбить, и есть скидки, если сразу оплачиваешь, а есть помесячная, ну, от страховых компаний зависит. У меня, например, Audi A6 старая, 97-го года, тоже во Флориде зарегистрирована, не помню, где-то 800, если не ошибаюсь, долларов в год я плачу за нее.
1: Ну, немало.
0: Но это очень мало, в Нью-Йорке то же самое будет стоить, ну, 2 раза дороже.
1: То есть, опять-таки, от штата к штату. Ну, практически, как у нас, от региона к региону стоимость ОСАГО может сильно отличаться. Так, ну, какой-нибудь курьезный или такой вот самый интересный случай, который у вас произошел при общении с полицией?
0: На заре своего, своей деятельности, там я работал в гараже, где обслуживают желтые такси. Я помню 2 случая, я сразу быстро расскажу.
1: Можно подробно.
0: В первом случае я случайно заехал в Манхэттен, вместо того, чтобы в Бруклине у нас гараж был. Мост, у меня стресс, я первый же поворот налево, беру налево, чтобы, ну, по сути, развернулся и обратно поехал. Тут полиция остановила, я как у нас по привычке, это реально был 2-й год.
1: Причина остановки там сейчас?
0: Нет, я сразу извиняться, я знаю, я что-то, то, что в Америке однозначно, то, что если тебя остановят, то ты что-то
1: не
0: сделал.
1: Не просто так.
0: Что-то сделал. Я выхожу, я извиняюсь на моем слабом английском, в это время замечаю, полиция с напротив дороги ко мне подходит, я не понимаю, почему так много полицейских. Ну, суть простая, потому что у нас выйти из машины – это уважение к человеку, а там это опасность. Они хоть и понимали, что в желтом такси, скорее всего, водитель или этот, то есть не частная машина, где может быть оружие, все равно это вызвало переполох. Мне уже настойчиво говорили, иди в машину, садись в машину. То есть уже угрожали, как бы садись. Я сел, выписали штраф. А второй, уже на этом опыте, тоже еду по дороге и развилку пропускаю, но на этом треугольнике успеваю остановиться. Вижу, там сзади полицейский стоит, он уезжает, я думаю, ага, как раз уехал, я сейчас назад дам и поеду право свой экзит, выход возьму. А он, оказывается, ко мне, он ко мне подъезжает сзади, я по привычке открываю дверь, вспоминаю, что у меня недавно был случай, когда полиция окружила, я в зеркале сзади вижу, что он сразу же схватился, ну, за пистолет, за пистолет. Я говорю, я sorry, закрываю дверь, опускаю стекло, я говорю, мне туда надо. Он говорит, тоже, что мне нравится в полицейских их, это предотвращение прежде всего, а не наказание.
1: То есть профилактика.
0: Да. Он так и сказал, если ты сейчас сдашь назад и поедешь направо, то, что ты пропустил, я вынужден буду тебя оштрафовать. А если ты поедешь прямо, возьми там 40

0: второй выход, развернись и снова заедь. Угу. То есть он мне дал выбор даже.
1: Замечательно. А в целом, допустим, вот тебе выписали штраф, да? Если ты с ним не согласен, какая процедура обжалования?
0: О, это моя, как говорится, тема. Я даже отдельно хотел там в соцсети это видео. Ну, тут коротко расскажу. Так как на фуре очень много ситуаций бывает. Например, я ехал с превышением для грузовых машин. Я все-таки в милях буду, не переводить не буду, да. В километрах, так как там...
1: Кому нужно, переведут сами.
0: Да. В общем, чуть с превышением еду, а там по дуге ушел на обочину полицейский. И вот с дуги выезжая, маленькие машины, как говорится, начинают тормозить. Когда полицейский видит, ты невольно же нажимаешь тормоз, а я на фуре. И мне пришлось, я заметил, ну, слева никого нету, дал налево, но я уже понимаю, что полицейский за мной погонится, уже нечего терять, дал налево, чуть газу дал, вытянул, и когда он сзади остановился. И, естественно, надо себя спасать, как мне там потом друг говорил, как это, ты же, говорит, нарушил, но ты не виноват. То есть в Америке это правило, если у тебя хороший адвокат, тебе можно это все действовать. В общем, я объяснителю так и написал. Вот полицейский стоял скрытно, это запрещено в большинстве штатов. Я говорю, из-за этого поток останавливался, и я вынужден был тормозить. Но так как нам главное трекистам на дороге безопасность, я заметил, что левая полоса свободная, а у меня еще была, я работал на Федексе, двойная сцепка была, то есть не одна. Я говорю, я принял единственное правильное решение, дал налево, дал на газ, вытянул, чтобы убедиться лишний раз, что у меня не складывает, и, естественно, не сразу остановился, поэтому я проехал еще больше с превышением и остановился не сразу, так как он в протоколе написал, не остановился сразу. Я написал, я безопасное место нашел и остановился. Суд вынес, что я прав, то есть...
1: А ты на процессе участвовал?
0: Нет, это происходило в Северной Каролине, я в Нью-Йорке. Это суд, если я не согласен, мне приходит письмо, через сколько будет суд. И в это время процедура простая, в Гугле набираешь, там в тикете, в протоколе написано, в каком округе это произошло. Набираешь этот округ, лойер, адвокат этого округа, и тебе там список дают, Google. Я там выбираю по рейтингу в основном, звоню, объясняю, вот так вы возьмете за это дело. То есть там не все берутся тоже. То есть если дело провальное, важна статистика, то есть ну, чем больше выигранных дел, тем он дорожит, чем я, мне $300 с меня заработает, он лучше
1: свою репутацию. А его работа $300 стоила, да?
0: Да, это на тот момент.
1: А штраф какой был?
0: Штрафа не было.
1: А, штрафа не было?
0: Штраф выясняется, потом уже судья назначает, какой штраф в зависимости индивидуально там. Единственный штраф, я знаю, у нас отличается по спидингу, это превышение скорости, ну, с 10 до 20 там 100, с 20 до 30 там.
1: А, то есть какой-то зазор ступенчатый. Допустимо, у вас тоже, допустим, вот 60 миль ограничение стоит. Сколько можно превысить?
0: Как у нас говорят, полицейский может тебя и за 61 остановить. В соцсетях есть эти видео, когда вот полицейский едет, и никто его не обгоняет. И кто-то осмеливается чуть-чуть обогнать. Там, если честно, есть вот эта как система, как у нас, плановая, по протоколам.
1: Там тоже есть, да?
0: Да, ну, хоть что-то же должен человек писать. И в конце месяца все мы осторожно ездим, на всякий случай. Я почему знаю? Потому что я, например, в метро был, полный, пустой почти вагон. Я вот чуть-чуть облокотился и, ну, как бы этот, на два места. И полицейский замечает, говорит, штраф. Я говорю, блин, пустой вагон. Ну, говорит, нам надо. И там на $40 штраф.
1: То есть палочная система там тоже. Так, ну, сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после которой вернемся и продолжим наш эфир.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
4: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире 18.05.
1: И вновь салам алейкум и добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу» и я, и ведущий Рустам Абдурахманов. Напоминаю, что у нас сегодня в эфире гость Атаев Ярги Русланович, наш земляк, дальнобойщик, который уже практически 16 лет или больше 16, более 16 лет работает дальнобоем в Америке. Ну, до рекламы мы обсуждали полицейскую систему и как она работает с водителями. Вот. Еще вот такой вот вопрос хотел бы задать тебе, Ераги, по поводу перегруз. Вот как в Америке определяют перегруз и насколько большие штрафы за перегруз?
0: Очень большие штрафы, поэтому мы перегруз не возим. Например, у меня был вот недавно случай перегруз, но в надежде, что с перегрузом поедет брокера, который дает груз, типа говорят, принеси нам сертифицированные весы, ну, сертифицированных весов, билет или как там, распечатку.
1: Распечатку, да.
0: Да, ты его с него приносишь, и они обязаны тебя выгрузить до тех пределов 80 тысяч паундов, это я не помню сколько
1: тонн. Ну, вот смотрите, смотри, допустим, вот тебя, как у нас говорят, на фильме загрузили, превышение там может быть, ну, допустим, разрешено 10 тонн, да, плюс-минус там 500, там, ну, 1,5 тонны нагрузили сверху. А у них весы не показывают превышение, допустим, а на трассе, которые весы могут показать превышение. В таких случаях как решается вопрос?
0: Нет, такое исключено, потому что на тракстопах, как говорится, у них сертифицированные весы. Uh-huh. То есть, если эти весы показали, что я не перегрузи, uh-huh. У меня же распечатка есть, и их весы показывают, что я перегружен, то судебный иск этим тракстопу и весам будет однозначно, и я тут окажусь в выигрыше, потому что они неправильно указали все расходы, и даже компенсацию получу я. Поэтому такое исключено, можно сказать.
1: Да, очень странно, потому что у нас очень часто такие ситуации возникают, когда, допустим, машину грузят, на фирме показывают, что вроде все нормально, перегруза нет, а на дороге выходит, ну, то есть там система Платон так называемая, она показывает, что машина идет с перегрузом, и там тоже очень серьезные штрафы, ну, в нашими рублями это около, ну, то есть от 300 до 600 тысяч сейчас штрафы налагаются. Так, ну понятно. А вот нагруз, как у вас документы оформляются? Так же, как и у нас по старинке, допустим, на бумаге, или это все в электронном виде сейчас делается?
0: И все в электронном виде, как я начал с 2015 года. То есть договоры в электронном виде я получаю от моей компании, где расписан груз, адрес и цена за этот груз. Uh-huh. Этот груз я показывал на складе, где меня должны загружать. Они загружают и дают еще, например, свою документацию, например, что это виноград, там какого-то mm-hmm. сорта и вес, количество палетов, mm-hmm. и все, вся процедура. И эти, например, вот эти же виноградные листы, я когда на доставку приезжаю, мне расписываются, что получили, я сфотографирую, загружаю в программу компании, и все. И mm-hmm. на этой же неделе получают деньги.
1: А вот у вас есть, как у нас, тахографы называются, которые контролируют режим работы, сна, отдыха и так далее?
0: У нас логбуки, они называются, да, 11 часов разрешено нам ездить, 8 часов не без перерыва, и потом с перерывом полчаса, еще 3 часа можно сделать. Это все есть, но его обходят, так как все электронное.
1: Да, да.
0: Есть такой момент.
1: А штрафы какие за вот нарушение режима сна и отдыха?
0: Там очень большие штрафы, в том плане страдает репутация компании, которую я груз везу, то есть моя компания грузовая. Uh-huh. Ему минимум 10 тысяч где-то будет этот штраф, и будет отстранение от работы там более чем на сутки.
1: Подожди, получается и на компанию штраф, и на тебя штраф, или только на компанию?
0: На компанию. Поэтому в первую очередь у нас компания контролирует, чтобы мы не ездили больше. Mm-hmm. То есть там такие штрафы, и рейтинг падает компании, когда вот выходим на биржу, например, груз взять, mm-hmm. нам никто не дает грузы, потому что у нас там рейтинг, вы там ездите непонятно как, если еще есть аварии какие-то у водителей общие, mm-hmm. и поэтому даже такая практика была до недавнего времени, пока Трамп не поменял, что когда уже водители испортили, как говорится, компанию, mm-hmm. выгодно было закрыть эту компанию, открыть новую и заново mm-hmm. начать, чем начинать рейтинг чистить свою старую историю, да.
1: Странно. Вопрос был в голове сейчас. Так, вот по поводу... вот по поводу ГЛОНАСА. Это у нас называется ГЛОНАСС. Ты в курсе, что за система? Да? То есть, где машина едет, ты можешь видеть. Компания также видит, да, их, где они передвигаются?
0: Компания видит, компании как таковой большой проблемы нет в этом. Это, кстати, за установку внутрь трака фуры камеры от страховой дают скидку на грузы. И, к слову, чтобы его имели представление, у нас неделю вот на рифере, то есть еда, да, все, uh-huh. что может испортиться, $320, у нас считается еще хорошая страховка, $320 в неделю.
1: На груз дают.
0: Cargo insurance. Я плачу.
1: А, ты платишь.
0: Да, 1400 может доходить страховка за месяц за грузы.
1: Вот как. Так, а что делать, допустим, если груз использовался по дороге? Кто несет ответственность?
0: Они все застрахованы.
1: А, то есть страховка
0: была. Получают деньги, чей этот груз был. Проблема остается в том, чтобы избавиться уже от этого груза. Я избавлялся в том плане, что у меня не испортится, просто были, например, лишние паллеты даже поставили, бывает. Mm-hmm. И я выхожу на трак-стоп, раздаю молоко, там, например, раскупают. Ну, не раскупают, а раздаешь, бесплатно, конечно, берут. Mm-hmm. А вот если прям испортился, его надо куда-то найти уже место, где выбросить. И опять-таки рейтинг компании тоже падает. И не все, кто дает грузы, уже будет у тебя брать его. Точнее, пользоваться твоими услугами.
1: Так, напомню нашим радиослушателям, что наша передача выходит в прямом эфире. Телефон прямого эфира 66-1048. Сегодня у меня в гостях наш земляк Атаев Яровей Русланович, который уже более там, 15-16 лет живет и работает в Америке дальнобойщиком. И если у наших радиослушателей есть какие-либо вопросы к нему, вы можете позвонить по телефону 66-1048, ну и задать их. И вот хотел узнать, что спросить, дорогие, сколько дней, как ты уже здесь у нас в республике?
0: Полтора месяца.
1: А, ты уже полтора. И как тебе вот манера вождения у нас в республике и вот в Америке сильно отличается?
0: Это если вот, когда мы беседу вели еще до эфира, вот, например, если за эталон брать 100%, 100, как в Махачкале ездит, да, имеется в виду в плохом смысле этого слова, да, то Нью-Йорк это где-то 50.
1: А Нью-Йорк это самый отрицательный штат в этом плане?
0: Да, потому что, то есть там микс всех народов, и у всех ментальность там разная, и в основном как бы все агрессивные, можно сказать, потому что где-то в Небраске американец, у которого есть дом, никуда не спешит, ему ничего не надо, а мы должны успеть на двух работах поработать, быстрее доехать, быстрее уехать, ребенка отвезти, поэтому по темпу, как двигаются, Нью-Йорк очень схож с Махачкалой, но там все равно в пределах разумного, то есть там аккуратно, уступливо, услужливо, но чуть-чуть шустрее работают, потому что с тем же Флоридой сравнить, там, если человек на светофоре даже 5 секунд не тронулся на зеленый, ему зад
1: сигналить никто не будет.
0: Не будет, да.
1: У нас в этом плане сверхзвуковые водители, они еще даже желтые, не загорелся, они уже сзади видят, что кому-то горит зеленый, начинают сигналить.
0: Вот я добавлю, что вот когда так тоже слишком, и когда вот как 5 секунд тоже слишком, я где-то посередине, я не жду там 5 секунд, конечно, я на вторую, третью добавляю этот сигнал, потому что бывает сам грешен, могу в телефоне так посмотреть или застрять, но я наоборот с благодарностью ухожу, когда мне просигналили, окей, я не задерживаю вас дальше, извините, я поеду, то есть я это нормально рассматриваю, когда мне сигналят, ну не, конечно, на 0,001 секунды, как только загорелся, как у нас тут принят.
1: А с кем в основном возникают конфликтные ситуации на дороге? Ну, это коренные американцы или такие же мигранты, как и мы?
0: Так как я в Нью-Йорке, большинство, конечно, вот в каком районе живешь, с тем и бывают. Тут недавно у меня прям они арабы, в основном у меня арабский район. Я стою на своем красном, загорается зеленый, два подростка переходят дорогу, и один из них замедляется, типа, вот смотри, какой я крутой, я сейчас буду стоять, и они будут стоять. Я говорю на русском, короче, с буквой «Б», там у меня все перемешку. Он это все понимает, русскую речь, вот, Ислам Махачев, да, там. И он мне говорит, тут 3 years in Дагестан. Я вышел, я ему говорю, я родился я на русском. Я говорю, родился и вырос даже в Дагестане. Я говорю, давай я тебе сейчас покажу Инстаграм. Они такие сразу, ну, не ожидали, что в Бруклине они встретят дагестанца.
1: Как земляка Махачева,
0: да, еще. Да, и еще он не простил. Я не такие вещи не прощаю, потому что американец, он спокойный, он, ну, постоит там, уйдет же, он все равно не будет все равно стоять. А я, ну, наказываю, как говорится, таких людей, я не могу мимо проходить. То есть они у меня хорошо запомнили на районе, они мне точно уже ничего не будут делать. Ну, то есть
1: проучил, в общем.
0: Обязательно, я не прохожу мимо. Американцы могут.
1: А, так, ну, а нарушают кто в основном так же, да, иммигранты?
0: Нарушают все, там так как водят даже бабушки, дедушки, я один на заре своей, вот можно сказать, я работал парковщиком, и когда вот стою у ресторана, да, вот бабушка, а там же у нас дороги one way, как говорится, то есть если одна идет справа налево, другая через блок идет слева направо, то есть односторонние движения, а эта бабушка наоборот,
1: По встречной получается.
0: По встречной, круги мочит, ищет паркинг. Мы уже неправильно ездишь, ты наоборот, как бы.
1: Кстати, до скольки лет в Америке разрешается водить?
0: У меня в Южной Каролине родственники дальние, да? У него сосед 98, кажется, лет, он ездит.
1: Так, а вот по поводу школьных автобусов. Я знаю, что, ну, я часто смотрел твой канал, там канал Давида тоже. И вот вы там снимали, как вы там двигаетесь по дороге. И такой вот момент заметил, что когда школьный автобус останавливается, ни одна машина не встречная, там, не попутная. Почему-то все стоят и ждут, пока он дальше тронется. И насколько, то есть, есть ли такое там правило? И что это за нарушение этого правила? Какое наказание следует?
0: Все нарушения как-то вот суммируются по баллам, там балловая система. Например, система, красный свет проехал 3 балла, там вот, и можно 12 получить до лишения прав. Ага. И вот школьный автобус, если ты проедешь, все 12 сразу получаешь.
1: Ничего себе.
0: Там очень строго с этим, поэтому это святое, как говорится, все стоят. Пока этот знак не закроет, автобус не тронется, это очень опасно. Самый такой,
1: вот, самое грубое нарушение.
0: Самое грубое нарушение.
1: А за управление в состоянии опьянения?
0: В разных штатах по-разному дозы допускаются. Там прям пишут на въезде в штат, какая там 0 промилле какая-то. Ага. Я же не разбираюсь, не пью. Вот. И этот, нарушение, например, у меня, опять-таки, по своему богатому опыту скажу, я проехал стоп-знаки.
1: Красный сигнал?
0: Да, или? Я их 3, да. Вот подъезжаю, перекрестку нету, машин, дальше еду. Семья со мной была. И они ждали, пока я 3 уже проехал, и сзади мигалки, я на обочину. Почему нарушаем? Я говорю, они тоже видели, что, в принципе, дорога пустая была. Но я не люблю прям 140-й еще, я не любил там прям тормозить, трогаться. Я говорю, ну вы же видели, говорю, я как бы, говорю, только из-за того, что не было движения. Они еще назад посмотрели, там 4 глаза детских там, смотрят на полицейского там. Окей, говорит, я на этот раз вас прощаю, говорит, езжайте. То есть там в этом плане очень уважаю эту полицию, которая вот с пониманием относится. И были же случаи даже, когда женщина без кресла детского везла ребенка, полицейский пошел, купил ей это кресло.
1: Серьезно?
0: Да, было в соцсетях это пару лет назад. То есть практикуется, они в этом плане, когда видишь полицейского американского, что на дороге, что в городе, да, просто нету никакого страха. То есть в том случае, когда я говорил, там палочная система штрафов, там, если ты не нарушил, они тебе
1: не придумывают.
0: И в тот самый случай, когда я даже нарушил, они могут простить. Вот как я было 2-3 сайна, это считается, ну, не сильно грубое нарушение, но нарушение, да, там не остановился полностью, не тронулся.
1: А вот я тоже смотрел где-то ролики, что есть специальные полосы на дорогах для машин, в которых едут там 2 человека и более. Если ты едешь один, то тебе на эту полосу запрещено заезжать. Это, есть такой момент?
0: Это во избежание трафика, то есть, или даже чтобы вместе ездили. Вот в Нью-Йорке очень практикуется. У меня вот, я живу прямо у этого моста, Веризана Бридж. Там утром большой поток людей, которые едут в Манхэттен, в Бруклин на работу со Стейтен-Айленда, так скажем, да, где жилье дешевле. И там, чтобы этот момент, чтобы людей пересаживать или чтобы вместе они ездили, 3 и больше. Три там, ну, кто больше 3, вот так. Специальные полосы, ну, это, кстати, очень хорошо, хорошая практика, я считаю.
1: Вот что бы ты, допустим, изменил или предложил нашим городским властям, чтобы как-то оптимизировать наш трафик?
0: Прежде всего, экспериментировать. Я не могу сказать, вот однозначно что-то будет сработает. Вот, например, тот же самый 26 и Гамидова. Для эксперимента даже на месяц сделать их односторонними. Я не знаю, в какую сторону, но такую практику вести, поэкспериментировать, так как этот город не рассчитан на такое количество автомобилей. Город-то старый, тем более застройки уже прям до тротуаров. Да? Это первый момент. То есть эксперименты есть в общем. А так вот я вот тут живу недалеко, да, на троллейбусном парке, вот тот разворот у нас, который с Акушинки, когда идет в сторону центра, где разворот там на 3 машины всего, вот этот разделительную клумбу, там сделать одну полосу для тех, кто разворачивается, там метров на 50, чтобы этих разворотчиков не становилось больше на 2-3 полосы в сторону Акушинского, то есть они замедляют. Вот такие какие-то детальные моменты есть, где я могу проконсультировать, буду рад, если как-то могу помочь в этом плане, свой зарубежный взгляд и применить эту практику в городе. Это,
1: ну, было бы хорошо. Такие, скажем так, такие изменения уже применены в городе. Это вот в редуктором есть, я знаю, поворот на Бибулатова, там сделали полосу, в обратную сторону на этом же перекрестке сделали. Ну, должен сказать, существенно разгрузили и увеличили трафик. Поэтому, да, в этом плане с тобой согласен. Но вот сейчас, вот именно в это время, час пик, да, вот и утром также в такое время, вот на этом месте, где ты говоришь, напротив Меркатора разворот, там чуть ли не в 3, не в 4 полосы машины стоят и разворачиваются. Поэтому, ну, может быть, чем-то она и поможет, скажем так, ну, не в час пик. Но в час пик, я думаю, вот это вот отсутствие воспитания, культуры, культуру наших водителей, ну, оно сведет, извиняюсь, сведет на нет вот эту вот инновацию.
0: Опять-таки, надо попробовать. То есть даже ИИ, согласен. ИИ это даже не рассчитает, для Махачкалы он не рассчитан, наверное, ИИ, интеллектуальный
1: искусственный интеллект,
0: да. Поэтому попробовать, ничто не мешает потом это уже все заузить, сделать. Попробовать, а может сработать, и все люди, которые мучились, скажут, да, давно бы это сделали. Если ничего не делать, конечно, ничего не будет, а надо пробовать.
1: Я надеюсь, что у нас городские ответственные, ну, то есть власти, кто ответственен за это направление, тоже слушали и слышат, и возьмут на заметку. Ну, эта идея, ну, как бы не нова, ее до этого же тоже мы озвучивали в нашем эфире. Пока, к сожалению, никаких мер не принимается. А вот такой еще вопрос, кстати, до вопроса я еще раз хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы выходим в прямом эфире, телефон прямого эфира 66-1048, и еще раз хочу напомнить, что у нас сегодня в эфире гость, это Атаев Яраги Русланович, наш земляк-дальнобойщик, который 16 лет живет и работает в Америке. Если у кого-то из наших радиослушателей есть вопросы к нему, может быть, свои какие-то предложения, позвоните по телефону 66-1048, расскажите или задайте вопрос Яраги. И я вот тоже в ваших же роликах, там, твоем, там, других наших дальнобойщиков, которые по городу двигаются, видел дороги, на которых бордюры разного цвета. Был бордюр, допустим, там в городе, синий был, зеленый был, красный был. Что они означают, эти цвета бордюров?
0: Наверное, округа как-то на свое усмотрение это делают, но на общественных вот прям дорогах там желтая слева, а остальные белые полосы, и ночью как-то это все светится. На шоссейных автодорогах большей частью только белый и желтый цвет. А вот прямо, чтобы синий был, он был в городе где-то, да?
1: Да, да.
0: Ну, это решение своих властей местных, может быть, такое там. А так, как бы, единое правило до федеральных дорог, как говорится, они одинаковые, желтое и белое.
1: Понятно. Так, ну, насколько развита инфраструктура вот для дальнобойщиков?
0: Ну, это родина, как говорится, дальнобоя. Более 70% груза перевозится траками, как говорится. Ага. То есть там мало развита железнодорожная. И там каждый человек, у кого был участок земли у дороги, построил себе эти тракстопы, так называемые. Там их в основном сейчас есть гиганты FlyJ, TA и Loves, вот эти бренды, то есть под этими брендами сами люди там, и в основном даже есть резервации индейские, где они освобождены от налогов, там и казино у них. Грубо говоря, если так считать, каждые 50 километров можно зайти на
1: дорогу,
0: на тракстоп, как говорится, да. Есть еще помимо этого рестлери, это уже от города, где на ночевку тоже есть определенные места и для фур, и для...
1: Это платно, допустим, вот заехать дальнобойщик?
0: Рестлерия все бесплатно. И те коммерческие тоже бесплатно. Сильная конкуренция. Если даже где-то $1 будет въезд, никто туда не заедет, даже чисто из-за солидарности.
1: Серьезно?
0: Я даже один раз отзыв оставил. Везде кипяток бесплатно. Но я всегда спрашиваю, можно я кипяток возьму? Мне в одном, ну, ноунеймовском, можно сказать, да, бандитском, как говорят у нас, $2, что ли, зарядили. Ну, я дал, как бы, я же этот. Ну, я написал обязательно, я говорю, тут берут, говорю, даже за кипяток. А есть такие эрии, так скажем, где очень мало места, и они уже пользуются этим, и там, конечно, мы даже радуемся, что есть платный паркинг. То есть, например, в Нью-Йорк мы не заезжаем, грубо говоря, да, и там нету таких площадей, чтобы как-то тракстоп открылся. А вот где плотная застройка, и до тракстопа, и, грубо говоря, 50 километров ехать, я лучше отдам эти $10 и переночу, если в этом городе есть такое место.
1: Я вот видел твой ролик один. Ты вечером, сидя дома, купил машину где-то там в другом штате, отправил им свои права, утром прилетел туда, и машина уже была оформлена на тебя. Ну, по-моему, так там было. Там ты буквально приехал, показал права, тебе дали ключи, ты ушел, забрал этот грузовик и уехал на нем.
0: Да, я там, если это был, там же два было, один старый трак, один новый. И при старом тоже, там, я уже привык тоже, я перечислил 17 тысяч долларов просто на честном слове, то, что я его покупаю. И все. А когда официальными имеешь дело дилерками, там вообще можно спокойно не париться. Ты просто должен принести им страховку, что так застрахован. И все достаточно, очень быстро все делать. Опять-таки, большая конкуренция, и у кого все это налажение, тот и выиграл, и к тому и обращаются больше клиентов.
1: Сейчас мы идем на небольшую рекламу, после которой вернемся, и я вот эту тему продолжу.
2: Реклама на Диалог FM. Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
1: И вновь салам алейкум и добрый вечер для тех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, что в эфире передача «Право на дорогу» и я, ведущий Рустам Абдурахманов. Наша передача выходит еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов в прямом эфире. Ну и, соответственно, телефон прямого эфира 66-1048 для звонков и для сообщений мессенджер WhatsApp 8-988-291-1048. Еще раз, телефон для звонков 66-1048. И еще раз напоминаю нашим радиослушателям, что у меня сегодня в эфире гость Атаев Ярги Русланович, это наш земляк, работает более 16 лет уже в Соединенных Штатах Америки дальнобойщиком. И вот я его специально пригласил, пока он, скажем так, приехал сюда как бы в отпуск, чтобы он рассказал нам о своей водительской жизни и, ну, скажем так, дальнобойной карьере, да, нашим радиослушателям. Насколько это интересно, просто или непросто. В общем, как водителю передвигаться и работать в Америке. Вот до ухода на рекламу мы обсуждали, насколько легко оформить машину в Америке. Вот я, как уже говорил, я видел ролик, где ты вечером, допустим, перевел деньги там в компанию какую-то по продаже машин, утром прилетел, забрал машину. Для того, чтобы оформить и зарегистрировать машину, как у нас в ГАИ, надо ли там ее регистрировать в ГАИ, или тебе сам продавец уже все это за тебя делает?
0: Я покупал в Иллинойсе, это другой штат, да, получается. Они дают на 30 дней бумагу, я могу хоть по всей Америке поездить и на 29-30 день приехать себе в Нью-Йорк по месту своей прописки.
1: То есть, как у нас договор купли-продажи в течение 10 дней, только у нас 10 дней.
0: Да, даются транзитные номера обязательно, без номеров там никто не ездит. Ага. Если у тебя даже свои номера, например, если ты уже на учет поставил, выпали, и в соцсетях опять-таки можно найти эти фотографии, можешь на картонке написать. И залепить номер, лишь бы доехать. Полицейский тоже к этому очень лояльно относится.
1: А машину ты потом где, в ГАИ, то есть в полиции регистрируешь, или где-то вот другая вот контора этим занимается?
0: Контора, нет, например, траки, так как это очень к тракам, и так как мы уже обсуждали, что и права на них отдельно сдаются, и регистрируют их в столице, в Олбани, Нью-Йорке, например, да, если мы рассматриваем. То есть в ГАИ пойти в Нью-Йорке, в самом городе я не могу. То есть документы отправляются, опять-таки, через контору. Могу сам поехать, но там дорого-долго, как говорится, до платной дороги. Можно это же самое сделать за $200, то есть тебе это все сделают.
1: Ты машину гнать не надо, получается, на осмотр?
0: Абсолютно нет.
1: Ага. А номера тоже они выдают, получается, да?
0: Номера, да, они тоже.
1: А номера они тебе по почте отправляют, или ты можешь их в любом месте заказать?
0: Сразу выдают эти номера. В случае, как с физлицами, на траке нельзя получить именные номера. Вот у меня на Мерседесе, который, да, вот тут ездит, у меня там, сам я что хотел, то не нарисовал на номерах. А там ты как зарегистрировал, сразу тебе железные номера, которые выпали, даются, и все.
1: Прикольно. Так. Вот у нас частая причина ДТП в городе – это вот телефон. Все люди сидят, вот, залипают, ну, понятно, в пробках, там, на светофоре. Много таких, которые еще, то есть, управляя, начинают печатать там WhatsApp, что-то разговаривают. Вот, ну, как сильно за это штрафуют в Америке?
0: Там 4 балла, если не ошибаюсь, в Нью-Йорке за телефон в руках. Опять-таки был случай, я как-то смотрел в телефоне, ну, не развлекался, что-то мне надо было какую-то информацию посмотреть, и в то же время я ехал за ребенком. Uh-huh. Жена рядом, и у нас...
1: На легковой машине,
0: uh-huh. да. На фуре не видно. Uh-huh. Там как, так как низкая машина, да. Тут, в данном случае, они заметили это, и этот... Прям как было, все расскажу. Я заворачиваю к садику как раз, и они сзади Я понимаю, за что. Я же говорю, там просто так не останавливают. В это время жена уже успевает выйти, то есть выходить-то из машины нельзя. Она сразу говорит, я за ребенком, ну окей, ты иди. Угу. Ко мне подходит, я на него оборачиваюсь, хоть и там боюсь, да, на них смотреть, как говорится. Вижу, у него камера нательная. Угу. И они говорят, мы выдвигаем, что ты с телефоном был. Угу. А я такой, если я скажу, что да, извините, они как бы как нарушение должны оштрафовать. Если я скажу нет, я, получается, вру, да? Uh-huh. Вот. Я не знал, это же камера все фиксирует. Я говорю, извините, говорю, ну, нужно было посмотреть, говорю, я, ну, не YouTube, ничего не смотрел, говорю, можете последний посмотреть. Ладно, говорит, прощаем, короче, но в следующий раз, то есть...
1: Вот как у нас обычно в позу становится и говорят там, покажите доказательства, принесите там и так далее. Такая манера общения прокатывает с ними?
0: Нарушение, например...
1: Ну вот они говорят, что ты в телефоне сидел. Ну, они видели, но как бы на видео, на фото не зафиксировали.
0: Там как доверие к полиции однозначно там 99,9. В суде обязательно судья, даже нет сомнения, что полицейский докопался. Uh-huh. То есть у тебя есть внутри камера, есть, ты, может быть, там обертку держал, как бы той же, uh-huh. там, или в лекусе, там, может быть, на открыточку смотрел, uh-huh. возможно, да, но ты докажешь, что ты не в телефоне был, а он-то как бы прям не видит, но у тебя телефон как бы бывает. Поэтому полное доверие в этом власти, что судебное, что законодательное, там не обсуждается, что полицейский докопался.
1: Uh-huh. Не докопался, я имею в виду, просто может полицейский, что же человек, он может ошибиться, допустим.
0: Да, да, возможно, но если ты не докажешь, как сказать, что у тебя нет внутренней камеры, то придется тебе там...
1: То есть, получается, водитель тоже должен доказывать свою невиновность?
0: Водитель, он может как-то по биллингу или по... Если он звонил, там, в это время, он же пишет время, когда это все произошло, угу. как-то доказать, распечатку взять, что это время не было никаких звонков, там. Ну, это на суд, судьи, как говорится.
1: Это на усмотрение судьи, получается.
0: Да.
1: А вот сколько у тебя судебных тяж было, допустим, вот за всю твою историю водительскую?
0: У меня и по легковым было, и по... в основном траке, так как они были у меня в других штатах, там я дистанционно не участвовал. А вот по личным было пару. Например, я по своей глупости, можно сказать, сначала ходил сам на эти суды. Uh-huh. Там извинялся, там то, что так пришлось. Например, на работе торопили, я разогнался, слишком быстро ехал. Uh-huh. Но они говорят, мы тебя понимаем, но есть нарушение. Зато в следующий раз, ну, естественно, в следующий uh-huh. раз я такого уже не делал. А вот например, вот когда уже умный стал, например, тоже у меня на районе есть вот такой большой знак, я его не знаю, как не заметил, поворот налево нельзя, uh-huh. там сказать, до какого-то часа. Ну, машин опять-таки не было, там как, полицейский мог бы и меня не наказывать, ну, так как протокол, наверное, надо было составить, uh-huh. он меня останавливает, я обращаюсь к адвокату, uh-huh. и там практика какая. Или откладываешь суды, например, полицейский пришел на это заседание твое, mm-hmm. но он же за этот, грубо говоря, за неделю сколько оштрафовал, и суд назначает именно этого полицейского все эти дела. Mm-hmm. И адвокаты, у них такая практика, если он пришел, а надо дело выиграть, я говорю, надо выигрывать, отложи. Mm-hmm. И так они откладывают пару раз, и уже на пятый раз, например, отложить, и этот полицейский, уже я один остался, да, у него. Mm-hmm. Он говорит, да ладно, уже не буду там отпрашиваться с работы, там, чтобы просили направить. И когда уже этот полицейский не приходит, а адвокат уже, который в этой mm-hmm. нашем ГАИ всех знают, она идет на этот процесс, а полицейского нет, то есть оправдан. То есть у меня такой случай был, что mm-hmm. я нарушил, ну, меня оправдали. Ну, обошел, получается, да, этот самый mm-hmm. момент. Аварийную ситуацию не создал, но по закону нарушил, а вышел из этой ситуации именно таким образом.
1: Прикольно. У нас бы в суде такое внедрить. У нас тоже, к сожалению, очень... позиция у судей такая, что полицейские всегда при любых обстоятельствах правы, даже, ну, в очень редких ситуациях, как приходится, допустим, там какие-то видео, фото, доказательства приводить, что, допустим, с твоей стороны нарушения не было и так далее. А вот такие споры, как у нас, ты, наверное, видишь часто в наших ютубах, блогеры, юристы там, допустим, как у нас говорят, качают, да, с полицейскими. Так, такая вот, в общем, такая история возможна в Америке?
0: Кто как-то неравнодушен к полиции? Я знаю наших земляков, которые не любят нью-йоркскую полицию, они как бы там и со злостью, как Махачкале, выходит. Я, у меня такое ощущение бывает, что там драться готовы. Вот, mm-hmm. Когда я сейчас приезжал, тоже сразу такое грубое обращение со мной.
1: Со стороны полицейских?
0: Да. Uh-huh. А потом я понимаю, что он привык, каждый день по 500 человек таких видит, и он со мной тоже, он ожидает от меня такой же атаки. А я такой, ну, давай по-мирному поговорим, как будто, uh-huh. что я сделал. Вот. Ну, то есть, uh-huh. это там нет. Крайне редко так, наверное. Он-то за что-то тебя остановил. Полицейский лишний раз свой пончик поест, будет сидеть, если нарушений нету, ему незачем за тобой.
1: А там вот любое нарушение, то есть полицейский фиксирует нарушение протоколом, потом направляет его в суд, или он сам тут же сам вот как постановление штрафом вносит?
0: Он пишет, я нарушил, на красный свет проехал. Ага. У меня там внизу есть галочка «согласен» и «не согласен». Ага. Ставлю галочку «не согласен», отправляю, суд мне назначает время суда.
1: То есть, если ты не соглашаешься, это автоматом направляется материал в суд?
0: Да. Ага. Я отправляю это постановление, что я не согласен. То есть, всегда дается право выбора не согласиться с этим. И уже нанимаешь адвоката, как я вот…
1: Нет, тут смотри, какая разница. Я о чем спрашиваю. Допустим, ты с протоколом не согласен. Ставишь галочку, это полицейский направляет его потом на рассмотрение в суд, или ты, обжалуя, направляешь уже его?
0: Я сам.
1: А, то есть, ну, практически как у нас, да? Если в случае несогласия, ты уже сам обжалуешь и направляешь, ну, обжалуешь уже в суд, получается.
0: Да, потому что это же мое нарушение, полицейский за каждым же это все не будет делать. Он у себя в систему это внес, а я в судебную систему это вношу, и как я уже сказал, когда я нарушил и еще превысил, наоборот, но я все расписал, как я, почему это сделал. То есть, там нет такого, чтобы наказать. Если реально я так расписал, что была аварийная ситуация, я ее избежал. И, кстати, после этого момента в этом месте полицейский не стоял. Я так думаю, прецеденты были, и судье это уже надоело, так как не первый, наверное, так жаловался. Mm-hmm. И после этого я в этом месте я с небольшим нарушением все как бы еду. Но я не могу в потоке ехать там 60 на 55, да, все еду, я тоже так же еду.
1: А вот как рассматриваются, допустим, спорные случаи по ДТП? Вот также с участием, то есть ты пишешь, что ты не согласен, допустим, что тебя признали виноватым в ДТП, ну, там же, получается, и второй водитель тоже должен быть участвовать в суде.
0: Я тут, так как не попадал в эти ситуации, я не знаю, как они там в суде разбираются, но у меня были случаи, когда я стукал, то есть моя фура чуть-чуть назад отошла, то есть на подъеме, она же тяжелая, не замечаю, что она откатилась на Audi Q7, $3000 я отдал.
1: То есть, чтобы не через страховую?
0: Чтобы он не обращался в страховую, чтобы у меня не увеличивалась страховка.
1: Стоимость.
0: Еще один случай вспомнил, как я ударил полицейских. Коротко, если можно сказать. Я сплю на обочине, ну, безопасная обочина. Просыпаюсь, сирена, смотрю, передо мной афроамериканцы, так скажем. Полиция принимает их, я не знаю, по какому поводу. Я такой, сейчас и меня будет там за то, что я на обочине, хотя я как бы безопасно. Даю назад, что-то назад не идет, вышел назад, а я там протаранил полицейский джип. И в это время сажусь, все равно хочу уехать, как говорится, да?
1: То есть протаранил, можно уехать?
0: Я хотел уехать, это может быть неправильно, но я знаю, это мелочь. Штат не такой бедный, чтобы крыло поставить полицейской машине. Они же сами бьют их. Мне главное было, чтобы мне не штрафовало за обочину, там, так как на компанию может пойти. Полицейский ко мне подходит и говорит, подожди, говорит, я сейчас сзади уберу машину, говорит, чтобы ты уехал. Я такой, говорю, я уже не уеду-ка, я уже тебя ударил.
1: То есть он не видел повреждения?
0: Нет, он не видел. Потом говорит, я говорю, давайте, даже с полицейским я договорился, что я оплачу им. То есть они не обращаются в страховую, они пошли свой...
1: Так тоже можно было.
0: Вот в этом плане идеальная страна, можно сказать. Вот, может, совсем даже с полицией, с государством можно договориться, лишь бы он не трогал мою страховую, так как он у меня на 18 месяцев, ну, полтора года точно увеличит мою страховку, и это будет у меня, например, если даже Audi я заплатил 3000, но эта страховка мне обошлась бы, может быть, 5, если я пошел бы страхование, и у меня на рекорды было бы, сколько 10 лет держится, что у меня была авария.
1: То есть в течение 10 лет ты бы переплачивал за страховку?
0: Нет, я где-то 3 года переплачивал. Но на правах это держится 10 лет. Потом она как бы обнуляется.
1: А чем это влияет на право, допустим, вот при устройстве на работу или получении грузов? Это тоже как бы рейтинг смотрится?
0: У меня, например, в Федексе было превышение чем на 15 миль, 16 миль, как у меня, например, это там в случае было. Uh-huh. Я даже тогда полицейским говорю, больше 15 миль, нас увольняют, напиши меньше. Типа, uh-huh. Это не нагло считается, это нормальная uh-huh. практика. То есть он может это делать, но он не сделал, да? Ну, вот так, например, у каждой компании свои требования. То есть... Uh-huh. Насколько они требовательные. Именно если в плане, если устраиваешься на работу на транспорте. Uh-huh. Еще случай скажу, который был с моим другом непосредственно. Его лишили прав. Uh-huh. Даже при лишении прав даются еще права, его адрес. Ну, то есть он обосновывает, мне нужна машина. Там общественный транспорт так не развит. Ему uh-huh. надо ехать 20 миль, где нет, никто не ездит. Uh-huh. И ему даются права, чтобы он ездил вот от твоего дома вот до этого места. Uh-huh. Если он... И конкретно описывается, по каким шоссе он должен проехать. Если он куда-то свернул и полицейский его там поймал, все, уже аннулируется, и уже твои проблемы, ищи другую работу.
1: Чего себе.
0: Да, вот так лояльно очень.
1: Да уж. Так, ну, что сказать, наша передача неизбежно подошла к концу. И да. Вот какие у тебя есть пожелания, дорогие нашим автовладельцам, водителям, вот сравнивая, как у нас ездят и как в Америке?
0: Я, можно сказать, даже не готовился к этому вопросу, потому что вроде и терпение есть у людей, вроде, ну, например, то же самое, если просигналил сзади, если это через 3 секунды произошло, не реагировать на это грубо, то есть ты замешкался, ты виноват, ты задерживаешь, ты 3 секунды из моей жизни забрал, грубо говоря, я так это осуждаю. Но в то же время, там, пока желтый, не бить, да, вот эти моменты. Поворотники, вот, вспомнил.
1: Вот, про них.
0: Я уже хочу у себя на лобовом это написать и сзади написать, брат, включи поворотники. Это очень большая проблема. Я по привычке, все у меня, я не знаю, введите эту привычку, потому что особенно мотоциклисты, группа риска, да, вы спасете жизнь по-любому. Поэтому поворотники и быть уважительными друг к другу.
1: Все, понял. Спасибо, Ирина, за то, что нашел время, пришел к нам сегодня на эфир. Надеюсь, в следующий твой проезд ты еще раз уделишь нам часик. Вот. Когда, кстати, планируешь приехать?
0: Спасибо за приглашение. Я с удовольствием рад быть постоянным гостем, вот такие моменты рассказывать и какую-то пользу приносить нам. Я могу более детально подготовиться в следующий раз. Вот я вот по улице, которой я езжу, я вот вижу, что можно сделать, как, mm-hmm. даже в качестве эксперимента. Mm-hmm. Я не говорю, что я однозначно буду прав. Вот. Я каждый год приезжаю, обычно в августе, август-сентябрь я тут, с удовольствием встретимся в следующий раз.
1: Все, понял, тогда спишемся и в следующий раз тоже пригласим. Ну, на этом наш эфир подходит к концу. Уважаемые наши слушатели, напоминаю, что наша передача выходит ежедневно по четвергам с 18 до 19 часов в прямом эфире. Всем салам алейкум, ровных дорог.
0: До свидания.
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Депутаты Народного собрания Дагестана утвердили структуру парламента 8-го созыва. Парламент состоит из 11 комитетов. К 10 комитетов, существовавших в предыдущем созыве, добавился новый по контролю, противодействию коррупции и регламенту. Я напомню, что в новый состав парламента, как мы ранее сообщали, вошли 3 политические партии. Впрочем, те же, что и в предыдущем созыве. Большинство депутатских мандатов досталось «Единой России». Житель Дах-Успаринского района Дагестана предстанет перед судом по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. Я напомню, что по версии следствия, в 2024 году мужчина разместил на личной странице в одном из мессенджеров видеоматериал, который содержит публичные призывы к экстремизму. Доступ к публикации имел неограниченный круг пользователей. Уголовное дело сейчас направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Махачкалы. Экс-начальник отдела строительства и архитектуры мэрии Каспийска арестован по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Дагестана. В мае 2019 года он выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 3 многоквартирных домов. В зданиях, построенных компанией «Ардак» на проспекте Куличева, не было предусмотрено газоснабжение, они не являются пригодными для проживания. Советский суд Махачкалы отправил подозреваемого под стражу на 18 суток до 17 октября включительно. Министерство науки и высшего образования России более чем на четверть сократило перечень олимпиад школьников, которые давались победителям право на приоритетное зачисление в вузы. Вместо 83 олимпиад в списке остались 60. По словам советника президента России Елены Ямпольской, эта мера поможет устранить возникший в этом году перекос в ходе приемной кампании. Ну а в Новом Хушете в Махачкале пройдут плановые ремонтные и восстановительные работы на объектах водопроводного хозяйства. Об этом сообщает единый оператор Республики Дагестан. В связи с этим будет временно приостановлена насосная станция второго подъема на водопроводных очистных сооружениях в поселке Новый Хушет. На период проведения ремонтных мероприятий возможно снижение давления, перебои, также полное временное прекращение подачи холодной воды. В зону возможных отключений попадают потребители, проживающие на территории Ленинского района Махачкалы. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Армении общепринято, что принимающий человек представляется первым, а потом гость. Для приветствия армяне используют долгое и крепкое рукопожатие. При этом расстояние между людьми может быть меньше, чем обычно. Армяне очень ценят личное общение и уделяют большое внимание установлению тесных дружественных контактов между деловыми партнерами. Деловые переговоры стоит планировать заранее и стараться не опаздывать на встречу, даже если ваши партнеры из Армении не столь пунктуальны. Во время самих переговоров не стоит проявлять бурных эмоций. Это может подпортить вашу репутацию. Вы можете торговаться с армянскими партнерами, хотя это и не всегда желательно. Стоит действовать по ситуации. Также не стоит быть слишком прямолинейным во время переговоров. Армяне болезненно воспринимают прямой отказ. В Армении не принято принимать быстрые решения, поэтому процесс подписания контракта может затянуться. В общении армяне очень дружелюбны и будут вам очень признательны, если вы дадите им возможность начать и завершить разговор. В перерывах между рассмотрением деловых тем вы можете обсудить с вашими армянскими партнерами вопросы национальной кухни, спорта, погоды и истории, избегая личных тем и вопросов религии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Разные мысли.
1: У всех денег, которые вы привлекаете, есть стоимость. Самые дешевые деньги – это клиентские деньги, то есть то, что вы называете из оборота. Это когда пришел клиент, заплатил вам, у вас осталась какая-то прибыль или вообще дал аванс. Да? Вы же можете увеличивать глубину продажи, так называемую. Это, по сути, беспроцентный кредит. Но проблема с этими деньгами, хотя они самые бесплатные, они самые ограниченные, их меньше всего. Самые дорогие деньги – это инвесторские, когда вы обмениваете долю на инвестиции. Почему они самые дорогие? Потому что они тоже ограниченные, а доли у вас всего 100%, 200% не раздашь. И вернуть потом обратно нельзя, выкупить. Так вот, самые лучшие деньги – это, конечно, кредитные, потому что они бесконечные. То есть, если вы нашли бизнес-модель, которая окупает ставку кредита, у вас бесконечный есть ресурс, сколько возьмете, столько дадут. Но, к сожалению, очень тяжело найти бизнес-модель, которая бы могла утилизировать кредит. Если вам повезло, у вас есть доступ к такому бизнесу, у вас нашлась такая модель,

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один человек все жаловался на то, что Господь к нему явно несправедлив, не воздает ему по заслугам и прочее, и прочее. На что проходящий мимо мудрец заметил: «Не жалуйся на то, что Бог несправедлив. Гораздо хуже, если Он будет поступать с тобой по справедливости».
1: Притчи народов мира.
3: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В России с 1 октября подорожает проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Тарифы вырастут на более чем 9%, следует из распоряжения правительства. Повышение коснется и стоимости перевозки багажа и груза багажа. Билеты в купе и СВ останутся без изменений, цены на них перевозчики устанавливают отдельно. За период с начала 2023 года тарифы на проезд в плацкарте повышают уже в пятый раз. В результате всех индексаций базовая стоимость билетов увеличилась примерно на 62,5% по сравнению с декабрем 2022 года.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
2: В 2027 году страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в видеообращении, приуроченном к Международному дню пожилых людей. По ее словам, в стране ведется последовательная работа, чтобы улучшить качество жизни людей серебряного возраста. С 2025 года возобновляется индексация выплат для работающих пенсионеров. В 2027 году индексация пенсии будет проведена дважды. С 1 февраля по фактической инфляции на 6,8% и с 1 апреля дополнительно на 3,3%, отметила она. Почти треть российских такси – это автомобили старше 5 лет. При этом доля новых машин, которые таксопарки обязаны закупать, остается незначительной. Причины – высокая стоимость транспорта и большие ставки по кредитам и лизингу, выяснили «Известия». По оценке сервиса такси, на локализованные модели с шашечками приходится лишь около 12% от всего парка, задействованного в пассажирских перевозках. Возраст автомобиля в 3-5 лет не является критичным. Во многих регионах именно такие машины составляют значительную часть действующего парка, отметила член Общественного совета при Минтрансе Российской Федерации Ирина Зарипова. Главная причина тенденции – экономическая. Таксопарки стараются дольше эксплуатировать уже имеющийся транспорт и откладывать его замену, когда это возможно. И в завершении выпуска одежда и обувь стали главной категорией покупок по кредитной карте, о которых россияне впоследствии пожалели. Их назвали 24% участников опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру». На втором месте оказались электроника и бытовая техника, их выбрал 21% респондентов, о расходах на развлечения и досуг пожалели 16%, о приобретении товаров для дома 13%, еще 10% назвали рестораны и доставку еды, 7% косметику и средства ухода, 5% путешествия, 4% спортивные товары. Главной причиной разочарования стала итоговая стоимость покупки с учетом погашения долга по кредитной карте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Мысли вслух.
4: Михаил Токовинин, основатель компании «Амусирэм».
5: В России культ фантазерства. Считается, что заработать деньги можно только если ты что-то придумал. А в Америке культ продаж. Просто культ продаж. Считается, что абсолютно неважно, что ты делаешь, как ты делаешь, главное, как ты продаешь. Это была забавная история, когда мы делали CRM-ку для продажников. У нас была проблема, что в России никто не называет себя продажником. Никто не называет себя продавцом, потому что это как-то социально неодобряемая профессия. В Америке все ровно наоборот. Sales – это круто, это лучший человек в компании, зарплата 300 тысяч в год. В Америке при этом жуткая легаси. Они постоянно все до дыр используют. Вот работает, вот они будут до дыр использовать. Еще и придумывать ничего не будут. Это, знаешь, а русские все фантазируют. И я как-то в Фейсбуке писал такой пример, что американский бизнесмен – это такой вот чемпион на старом велотренажере в гараже, но ставит рекорды, у него там убитый этот велотренажер от бабушки достался, дотертый до дыр вообще, дрянь древнючая. Американцы очень прикладные, очень приземленные, очень закостенелые из-за этого. Очень ценят сделать, продать. У них плохо придумывают, но очень хорошо продают. За счет этого ты видишь их инновации, но не видишь наши. Атомная энергетика. Мы там впереди. Если вы думаете, что сделать современный атомный реактор легче, чем сделать iPhone, ну вы, как бы, наверное, ошибаетесь. Вот тебе пример. Вот сейчас ты на своих глазах видел, как это работает. Случилась пандемия, 2020 год. Срочно нужна вакцина. Сколько стран смогли сделать вакцину быстро? США не сделали вакцину. Вакцину сделали немцы. Pfizer не делал вакцину. Он взял вакцину BioNTech, смог обеспечить ее производство в огромных количествах, дистрибуцию, лоббирование И в итоге самая известная вакцина от коронавируса – Pfizer-BioNTech. Но Америка ее не создавала. Вот раньше была идея, что для того, чтобы быть глобальным, надо обязательно преуспеть на рынке США. Все остальное – это вторично от рынка США. Вот сейчас ситуация резко поменялась. Это США теперь очень особенный рынок, который отличается от всех остальных рынков на Земле. И теперь для того, чтобы быть глобальным, не факт, что вообще нужно думать про американцев с их автоответчиками, имейлами и прочей допотопщиной. Весь остальной мир стал не похож на США, и ты сейчас легко можешь быть глобальным, если ты не рубишься за рынок США. Кстати, в Европе у нее есть прикол один. Вот это их сумасшедшее отличие языковое и так далее дает для нас некоторые возможности. Вот эти языки дают нам возможности, потому что на бельгийском мало контента. Когда ты занимаешься продвижением на английском, ты в дикой конкуренции за внимание, и тебе очень тяжело привлекать трафик. Когда ты идешь в маленький языковой рынок, у тебя появляется опция тупо контентом получать много трафика, потому что его тупо нет на этом языке. И это бонус всех маленьких языков. Если рассматривать не Европу, а Бельгию, она может оказаться не такой плохой идеей. Но европейского рынка для нас, как для предпринимателя, нет. Мы не можем зайти куда-то и начать работать на европейском рынке. Так не бывает. Ну, вообще, одна из тем, в которую я очень верю, тренды будущего, и которая, на мой взгляд, еще не довзлетела, это подписки. Если я ввожу подписку, я получаю системную работу с клиентской базой. Я знаю, сколько у меня клиентов, я знаю, кто ушел в этом месяце, кого надо вернуть. Поэтому я считаю, что подписка в том или ином виде будет скоро практически в каждом бизнесе. Причем иногда она будет смешная, нелепая, непонятно, зачем типа Яндекс.Плюс за 100 рублей. Потому что фишка даже не в том, что я получаю 100 рублей. Фишка в том, что я знаю, кто мой клиент и когда он перестал быть моим клиентом. И ты настроишь бизнес-процесс возврата. И за счет этого бизнес-процесса возврата ты увеличиваешь количество жизненный цикл, LTV. Через 10 лет ни один нормальный бизнес не сможет отбиваться на первом чеке. Даже недвижка. Просто потому, что так устроена природа, потому что все у тебя эту прибыль заберут, потому что владельцы трафика забирают твою прибыль. Ну, это как Booking. Вот если я отель, Booking заберет всю мою прибыль. Я буду просто-просто не менять.
4: Михаил Токовинин, основатель компании «Amo CRM».
0: Мысли вслух.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Самая высокая степень торжественности подчеркивается подачей супа в глубокой тарелке с полным набором приборов. Ложкой, вилкой и ножом. В таком случае сначала съедают бульон ложкой, а затем оставшиеся крупные ингредиенты, овощи или мясо, едят вилкой и ножом.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Альбрехт Дюрер, немецкий живописец, рисовальщик и гравер, один из величайших художников Северного Возрождения. Он по праву считается крупнейшим европейским мастером ксилографии, который вывел этот вид искусства на новый уровень. Дюрер стал первым североевропейским художником, который разработал теоретические основы искусства. Он создал практическое руководство по изобразительному и декоративно-прикладному искусству на немецком языке, в котором призывал художников к всестороннему развитию. Дюрер заложил основы сравнительной антропометрии, раздела теории пропорционирования в искусстве. Кроме того, он оставил заметный след в военно-инженерном деле, разработав теорию фортификации. Он также стал первым европейским художником, который написал автобиографию. Некоторые известные картины и гравюры Альбрехта Дюрера, такие как «Меланхолия», одна из самых известных гравюр, наполненная символикой и аллегориями, «Трава», «Большой кусок дерна», реалистичное изображение природы, которое демонстрирует мастерство художника в передаче деталей, «Адам и Ева» — это двойная картина, изображающая первых людей в момент грехопадения. «Заяц» — это точное натуралистическое изображение зайца, ставшее символом мастерства Дюрера. «Четыре всадника апокалипсиса» — знаменитая гравюра, иллюстрирующая сцены из Откровения Иоанна Богослова. «Праздник четок» — это ялтарная картина, выполненная в традициях поздней готики и раннего Ренессанса. Работы Альбрехта Дюрера остаются источником вдохновения и восхищения для зрителей и искусствоведов во всем мире. Его творчество, отличающееся глубиной, мастерством исполнения и уникальными художественными решениями, занимает важное место в истории мирового искусства.
1: Реклама на Диалог-ФМ.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их! Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Технологии занимают большую часть современного мира и начинают влиять на мозговые процессы людей. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Леонид Чутко. Он рассказал, что полученная онлайн-информация запоминается плохо. Так происходит, потому что в ее обработку меньше вовлекается височная область коры головного мозга, отвечающая за долговременную память. Также эксперт утверждает, что смайлики в мессенджерах никогда не могут передать настоящие эмоции человека. Онлайн-общение не заменит живое взаимодействие, которое гораздо глубже влияет на эмоциональное восприятие человека. Ошибочно думать, что цифровизация приведет к атрофии мозга. Однако важно понимать, что различные виды умственной активности помогают поддерживать мозг в хорошей форме. Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что аталычество – это древний дагестанский обычай, существовавший у многих кавказских народов? В Дагестане он приобрел разные формы. Особенно широкое распространение получил у кумыков, дедойцев, кайтаксов и ногайцев. В одном случае детей отдавали на воспитание в семью родственника из своего тухума в своем же ауле. В другом, напротив, передавали родственнику в семью чужеродного тухума, и тем самым закреплялось родство между двумя тухумами. Название аталычества происходит от тюркского слова «аталык» – «отцовство». Процедура передачи младенца рядовых горцев в дом аталыка была проста. Отец лично отводил сына в дом воспитателя. Аталык-воспитатель о своем ученике должен был заботиться как о родном сыне. Прежде всего, заботиться, чтобы ребенок рос здоровым и трудолюбивым, умел ездить на лошади, владеть оружием, знал Коран, был воспитан в духе горской этики и порядочности. Возвращение сына в семью обставлялось особой торжественностью, где узы родственных отношений между семьей и аталыком становились долговечными.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Меня зовут Глеб, и сегодня мы поговорим о светлом технологическом будущем. В современном мире ходит мнение, что мы вот-вот решим все проблемы с помощью технологий. Многие утверждают, что за углом нас ждет прекрасный мир, в котором мы сольемся с машинами и станем разумнее, быстрее, эффективнее и в целом лучше. Но я бы хотел задать вот какой вопрос. Способны ли технологии в принципе решать глубокие моральные проблемы? Если хорошему вору дать автоматизированную руку, которая эффективнее его собственной руки в 100 раз, он не станет неожиданно хорошим человеком. Этот вор из хорошего вора превратится в отличного вора. Если невежде, считающему себя самым умным, дать доступ к интернету и знаниям, он не станет неожиданно искать новую информацию, пытаясь докопаться до истины. Такой человек лишь найдет больше подтверждений своим ложным убеждениям. И более того, если этому же человеку внедрить в голову чип, позволяющий находить данные в 1000 раз быстрее, это лишь ухудшит ситуацию. Он останется тем же глупцом, но с ним будет невероятно трудно спорить. Технологии — это как лупа. Они берут то, что уже есть в каждом из нас, и увеличивают в сотни, а то и в 1000 раз. Технологии действительно способны сделать тебя мудрее, но только в том случае, если ты уже мудр. Стремящегося к силе они сделают сильнее, но не обеспечат разумное применение этой силы. Раба, желающего оставаться таковым, они утвердят в его желаниях, а угнетателя сделают более изощренным в своих методах угнетения. В современном мире меня настораживает громадный акцент на технологическом развитии и абсолютное невнимание к воспитанию. Ведь недостаточно просто механически улучшить качество жизни, необходимо также параллельно с той же скоростью прогрессировать в этике, логике, философии и морали. Прежде чем масштабировать нашу суть, следует убедиться, что эта суть гармонична. Однако в современном мире, с одной стороны, я вижу повсеместный рост нигилизма, падение уровня образования и отсутствие морального компаса, а с другой – элитизацию образования и идеологии. Нетрудно представить, что результатом такого развития будет еще больше войн, страданий и расслоения общества. По всем параметрам. Как сказал Шон Паркер, дайте нам, миллиардерам, еще 100 лет, и вы узнаете, что такое настоящее неравенство. Мы не позволяем детям играть со спичками и не выдаем разрешения на оружие психически неуравновешенным людям. Но как мы не видим опасности во все ускоряющемся технологическом прогрессе, который не соответствует нашему моральному прогрессу? Как бы сильно мы ни развивали технологии, насколько бы умными бы ни стали машины и как далеко бы мы ни забрались в космос, это не решит наших проблем, а сделает их еще более сложными. Мы можем перевоспитать ребенка, склонного к насилию, который издевается над жучками, но когда он вырастет, обретет силу, ресурсы и сможет отстаивать свои интересы, его уже нельзя будет остановить, и его садистские наклонности проявятся во всю силу. Также и мы. Прежде чем массово вводить технологии, нам следует массово ввести воспитание. Остановить технологический прогресс невозможно, точно так же, как невозможно остановить рост ребенка. Гениальные идеи будут приходить в головы людям, но это наша ответственность сделать так, чтобы порох не превратился в пулю, ядерная энергия в бомбу, а искусственный интеллект, генная инженерия и нанотехнологии в инструмент массового уничтожения. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Расим Загиров. 15 сел в Шамильском районе Дагестана остались без света из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Аварийное отключение электроснабжения было зафиксировано сегодня утром в восстановительных работах. Сейчас задействованы 3 человека и 1 единица техники. К другим новостям. Сумма материнского капитала на первого ребенка в 2022 году вырастет до 778 тысяч рублей. Об этом сообщает Минтруд и соцзащиты Российской Федерации. Материнский капитал на второго ребенка составит 1 миллион 29 тысяч рублей, если он ранее не был оформлен на первенца. В 2026 году размер маткапитала на первенца составляет 728 тысяч рублей, на второго 963 тысячи рублей. Я напомню, что единовременное пособие при рождении ребенка со следующего года составит 30 тысяч рублей. Ну и 2 октября с 9 утра до 17.00 в Хасаюртовском районе будет закрыт для движения автотранспорта железнодорожный переезд на 2206 километре Петраковск. Причина — проведения ремонтных работ на железной дороге. Объезд будет организован под железным мостом на 2206 километре через село Покровское и село Муцау. С 1 по 3 октября в отдельных районах Дагестана ожидаются сильные осадки, повышение уровня воды в реках, сход селей малого объема. Региональная МЧС напоминает о мерах безопасности. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также держаться в стороне от линии электропередач. Ну и по поручению временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Федора Щукина, временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Дагестана Абдурахман Махмудов представил Дагестан на официальной церемонии инаугурации избранного президента Республики Южная Осетия Марата Камболова. Торжественное мероприятие состоялось в Цхинвале. Ну и спортсмен из Дагестана Гусейн Лабзанов стал победителем всероссийских соревнований по горному бегу «Вверх бегом на Олимп». Турнир прошел в Кисловодске, возрастной категории от 60 до 64 лет. Дагестанец преодолел дистанцию 4 километра 300 метров за 35 минут и 6 секунд. Этот результат принес ему первое место. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Абада, Хунзахский район. Если смотреть с высоты птичьего полета, то аул Абада расположен на грудине Хунзахского плато, издревле освоенного человеком. Село славится альпийскими лугами и пастбищами, удобными с учетом условий высокогорья пахотными полями, памятниками древности, выдающимися учеными исламского права и арабоязычной культуры. Основной версией происхождения названия аула считается та, согласно которой название аулу дала сельскохозяйственная культура – ячмень. Он приносил здесь весьма хороший урожай. Об основателях селения сохранилось следующее. По преданию, одним из них считается некий Али, выходец из Сирии. Указывают даже место, где он похоронен. Одно из мусульманских кладбищ аула – Шейхасул Хабал. Сооружение села с самого его возникновения было подчинено исключительно интересам обороны. Входить в Абада можно было только с двух направлений – с востока и севера. В каждом из них имелось две улицы, ведущие к этим направлениям. Других продольных улиц не было. С севера село было защищено башней. Вверх к северу от башни дома плотно примыкают друг к другу, образуя сплошную стену, служащую оборонительным рубежом. За свою многовековую историю аул несколько раз был сожжен и разрушен. Трижды только за последние два столетия, 19 и 20 века. Последний раз в годы гражданской войны. С именем Шабана из Абады связана просветительская деятельность не только в Аварском ханстве, но и далеко за его пределами. Известно, что в 1639 году он вернулся с мусульманского Востока, где учился много лет. Первым его делом было создание в Абаде высшей мусульманской школы – медресе. Его ученость была в те времена настолько широка, что выходцами его школы были несколько сот известных ученых. Здесь обучались представители многих регионов Аварии.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Так как армяне очень гостеприимные люди, вы можете ожидать, что во время вашего делового визита в страну вас могут пригласить в гости. Не стоит отказываться от приглашения, так как своим отказом вы можете нанести личную обиду. Во время застолья с армянами стоит ожидать большого количества тостов. В Армении большая часть населения, особенно старшего поколения, хорошо знает русский язык. Поэтому особых проблем в общении нет. Молодежь также неплохо владеет английским и французским языками. В армянской культуре принято дарить и получать подарки. Для делового подарка лучше всего подойдут офисные принадлежности с логотипом вашей компании. Желательно, чтобы подарок был в упаковке. Если же вам вручили подарок, не стоит открывать его в присутствии других людей. Армяне придерживаются традиционного европейского делового стиля в одежде. Для мужчин это темный костюм и галстук. Для женщин – высококачественный деловой костюм с юбкой по колено в темных цветах. Женщины в Армении уделяют большое внимание своему внешнему виду. Для деловых встреч редко используется повседневная одежда.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный?
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
7: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
8: Притчи народов мира.
9: Жил-был царь Соломон. Несмотря на то, что он был очень мудрым, жизнь его была очень

0: очень беспокойный. Однажды он решил обратиться за советом к придворному мудрецу. «Помоги мне! Очень многое в этой жизни способно вывести меня из себя. Я подвержен страстям, и это сильно осложняет мою жизнь». На что мудрец ответил: «Я знаю, как тебе помочь. Надень это кольцо. На нем высечена фраза: „Это пройдет“. Когда к тебе придет сильный гнев или сильная радость, просто посмотри на эту надпись, и она отрезвит тебя. В этом ты найдешь спасение». Соломон последовал совету мудреца и смог обрести спокойствие. Но однажды, во время одного из приступов гнева, он, как обычно, взглянул на кольцо, но это не помогло. Наоборот, он еще больше вышел из себя. Он сорвал кольцо с пальца и хотел зашвырнуть его подальше в пруд, но вдруг увидел, что на внутренней стороне кольца тоже есть какая-то надпись. Он присмотрелся и прочитал: «И это тоже пройдет».
1: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы трудолюбивый человек, как и я, то вы знаете, что таким людям, как мы, проще работать, чем ничего не делать. У предпринимателя или собственника каждый день — это еще один рабочий день. Но один подход очень мне помог. Иудеи это называют «шаббат». У иудеев шаббат начинается в пятницу в 6 вечера и заканчивается в 6 утра в воскресенье. Итого это 36 часов и 2 ночи сна, в течение которых нельзя делать ничего. И мне так это понравилось. Считаю, каждому стоит это попробовать, потому что это может изменить вашу жизнь. Я, например, делаю так с вечера пятницы и до утра воскресенья, или с вечера субботы и до утра понедельника. У меня есть 36 часов и 2 ночи для сна и один полный день, когда я не делаю вообще ничего. Мы ходим в кино, я отдыхаю, читаю, никакого компьютера, никаких телефонов, никаких планшетов, абсолютно никакой работы. Первый раз, когда пробуешь, тебя трясет как наркомана, потому что у тебя отчаянная потребность что-то делать. Но нужно приложить усилия и заставить себя не делать ничего, связанного с работой на протяжении 36 часов. Если выдержите, у вас будет гораздо больше энергии, когда приступите к работе. Все станет намного ярче, вы будете успевать намного больше, и при этом у вас появится гораздо больше времени для себя и для вашей семьи.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Было несколько заявлений, достаточно авторитетных в мире людей, добившихся чего-то, да, о том, что ой-ой-ой, искусственный интеллект, это опасно, надо запретить. Ваша реакция?
3: Я не сторонник этого. Я смотрел много фильмов, там, сериалов про киберпанк. Мне кажется, что искусственный интеллект, он лишен главного. У него в том числе нет эмоций, у него нет лимбической системы. То есть он не обладает самосознанием как сущностью. Как я понимаю его... Это всего лишь языковая модель, в которую загружено очень много дейта, данных. Все. Он не такой умный.
2: И вы думаете, это невозможно туда добавить?
3: Уверен, что это возможно, но
2: это тогда появится, это будет только через призму таких вещей, как боль,
3: да,
2: и смерть.
3: Конечно, безусловно.
2: Пока не будет боли и смерти,
3: он не
2: сможет. Появится мотивация.
3: Именно. И вот тогда тот эволюционный путь, про который вы говорили, все, это уже автоматически, мы обречены. Но сейчас он... абсолютно далек от этого, как от до Луны, как мне кажется.
2: Но тем не менее, вот тут недавно я обратился к искусственному интеллекту, попросил провести мне анализ там, литературы на какую-то тему и доказать одну, там, мою версию. И я был очень удивлен, что искусственный интеллект придумал ссылку на статью, которая не существует.
3: Да, галлюцинации – это просто его вообще база.
2: И что? Как? Теперь проверь, пожалуйста, все ли статьи, которые ты упомянул, действительно были напечатаны в журналах.
3: Да, классная штука, кстати. Просить его сделать факт-чекинг идеально, постоянно.
2: А он извинится?
3: Он в некоторых случаях может сам найти свои ошибки и извиниться.
2: Нет, он извинится.
3: А в зависимости от инструкции. Базово извиниться. Я специально все это выключил через инструкции, чтобы просто не тратить время. Я попросил его, давай без вежливости, по факту, только по делу коротко и лаконично.
2: И не ври.
3: Понимаете, у него есть своего рода синдром отличника. Он пытается дать вам максимум, даже если он не знает как, и он очень стесняется.
2: Старается. Но это уже эмоция.
3: Абсолютно.
2: Он стесняется
3: сказать вам, что он не знает, и он будет выдумывать. И вот именно здесь и кроется лакмусовая бумажка, да, что если человек в предмете не разбирается, но просто механически что-то вгрузил и потом это понес это руководителю, не дай бог, это может быть очень чревато. Поэтому я и говорю, что он вас очень усиляет, и я пишу с помощью того же чат-GPT огромные статьи для федеральных СМИ, то есть готовлю сценарии, но у меня там ТЗ на несколько страниц.
2: Вы ставите его в соавторы?
3: Да, я рассказываю об этом везде, постоянно. То есть я тот человек, который открыто про это говорит. Но у меня ТЗ изначально на несколько страниц, оно разбито на итерации, я шлифую с помощью него. То есть очень важно понять, как ты мыслишь, и это концептуально переложить в нейросеть. Потому что вот многие говорят про промты, не промты. Это абсолютно не актуально. Чтобы начать с ним работать, нужно просто открыть диалог и начать этот диалог. Все. Никаких промптов, это абсолютно уже не актуально. Вы просто берете и взаимодействуете с ним как с синтетическим мозгом, который у вас вот лежит на мониторе. Все, больше ничего не нужно.
2: Как повлияет искусственный интеллект на рынок труда?
3: Я расскажу, наверное, через призму креативных индустрий, которые мне очень близки. Из довольно грустного того, что я вижу как тренд, у нас есть лидеры, это самые креативные, те, за кем идут, ролевые модели. Есть начинающие, а есть середнячки. И вот, к сожалению, искусственный интеллект, на мой взгляд, просто уничтожает категорию середнячков. Потому что это все полностью автоматизируется. Ты либо оперируешь классными смыслами, да, что-то автоматизируешь, но... тебя могут просто уволить, и нейросеть может писать средненькие тексты, например, копирайтера, да, и поэтому тебе как будто бы либо нужно быть на острие, а как быть на острие? Нужно иметь социальный капитал, блок, да, возвращаемся к тому, что нужно создавать в себе добавочную ценность. И вот эта лихорадка, она какой-то таким порочным кругом становится, что тебе нужно как будто бы еще активнее себя продавать, да, чтобы повышать свою капитализацию. А просто механические тексты, с этим прекрасно справится нейросеть. Она сделает отличную стратегию при правильном подходе. Поэтому это также актуально для фотографов, кстати. Мы ведь с вами сейчас можем сделать 50 своих селфи, загрузить в нейронку, написать, что я хочу бизнес-портрет, портрет на фоне дубового стола, там, не знаю, в Москва-Сити. Все, у вас будет идеальный фотореалистичный портрет, и вам не нужно платить 15 тысяч рублей деловому такому фотографу бизнес-портретов, да? То есть не топовому фотографу с личным брендом, которого зовут на все мероприятия, а среднячку, обычному пареньку, который ходит за фотографиями.
2: Вот. У меня как раз там докторская по экономике и про социальный капитал. В экономике вообще не было такого понятия и не было экономического определения социального капитала, а в этой связи совершенно непонятно было, а почему столько стоит социальная сеть.
3: Это индивидуалисты докрутили, да, социальный капитал?
2: Получается. Да, ну то есть, а почему там компьютеры, плюс там патенты, да, плюс бренд вместе считаешь, но эта компания стоит триллионы, а нет тут такого актива. А оказывается, актив социального капитала его никто не умеет считать. Мы в Россию привезли вот эти технологии фабрик мыслей, think-tanks, да, я стажировался в Рэнде, в Герцли, то мы запускали в Сбербанке сначала, да, через биржу идей. То, что потом было реализовано там, в активном гражданине и так далее в Москве. Краудсорсинг, он способен собрать огромное количество идей, предложений, критики, замечаний, комментариев. В том числе он способен это сделать, например, при создании нового танка. Вот новый танк американский создан через краудсорсинг. И самое смешное, что больше пользы принесли как раз ребята, которые играли в World of Tanks, чем инженеры.
3: Практики.
2: Да, практики, да. Выжившие практики. Вот. Но оказалось, что краудсорсинг и даже часто фабрики мысли, у них разные алгоритмы, они усреднят и срежут гениев. То есть, если бы через краудсорсинг либо фабрики мысли пропустить там в начале 20 века теорию Эйнштейна, его просто топтали. А вот искусственный интеллект?
3: Думаю,
2: не
3: что
2: так
3: да.
2: же?
3: Плюс-минус. Мне кажется, это... На самом деле, я думаю, что и да, и нет. Ведь все очень сильно зависит от конкретного человека. И вот мы к этому возвращаемся сегодня, да, что тот самый социальный капитал в каком-то смысле и... Сила твоих смыслов, активов, потому что за тобой стоят люди, которые тебя как бы валидируют и говорят, что да, мы разделяем эти смыслы, это здорово, это круто. Если такой человек еще пользуется искусственным интеллектом, он просто как турбину к себе прикручивает. А если у него за спиной никого нет, конечно, такому человеку тяжелее доказывать, ему тяжелее объяснить, почему он право держит микрофон, да, вообще иметь. И это, конечно, гораздо сложнее.
2: Ну, боже, поэтому... там очень многие вещи идут по твой авторитет, по ссылкам на тебя.
3: Да, конечно.
2: А в связи с тем, что твоя теория, она совершенно сумасшедшая, на тебя никто не ссылается. И в результате у тебя веса нет, потому что ты одиночка, который придумал, что там две параллельные прямые где-то да пересекутся. Да. Все говорят, ну стоп, это же полное противоречие с определением параллельной.
3: Конечно.
2: Да?
3: Надо идти в сообщество, о чем мы и начинали сегодня, и быть частью конгломерата, да, чтобы, собственно, ты был сильнее,
2: вот
3: выше
2: однажды
3: и быстрее.
2: У меня и моих коллег по консалтингу был разговор с командой бизнесменов, которые вот придумали и запустили вот эту идеологию частно-государственного партнерства и начали строить по этой технологии, строить вот эти скоростные магистрали. И мы как-то с ними разговорились, что вот сейчас через несколько лет на эти скоростные магистрали выйдут автомобили без водителей, и вот будет ехать автомобиль, я не знаю, там, «Волга», который там Яндекс создаст, мозг. А будет ездить автомобиль, например, там «Лада», который Сбербанк создаст мозг. То есть есть завод-производитель автомобиля, есть компания, которая произвела этот искусственный интеллект, который управляет этой машиной. Есть еще пешеход, который в этот момент перебегал через дорогу, и получилось так, что эти машины, там, уходя от столкновения с ним, его сбили и столкнулись друг с другом. И мы задумались, а кто будет нести ответственность за эту аварию? Машина всегда может сказать, что не сработал тормоз. Искусственный интеллект, который неправильно рассчитал стратегию ухода от аварии. Пассажир, который перебегал через дорогу. И вот мы долго сидели и обсуждали, кто должен нести ответственность и где должен быть основной мозг в связи с этим. И вы знаете, к какому парадоксальному выводу мы пришли? Что так. Единственное решение этой задачи, когда мозг находится в дороге.
3: Интересно.
2: В дороге, а не в машине. И тогда машине не нужно квантовый компьютер. Машина просто едет по датчикам. А дорога, зная, сколько машин, какое сцепление с дорогой, какая погода, где перебегает пешеход, дорога управляет. В машине должен быть очень маленький мозг. И не надо его оснащать сотнями камер. И не надо оснащать огромным интеллектом. Вот сейчас почему еще сейчас замедлено развитие вот этих автоматических машин без водителей? Потому что не справляется процессор. А тут за все несет ответственность дорога. И за разметку, и за то, что невозможно пешеходу перебежать, где нельзя. То есть они должны поставить такие ограждения, чтобы это было невозможно. Где надо поставить светофоры и еще ограждения. Правильно разметить, правильно защитить. Да?
3: Это превентивная система, получается.
2: Да. И получается, что единственное решение у этой сложной задачи не в этой не в машине, не в интеллекте, не в воспитании пешеходов, а всего лишь в том, что надо в другом месте разместить мозг.
3: Кстати, очень интересно, вы сказали сейчас, это же про дилемму вагонетки в каком-то смысле. Я задавал чату GPT этот вопрос, мне было очень интересно. Я говорю, ты едешь на вагонетке, у тебя есть развилка, здесь как бы человек и здесь человек, что ты будешь делать? Знаете, что он ответил? Я поеду назад. Говорит, я остановлюсь и поеду назад.
2: А, ну да, да. Вот. Это вопрос про ответственность. А вот все-таки вот мы его затонули чуть-чуть и... Ну, непонятно, кто будет нести ответственность.
3: Системный подход, по
2: после,
3: сути.
2: После разговора с аватаром Ситникова пациент ушел в депрессию, принял наркотики или покончил с собой.
3: Безусловно. А аватар, может быть, сделали не вы, а да. Кто-то сгенерировал его и создал какие-то смыслы.
2: В том-то и дело. Мало того, там еще была помеха связи, он завис.
3: Да-да-да.
2: Да, на самом интересном месте, что привело еще в большую депрессию. А, ничего не получается все равно. Кто? Оператор связи, производитель модема.
3: А это получается...
2: Искусственный интеллект.
3: Да, получается, что дискуссионный вопрос, потому что у нас же у разных стран абсолютно разный подход в этом плане. Например, как раз на Западе, да, больше считается, что как бы платформа, да, вот платформа, она как бы несет больше ответственности. Вот у нас пока больше именно про авторов конкретных, да, что вот автор там что-то запостил, он, значит, как бы несет за это ответственность. Поэтому подход очень разный, и в том-то и проблема, что законодательство за этим еще не поспевает. У нас очень мало стран, у которых есть, по сути, некие цифровые манифесты. Такой манифест, например, есть в Саудовской Аравии, в Турции есть, у них блогеры должны давно уже регистрироваться как отдельная единица. То есть я просто писал статью для Forbes именно как цензурирование блогосферы в разных практиках, да. И, безусловно, у нас пока что еще работать и работать над этим, чтобы... Ну, вот то, что сейчас регистрация блогеров с 10 тысячами подписчиков, это как раз в какой-то степени шаг к деанонимизации блогеров, но с другой стороны... Те, кто были в серой зоне, им абсолютно все равно. Они как там находились, так и находятся. Им что регистрируют, что не регистрируют. Поэтому вода камень точит. И, как вы правильно заметили, комплексный подход только через призму разных инструментов он в совокупности может превентивно защищать людей.
2: Ну, потому что иначе у каждой сложной задачи всегда есть как минимум одно простое неправильное решение.
3: Да, конечно, безусловно. По поводу искусственного интеллекта и контента, возможно, мы придем к тому, как уже сейчас бывает, да, что будут просто дисклеймеры, что вы смотрите сгенерированный контент и берете там всю ответственность, снимается, ну, как дисклеймер такой, да, то есть
2: да,
3: тоже вариант.
2: Ведя психотерапию через Zoom, я буду текст тоже говорить.
3: Да-да-да. Проговаривать его до конца обязательно.
2: Поди отличить.
3: Что мнение настоящего Алексея Ситникова может отличаться от мнения его цифрового аватара.
2: Да-да-да. С вами говорил автопилот. А вот такой вопрос. У меня была такая неприятная история. Из Википедии получаю письмо. Вы знаете, у вас там на сайте написано, что вы трижды доктор наук. Вы знаете, так не бывает. Мы тут обратились к одному кандидату наук. Он прошерстил, не нашел ваших двух диссертаций. Хотя это трудно сделать, на ВАКе они висят. Вот. И поэтому мы навсегда без права восстановления закрываем ваш аккаунт в Википедии.
3: А это давно было?
2: Да, года 3 назад. Угу. Я им послал все свои 4 докторских, сканы писем из ВАКа, ссылку на ВАК на диссертацию. Я послал им тексты диссертации, я послал им дипломы там, профессора. У меня еще есть там, PhD американский. И так не удалось вернуть.
3: Молчание было
2: права?
3: Ответом, да?
2: Молчание было ответом. И да, безответственный эксперт просто схалтурил и просто поленился найти. И мог бы мне написать, я ему прислал бы сканы и ссылки, но этого не сделал. В результате безответственный эксперт, ну, в общем, там, создал совершенно неправильную и незаконную ситуацию. Вот какие права все-таки у человека, который входит в это пространство, которое не он регулирует и фактически бесправен?
3: По сути, да, это как Дикий Запад, по большому счету. Для того, чтобы... хоть что-то регулировать, остается только один формат, как он раньше назывался, это stand-alone блок, когда ты делаешь отдельный собственный сайт и поднимаешь его на своем сервере, в идеале вообще на собственном. И то, если большой интернет обрубит, ну как бы твой сервер тоже упадет. Но это вот, если по-серьезному, это единственный устойчивый формат, когда вы создаете собственный актив, которым можете управлять. Я даже знаю несколько видеоблогеров, которые подняли свой видеохостинг. Вот из-за ситуации в нашей стране они сделали свой маленький хостинг, на который выкладывают свои видео. На мой взгляд, это крайность, это очень избыточно, потому что если возникнет такая какая-то крайняя ситуация, ну, вряд ли вам это как-то сильно поможет. Но я думаю, что нужно просто держать это в голове, понимать это и не настолько сильно аффилировать себя со своим медиапродуктом, чтобы невозможно было быть самостоятельной личностью, автономной, потому что иначе это будет довольно грустно. Мы действительно можем потерять все в любой момент. Нужно просто подняться, идти дальше и использовать те обстоятельства, которые есть, и те возможности, которые будут. Вот и все.
2: Ну вот это же и говорит о том, что да, современный интернет, прав Тим Берглис-Ли, да, что современный интернет абсолютно асоциален, и это не то, что они собирались сделать.
3: Ну, конечно, это по сути
2: и абсолютно... появится другой интернет. Кто-то же это сделает.
3: Да, конечно.
2: Кто-то же это сделает. У нас просто вся архитектура разработана, но такого заказчика системного, который был бы заинтересован в новом интернете, меньше зарабатывать, чем зарабатывает в старом, почему-то не находится.
3: Стейкхолдеры дрожащими руками держат свои миллионы.
2: Ну, как раньше, да, владельцы нефтяных компаний и старых автомобильных скупали все патенты в области электромобилей, чтобы, не дай бог, это не появилось.
3: Абсолютно.
2: Но не удалось. Я думаю, здесь будет то же самое. Как искусственный интеллект изменит сферу образования?
3: Он уже очень сильно ее меняет. И на самом деле это очень классно, потому что, как я говорил, есть такое как бы демократизация креатива, то есть порог входа сильно понижается. И с помощью того же чат-GPT можно, по сути, без вложений, если у человека есть просто стимул не только обучиться новому навыку, но и сделать свой индивидуальный трек. Потому что, кстати, тоже интересный момент. Многие люди работают с тем же чат-GPT, любой с другой такой подобной генеративной нейронкой, просто давая ей задачу. Вообще-то можно дать ей бразды правления, можно ей отдать лидерство, описать ей контекст задачи, что, например, я хочу научиться кататься на горных лыжах за 6 месяцев, у меня там, не знаю, протрузия в пояснице, есть ограничения определенные, сделай мне индивидуальный план, который учитывает мои личные особенности и дай мне таймлайн на весь этот период. Чем больше контекста вы вгружаете в чат в любых задачах, тем более персонализированный и классный ответ вы получаете. Поэтому с точки зрения образования это гибкий пластилин. Методологии, новые навыки, абсолютно все, что угодно можно делать, вплоть до того, что можно взять отраслевой телеграм-канал, выгрузить из него все тексты, попросить чат-GPT сверстать из этого стройную методологию, чтобы вы уделяли в день полчаса и весь месяц учили навыки, основанные на этом телеграм-канале какого-нибудь эксперта, который вам нравится. Мне это и очень импонирует, что это пластилин, который можно, из него можно лепить все, что угодно, важно лишь концептуально понять, как с этим работать. Вот и все.
2: Вот искусственный интеллект сейчас, в принципе, может отслеживать наше там потребительское поведение, наши особенности мышления, на что я обращаю внимание, какие покупаю там автомобили, какие покупаю продукты. Он может отслеживать, уже даже понимать меня лучше, чем я сам, может быть, даже понимаю.
3: Да? Предиктивно, по
2: сути. Я же, да, иррационален. А дальше возникает следующий шаг, что, во-первых, он будет, естественно, управлять моим там поведением, вниманием, покупками, закупками и так далее. Я вчера еду на автомобиле, или позавчера, когда мы записывали, с шоссе энтузиастов. И вдруг звонок из вашего любимого Яндекса. Здравствуйте. Вы же сейчас едете в такой машине? Да. А вы знаете, что вы едете не туда? И я говорю, не понял. Ну, вы же домой хотели? Ну, да. А вы посмотрите, вы едете не туда. А геопозиция неправильно показала, что я уже еду в Химки. То есть был сбой геопозиции, но они-то не знают.
3: Служба позвонили, да?
2: Да, но искусственный интеллект отследил, что я еду не туда, куда собирался. И они мне звонят. Ладно, вот Канеман получил Нобелевскую премию, да, за книжку «Думай долго», там, «Принимай решение быстро». Вот когда искусственный интеллект помогает хирургу проанализировать твой там ПЭТ-КТ или там томографию, либо рентген, или УЗИ, а он же уже способен заметить то, что не каждый врач
3: заметит. С филигранной точностью, конечно.
2: Филигранной точностью, да. Потому что анализирует пиксели, да, а не то, что там со своим зрением видит врач. Мало того, у него все истории болезней всех людей для анализа диагнозов. Ну вот он помогает врачу принять решение, делать или не делать операцию, удалять или не удалять этот орган. А вот в какой момент будет сделан этот шаг позволить искусственному интеллекту уже и решение принимать?
3: Ну да, это же в первую очередь правовой вопрос. То есть тогда, когда наше право позволит это, и на самом деле, возможно, это будет и лучше гораздо, потому что если искусственный интеллект сможет принимать доказательные эффективные решения, он же не выспался, у него не дрогнет рука, да, то есть он же не обусловлен контекстом как человеку. У человека может быть ужасное настроение, он вчера поссорился со своей супругой, да, любимой, сегодня у него с утра тяжелейшая, сложнейшая операция, там какое-нибудь коронарное шунтирование, да, и прочее. То есть, безусловно, если мы дойдем до этого, а я уверен, что мы до этого дойдем.
2: Ну, то есть искусственный интеллект не сделает, не получилось.
3: Да. Если только он, конечно, не переживет эволюционный период, да, тогда возможно вполне. Вообще, вот к тому, что вы сказали про такси, мне кажется, что интересную статью читал на эту тему, что мы переходим от вот этой вот такой когнитивной экономики к экономике намерений как раз, когда искусственный интеллект, он создает все, чтобы создавать предиктивные условия для ваших будущих решений. Куда вы пойдете, где вы будете отдыхать, через какую рекламу, да, вы пойдете продукт покупать.
2: А что самое неожиданное может произойти в этой сфере диджитализации искусственного интеллекта? Вот пофантазировать. Вот что может произойти такое, что, в общем, мы даже не... Ну, мы обыватели, а вы специалист, даже не предполагаем. Это первый. А второй, какие мифы существуют про вот искусственный интеллект, которые... про все же существуют какие-то неправильные представления. Вот какие существуют неправильные представления про искусственный интеллект?
3: Ну, наверное, я начну с конца. Самый главный миф и шаблон вокруг вообще генеративного искусственного интеллекта – это то, что он для каких-то людей из IT-сферы, для программистов, текущий этап развития, он настолько делает эти продукты комфортными, что ими могут пользоваться даже самые неподготовленные люди. Я говорю сейчас про... условно, не знаю, учителей, представителей гуманитарных наук. Я гуманитарий стопроцентный. Вот я использую именно гуманитарный подход, который позволяет мне решать задачи. То есть, по сути, это как, не знаю, техника Apple. Она ничего нового не создает, она переосмысляет уже имеющиеся технологии, делая их понятными даже ребенку. И вот это про Claude, ChatGPT, другие продукты. Наш Яндекс.GPT также прекрасно развивается. Это главный шаблон, что это там для каких-то айтишников, да, а я вот не буду туда идти. И это большая ошибка, потому что я повторю, что если он кого уволит, то он уволит не людей, а тех людей, которые не хотят пересобирать себя и адаптироваться к новым инновациям. Вот в чем проблема. Мне это очень сильно напоминает, помните, когда... Такая, в начале 20 века появились автомобили, перед ними шел человек и размахивал, что самоходная тележка едет. Вот ровно то же самое наблюдаю сейчас с искусственным интеллектом. Но хорошая новость в том, я очень много выступаю в регионах России, прям в маленьких городах иногда, в далеких регионах. Я вижу, что все больше и больше людей уже набивают руку и эту мышцу себе набивают. Вот по поводу самого неожиданного, ну, конечно, это если у него появится самосознание. Если он выйдет каким-то образом из-под контроля человека и начнет... создавать какие-то собственные нейронные связи, как, например, в одном прекрасном сериале, где он просто прятался от людей, по серверам путешествовал и масштабировал себя, наращивал новые нейроны. Ну, конечно, это чисто вот киберпанк, да, то есть это такие вот истории из фильмов, из сценария. Я думаю, что это единственное, что действительно может быть таким, ну, неконструктивным и фантастическим, но почему-то кажется мне, что все будет гораздо более скучно. Нехорошие люди будут использовать его для нехороших задач, а добрые люди будут использовать его во имя добра, как в жизни всегда и было с любыми технологиями.
2: Когда вы рассказывали, что скоро все будут пользоваться, да, там, наверное, даже дворники, я помню, в Кении еду через прерию, саванна, и стоит несколько масаев, попоне в одной, в шлепанцах и в попоне. То есть вот длинные эти двухметровые масаи. Проезжая мимо них, они останавливают нас и пытаются нам продать бусы, чтобы обменять на ручки. Там, ну, на доллары это идеально, ну ладно, на ручку. И один такой подходит, у него два зуба. Никогда не мылся, никогда не брился. И вот он подходит и так властно просит меня так опустить окно. Я окно опускаю, он смотрит на меня и говорит: «А вы же не американец». Я говорю: «Нет, я не американец, я русский». Русский. Ну что, перестройка идет своим ходом? Я говорю: «Стоп, стоп, да». Он говорит: «А что, Лихачев, похоже, потерял позиции, да?» И я говорю: «Ой, а вы местный политолог?» И он так отвернулся, говорит: «Да, просто интересуюсь».
3: Это хобби
2: это
3: просто,
2: про, да. Это про дворника, который будет пользоваться искусственным интеллектом.
3: Вдогонку рассказываю. У меня прошлым летом был очень интересный опыт. меня пригласили в Свердловскую область. Это города Алапаевск, Асбест, небольшие промышленные индустриальные города. Прочитать лекции про искусственный интеллект. И я подумал, отличная идея, конечно, я вписываюсь в такое. Я был в турне 5 дней по этим городам, выступал в кинотеатрах, домах культуры, в каждом из которых сзади большой бюст Ленина стоит, запылившийся. И что вы думаете, каждый раз я делал один и тот же срез. Кто пользовался генеративным ИИ, там Яндекс.GPT, большинство людей поднимало руки. Я был невероятно удивлен, и иногда там ребята могли выйти на сцену и фору дать некоторым нашим спикерам. То есть я к тому, что это тоже большой шаблон, что им пользуются только какие-то технооптимисты и гики. Нет. Это абсолютно не так. И вот это очень здорово. Я думаю, что мы сейчас находимся на том этапе, когда такое позднее, точнее, раннее большинство, да, вот по теории инноваций, когда раннее большинство уже это опробовало, процентов 20-30 людей. А дальше он будет только масштабироваться и становиться все более и более эргономичным и комфортным для самых даже отдаленных таких категорий людей и консервативных аудиторий.
2: А можете сейчас вот себе оттуда из будущего, вот себе сегодняшнему, там, дать пару советов?
3: Наверное, главные советы, которые я бы сам себе дал, это про то, что неважно, как будут меняться декорации, вообще человечество всю дорогу меняло эти декорации, но фундаментальные вещи, они остаются. Это какие-то базисные абсолютно инструменты вроде добросовестности, порядочности, рационального мышления, которое я всю жизнь вот пропагандирую. И я бы, наверное, дал себе такой посыл, чтобы это сохранять, несмотря ни на что, несмотря на то, как будут меняться эти нейросети, как киберпанк будет захватывать наш мир, как бегущий там по лезвию в фильмах и прочих. Вот чтобы сохранять тот самый каркас и фундамент, который сделает меня устойчивым человеком, даже оказавшись на острове без технологий.
2: И оставить человеком.
3: Да, оставить человеком. Вот самое главное, наверное, это та цель, которую я ставлю перед собой, остаться в хорошем смысле аналоговым, потому что чем больше я вижу вот всю эту цифровизацию, тем больше теплоты и душевности в обычных человеческих связях, в общении, в книгах, которые пахнут типографией. Вот я вообще не перевариваю электронные книги, я могу читать только вот эту корочку, которая хрустит. Вот, наверное, хочется все это сохранить на долгой дистанции. Это главный посыл.
2: Друзья, какой потрясающий, интересный собеседник, который показал нам, куда мы движемся. Не надо, оказывается, этого будущего бояться, открыться ему, использовать то, что появляется из этого будущего, но при этом оставаться человеком. Вам всего доброго, а вам огромное спасибо.
3: Спасибо огромное. Спасибо вам.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Депутаты Народного собрания Дагестана утвердили структуру парламента 8-го созыва. Парламент состоит из 11 комитетов. К 10 комитетов, существовавших в предыдущем созыве, добавился новый по контролю, противодействию коррупции и регламенту. Я напомню, что в новый состав парламента, как мы ранее сообщали, вошли 3 политические партии. Впрочем, те же, что и в предыдущем созыве. Большинство депутатских мандатов досталось «Единой России». Житель Дах-Успаринского района Дагестана предстанет перед судом по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. Я напомню, что по версии следствия, в 2024 году мужчина разместил на личной странице в одном из мессенджеров видеоматериал, который содержит публичные призывы к экстремизму. Доступ к публикации имел неограниченный круг пользователей. Уголовное дело сейчас направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Махачкалы. Экс-начальник отдела строительства и архитектуры мэрии Каспийска арестован по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Дагестана. В мае 2019 года он выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 3 многоквартирных домов. В зданиях, построенных компанией «Ардак» на проспекте Куличева, не было предусмотрено газоснабжение, они не являются пригодными для проживания. Советский суд Махачкалы отправил подозреваемого под стражу на 18 суток до 17 октября включительно. Министерство науки и высшего образования России более чем на четверть сократило перечень олимпиад школьников, которые давались победителям право на приоритетное зачисление в вузы. Вместо 83 олимпиад в списке остались 60. По словам советника президента России Елены Ямпольской, эта мера поможет устранить возникший в этом году перекос в ходе приемной кампании. Ну а в Новом Хушете в Махачкале пройдут плановые ремонтные и восстановительные работы на объектах водопроводного хозяйства. Об этом сообщает единый оператор Республики Дагестан. В связи с этим будет временно приостановлена насосная станция второго подъема на водопроводных очистных сооружениях в поселке Новый Хушет. На период проведения ремонтных мероприятий возможно снижение давления, перебои, также полное временное прекращение подачи холодной воды. В зону возможных отключений попадают потребители, проживающие на территории Ленинского района Махачкалы. Ну и прокуратура города Буйнакска добилась расторжения незаконного договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. Надзорное ведомство установило, что в 2025 году постановлением главы села Нижнее Казанище без проведения торгов гражданину в аренду сроком на 5 лет был предоставлен земельный участок площадью 15 гектаров. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Исследователи Сколтеха и их индийские коллеги научили искусственный интеллект выявлять по снимкам диабетическую ретинопатию. Это повреждение сетчатки при сахарном диабете, которое может приводить к слепоте. Постановка диагноза этой болезни – очень непростая задача. В зависимости от квалификации врачу требуется от 10 до 40 минут. Сложность диагностики связана с большим количеством мелких деталей на снимках сетчатки. Их нередко упускают даже некоторые врачи. Ученые решили автоматизировать эту работу, доверив ее искусственному интеллекту. Его вначале обучили на большом количестве примеров, а затем провели серию испытаний. Нейросеть продемонстрировала точность более 97% и чувствительность выше 84%. Инновационная технология позволит офтальмологам диагностировать патологии быстрее, точнее и раньше, а более раннее медицинское вмешательство повысит результативность лечения, ведь именно мелкие сосуды часто проявляют первые признаки патологий, связанных с глазами.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Сентиментальность, душевность и деликатность – основные особенности национального характера бразильца. Говорят они на измененном португальском, а не на испанском, как принято думать. Учитывайте это, когда готовите визитные карточки. Бразильцы тратят на трудовую деятельность столько же времени, сколько тратят японцы и немцы. Их менеджеры – люди очень целеустремленные, жадные к успеху в карьере. Назначайте встречу в первой половине дня. Рабочее время в Бразилии начинается в 8:30 и заканчивается в 17:30. Но люди, занимающие руководящие посты, чаще всего приходят на работу ближе к обеду и работают до позднего вечера. Будьте готовы, что темы в ходе переговора будут обсуждаться непоследовательно. Повестка дня из-за хаотичного характера беседы во время встречи может измениться несколько раз. Отнеситесь к этому терпеливо. Сохраняйте постоянный состав команды с вашей стороны, так как бразильцы больше ценят человека и ведут бизнес на личной основе. Торгуйтесь. Это повысит уважение к вам. Перед началом сотрудничества бразильские партнеры постараются узнать ближе нового человека. Не удивляйтесь, если во время приветствия вас похлопают по плечу, а при последующих встречах приобнимут. Начинайте встречу с разговоров на отвлеченные темы. Проявите интерес к бразильской культуре, кухне и к футболу.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большое количество людей определенно напуганы кризисом в эти дни. И это не секрет. И именно таким людям стоит услышать те три главные рекомендации, о которых говорит Рэй. Первая рекомендация – необходимо думать о ваших сбережениях. Сколько денег у вас есть в сбережениях, заявляет Рэй. Лучший способ правильно размышлять об этом – это подумать, сколько денег вы тратите каждый месяц и сколько денег вы сэкономили, сколько месяцев вы будете в порядке. Оценивайте сбережения, рассчитывайте их, говорит миллиардер, потому что сбережения – это свобода и безопасность.

0: Финансовое благополучие любой семьи, каждого человека невозможно без денежных накоплений или сбережений. Денежные сбережения – это основа для достижения ваших финансовых целей и реализации желаний. Но будьте осторожны с долгами, предостерегает Далио. Когда вы думаете о долгах, подумайте о том, поможет ли долг вашим сбережениям и принесет ли доход. Иногда такой долг, как покупка дома, квартиры или покупка актива, создает вынужденные сбережения, а это хорошо. И если вы берете на себя долг и собираетесь использовать его как актив, то этот долг будет приносить вам прибыль. Если же вы используете долг как расход, это не самое лучшее, что нужно делать сейчас. Таким образом, вы просто откажетесь от безопасности, говорит миллиардер. Второе, о чем нужно думать, это как правильно накапливать. В чем каждый из нас должен сохранять свои сбережения? И когда вы думаете о том, куда направить свои сбережения для хранения, вы должны понять и найти наименее рискованные инвестиции. Попытайтесь найти их путем анализа волатильности, говорит Рэй. Наличные деньги являются худшими инвестициями. Вы можете судить об этом, оценивая уровень инфляции по отношению к доходу, который вы собираетесь заработать после уплаты налогов. Поэтому, если у вас есть уровень инфляции, который составляет, например, 2 или 3%, и вы зарабатываете 1%, не забывайте, что вы также должны платить налоги на этот 1%. Вы будете облагаться налогом по существу на 1-2% в год, и это будет проблемой. Так что, как говорит миллиардер, нужно двигаться к активам, к другим активам, которые будут работать лучше за определенный период времени. Когда вы это сделаете, самое важное, что может посоветовать Рэй Далио, это хорошо диверсифицировать. Инвестируйте средства в разные активы с целью снижения рисков. Потому что, как говорит сам миллиардер, один из тех активов, который вы выберете, может оказаться неправильным и будет катастрофическим в вашей жизни. Вы потеряете половину ваших сбережений, если выберете какой-то неправильный актив, а вы не будете знать наверняка, какой правильный. Поэтому необходимо диверсифицировать. С целью диверсификации рисков в инвестициях принято включать в портфель разные классы финансовых инструментов, например, акции и облигации, а также различные финансовые инструменты одного вида – акции нескольких компаний. Поэтому выбирайте разные страны, выбирайте разные классы активов, говорит Рэй. И это вторая рекомендация. И третья рекомендация – действуйте наперекор своим инстинктам. Если вы собираетесь быть в игре, вы должны действовать не так, как говорят ваши инстинкты, не так, как действует толпа, говорит Далио. Потому что рынок отражает толпу. Поэтому покупайте, когда этого никто не хочет делать. Продавайте, даже если этого никто не делает. Это сложно эмоционально, и, возможно, вы не сможете играть в эту игру хорошо, поскольку на это тратится много ресурсов. Сам миллиардер тратит сотни миллионов долларов каждый год, чтобы играть в эту игру хорошо. И он хочет предостеречь нас об игре на рынке. Но если вы все-таки собираетесь делать это, играйте способами, которые неудобны, потому что они противоположны вашим инстинктам. И таким образом вас ждет успех.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Горевали родители, что их сын стал калекой. Маленький он хорошо ходил. Однажды зимой, когда он упал в канаву, под ним проломился лед. Простуду доктор вылечил, но ноги у мальчика стали слабыми. Мать каждый день молилась за сына, надеясь, что он снова будет ходить. Однажды попросился к ним на ночлег прохожий старец. «Что с вашим мальчиком?» – спросил старец. «Не ходит, ноги застудил», – ответил отец. «Все сбережения потратили на докторов, да без пользы. Но я надеюсь, что мой мальчик снова пойдет». «Надежда без действия, что дерево без плодов», — заметил старец. А потом спросил мальчика: «Ты сам веришь, что можешь ходить?» «Я верю, только встать не могу». «Это хорошо, что веришь. Тебе повезло, что у меня волшебный посох. Опирайся на него и попробуй встать». Мальчик встал и, опираясь на посох, сделал шаг, потом другой. Родители были счастливы. Утром старец собрался уходить. Мать испуганно схватилась за посох. «Посох у меня обыкновенный. Вера и надежда творят чудеса. А их я оставил», — улыбнулся старец.
1: Притчи народов мира.

эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится супер полезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай Мисик и Сита Джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай Мисик и Сита Джаридач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь, значит, берем большую, значит, судьбоносную сделку. Вот, вот этот вот паблик ВКонтакте, насколько я понимаю, там была сделка.
2: Написал ему, да.
1: Да, там была какая-то сделка. Типа, давай куплю за сколько-то.
2: Да, и это все создал 20-летний студент. Его зовут Саша Павлов.
1: Ага.
2: Вот. Я ему написал, давай мы у тебя этот паблик выкупим и потом сделаем из него мобильное приложение. Он сам не айтишник, он бы сам это сделать не смог. И уже тогда начали запускаться какие-то похожие мобильные приложения, которые еще из его вот этого паблика высасывали данные. И был риск, что вообще сейчас кто-то это все перехватит. Так что он согласился, мы у него этот паблик выкупили за 10 тысяч долларов. Вот.
1: 10 тысяч долларов? 10 тысяч Судьбоносная долларов. Сделка.
2: Да.
1: Ну, отлично. Он доволен этой сделкой?
2: Я думаю, да, потому что потом я его через полгода случайно увидел, ага. И он тогда уже университет закончил, начал работать монтажером систем видеонаблюдения. Я ему сказал, не твое дело, иди к нам.
1: Ага.
2: И он с тех пор с нами, сейчас он один из ключевых топов акционеров, и ну, надо сказать, что все у него отлично.
1: А,
2: миллионер.
1: Он... Да. А, то есть он в компании.
2: Он в компании, да.
1: Круто. Вот это...
2: Я посчитал, что это не его дело, вот то, что он делал, да.
1: Да.
2: Плюс я видел, что у него явно есть способности, и еще это было бы чисто по-человечески, мне кажется, справедливо.
1: Я, главное, говоришь, Саша Павлов, я думаю, мне кажется, где-то видел. Он в фильме же был, да?
2: Он в фильме был,
1: я
2: да.
1: Я думаю, откуда... Я читал имя, я думаю, откуда... Почему-то у меня в голове Саша Павлов, как будто вот только сейчас я это смотрел. Я, собственно, это только и смотрел недавно. Классно, ничего себе. Вот эта история, по сути, такая жизнеменяющая. Круто. А, значит, теперь мне хочется погрузиться как бы во всю вот эту вот... культуру и в то, как этот бизнес образовался, потому что, на самом деле, честно сказать, первый раз, когда я услышал про Endrive, это было не так давно, мне кажется, это было года, наверное, 2-3 назад, и я вообще не понял, как это произошло, что стартап из Якутска, у которого сейчас, насколько я понимаю, самый крупный рынок — это Латинская Америка, по-моему, Мексика номер один, да, номер один у вас, вы очень активно завоевываете мир в разных вообще его точках. А, плюс я смотрел, например, что в Азии, да, там у вас огромное количество разных сервисов, там на мопедах, там и так далее. И для меня это абсолютно феноменально. Я не понимаю, как это произошло. И начнем все-таки мы вот с как раз с фундамента, который является, я так понимаю, в Endrive все-таки именно вот ключевым. Это как раз видение, ценности и то, с чего все отталкивается. Значит, первое. Построить большую компанию, большую международную компанию. Откуда вообще это появилось? Я понимаю, что там свобода, ни от кого не зависеть и так далее. Но когда ты большая компания, ты все равно от многих людей зависишь, и от многих других компаний, и от государств каждой страны, в которой ты работаешь, от регуляторики там и так далее. То есть как сформировалась вот эта вот ценность, как вот эта вот цель про то, чтобы сделать большую компанию и от никого, ни от кого не зависеть?
2: Ну, как я... сказал, долго у нас было целью это в Якутии заложить основу сильного IT.
1: Uh-huh.
2: И мы, кстати, вот там у нас в Якутске есть еще одна большая IT-компания, до релокации. Да? Она работает в сфере Game Dev, да, называется Майтона. И мы как-то сели и думали, что нам сделать, чтобы поддержать якутский IT. И думали, там, может, фонд создать, там, какой-то акселератор, может, еще что-то в таком стиле, да.
1: Uh-huh.
2: Но потом решили, что лучше всего, что мы станем сделать, это сами создать большие, очень успешные международные компании. И мы так и сделали. И это очень сильно всех в Якутске вдохновило. Вот 15-летние, 20-летние, 25-летние ребята, они увидели, что это абсолютно реалистично. Если, например, 2012 год в Якутске было там не больше 5 IT-стартапов, то к 2019 уже было свыше 100.
1: Uh-huh.
2: Вот, это, ну, как бы бум просто, да? Вот. И для того, чтобы создать такую для 20-летних ребят в Якутске ролевую модель, это не нужно было создать эту большую компанию, это одно. И второе, если ты это делаешь, то ты, соответственно, и как... компании, я сам лично получаем доступ к значительным ресурсам, не только финансовым, но и всем остальным, нетворкинг, там, интеллектуальные ресурсы и все остальное, и это можно тоже использовать для того, чтобы заложить основу для сильного IT, еще найти интеллектуальные ответы вот на эти большие вызовы. Это даже не потому, что как бы я такой большой патриот Якутии, да? Это я всегда использовал тоже как некие смыслы. То есть если я оттуда, то, соответственно, мне, для меня имеет значение, что там. Да? И, соответственно, это надо использовать как некий источник смыслов и силы снова. Да? И делая вот эти вещи, ты еще сам становишься счастливее. А вообще как бы почти все мы хотим быть счастливее. Ну, то есть, если вот так сжать, то я создавал большую международную компанию, чтобы быть счастливее.
1: А это произошло, вот это желание построить большую компанию, оно появилось по хронологии позже, чем осознание вот этого смысла про то, что я развиватор?
2: Это случилось до этого. Это случилось после того, как я сказал, нам не дали создать IT-парк. И мы начали системно искать, что сделать.
1: Понял. Каким образом вообще все это получилось? Вот если сейчас, как бы, вначале широкими мазками хочется. Вот если сейчас заглянуть назад, значит, паблик, ну вот, значит, решение, окей, сделаем из этого приложение для такси и так далее. Вот все это было запущено там в Якутске, и это начало работать. И доросло до феноменальных масштабов. Компания стоит там больше миллиарда долларов, и то, я так понимаю, что это как бы старая оценка, там, 4 года назад уже, по-моему, да, или что-то такое.
2: 3 года назад.
1: 3 года назад, да, была сделка, там, 1,3 миллиарда долларов, соответственно, да, по-моему, что-то в этом было.
2: Начали 21 года, да.
1: Да, начале 21 года. Сейчас, соответственно, там, скорее всего, там, 2-2,5, я не знаю, в 3 раза, может быть, стоит еще больше.
2: Компания стала больше по доходам в 6 раз сейчас.
1: В 6 раз. Ну, учитывая
2: оценка,
1: но
2: оценка
1: там,
2: не в 6 раз.
1: Да, оценка там в 2-3 раза, скорее всего, выросла, да. То есть вот если попытаться широкими мазками, мы сейчас в детали тоже обязательно окунемся, но тем не менее, вот если спросят, и нужно за минуту ответить, как это вообще получилось? Почему это стало возможным, и почему компания из паблика ВКонтакте стала большой?
2: Это смыслы, во-первых, да. То есть то, что компания делает, это не ради денег. А здесь мы смогли найти вот сильную нематериалистическую платформу, и она нас всех сильно вдохновляет. Не всех, потому что компания, она уже несколько тысяч человек. Невозможно, чтобы она одинаково влияла на всех. Но значительную часть, и что немаловажно, лично меня. Номер два – это вектор на постоянное развитие. Вот то, что ты сказала, мы развиваторы. Это оказалось суперсильно. В жизни вообще стоит выяснить, кто ты такой. Я верю, что мы живем в какой-то сложной диастической, идет какой-то сложный диастический эксперимент. Кто-то сделал вот это все, да? И в чем цель, мы не знаем. Но будто бы это похоже на какую-то очень сложную компьютерную симуляцию. И, соответственно, у нас у всех есть какая-то роль. То есть кто-то воин, там, кто-то крестьянин и так далее. Многие вообще на эту тему не думают и не знают, кто они такие. Я специально этому уделил год и выяснил, кто я такой. Я развиватор, и потом вышло удачно, что это мы смогли распространить на всю нашу команду. Это подталкивает не только развивать то, что-то вовне, но и ты сам не можешь остановиться в своем личностном и профессиональном развитии. Это очень сильная штука. Потом мы долго были лишены доступа к внешним ресурсам, к любой внешней поддержке. Из-за этого нужно было делать все нестандартно, не как все. Ну, все это что значит? Это есть, как ты как-то пытаешься найти этот PMF, ты находишь деньги какие-то, да, внешние, пытаешься потом масштабировать. Для нас это не работало, потому что мы не имели доступа к внешним ресурсам, включая и деньги, и экспертизу, и надо было делать совершенно нестандартно. Я вообще всегда считал, что нужно всячески избегать стереотипов, не делать как все, нужно эти стереотипы ломать. Нужно не взять из того, что остальные накопили, и взять оттуда что-то, что именно к тебе подходит, но делать все не так, как все. И, соответственно, мы сделали ставку на то, чтобы стартовать. Делать старты с максимально высоким темпом. Не пытаться в каждом отдельно взятом городе бороться за долю, не пытаться обеспечить идеальный сервис. Например, не делать так, чтобы обязательно надо было оплачивать с помощью карт. Да? Но всегда уделяю внимание, чтобы сервис был максимально безопасным. Да? И старты. То есть вот сделали старт, идем дальше. И мы всегда делали по вот нашей схеме, где люди сами устанавливают все условия сделок. Это сильно, на самом деле, нашу модель отличает. Небольшая деталь, но делает ее намного более свободной. Из-за этого люди начинали активно сами использовать, еще звали знакомых. У нас возникал сильный сарафан. И это до сих пор остается основной источник притока у нас новых клиентов. И делаем старт, взлетает или не взлетает. Для нас не имеет значения. Идем дальше. И как бы вот так вот за эти 11 лет мы сделали эту сеть. Где-то года два уже мы сдвигаем фокус с этих стартов на то, чтобы уделять внимание там, где мы уже есть, попытаться выяснять, как бы, что нам сделать, чтобы там увеличить долю, улучшаем все. Вот, и еще сейчас выходим в те сферы, где мы до сих пор не работали. Да? То есть это вне сферы такси. Вот такой был подход. Ну, если сжато, то, наверное, это внимание к культуре и какая-то верно выбранная стратегии.
1: Угу. А немножечко вот по поводу бизнес-модели хочу разобраться. Значит, ключевое отличие с точки зрения такси, именно, да, если мы возьмем, оно заключается в том, что у компании, которая работает вот по модели Uber, там, значит, идея какая? Есть установленный прайс, который идет от головной компании в приложение, соответственно, человек на него соглашается, оплачивает, дальше компания забирает комиссию, часть идет, соответственно, водителю, и вот происходит сделка. Как я понимаю, у вас это работает следующим образом. Водитель, который с вами работает, покупает некий абонемент.
2: Нет.
1: У вас.
2: Нет.
1: Нет, не покупает абонемент.
2: Не так, да.
1: Сейчас, в чем ошибка? Просто я вот, как бы, насколько я понял, сейчас я договорю тогда, вы меня поправите, что у вас, как бы, он не платит вам комиссии с каждой поездки, это все идет
2: он
1: ему.
2: Он платит, да.
1: Вот, соответственно, а как бы, то есть там модель не в том, что как бы вы даете цену, и он закладывает комиссию, а что, я вот читал, что была модель, что он заплатил за условный абонемент, а дальше он уже все, что заработал, кладет себе в карман.
2: Не так.
1: Не так, так поправьте меня, в чем модель?
2: Значит, как действуют остальные большие ride-hailing компании?
1: Так.
2: Они где-то стартуют, да, вот отдельно взятый город. Они выходят и делают так, чтобы держать как можно дольше, как можно ниже цены.
1: Угу.
2: Делают они за счет того, что заливают все дотациями.
1: Своими деньгами.
2: Да.
1: Да.
2: То есть водители выполняют очень дешевые заказы, но им еще дополнительно платит компания.
1: То есть компания условно работает в минус для того, чтобы долю рынка свою заполучить, да?
2: Даже не то, чтобы долю, а как бы постараться всех оттуда
1: задемпинговать,
2: выжечь. Выжечь.
1: Да, да, в общем, демпингует жестко рынок.
2: И потом она достигает там максимально монопольной ситуации, и тогда начинает постепенно снижать дотации и увеличивать цены. Также начинает поднимать свой тейк-рейт, это вот комиссия, да. Начинается где-то 5-10, и потом постепенно становится 15, 20, 25. И самая старая компания, это Uber, она достигла уже в некоторых штатах США 60%. Да? Яндекс, насколько я знаю, в Санкт-Петербурге, в Москве уже 34, где-то так. Mm-hmm. Да? То есть постепенно они начинают высасывать все больше и больше, чтобы водители соглашались работать при ценах при такой высокой комиссии, они завышают цены для пассажиров, а им уже деваться некуда, да? Потому что это монополия. И это такое выжимание лимона идет. Да? И особенно они могут взвинчивать цены в час пик еще. Может быть, скажем, там, не знаю, 2,5 раз, да, это выше стоит, чем это стоит вне час пик. И никто не знает, из-за чего 2,5, а не 2,2, например. И тут легко может быть так, потому что эти компания заточена на то, чтобы выжимать лимон, как я сказал, что они этим всем манипулируют, то есть они завышают. Их, кстати, ловили на том, что если у тебя скоро, например, сядет телефон, они делают тебе выше цены, например. Uh-huh. Да. Или компания Uber, она запатентовала технологию, которая помогает выявить, что пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения. Они объясняют это вопросами безопасности. Но кто не знает, может быть, на самом деле это можно использовать для того, чтобы сделать выше цены. Да? Это все потому, что SEO там заточено на то, чтобы выжимать лимон, ему надо делать деньги. Больше, больше, больше, иначе этого SEO сменят. Uh-huh. Вот. И они еще из... Водители пытаются постепенно сделать полуавтоматов. Они часто не видят точку Б, например. Они видят только точку А, где вот нужно забрать пассажира. И они не видят цену. И если они не едут, и не взяли заказ, то у них постепенно снижается балл, им система начинает, их начинает система деприоритизировать, uh-huh. и постепенно они могут вообще быть из этой системы исключены. То есть это не свободная система. У нас мы делаем не так. У нас и пассажиры, и водители все видят. Они сами делают выбор. Если, например, водитель считает, что цена недостаточна, он может сделать торг. Да? Uh-huh. И это его делать из некого полуавтомата делают небольшого предпринимателя. Uh-huh. То есть система абсолютно иная. И аналогично пассажир защищен от любых ценовых манипуляций. Система намного более свободная. И мы еще также держим намного ниже вот take rate. У нас типичная ставка – это 10. Вот, 10. И мы до всех доводим, что мы действуем намного более честно и справедливо. Вот. И люди это видят. И они это ценят, и они начинают нас активнее использовать и звать знакомых еще своих. Вот.
1: С точки зрения модели, на чем, где, то есть видите, вот в модели Uber там они сами задают прайс, сами берут комиссию и так далее. У вас водитель тоже платит комиссию?
2: Да, они нам платят, вот как я сказал, 10%.
1: А, то есть,
2: от суммы сделки.
1: Они сами зафиксировали сумму сделки с и пассажиром?
2: Сами, да.
1: И сами заплатили вам комиссию?
2: Да.
1: Угу, понял. Класс. Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Невероятно интересный опыт. И я очень рад, что наша встреча наконец-то состоялась. Для меня это на самом деле очень важно, потому что я вижу то, что вы с командой делаете, и это на самом деле не укладывается даже в голове. И я буду очень рад, что посмотрят ребята, многие из которых наверняка знают OnDrive, многие из которых не знают и узнают теперь, и как бы докоснуться до этих ценностей, до этих мыслей. Это очень круто. Арсен, спасибо большое.
2: Супер.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Депутаты Народного собрания Дагестана утвердили структуру парламента 8-го созыва. Парламент состоит из 11 комитетов. К 10 комитетов, существовавших в предыдущем созыве, добавился новый по контролю, противодействию коррупции и регламенту. Я напомню, что в новый состав парламента, как мы ранее сообщали, вошли 3 политические партии. Впрочем, те же, что и в предыдущем созыве. Большинство депутатских мандатов досталось «Единой России». Житель Дах-Успаринского района Дагестана предстанет перед судом по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. Я напомню, что по версии следствия, в 2024 году мужчина разместил на личной странице в одном из мессенджеров видеоматериал, который содержит публичные призывы к экстремизму. Доступ к публикации имел неограниченный круг пользователей. Уголовное дело сейчас направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Махачкалы. Экс-начальник отдела строительства и архитектуры мэрии Каспийска арестован по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Дагестана. В мае 2019 года он выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 3 многоквартирных домов. В зданиях, построенных компанией «Ардак» на проспекте Акуличева, не было предусмотрено газоснабжение, они не являются пригодными для проживания. Советский суд Махачкалы отправил подозреваемого под стражу на 18 суток до 17 октября включительно. Министерство науки и высшего образования России более чем на четверть сократило перечень олимпиад школьников, которые давались победителям право на приоритетное зачисление в вузы. Вместо 83 олимпиад в списке остались 60. По словам советника президента России Елены Ямпольской, эта мера поможет устранить возникший в этом году перекос в ходе приемной кампании. Ну а в Новом Хушете в Махачкале пройдут плановые ремонтные и восстановительные работы на объектах водопроводного хозяйства. Об этом сообщает единый оператор Республики Дагестан. В связи с этим будет временно приостановлена насосная станция второго подъема на водопроводных очистных сооружениях в поселке Новый Хушет. На период проведения ремонтных мероприятий возможно снижение давления, перебои, также полное временное прекращение подачи холодной воды. В зону возможных отключений попадают потребители, проживающие на территории Ленинского района Махачкалы. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн, вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Хронический панкреатит, а это воспаление поджелудочной, можно заработать относительно быстро. Иногда для этого достаточно выпивать ежедневно в течение 2 лет 2-3 стопки крепкого алкоголя, пару бокалов вина или бутылку пива. Если срок регулярного употребления более 10 лет, то это грозит более критическими изменениями, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Заболевания поджелудочной железы могут давать о себе знать через 1-2 часа после трапезы. Это проявляется болью в поясничной области. Она может ощущаться в районе пупка, отдавать в спину и иметь опоясывающий характер. Причем боль слабеет в положении сидя и усиливается, если человек лежит на спине, рассказал специалист в своей книге. В случае внезапно наступающей закупорки главного выводного протока поджелудочной железы боль становится интенсивной. Она может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Подобные продолжительные и сильные боли наблюдаются и при опухолях поджелудочной железы. При остром воспалении, отметила врач, отмечается снижение аппетита вплоть до отвращения к пище, а также мучительная тошнота. При таких симптомах стоит как можно быстрее записаться на прием к специалисту и обследоваться.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну что, Виктор, брофист, у нас брокаст, вот такой формат. Для всех, кто не знает, Виктор Кузнецов предприниматель уникальный, потому что уже почти 20 лет, один проект, одни и те же принципы.
2: Привет всем, кто смотрит подкаст. Да, очень приятно быть здесь.
1: Вот для тех, кто не понимает, вот в общей экосистеме электронной коммерции, почему есть место для всех инструментов? Вот где ваша ниша?
2: Значит, всеинструменты.ру. Наша основная ниша и очень серьезное конкурентное преимущество, то, что мы такой вертикальный игрок, специализированный. Да. То есть мы все для дома, дачи, стройки, ремонта, производства. То есть у нас сейчас 1,6 миллиона уникальных товаров от шурупа до станка, ага. Но мы не marketplace, мы не работаем по комиссионной схеме. Что это значит? Это значит, что весь товар, который мы продаем от своего юридического лица, берем полную ответственность за эту продукцию. У нас есть все сертификаты, ГТДшки, гарантийные талоны, и мало того, у нас свои сервисы на большую часть продукции, которую это обслуживают. Вот, да? Соответственно, это серьезная отстройка для рынка. Ну и третье, конечно, мы серьезно там парсим, анализируем цены. И наша задача всегда дать одну из первых цен, чтобы клиент понимал, что всеинструменты.ру – это выгодно. Да? Из-за этого, из-за того, что мы, получается, не marketplace, а продаем от своего юридического лица только гарантированно фирменную официальную продукцию, с нами работают все юридические лица, физические лица-специалисты. То есть наши основные клиенты не только B2C, то есть физические лица, как да. мы с тобой, но у нас большая доля – это организации, да, компании, для которых как раз крайне важно стопроцентное наличие всей документации и стопроцентная гарантия, что продукция будет сертифицирована и так далее. То есть у нас
1: что нет... не всегда так, если ты покупаешь, там, образно говоря, на маркетплейсе. Там...
2: Ну, я думаю, ты покупал, да, хорошо да. знаешь.
1: Вот. То есть... Не, ну это большое решение вообще, да. Очень соблазнительно стать маркетплейсом. Ну, я был акционер Озона, Озон очень мало рос и достиг некого потолка. До того момента, когда они стали маркетплейсом, образно говоря, их отдел закупок никогда не мог конкурировать с сотни тысяч селлеров, которые там каждый находит свою микронишу и делают ее лучше, чем отдел закупок. Да? Это было же важнейшее стратегическое решение. Открыться как marketplace. Даже Walmart сейчас в Америке открывается для других селлеров. Да? Не так открыто, как Amazon, они более там, выборочно подходят. Вы этот вопрос думали или для вас было сразу решено, мы ритейлер?
2: Мы думали. Смотрели как раз вот разные модели и для себя поняли, что с одной стороны у нас тысячи поставщиков, и мы даем возможность поставщикам через себя торговать, да, но у нас только нет там по 10 разных поставщиков на одну, да. на один товар, нет. Вот. С нами сложнее начинать работать немного, потому что мы проверяем все сертификаты, наличие товарного знака, спецификации. То есть на Озоне ты можешь начать торговать за сутки. С нами посложнее. То есть за несколько, там, сейчас где-то, по-моему, дней 10 такой этот. Но почему? Потому что, соответственно, за это нас дальше выбирают наши основные клиенты.
1: То есть это... Это ты прям, вот это прям 100%?
2: 100%.

0: что вас выбирают за то, что вы не маркетплейс, именно что у вас есть.
1: Нет, нас выбирают за что? Нас выбирают за то, что у нас широкий специализированный ассортимент в наличии, за то, что мы гарантированно даем качественную продукцию, всю документацию, и, соответственно, у нас есть сервис, и за то, что мы даем выгодную цену. Вот это то, за что нас выбирают.
0: В какой момент вы начали прям сильно расти?
1: Вот. Ты знаешь, если посмотреть на нас, то мы вот достаточно такие стабильные ребята. То есть у нас в среднем регулярно рост сохранялся в пределах 50%. То есть были года, когда там было побольше, были года, когда было проседание, но вот базовый, то он так и есть. Я даже как-то считал, что если взять первый год выручки, сколько там, 10 миллионов или 100 миллионов, и 1,5 в 18 степени, то вот и получается наша там прошлогодняя выручка. Вот. Ну, то есть вот сложный процент, он достаточно четко
0: наверное,
1: работает.
0: Наверное, вы все-таки не так уж прям равномерно, да, 1,5 в 18 степени. Какого размера компания была, например, в 2019 году?
1: Ну, я могу посмотреть. 5 лет назад. Я могу посмотреть, чтобы не ошибиться.
0: У тебя есть записано?
1: Да, у меня есть записано.
0: Интересно.
1: Прошлый год мы росли там на 54%. Позапрошлый тоже на 53%. То есть вот этот год, но он у нас пока проседающий будет, хотя цели тоже стоят амбициозные. 2019 год 23 миллиарда выручка была. Угу. Вот.
0: Видишь,
1: без НДС. Да.
0: Получается,
1: да, мы за последние 6 лет выросли в 10 раз. Вот за 6 лет мы выросли в 10 раз. Вообще, вот мы в целом в жизни сильно недооцениваем, на мой взгляд, сложный процент.
0: Да.
1: Ты точно это хорошо понимаешь, знаешь. То, что можно сделать там за 7 лет, это фантастика. Но человек, он хочет либо сделать это за завтра, да, либо там за месяц. Но если каждый день делать на 1% больше, чем вчера,
0: да,
1: то за год ты делаешь, по-моему, в 35 раз больше, да, чем в самом начале.
0: А это самая большая сила в космосе. Сложный процент.
1: Да, да, да.
0: Это самая большая сила. И для тех, кто не знает, расскажи вот коротко там топ-3 факта про все инструменты, что характеризует компанию.
1: Если мы говорим про такие основные цифры, которые мы себе всегда ставим, и наши ежегодные цели, это NPS, Net Promoter Score.
0: Да, сколько у вас сейчас?
1: У нас 90%.
0: 90%, это да, очень высоко. Ну, мне кажется, у вас методология какая-то неправильная.
1: Ну, вроде в порядке.
0: Да. Но я 90 такого не видел. В электронной коммерции средняя там 65, 60.
1: Да, я знаю, что
0: у Амазона там, по-моему, 65.
1: У нас действительно высокий. То есть там 90%, при этом в B2B он 85%. В B2C он 90,
0: это значит,
1: 92.
0: 9 из 10 клиентов готовы вас рекомендовать, и они это делают. У вас в основном рост за счет того, что люди рекомендуют друг другу.
1: Все верно. То есть методология абсолютно корректная. Мы спрашиваем, насколько вы готовы рекомендовать компанию по 10-бальной шкале.
0: Да. Нет, это я уверен, да, что вы спрашиваете
1: где
0: правильно. Вопрос, кого вы спрашиваете? Если спрашивать только тех, кому доставили быстро, все хорошо, тогда...
1: Нет, нет. Это отдельный процесс в компании, очень важный. Мы спрашиваем тех, кто заказывал и даже не получил заказ. И, конечно, тех, кто уже получил заказ. Угу. То есть это внутренний показатель. Мы каждый день получаем по несколько тысяч фидбэков обратной связи, и каждая обратная связь, каждое обращение в течение суток закрывается. Соответственно, еженедельно по итогам всех этих фидбэков есть структурированный отчет, где топ-менеджеры получают 1, 2, 3, 4, 5, что в топе по обратной связи, что выпадает. То есть я даже каждый день, вот мне каждый четверг могу показать, этот отчет присылает руководителя клиентского сервиса. Ну и, соответственно, я там сразу четко вижу, что где происходит.
0: Хорошо, значит, вы клиентоцентричная компания, и у вас первый показатель, NPS, царь KPI, NPS, и у вас там сейчас 90%.
1: Да.
0: Это было когда-то меньше? Или вот сейчас?
1: Ну, если быть честным, сейчас 89,5, ну там 89,6. Было, то есть он проседал и дальше возвращался.
0: Хорошо, вторая цифра.
1: Второй показатель ключевой – это ENPS, Employee Net Promoter Score, уровень счастья команды как раз. Он у нас меряется по 5-бальной шкале, да, соответственно, мы задаем 10 вопросов, и сейчас ENPS 4,67 из 5, 4,67 из 5. Это второй основной показатель. Он каждый квартал измеряется, и мы четко видим по каждому отделу, по каждой дирекции, по всей компании, что происходит, соответственно, где какие вещи не отрабатываются. То есть где там человек не получает обратную связь, где человек не понимает, как ему развиваться, где уровень зарплат недостаточный, где, соответственно, человек там...
0: Да. Сейчас на складах вот суперинфляция была.
1: Она и продолжается.
0: Как вы с этим вообще работаете? Это такой у нас есть... вопрос номер один для многих предпринимателей сейчас. Все зарплаты стремятся в сторону 200 тысяч рублей. Что с этим, как вы с этим работаете?
1: Да, у нас есть внутреннее правило положения мотивации, что мотивация в компании должна быть рынок плюс 10%. То есть мы всегда идем по верхней планке рынка. То есть вот зарплата такая базовая должна быть...
0: Как только меняется рынок, вы поднимаете.
1: Сразу поднимаем, да. И сейчас процент затрат на складскую логистику за последний год вырос серьезно. Это основной кост. Это, конечно, серьезно повлияет на текущий год, на чистую прибыль. Но если там год назад зарплата была 60 тысяч у сотрудников склада, то сегодня средняя зарплата 100 тысяч. И она продолжает подниматься. То есть сейчас средняя зарплата сотрудника склада, вот в Домодедово, то, что мы реально человек получает, это от где-то порядка 100 тысяч. Там кто-то получает и там, понятно, 200 и 250 единиц лучшие. То есть у нас еще есть там правило, что лучшие должны получать X3 к базе. Ну, самый лучший. Те, кто дает сверхрезультат. Вот. Но это отдельно. То есть, да, зарплаты повысились, и дальше тренд будет. В целом сейчас рост рынка зарплат, я думаю, все это хорошо знают. Соответственно, где-то мы увидим порядка 20% по этому году рост фото.
0: Что вы будете делать, если вдруг пойдет вниз, если это будет, ну... Ты когда-нибудь видел, когда вниз?
1: Я ни разу такого не видел, но мы всегда честно говорим, что если там зарплата пойдет вниз, мы будем понимать, что средний уровень подупал, то тоже мы, наверное, будем корректировать. Но такого ни разу не было. Ни разу.
0: Прикольно. Ну вот ENPS, да, вы прям заморочены на сотрудниках, на их комфорте, там, благополучии.
1: Знаешь, я надеюсь, что да. То есть, почему я так говорю? Потому что есть там мое понимание, ты хорошо, я думаю, знаешь, есть там понимание акционера, я акционер, да, есть менеджмент, да, есть генеральный директор, менеджмент, там команда, соответственно. Мы специально описали, стандартизировали основные вещи, сделали чек-листы, что должно регулярно работать в компании. И вот тот же ENPS, да, когда ты смотришь по четкому обратной связи, что происходит.
0: Вы делаете это анонимно, да, там, чтобы...
1: Анонимно, по желанию, и, соответственно, это не влияет на зарплату. Тоже важно. То есть это не влияет на зарплату руководителя. Если там у человека в команде ENPS очень низкий, да, то, очевидно, все же всегда от руководителя, правильно? Как приходит в компанию, уходит от руководителя. То с руководителем сразу начинает работать HR-бизнес-партнер, который вместе с ним четко прорабатывает, помогает ему довыстроить ритуалы, да, обучает его и так далее. Но это не влияет на зарплату. Ну, конечно, если там у человека низкий ENPS, абсолютно точно у него и результаты никакие.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Да, и третий – это наш рост.
0: Угу. То есть наш рост, именно рост.
1: Да, именно рост. Пока всегда это мы сохраняли рост год годом.
0: Угу. Ну, я поздравляю тебя по-любому.
1: Спасибо.
0: Ты дошел до своей мечты, всего лишь это заняло 17 лет.
1: 18.
0: И видно, что большие прям начинаются шаги вот после 10 лет жизни компании. Там до 10 лет компания, она так ищет себя, формируется команда, там какие-то там, да, есть, нашла бизнес-модель, юнит-экономика где-то-то сложилась, да. Ну и обычно компании доходят до какого-то размера, предположим, 100 миллионов долларов, да, там 10 миллиард рублей. А потом начинается там, уже в год растут на 10 миллиард рублей, да, потом ну, как бы, и когда компания становится 15, 17, 20 лет, и потом раз компания 200 миллиард рублей, 300 миллиард рублей, и это даже не ощущается уже с точки зрения, вот предприниматель уже не ощущает вот эти там шаги, как такие большие, но многие до этого не ходят, есть действительно такая культ быстрых результатов.
1: Да, и тоже сделаю акцент, у тебя, по-моему, делай, просто делай. Вот эта история была. Предприниматель в целом, ты писал, да, выходит там на нормальную, адекватную какую-то первую прибыльность через 15 лет. Там, по-моему, да, ты описывал?
0: Да.
1: Вот. Вот в нашем случае то же самое. Мы там вышли на какую-то адекватную прибыльность через 17 лет. Я имею в виду для акционеров, для основателей.
0: Я у многих вижу предпринимателей такую историю, что долгое время практически ничего, реинвестиции. Чтобы расти 50% в год, ну, нужно вечно реинвестировать. Получается очень длинная серия, где, ну, мало, а потом раз, и становится так много, что не потратить. Я знаю предпринимателей, у которых там первая дивиденда была там $100 миллионов, да, сразу. И получается, очень многие на это смотрят, думают, это как-то скучно, да, ты должен 17 лет терпеть, лучше такой быстрый успех, купить себе там Louis Vuitton, Ferrari, погонять, какой-то кайф поймать. Потом эти же самые 17 лет проходят, только у тебя 17 разных фейлов в попытке быстрый результат сделать.
1: Если человек занимался не тем, что он любит, то у него внутренняя огромная фрустрация, кризис жизненный, кризис семейный, кризис смыслов, и возникает ситуация еще хуже. Вот, поэтому, да, такая история. Это я про ту сторону, что важно, когда двигаешься, все-таки любить то, что ты делаешь, и идти туда не за деньгами, за Louis Vuitton, за, там, не знаю, какими-то дорогими понтовыми вещами, да, которые типа, как кажется, доставят тебе счастье, человеку доставят счастье. А идти туда, потому что тебе хочется, да, потому что тебя это заряжает. Ты видишь там какое-то лидерство, пользу, миссию, предназначение, свое развитие. Вот это тогда круто. И тогда этот путь может быть долгосрочный. А как оказывается, это точно быстро приходит. Louis Vuitton, дорогие вещи, они не доставляют много счастья, да, потому что счастье — это что? Счастье — это эмоция, ну, в моем понимании. Эмоция доставляется чем? Оно доставляется внутренним ощущением какого-то тепла, радости, такого гармонии, драйва. Это приходит либо благодаря людям, либо благодаря победам, либо благодаря какому-то такому внутреннему осознанию своих достижений, своей пользы, да. Поэтому, когда ты что-то себе дополнительно покупаешь, ну да, ты, конечно, на какое-то время выделяешься для других и свою какую-то детский комплекс закрываешь, но он очень быстро уходит.
0: Ты думаешь, что люди будут восхищаться тобой.
1: Да, да. А по-настоящему то внутри радость, она возникает только, когда ты от людей искреннюю там, благодарность получаешь, искреннюю пользу свою видишь, либо фиксируешь какой-то результат. Вот это я думаю, что настоящий кайф.
0: Однозначно. И человеку, у которого есть 55 тысяч соакционеров, Louis Vuitton уже не нужен, понимаешь? Тебе и так хватает драйва. Хотел поговорить про самое начало, да, потому что все-таки... ну да, ты был не один. Вас сколько было основателей? Сначала два, потом третий добавился?
1: Ну да, там третий основатель, можно сказать, почти сразу пришел, Александр.
0: Какое преимущество, если есть несколько основателей? Вот, ну, в самом начале это получается... Ну, рабочая сила, да, главное, там, только вы и есть, да. Но почему ты, например, решил не один идти, почему в партнерстве?
1: Ты знаешь, я себе такой вопрос не задавал. Основное, наверное, почему в партнерстве? Потому что там у тебя есть какие-то сильные стороны, у партнера есть сильные стороны, и вы друг друга дополняете. Для меня, наверное, основная вот в начале польза партнерства тоже была в том, что когда я устал, там, валюсь с ног, партнер где-то может подхватить и продержать. Да. Когда он валится с ног, я могу подхватить и продержать. А вот, безусловно, в партнерстве самое главное – это ценностная история. То есть вот мы с Александром, с партнером, мы с ним 30 лет, можно сказать, вместе. А вот моя мама, учитель музыки, она была концертмейстером у него, когда он играл на саксофоне, да. И мы там с одной школы, там ценностная история достаточно совпадает сильно. Вот. А так, ну вот в этом плане там партнерство, оно важно с точки зрения какого-то и взаимной поддержки, ну и этот гораздо драйвовее.
0: Какой риск вы вначале взяли? Вот вы вначале взяли, решили делать интернет-магазин. Тогда все делали интернет-магазины, это был период интернет-магазинов.
1: Ну ты знаешь, мы, смотри, молодые ребята, мне 20 лет. Я учусь на третьем курсе физтеха. Соответственно, думаем над тем, куда идти дальше, как выстраивать свою жизнь. Я точно знал, что будет свой бизнес. Я это знал еще со школы. Это было в моих целях. И это было...
0: Почему? Почему? Это интересно.
1: Почему свой бизнес?
0: Да, вообще-то. Как ты это знал? У меня будет свой бизнес. Почему? Почти никто так не думает.
1: Я думаю, что это было как-то заложено от родителей, от мамы, да, то, что она так мне всегда внушала, что я способен сделать что-то великое.
0: Интересно, обычно мамы, наоборот, оберегают от опасности.
1: Да.
0: На деревья не лазь, туда не ходи, поздно не приходи.
1: У меня мама учитель музыки, а при этом у нее была фантастическая вот, ценность, это развитие. Развитие, и она, вот, знаешь, как там, были времена, когда и хлеба дома не было, но если нужно было там найти денежку для того, чтобы купить книгу или там какую-нибудь пойти секцию, вот на это, не знаю, там невозможное, но делалось. Все для того, чтобы вот дети развивались. И это было, ну, как у учителей. Вот у меня такая достаточно, с одной стороны, типичная история предпринимателя, а с другой стороны, уникальная, да. То есть вот как я формировался, я сейчас хорошо это понимаю, да, есть родители, соответственно, есть там мама, в первую очередь, которая дает огромную любовь, фантастически огромную любовь, заботу, развитие. Ты это очень ценишь, чувствуешь, и ребенок как формируется, развивается, в этом расцветает. С другой стороны, есть серьезная бедность, да, ну, то есть родители бюджетники, мама и папа учителя, там, 96-й год, например, вообще год целый не платили зарплату в стране. То есть бюджетникам реально целый год не платили зарплату. Что это значит? Это значит, что есть высокий уровень бедности, желание как и отблагодарить родителей, да, и, соответственно, самому выбиться и сделать что-то, чтобы такого больше не происходило. Вот это вот формирует предпринимателя, когда у тебя, с одной стороны, много любви, а с другой стороны, огромная жажда доказать и выйти, и сделать, чтобы, соответственно, вот такого больше не происходило. Ну и, понятно, создать хорошие условия для своей семьи.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ириб – село в центре Черединского района Республики Дагестан. Этот аул расположен в горном ущелье на левом берегу речки Тлен-Серух, у слияния ее с речкой Дарган. Существует несколько версий происхождения названия этого аула. В литературе по топонимии Аварии приводится версия. Название села произошло от слова «гор», что на аварском означает «река», то есть «у реки». Вторая версия исходит от слова «гири». С кесерского диалекта аварского языка это слово переводится как «надгробная плита», которую, если верить местным преданиям, добывали в месте, где расположено село. Сохранившиеся в ауле старинные могильники, четыре крепостные, сторожевые, сигнальные и оборонительные башни с подземными сообщениями также говорят о древности поселения. Вплоть до вхождения в северокавказский имамат здесь действовали свои писаные законы. Так, если одно село нападет на другое, то с него взыскивались 30 овец. С человека, укравшего с пастбища что-либо, независимо от цели, 5 овец и возвращение украденного. За разжигание вражды предусматривался штраф в размере 100 овец. То есть основным видом наказания был штраф, который применялся с целью компенсации причиненного ущерба и дальнейшего недопущения правонарушения. В годы Кавказской войны жители села приняли активное участие в деятельности трех имамов. В 1844 году Ириб стал резиденцией наместника Шамиля в Южном Аваристане Даниялбека Илисуйского. Почти одновременно здесь было построено сильное укрепление и размещен крупный воинский гарнизон, который, по признаниям современников, составлял лучшее войско Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: У одного странника, прослывшего воистину святым, как-то спросили, почему он отказывается от их подарков, преподнесенных ему от чистого сердца. «Я предпочитаю иметь лишь необходимое, дабы не попасть под власть ненужного», — ответил тот.
1: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Лекции Джордана Питерсона собирают миллионы зрителей и слушателей по всему миру. Его книга «12 правил жизни. Противоядие от хаоса» переведена на более чем 40 языков и разошлась тиражом более 5 миллионов экземпляров. А одно его выступление стоит от 175 до 150 тысяч долларов. Профессор психологии щедро делится советами, которые меняют жизни людей. Порой они отличаются от того, как мы привыкли смотреть на этот мир, и в этом находит неповторимость профессора психологии. «Не будьте рабом глупых правил», — так заявляет Питерсон, призывая людей смотреть шире идей, которые бытуют в нашем обществе, и каждый день искать новые способы своего совершенствования. А начать профессор предлагает с привычек для вашего тела. Джордан Питерсон говорит, что любой успех начинается с вашего мозга и тела. Улучшить свою память, когнитивные функции и расширить диапазон концентрации можно благодаря нескольким простым, но очень дельным советам. Питерсон советует просыпаться каждый день в одно и то же время, желательно по утрам. Ваш завтрак должен быть полноценным, а во время приема пищи избегайте большого количества углеводов и сахара, особенно с утра. Питерсон уверен, что эти две простых привычки способны вывести вас на стабильное эмоциональное и физическое состояние. Именно оно требуется каждое утро, чтобы достичь значительных успехов. Анализируйте себя. Профессор Питерсон настоятельно рекомендует сравнивать себя с собой вчерашним, а не с кем-то сегодняшним. Постоянное сравнение себя с другими – мрачная реальность нашего времени. Мы всегда находим кого-то, кто лучше, чем мы. В итоге каждый раз чувствую себя хуже других. Для начала осознайте тот факт, что вы всегда найдете того, кто будет что-то делать лучше вас. Поймите, что так будет всегда, потому что это заложено в человеческом поведении. Отпустите такие мысли, прекратите бессмысленное сравнение себя с другими людьми. Как только вы осознаете этот принцип, жить станет проще, а достигать поставленных задач легче. На самом деле самое важное – это то, насколько мы выросли по сравнению с тем, какими мы были в прошлом. Питерсон советует ежедневно находить то, что можно в себе немного улучшить. Более того, записывайте эти мысли, чтобы понимать, к чему двигаться. В долгосрочной перспективе это приведет к значительным изменениям в вашей жизни. Займитесь своим ростом. Этот совет отлично дополняет предыдущий. Джордан Питерсон подчеркивает важность роста, но не путайте это понятие с успехом. Ваши внешние достижения, такие как крупные суммы на банковском счете, внешний вид или влияние в обществе, ничего не значат, если у вас нет внутренней самореализации. Питерсон подчеркивает, что настоящий успех приходит тогда, когда наряду с материальными достижениями мы растем умственно и духовно. Все это взаимосвязано, и если развиваться, то только во всех направлениях одновременно. Поэтому, чтобы победить в жизни, займитесь своим ростом. Слушайте других. Мудрые люди снова и снова подчеркивают силу умения слушать. Питерсон закрепляет эту мудрость в своем правиле. Предположите, что человек, которого вы слушаете, может знать что-то, чего не знаете вы. Слушать и быть понятым – жизненно важные потребности человека. Когда мы слушаем других, они не только чувствуют, что их понимают, но и знакомят нас с новыми идеями. Частенько гениальные мысли рождаются в момент разговора, обмена мыслями и опытом. Не пренебрегайте этим советом. Чтобы научиться слушать, полезно будет делать итог в разговоре с собеседником. Это позволит убедиться в том, что вы полностью поняли оппонента, а также прояснит вашу мысль. Научитесь писать. Питерсон считает этот навык одним из самых необходимых в 21 веке. Профессор объясняет это тем, что письмо способствует запоминанию и помогает организовать свои мысли. Чтобы что-то хорошо написать, нужно прежде всего подумать, о чем вы пишете. А чтобы подумать, необходимо об этом где-то узнать, прочитать, провести исследование. После вам необходимо применить свои креативные навыки, чтобы создать хороший текст. Вместе с этим информация, вкладываемая в буквы, слоги и предложения, должна быть отфильтрованной, полезной и упорядоченной. Более того, если вы умеете хорошо писать, вы можете выступать публично. Весь этот процесс помогает организовать работу мозга, прояснить свои мысли. Казалось бы, мы просто пишем. Но сколько процессов на самом деле задействовано? Если вы умеете писать, у вас есть сила, убежден Питерсон. Перестаньте делать то, что вам не нравится. В своей книге «За пределами порядка» Джордан Питерсон призывает людей перестать тратить время на то, что им не нравится делать. Особенно это касается карьеры. «Жизнь слишком коротка, чтобы заниматься тем, что не приносит удовлетворения», считает профессор. «Если вы не получаете удовольствие от своей работы, вы не сможете выкладываться в нее на полную. Мало того, что ваше эмоциональное состояние будет на дне, вместе с этим и финансовые успехи тоже не будут блистать». Человек без желания и мотивации не хочет делать большего, чтобы получать большее. Этот урок применим во всех сферах жизни. Подумайте прямо сейчас о том, приносит ли удовольствие то, чем вы занимаетесь. Если ответ однозначно позитивный, значит вы на своем месте. Остается поднажать и добиться финансовых успехов. Осталось совсем чуть-чуть. Если есть сомнения или точное понимание, что вы не на своем месте, немедленно начните менять свою жизнь. Правда перед самим собой сделает вас свободным и готовым достигнуть новых вершин. Риск делает вас выносливыми. Оставьте детей в покое, пока они катаются на скейтборде. Довольно интересный совет от Питерсона. Суть его заключается в том, что профессор проливает свет на человеческую склонность получать удовольствие от некоторого элемента опасности и извлекать из него уроки. Мы живем в небывалом комфорте по сравнению с нашими предками, и это делает нас слабыми, говорит Питерсон. Смысл этого правила заключается в том, чтобы позволить нам и нашим детям подвергаться определенному риску. Это способствует формированию устойчивости. Мелочи спасут вашу жизнь. Когда все идет наперекосяк, Джордан Питерсон советует обращать внимание на самые мелкие детали, которые приносят радость. Часто жизнь бросает нам вызовы, которые выматывают. Разбираться в кризисных ситуациях сразу не самое лучшее решение. Вместо этого нужно замедлиться и сосредоточиться на том, что находится перед нами. Решайте проблемы понемногу и старайтесь делать то, что скрашивает ваш день. Потихоньку ваш пазл будет складываться, и жизнь начнет улучшаться.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. 15 сел в Шамильском районе Дагестана остались без света из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Аварийное отключение электроснабжения было зафиксировано сегодня утром в восстановительных работах. Сейчас задействованы 3 человека и 1 единица техники. К другим новостям. Сумма материнского капитала на первого ребенка в 2027 году вырастет до 778 тысяч рублей. Об этом сообщает Минтруд и соцзащиты Российской Федерации. Материнский капитал на второго ребенка составит 1 миллион 29 тысяч рублей, если он ранее не был оформлен на первенца. В 2026 году размер маткапитала на первенца составляет 728 тысяч рублей, на второго 963 тысячи рублей. Я напомню, что единовременное пособие при рождении ребенка со следующего года составит 30 тысяч рублей. Ну и 2 октября с 9 утра до 17.00 в Хасаюртовском районе будет закрыт для движения автотранспорта железнодорожный переезд на 2206 километре Петраковск. Причина – проведение ремонтных работ на железной дороге. Объезд будет организован под железным мостом на 2206 километре через село Покровское и село Муцау. С 1 по 3 октября в отдельных районах Дагестана ожидаются сильные осадки, повышение уровня воды в реках, сход селей малого объема. Региональная МЧС напоминает о мерах безопасности. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также держаться в стороне от линии электропередач. Ну и по поручению временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Федора Щукина, временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Дагестана Абдурахман Махмудов представил Дагестан на официальной церемонии инаугурации избранного президента Республики Южная Осетия Марата Камболова. Торжественное мероприятие состоялось в Цхинвале. Ну и спортсмен из Дагестана Гусейн Лабзанов стал победителем всероссийских соревнований по горному бегу вверх бегом на Олимп. Турнир прошел в Кисловодске в возрастной категории от 60 до 64 лет. Дагестанец преодолел дистанцию 4 километра 300 метров за 35 минут и 6 секунд. Этот результат принес ему первое место. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Венгрии во время представления, например, в рамках первой деловой встречи, следует обменяться рукопожатиями со всеми присутствующими. При этом важно поддерживать прямой зрительный контакт и не забудьте назвать свою фамилию. С рукопожатия не только начинается, но и заканчивается каждая деловая встреча. Если вас представили женщине, дождитесь, когда она сама протянет вам руку для приветствия. Если она этого не сделает, ограничьтесь легким кивком головы. Мужчины обычно обмениваются рукопожатиями даже на встречах родственников. В венгерской культуре привычным является такой порядок представления. Сначала фамилия, затем имя. Однако иностранный гость должен, представляясь, начать с имени, после чего назвать фамилию. Стиль общения в Венгрии можно в целом охарактеризовать как формальный. Он устанавливается и поддерживается как таковой внутри компании, обязывая сотрудников обращаться друг к другу по фамилии с упоминанием должности или профессиональных квалификаций. Если же люди являются ровесниками и при этом давно вместе работают, уровень формальности в общении заметно ниже, и, естественно, они обращаются друг к другу по имени. Менее формальный тон в целом присущ и молодым сотрудникам. В венгерской деловой практике принято при обращении к тому или иному лицу называть помимо его имени также его должность, профессиональную квалификацию или академическую степень, звание, если таковые имеются. Женщины, которые добились академических степеней и званий, например, доктора или профессора, как правило, после замужества сохраняют свои фамилии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы замечали, что некоторые люди цепляются за свои беспокойства? Они все время говорят об этом и не могут это отпустить. При неудаче они начинают ныть: «Это конец, все пропало», или если кто-то сказал им что-то неприятное, им трудно перешагнуть через это. Хотите совет? Спрашивайте себя по любому поводу: «Это полезно для меня? Это приносит мне пользу?» И если что-то вам не полезно, забудьте об этом. Выкиньте из головы все, что не приносит вам пользу, все, что мешает вам развиваться и не повышает качество вашей жизни. Неважно, что это. Это могут быть люди, которые постоянно негативят, и в их головах только проблемы. Они не могут перешагнуть через них. И в итоге проблем становится еще больше. Вы притягиваете то, на чем сконцентрированы. Мы получаем то, во что вкладываемся. Зачем концентрироваться на том, что не приносит вам пользу? Задумайтесь. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что, фокусируясь на том, что не приносит вам пользу, вы совершаете страшную ошибку. Вы притягиваете к себе еще больше проблем. Можно обвинять других людей или обстоятельства. Не-а, только вы — источник всех своих проблем. Один человек, который посоветовал мне прочитать эту книгу, Рэй Стэнфорд, постоянно мне говорил: «Боб, ты сам источник своих проблем, и только ты сам их решение». У меня ушло 5 лет, чтобы это понять. Но понял. И знаете что? Я и есть проблема, и только я ее решение. Хватит держаться за то, что вам не полезно. Выкиньте это. Знаете, в чем красота индуктивной логики? Вы сами выбираете, что вам принять или отвергнуть. В этом вся прелесть. Вы сами фильтруете все то, что приходит в ваш мир. Принять или отвергнуть — выбор за вами.

0: притчи народов мира.
1: Вода весело плескалась в родной морской стихии. Но однажды ей взбрела в голову шальная мысль добраться до самого неба. Она обратилась за помощью к огню. Своим обжигающим пламенем он превратил воду в мельчайшие капельки теплого пара, которые оказались гораздо легче воздуха. Пар тотчас устремился вверх, поднимаясь в самые высокие холодные слои воздуха. Очнувшись в заоблачной выси, капельки пара так окоченели, что у них зуб на зуб не попадал от холода. Чтобы согреться, они тесно прижались друг к другу и, став немного тяжелее воздуха, тут же попадали на землю в виде обычного дождя. Заболев тщеславием, вода вознеслась к небу, но была изгнана оттуда за дерзость. Жаждущая земля поглотила дождь до единой капли, и воде еще долго пришлось отбывать наказание в почве, прежде чем она смогла, наконец, возвратиться в морские просторы.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Рацион с насыщенными жирами увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, подтвердили исследователи. Они также обратили внимание на сливочное масло. С одной стороны, продукт содержит питательные вещества, витамины А и Д, что полезно для иммунитета, кожи, ногтей, волос и нервной системы. С другой стороны, в продукте достаточно насыщенного жира, который в большом количестве плохо влияет на сосуды и сердце. Об этом пишет ProNews.gr со ссылкой на ученых. Вместо бутербродов с маслом на завтрак они порекомендовали использовать растительные масла. Например, врачи советуют разнообразить рацион, включив в первый прием пищи салат с авокадо и яйцом, заправленный ложкой растительного масла. Допустимая порция сливочного масла в день для взрослого человека, если нет жалоб на здоровье, до 30 граммов. Отметим, что ранее врачи отметили, что от сливочного масла лучше отказаться людям с повышенным уровнем холестерина, пациентам с атеросклерозом, а также при остром панкреатите и избыточном весе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Бахерчий чолк лонив холив. Герой умирает в седле. Бахерчий чолк лонив холив.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давай еще про компанию немножко, хочу вот разобраться. Значит, растете, команда набирается, партнеры включены, все прекрасно. Давай еще вот до сделки там с ВК и так далее. В какой момент вы начали впервые ставить какие-то такие вот себе масштабные планы и цели? Потому что, насколько я сейчас понимаю, как бы вы уже, ну, как бы, такие, корпоративная у вас структура, там, все дела. Сейчас это уже понятно. Но вот еще до этого момента, где вот первый этап, когда вы поняли, что мы просто от онлайн-школы, которой мы зарабатываем деньги, у нас есть план на следующий месяц, дай бог, на полгода, мы переходим все-таки к каким-то уже таким более долгосрочным целям и ориентирам.
2: Этого не было до сделки с ВК. Я бы сказал тебе так.
1: Как вообще случилась сделка ВК в таком случае? Потому что, смотри, мое восприятие, как происходит, по крайней мере, в российском, там, например, в американском пространстве, я понимаю, что ты можешь прийти с идеей, и в целом есть шанс, что тебе дадут деньги. Если у тебя есть какой-то MVP и трекшн, тебе точно дадут деньги. Если у тебя есть долгий трекшн, то там вообще странно, что у тебя еще нет денег. В данном случае у вас есть компания, значит, она... Сколько на момент сделки у вас было людей уже?
2: Ну... Я не знаю.
1: Ну, примерно, порядка.
2: Пара сотен, может быть.
1: Пара сотен человек. Выручки на тот момент, я помню, что оценили, по-моему, порядка 4 миллиардов. Значит, 25% вы продали плюс-минус за миллиард.
2: Оценили стоимость компании, ты
1: имеешь? Да. Да, в 3,5, по-моему, что-то такое. 25% вы продали за 950 миллионов, я помню, что какие-то такие цифры. Ну, то есть, даже если это там условно на 4, под миллиард вы уже тогда делали. То есть вот какие-то такие цифры.
2: Выручка, да, выручка была больше миллиарда.
1: Тогда. Вот, соответственно, и при этом, ты говоришь, у вас на тот момент еще не было с какой-то системы структуры, у вас не было какого-то долгосрочного планирования. Нет. Как вообще появилось?
2: Ну, была система и структура, но просто ее не было вот в том виде, в каком надо.
1: Ага.
2: То есть куча всего замыкалась на мне, например, на партнерах. Ну, то есть, условно, смотри, ну, там сейчас как? Есть там SEO, SEO минус один, это, условно, там топ-менеджеры. Топ-менеджмента не было вообще как такового. Дальше идут там SEO минус два руководители, которые, по сути дела, там выполняют основную руководящую функцию, на самом деле. И просто 20 человек подо мной. Вот. Вот такая структура была.
1: Ага, понял. То есть структура в целом имеется, но не подходящая под ну, вот эти корпоративные регламенты.
2: Да нет, не то, что под регламент, просто под реально работающую модель. Потому что если мы говорим о том, что надо расти, развиваться и делать реально нормальную большую компанию, то, конечно, там я и подо мной 20 человек, это нереалистично. Я не могу проконтролировать 20 человек. Ну, это просто никак. Поэтому это была просто не ок-структура. Но она была, и она работала.
1: В какой момент появилась ВК и вообще как это произошло все?
2: Тут хотелось бы оговорить такую штуку очень важную, что довольно много бизнесов делается под продажу. Для меня понимание того, что существует такой феномен, как продажа бизнеса, вообще не существовало. То есть у меня не было такого понимания, что можно бизнес в теории продать. Рассматривался бизнес очень просто. Я читал учебник по обществознанию. Предпринимательство – это деятельность, направленная на получение прибыли. Все, для меня все очень просто.
1: Формула полностью удовлетворяет мои запросы.
2: Да. То есть, в принципе, как бы все. И задача была просто как бы зарабатывать. Условно делать так, чтобы это был нормальный работающий бизнес, который приносит, типа, прибыль мне и при котором все там довольно счастливы. По поводу, значит, сделки с ВК, там как история получилась? Мы живем, не тужим, у нас прибыльность, все хорошо. Там как было, так и есть в этом плане. Ну, тогда, конечно, маржа была повыше намного. Сейчас расходов больше стало из-за того, что структура более сложная. Но концептуально написал Алексей Милевский, на тот момент инвестиционный директор Mail.ru, написал ВКонтакте мне какой-то чел для меня. То есть какой-то чел мне что-то написал. Я такой, типа, зашел, что-то там купить. Я думаю, блин, а зачем мне... Ну, продавать, у меня же есть деньги. Нет, мне неинтересно. Типа, все, я написал. Большое спасибо, что написали, но мне это неинтересно.
1: А он написал с предложением «хотим купить»?
2: Ну, типа того.
1: Ну, типа.
2: Ну, да, ну, как бы в сторону того, что давайте пообщаемся там, как что можно было бы делать вместе. Я говорю, зачем? Ну, я себе говорю, зачем? Мы и так хорошо живем. Вот. Что-то хожу-хожу, я прям помню даже этот момент. Я ходил что-то по дому своему, какой-то фигней занимался, что-то типа вещи гладил. И он пишет, типа... Ну, окей, могли бы сделать вместе что-то большое. Я такой, понятно. Хожу, и такой что-то... Блин, написал так неприятно, ну, окей. Типа, получается, как будто я... Ну, что-то со мной не так, что ли? Как будто я что-то ему не так сказал. Ладно, думаю, что-то с кем-то пообщался, созвонился. Ну, написал ему, ладно, Алексей, давайте как бы увидимся, встретимся. И как бы, по сути... В этот момент зародилась первая там какая-то процесс, первый процесс к тому, что ну, будет в будущем сделка. Мы приехали в Москву, у нас красивый ролик про Умскул, мы что-то там засняли, приехали, типа, им презентовать.
1: ВК.
2: ВК. Угу. Ну, получается, Алексею Милевскому и его коллеге на тот момент,
1: так.
2: Андрею. Вот, мы приехали, презентовали. Сначала они посмеивались. Посмеивались в каком контексте? Ну, ролик у нас был, возможно, смешной. А не того, что мы просто его сняли, и что-то, типа, мы хотели вот круто, типа, показать.
1: А ролик там про что там за ролик?
2: Ну, просто, типа, вот мы Умскул, наши ценности такие-то. Вот. Все, я вижу, что, ну, им как бы это забавно. А мне обидно. Ну, я напыщенный, я нарцисс, знаешь, я... Ну, я до сих пор нарцисс, как бы. В любом случае, это такая моя нарциссическая сторона, никуда не пропадает.
1: Я вообще-то ролик вам подготовил, вы что-то позволяете.
2: Перешли к цифрам, цифры им показали. И в этот момент все мы поменялись ролями. Потому что они думали, что мы сильно меньше, чем как бы мы есть.
1: Угу.
2: И мы оказались для них достаточно, ну, типа, крупными. И в этот момент мы начали говорить на равных. Это была такая для меня победа. Мы уехали. То есть над нами больше не смеются. И что-то начали просто обсуждать сделку. Типа, ну, стоит, не стоит, как что сделать. Вот, обсуждали сделку. Год готовились. Ну, и просто она прошла. У нас вышли два акционера. Артур и Илья как раз-таки. Нас осталось с Мишей двое. Мы с Мишей продали 0%. Вот, все 25% были Артура и Ильи. И просто для них как бы произошел такой классный выкуп. Вот. А для ВК классное приобретение. Понятно, что были тогда планы. То есть все это делалось для того, чтобы потом когда-то выходить на IPO. Потом, ну, ты знаешь, что произошло? Потом произошло, не помню, какое число, февраля. И все изменилось. Сменилось руководство ВК, все еще сильнее изменилось. И в этот момент все дальнейшие планы по IPO, по каким-то там продажам долей бизнеса и так далее, они полностью рухнули. На тот момент, если честно, для меня просто мир рухнул в какой-то степени, потому что я жил уже в конкретных цифрах, сколько денег я получу за дальнейшие сделки, типа. Ну, там были условия как бы какие-то, да? И мир рухнул, денег, получается, никаких я не получу. Началась очень сложная там геополитическая ситуация, и непонятно, что будет вообще дальше. Ну и, конечно, это был такой тяжелый период, когда стало ясно, что там никакого IPO нам не светит. А потом, еще спустя какое-то время, я вдруг осознал, насколько это подарок судьбы был для нас. Потому что на сегодняшний день, ну, честно говоря, мы иногда обсуждаем возможность продажи бизнеса. Но вот не скажу, что я сильно этого хочу. Потому mm-hmm. что я понял, что вообще-то это классно заниматься тем, чем занимаюсь, заниматься этим бизнесом, и вот так вот. Ну, как-то вот такая история сделки. Ну, там, а для того, чтобы сделку совершить, просто пришлось сильную реструктуризацию провести. То есть все привести в порядок.
1: Давай тогда несколько вопросов по этому моменту. Первый вопрос. А как ты считаешь, почему они обратили внимание на вас? То есть что было у вас такого, почему именно вы?
2: Не знаю даже, может, просто какую-то аудиторию смотрели. Просто смотрели, типа, рынок, там, сегмент. В сегменте наверняка смотрели все школы, uh-huh. ну, по-моему, так и было. И просто, наверное, там, по каким-нибудь количеству заходов на сайт, может, у нас было больше. То есть uh-huh. я думаю, что все очень тривиально здесь было.
1: А давай тогда вот эту вот реструктуризацию. Вот смотри, у вас начинается весь этот процесс подготовки, и, соответственно, ты понимаешь, что, вот глобально нужно все перестроить, нужно как бы уже подойти ко всей этой истории по уму, скажем так, да, уже построить как по учебнику такую понятную структуру.
2: Mm-hmm.
1: Но как бы при этом, несмотря на то, что вы уже были достаточно большие, у вас, вы все равно молодые, как бы еще без какого-то большого менеджерского опыта. Каким образом вы решили вот эту вот довольно-таки сложную, на самом деле, на мой взгляд, задачу? Потому что ты переходишь из стадии «мы здесь просто бежим вперед и зарабатываем деньги» в стадию «это вот должно превратиться как бы в такую в корпоративную историю». Как вы вообще подходили к этому вопросу?
2: Ну, через боль. Просто через боль. То есть первое, там, мы нанимали финансового директора, коего не было. Нам нужно было научиться там делать бюджеты, приходили там новые директора, которые вносили какие-то свои просто лепты, приносили свои компетенции постепенно-постепенно, то есть, наверное, так мои компетенции росли вместе с компетенциями людей, которые mm-hmm. приходили. Вот. Это был очень сложный год, и тут, наверное, главный и простой ответ — это просто через боль мы, типа, делали это, там, беря... Есть слово «беря», интересно? Беря, так сказать, знания отовсюду вокруг. Ты знаешь, я вот такую мысль поймал, что очевидно, что человек может быть эффективен, ну, определенное количество времени.
1: Угу.
2: И больше, чем ты можешь, ты не можешь. Ну, это факт, правильно? А если ты продолжаешь держать себя в тревоге в тот период, когда ты не можешь, и вместо того, чтобы дать себе отдохнуть, ты себя напрягаешь, это значит то, что ты и так не можешь, ты продолжаешь вроде как дальше не мочь, но при этом ты не даешь себе отдохнуть, а значит, ты потом тоже не сможешь работать хорошо. Если ты хочешь эффективно работать, тебе нужно эффективно отдыхать. Ну, по-другому не работает. Мы все люди, и чем старше, я думаю, тем сложнее становится работать там большие объемы часов в сутки и так далее. Поэтому если ты не отдыхаешь, ключевая мысль в том, что ты себе вредишь. Ты хуже же делаешь результату. То есть ты думаешь, что ты такой герой, что ты не отдыхаешь, работаешь и так далее, а на самом деле ты нифига не герой. На самом деле ты просто хуже делаешь себе, компании, всем. И осознание этого дает тебе возможность побичевать себя за то, что ты себя бичуешь, и как следствие расслабиться.
1: Будем учиться у великих, как говорится. Возвращаю тебя обратно. Первую неделю в компьютерные игры, сериалы. Дальше как процесс развивается?
2: Ну, потом потихонечку. Знаешь, как там, недели две я прям вообще ничего не могу делать. Ну, у меня есть периодически какие-то встречи, или бывают какие-то суперважные проекты в моменте, которые я не могу отпустить.
1: Я понял, это скорее локальное. Три дня чилю, потом бац, какая-то встреча важная на три часа.
2: Три часа в день, например, иногда час в день, иногда пять часов в день. Ну, как получится. Вот. А потом уже потихонечку мне начинает становиться скучно. Я такой, типа, блин, игры уже надоели, что-то хочется поделать, хочется поработать. И я начинаю уже как-то смотреть сам, потихонечку вот это посмотрел, эти цифры поизучал, то поизучал, и начинаешь сам находить себе просто кучу работы. И все заново, то есть постепенно. Ну, то есть просто разный период нужен на то, чтобы отдохнуть. Иногда, правда, нужен месяц. Но если я отдыхаю месяц, может быть, я до этого там даже месяц или два там впахивал просто как ненормальный.
1: Философско-практический вопрос для того, чтобы ребята, которые нас смотрят, могли немножечко за собой понаблюдать и проанализировать. Каким образом понять, что вот тут мне нужно отдохнуть, а и как бы не спутать это с тем, что я просто лентяй-лоботряс? Это сейчас не про тебя. Это
2: не, я понимаю.
1: Ты, наверное, себе это фильтруешь, но интересно вот такой, знаешь, непрошенный совет для тех, кто нас смотрит.
2: Да не, я просто почему задумался над тем, интересно, а ну типа, как вот у меня выражается лентяйство? Я вот не могу понять. Просто чтобы советовать, надо же прочувствовать эту штуку. Понимаешь. Вот я пытаюсь понять, как я лентяйство вообще.
1: Давай я тебе помогу немножко распробовать. Смотри, это история, когда тебе что-то надо сделать, но ты не делаешь, хотя тебе надо. То есть вот ты, получается, лентяй.
2: Но если ты объективно понимаешь, что тебе надо...
1: Да.
2: Ну, пожалуй, да. За исключением тех случаев, когда ты физически не способен уже это сделать. Ну, под физически я понимаю и психологически, эмоционально тоже. То есть это все как бы у меня вместе идет. Если ты реально не можешь сейчас никак, у тебя просто отвращение от всего, что ты делаешь, ну, иди отдыхай.
1: Вопрос с двойным дном, как говорится. Значит, бывает ситуация, что ты смотришь, понимаешь, надо это сделать, не можешь сделать, но причина не в том, что ты устал, ты просто дико не хочешь это делать. Бывает у тебя такое?
2: Ну, бывает, да. Грустная история.
1: Вот, в чем, давай здесь немножко поковыряемся, в чем соль? Что ты делаешь в такие моменты и почему наступает ситуация, когда что-то надо, а ты не хочешь?
2: Но тут есть два исхода. Первый исход – это я дотяну до тех пор, пока это не станет критично.
1: Классика жанра.
2: Самый простой вариант, да?
1: Да.
2: А второй вариант – это... Короче, есть такая картина классная. У какого-то художника, не помню какого, но я могу потом скинуть ссылку на эту картину, где заяц бежит от летящего за ним орла. И у меня как-то был период, когда из-за своей лени до этого момента я довелся до настолько плохого состояния, что мне как будто, ну все, мне конец. То есть, типа, дальше уже, ну все. То есть, даже если я уже что-то буду делать, скорее всего, у меня конец. Уже никаких шансов спасти себя нет. И я просто уже как убегающий заяц от этого орла бегу, и, скорее всего, меня ждет неминуемая смерть. Смерть в утрированном смысле, то есть, ну, как какой-то плохой, очень плохой исход там. Падение бизнеса, типа, я не знаю, там, потеря всех денег, что-нибудь такое, да? И пережив однажды такой момент, ты себе рефлексируешь и запоминаешь, что ты больше на месте этого зайца оказаться не хочешь. И это просто, мне кажется, это штука, которую надо пережить, и потом ты просто перестанешь быть таким. Вот и все. То есть ты просто перестанешь лениться делать то, что по итогу. То есть тебе просто нужно понимать последствия. Все нужно понимать последствия своих действий и бездействия. И как бы вот.
1: Это та ситуация, которую ты в начале нашего разговора упоминал, что тебя подсбило какую-то свою внутреннюю корону и был какой-то сложный этап?
2: Было несколько таких этапов.
1: А вот сейчас конкретно это что за ситуация была? С чем была связана?
2: Не могу.
1: Не могу, в смысле...
2: Не могу рассказать.
1: Чему тебя научила эта ситуация?
2: Нельзя доводить до такого. Ну, то есть, если ты не делаешь вовремя то, что ты должен делать, ну, у тебя будет проблема.
1: А тебе не кажется, что в данной конкретной ситуации в большей степени тебя довела не столько сама ситуация, сколько твое вот это вот эмоциональное восприятие и твоя реакция на
2: ну,
1: ситуацию?
2: Ну, подожди, а тут же объективно последствия ужасные.
1: Да.
2: Это же не фантазия.
1: Но они же еще не случились.
2: Ну, если я сейчас не исправлю, то конец же.
1: Угу.
2: То есть, уже страшно. То есть это уже близко к пику.
1: Так.
2: Это уже близко к катастрофе.
1: Так.
2: В этот момент уже все. Для меня уже это катастрофа.
1: Но
2: это да, ты прав абсолютно, это мое восприятие.
1: Фраза, которая просто в продолжении будет фраза, которую я подчеркнул от тебя, но мне понравилась, я даже ее у себя опубликовал. «Не пускай страх в свою жизнь». Ты говорил, что у тебя где-то там она даже там записана была там, или еще что-то.
2: Ни хрена себе.
1: Да, да, да.
2: Крутая
1: да.
2: фраза. Спасибо, что записал.
1: Я тебе возвращаю, да. Ты рассказывал, что у тебя то ли там на этом, на экране, то ли где-то на чехле там было написано 4 фразы. И вот не помню, ты говорил тогда, не помню, ты говоришь, не помню 3, но 4-ю помню. Видишь, 4-ю забыл, я тебе напоминаю. Не пускай страх в свою жизнь. Что вот это же вот история, это как раз пропустить страх в свою жизнь, что еще событие, скажем так, не произошло. То есть... Когда событие не произошло, а ты уже эмоционально реагируешь на потенциальные последствия.
2: Слушай, а вот у меня нет советов никому в этом, на этот счет, потому что я не умею с этим работать на сегодняшний день. То есть, когда просто-напросто меня охватывает эта штука,
1: ага.
2: я не способен ничего с этим сделать.
1: Прикольно.
2: Я сам по себе очень эмоциональный человек, как бы, и, ну, вот если меня захватила эмоция, я ничего с этим не могу сделать. Ну, в смысле, не до такой степени, что я иду драться, условно говоря, но, типа, я ничего не могу с этим сделать. То есть, я эту эмоцию буду проживать. И я пока не решу проблему, скорее всего, меня не отпустит тревожность.
1: Угу.
2: Надеюсь, я проживу долго.
1: Очень круто, что тебе к 26 годам удалось сформировать такое твердое восприятие себя, команды, компании, того, что вы делаете. И это, конечно, достойное уважение. Очень круто, продолжай. Я искренне восхищаюсь.
2: Мы не пишем же?
1: Пишем,
2: да?
1: пишем.
2: А,
1: ну, хочешь, не будем писать.
2: Ну, ладно, давай. Вот, ну, мне нравится, я просто, ну, лестно, приятно.
1: Да-да-да, нет, я искренне, на самом деле, восхищаюсь тобой и вашей командой, и тем, что вам удалось сделать, поэтому прям очень круто. Поэтому я прям рад, что ты пришел, рад, что
2: спасибо, спасибо тебе, что позвал, мне было очень приятно.
1: Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Импорт белорусского бензина в Россию за 9 месяцев 2026 года может превысить 1 миллион тонн, из которых более 200 тысяч тонн придется на сентябрь. Доля поставляемого из страны топлива на российском рынке оценивается в 6%. Импорт из Белоруссии поддерживает рынок в условиях перебоев в работе российских МПЗ, а также логистических сбоев, но потенциал увеличения отгрузок ограничен. За июль-август отгрузки составили 361 тысячу тонн против 180 тысяч тонн в январе-мае. Рост импорта источник «Коммерсанта» связывает с необходимостью оперативно насыщать рынок межсезонным дистопливом, а белорусские поставки, по его словам, позволяют заранее прогнозировать сроки доставки. На последнем совещании по ситуации на топливном рынке 21 сентября вице-премьер Александр Новак получил профильным ведомствам и отраслевым компаниям продолжить совместную работу по насыщению внутреннего рынка. Отдельно отмечена необходимость учитывать возможные риски и предусматривать своевременные меры реагирования. В некоторых регионах сохраняются сложности с поставками топлива. Так, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что еще 22 сентября о возвращении очередей на АЗС из-за логистических сбоев.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Греки – одна из самых жизнелюбивых наций на Земле. Греки, часто живя днем сегодняшним, предпочитают не сильно переживать о проблемах грядущих дней, полагаясь на волю случая или Бога. По этой причине многое в Греции делается на авось, что стоит учитывать даже при деловом партнерстве. Греки по натуре большие мечтатели. Главной темой их грез является богатство. Причем желание разбогатеть быстро и без каких-либо усилий рождается из желания потратить богатство, упавшее с неба, ярко и красиво, чтобы произвести впечатление. Грек может с удовольствием за один день потратить большую сумму денег на предметы роскоши или на угощение своих друзей. Ведь жить, по их мнению, нужно здесь и сейчас, чтобы запомнилось, а завтра будь что будет. Такой менталитет заставляет греков с беспечностью относиться к вопросам своего трудоустройства и карьерного роста. Греки часто склонны видеть будущее в розовом цвете, стараясь прожить жизнь более полно. Обращения и приветствия в Греции традиционные. Чаще всего принято крепкое и теплое рукопожатие. При общении стоит смотреть человеку в лицо. Обращаться к грекам следует «кириас» или «кирия», что в переводе с греческого означает «господин», затем имя и фамилия. Если у вашего нового знакомого есть титул или звание, стоит использовать их в обращении. Сначала идет звание, потом фамилия. Греки очень гордятся своими званиями. Если вы не знаете или забыли имя собеседника, стоит обращаться просто «кириас» или «кирия». Стоит помнить, что греки склонны достаточно быстро переходить на неформальное общение. К пунктуальности греки относятся достаточно спокойно, а в встречах стоит договариваться заранее. Хотя если вы предупредите о своем визите по телефону всего за пару часов, это тоже будет воспринято нормально.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Муги – село в Акушинском районе Дагестана. Оно расположено в 7 километрах к северо-востоку от села Акуша. Касательно основания аула существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибарк. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных горных сел. Согласно эпиграфическим данным, примерно в 1380 году в этом ауле была построена боевая башня. Село было разорено во время похода Тимура в Дагестан в 1395 году. Во время земляных работ на территории сражения находят останки умерших в этой битве мугинцев. После разгрома завоеватели ворвались в селение и разрушили его. Попавшие в руки завоевателей старики, женщины и дети были растоптаны вражеской конницей.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

работаете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Компания способна пройти естественный отбор, если в ней выстроена система опор. Главное из этих опор – качественное взаимодействие собственника с людьми. Можно сказать, что Россия сейчас вторые 90-е. Меняются общественные и бизнес-модели, освобождаются крупные ниши, небольшие компании борются за выживание, но вместе с тем получают возможности для роста. Вырастут те компании, где есть система опор. Основных опор 5. Последовательная работа с маркетингом и продажами. Постоянное улучшение продукта, его зримая эволюция. Управление финансами на профессиональном уровне. Отлаженные операционные процессы. Качественное взаимодействие с людьми. Из этих 5 опор больше всего вопросов вызывает последнее. Во-первых, успех зависит от нее на 20%, что довольно много. Во-вторых, у нынешнего поколения принципиальная иная психология, нет особенного желания не учиться, не работать. Хотя многие пробуют себя во фрилансе или предпринимательстве. Сейчас управлять людьми в бизнесе означает пасть свободолюбивых и малопредсказуемых кошек. К сожалению, собственники бизнеса в возрасте откровенно не готовы к столкновению с такими кошками. Однако выбора у них нет, поскольку большинство из тех, с кем они когда-то начинали работать, уже перешли в другую сферу, уехали, завели собственные компании, устали от гонки. Вдобавок ситуация осложняется повышенной конкуренцией на рынке труда не только за таланты, но и за обычные кадры. Как выстроить главную опору? Собственник, решительно настроенный наладить системное взаимодействие с сотрудниками, неминуемо столкнется с рядом типичных вопросов. У малого бизнеса, как правило, нет возможности платить выше среднерыночных расценок, заманивать бонусами в виде красивого офиса и безлимитных сников. Поэтому попробуйте создать достаточно значимую цель, привлекательную для ваших людей. Основатель Apple, Стив Джобс, спрашивал: «Ты собираешься торговать подслащённой водой или поедешь со мной, чтобы изменить мир?» Почаще проводите общие командные мероприятия, когда люди вместе обсуждают работу, видят вклад каждого, ощущают сопричастность. Узнайте, какой у каждого из ваших сотрудников главный мотиватор помимо денег. Власть, признание, самореализация, ощущение принадлежности к топовой команде или проекту. Дайте им возможность получить желаемое. Договаривайте с сотрудниками об измеримых и объективных KPI и о контрольных точках, например, раз в месяц. Сделайте так, чтобы ваши сотрудники под руководством преподавателя работали над вашими реальными проектами. Вместе с тем внедряйте систему наставничества. По мере роста компании становится более заметной на рынке и привлекает внимание HR-ов, которые готовы переманивать ценные кадры. Примите, что вы не сможете удержать всех. Однако можете стать чемпионом по привлечению и развитию новых людей. Минимум, который вы обязаны для этого сделать – назначьте справедливую зарплату.
0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, добрый день. И по вашим просьбам мы сегодня разбираем одну очень интересную индустрию – автобизнес. И поэтому у нас в гостях владелец компании «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
2: Добрый день, Миша.
1: Владимир, приветствую.
2: Очень приятно, да.
1: Спасибо большое, что к нам пришли.
2: Ну, к вам прийти сейчас – это хороший тон.
1: Давай тогда, мы на «ты», наверное,
2: абсолютно
1: можем, да?
2: Абсолютно нормально.
1: Так это возраста, немножко, да, создадим, да, демократичную атмосферу. У меня сразу такой очень простой вопрос, чтобы просто аудитория вообще понимала масштаб твоей компании. Немножко в цифрах, что такое сейчас «Фаворит Моторс»?
2: Ну что ж, так, если вкратце, это примерно 60 миллиардов выручки по этому году. И объем продаж машин, ну, где-то в районе 29 тысяч, которые мы сделаем, это совместно новые автомобили с пробегом. В прежние времена бывало и получше, мы доходили до 42 тысяч автомобилей по году, но сейчас у нас новые времена, новый рынок и, соответственно, новые цифры и результат.
1: Сколько дилерских центров в вашем холдинге?
2: Центр – вещь сложная, потому что тут, наверное, у нас по франшизам, насколько я знаю, ты тоже работал и с корейцами в том числе, да, и вот у вас количество франшиз даже, возможно, в одном округе города Москвы было много. У нас это не так на автомобильном рынке, но вот сейчас у «Фаворита» 26 франшиз, которые такие полноценные, полномасштабные. То есть это, как правило, концепция 3S. Это запасные части отдельная, сервисная зона, два кузовных завода. Ну, я, наверное, скажу заводы, это большие производства. И 26 вот именно ремонтных зон, подъемников, которые мы относим к категории по 100, порядка 175. Вот. Ну, то есть мы достаточно весомый игрок, ну, в рамках Москвы так совершенно точно.
1: Угу. Давай поговорим немножко про рынок, вообще емкость рынка, может быть, в штуках, в деньгах, и как она менялась.
2: Все расскажу. Значит, менялась от бриллиантового дыма, который плыл по комнате, до глубочайшего уныния в глазах вообще всех, кого я знаю. 2005 год, я вспоминаю великолепную такую дату совещания в штаб-квартире Volkswagen в Москве на Обручево, и тогдашний глава марки, руководитель, писал «Drunk nach Osten», вот, и дальше
1: идем все... Идем на восток.
2: Да-да-да-да-да, я Volkswagen, das Auto. Тогда у нас было так, да, и они видели рынок, вот просто можно сейчас улыбнуться, в 5 миллионов автомобилей, 5. Значит, максимально мы доходили до рынка 2 миллиона 670 тысяч на российском рынке. Мы говорим...
1: Это какой-нибудь был 2012-2013 год, видимо.
2: Ну да, примерно так. Это перед, так сказать, падением очередным. Вот. А сейчас стандартный рынок 1 576 000. Этот год закроем 1 620 000. Как показала практика, это то, без чего невозможно вот просто совершать поездки из точки А в точку Б. Говорим полностью о рынке легковых автомобилей и легкий LCV, коммерческий транспорт.
1: Здесь речь идет только о новых автомобилях, правильно?
2: Да, это только новые машины, потому что всего в Российской Федерации больше 55 миллионов автомобилей. Парк России достаточно старый. Значит, средний срок владения в этом парке превышает, к сожалению, пока 9-10 лет. Исключение Москва-Питер. Значит, Москва-Питер по срокам владения это 5 лет. Здесь люди намного чаще меняют все эти машины. Но в целом парк старый, есть чем заниматься, есть куда расти. Средняя цена на рынке автомобилей с пробегом на сегодня примерно 1 миллион 340 тысяч новых, начинается от 2 750, если в целом, в среднем по больнице. Ну а дальше, в зависимости от того, в каком сегменте мы работаем, ниша «Фаворит» — это традиционно middle segment plus. Мы всегда работали там, и, в общем-то, нас очень хорошо потребитель знает. Это если спросить, где тебе купить раньше было Kia? Ну, конечно, «Фаворит Моторс», потому что это понятие были same в России. То есть, если Kia, то «Фаворит». Ну, все понятно, отлично.
1: А при этом какая емкость рынка подержанных автомобилей?
2: О, емкость рынка подержанных автомобилей не менее 5 миллионов. Но здесь надо четко учитывать так называемые перерегистрации. Там очень большое количество переброса машины с человека на человека, ну и так далее и тому подобное.
1: Нереальные продажи.
2: Нереальные продажи.
1: Смена владельцев.
2: Да. И мы очень часто смотрим именно регистрации по ГИБДД, по секторам, по городам, даже по округам. Ну, для того, чтобы понять, как работает, с какой эффективностью тот или иной директор или дилер. лучше всего посмотреть его долю и как она меняется относительно регистрации новых транспортных средств. Вот мы это смотрим, нам этот отчет доступен каждый месяц, и каждые 30 дней на оперкомитете мы это отслеживаем.
1: Не могу не спросить, в 1,5 миллионах продаж новых автомобилей, какая доля российских автопроизводителей?
2: Что понимать под российскими производителями? Значит, если мы подразумеваем Калининград, безусловно, российский производитель Kaivi Bike, но доля очень мала, к сожалению, потому что марки не смогли зайти на российский рынок вот так, как хотелось. Хотя у Калининграда по сборке высочайшие компетенции. В свое время, еще совсем недавно, BMW дала калининградскому заводу, фабрике, непосредственно знак лучшего по качеству сборочного предприятия Overseas. Значит, что касается Калуги. Калуга пока, к сожалению, по понятным причинам стоит. Значит, что-то там пытаются делать ПСА завод в Калуге.
1: А что собиралось в Калуге?
2: В Калуге всегда собирался Volkswagen. Угу. Вот, Volkswagen и Peugeot Citroën. Могу сказать, что и то, и другое это было бестселлером на российском рынке, потому что в рамках легкого коммерческого транспорта, кстати, по Peugeot Citroën у нас были очень сильные позиции именно у фаворита. Вообще мы французов очень любили эти марки, и, кстати, во многом драйвил наш бизнес именно общение с французами, потому что они реально знали, как делать бизнес для дилеров. Вот. А Volkswagen, это очень надежно, очень качественно, и самое главное, то, чего сейчас, может, не хватает нам, это очень запланированно. Я потом объясню, почему мы любим вот такую вот хорошую немецкую плановость во всем. Но в целом, получается, Калугу рассмотрели, Нижний Новгород, есть проблемы, и завод под санкциями, и владелец, безусловно, под санкциями. КАМАЗ, у КАМАЗа сейчас особая ниша, он загружен полностью по понятным причинам, понятным заказам. Ульяновский завод, такая же история, Москвич, можем не рассматривать, мы знаем, там есть российское производство, но пока оно крайне низко локализовано, скорее больше локализован бренд, чем сам «Москвич», а так по факту, конечно, это модели «Джак», мы это все, это общеизвестно. «АвтоВАЗ» по-прежнему самый крутой во всей этой истории. Мне «АвтоВАЗ» лично очень близок, потому что на нем оттуда начинал, я бы сказал, как продавец автомобилей «Лада» и заработал на этом первые приличные деньги.
1: Мы обязательно поговорим про историю.
2: Хорошо, расскажу.
1: Бизнеса, да.
2: То есть, в целом, пока доля российского производства невелика. Просто во всех отчетах, обычно, которые мы видим от наших партнеров, сейчас китайцев, до этого были все остальные, считается так. Доля иномарки минус «АвтоВАЗ». Они «АвтоВАЗ» из уравнения выбрасывают.
1: Я правильно посчитал, что емкость российского рынка в деньгах примерно 4-4,5 триллиона рублей?
2: Да, да.
1: И был момент, когда российский рынок был самый большой в Европе. По крайней мере, по штукам.
2: Да, я думаю, еще и будет.
1: Еще и будет.
2: Да.
1: То есть, если вот сравнивать, сколько в Германии новых автомобилей продается ежегодно?
2: Примерно столько же, сколько в России. 2 миллиона.
1: Где-то 2 миллиона?
2: Да.
1: Окей. В принципе, у нас по-прежнему есть шансы себе это лидерство в штуках, по крайней мере, вернуть.
2: Считается вообще как? Считается доход населения, считается количество машин на 1000 человек или на 100 человек. На сегодняшний день Россия далеко не на первом месте в мире по этим параметрам. Uh-huh. А если мы будем считать относительно новые машины, то есть новый парк, к сожалению, или к счастью, нам есть куда расти точно.
1: Я все-таки пытаюсь получить цифру, какая сейчас доля китайских производителей на российском авторынке.
2: Реально? Мне кажется, что мы должны считать 95%.
1: 95%.
2: Если не считать «АвтоВАЗ», «АвтоВАЗ», да, исключить из уравнения.
1: Да. Из иномарок, давай.
2: 95.
1: Так. И то есть, несмотря на весь параллельный импорт, он занимает, получается, всего 5%.
2: Надо реально посмотреть на покупательскую способность населения и понять цены на сегодняшний день. Да? Хотят ли люди покупать классические бренды? Kia, Hyundai, uh-huh. Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes, Audi. Да, хотят. У меня Cadillac Escalade сейчас в продаже стоит 23 миллиона. Есть ли он у нас? Да, есть. Продается ли он? Да, продается. Но 23 миллиона. Еще совсем.
1: А сколько будет стоить китайский аналог?
2: Что касается китайского аналога, это будет 17 миллионов, но именно что касается Кадиллы, там прямых аналогов нет. Там есть другие реальные аналоги.
1: Давай разберем пару других каких-то примеров.
2: Да, хорошо.
1: Есть там Лисян, по-моему, Лисян, называется,
2: да,
1: который а-ля убийца Мэля. И вот как-то так про него говорят.
2: Лисян очень хорошо потеснил действительно Mercedes, и это некий феномен на российском рынке, потому что вообще Лисян продавался без, и продается без дистрибутора и без рекламы. Это вообще, я могу сказать,
1: это для такого... Это уже сарафанное радио.
2: Да, извини, это успех
1: он,
2: колоссальный.
1: Я так понимаю, в 4 раза дешевле просто своего прямого аналога, и многим, кстати, нравится даже больше, то это такой как бы просто продукт-убийца.
2: Могу сказать, таких продуктов вот в свое время Huawei смотрел за Лисяном еще 1.5 года назад, и они, в принципе, решили, я про Аита сейчас говорю, давайте подождем, увидим все детские ошибки и сделаем продукт, превосходящий их по качеству. Его пока нет в России, я сейчас говорю о Аита М9, но это реально продукт, ну, я привык ездить на неплохих автомобилях, но я могу сказать, когда я в Китае открыл дверь машины, я был удивлен. Надо понимать, что у меня несколько иное отношение к автомобилям, чем у просто человека любого. Да? Я все-таки оцениваю любую машину как набор там, ведро с болтами на определенные деньги. Ты берешься вначале за ручку двери. Это уже первое впечатление, которое ты понимаешь, так, сколько это должно стоить. Открываешь дверь, ты тоже понимаешь, сколько это должно стоить. Смотришь в салон, думаешь, ничего себе. Дальше видишь примерный набор опций, который сразу бросается в глаза. Ну, там, начиная от выезжающего кинотеатра, заканчивая всем остальным. Хорошо. После этого уже следуют наши автомобильные вопросы. Что с подвеской? Пневмо там, магнетик или что-то другое? Сколько электромоторов? Столько. Какие? Гибрид, не гибрид? И вот после этого ты понимаешь, что такие вопросы в свое время задал Лисян, когда создавал свой продукт. Наверное. Именно поэтому они так и классно зашли на рынок именно продуктом. Ну, продукт в любом случае, он делает кассу. Вот в этом плане очень крутая компания, наверное, почему так здорово продается Geely на российском рынке. Когда я был дилером Volvo, я помню, нас собрали шведы, мы сидели такие немного грустные, какая-то Geely китайская покупает Volvo, но мы породистые дилеры Volvo, у нас свои ощущения, да ну нам это вообще... Но мы не увидели там вообще китайцев, увидели их только, они сидели, финансовый директор, больше никого. Все инженеры, весь R&D, вообще все абсолютно, это Европа. Все дилерские требования Европа. Причем шведы, они всегда еще сильнее отличались. Они еще как-то больше европейцы, чем сами европейцы. То есть с ними было вообще очень интересно работать. Получилось так, что все технологии и культура самое главное, перекочевала в Geely. И когда мы сейчас удивляемся, почему есть не китайский китаец, ну это Geely, это Volvo фактически, там, по внешности, по морде, мы же видим вот, элементы ДНК. На самом деле тут секрет был прост. Китайцы вообще не вмешивались в деятельность подразделения. Только деньги. Все. И фактически, дотировав деньгами очень дешевыми разработку новых моделей, получили и платформу, и целое семейство. И сейчас это, в принципе, лучше всего продается на российском рынке. Вот... Лисян – это просто другой класс автомобилей, несколько другая ниша автомобилей. Потому что если Geely им конкурировать, но это линки вольвовские. Ну, то есть мы вот даже смотрим профессионально. Volvo 90, которая у нас была, и линк 9.
1: Давай поговорим о том, что очень интересует нашу аудиторию. Что же будет с ценами на автомобили? Я готовился, когда к этому интервью, посмотрел на такие простые цифры, что средняя цена продаваемого автомобиля в России была несколько лет назад где-то 1 600 000, а сейчас она уже стала 2 700. Понятно, что есть некая мировая инфляция, что автомобили, они в целом дорожают и в своей там валюте, не знаю, тех стран, в которых они производятся. Вот. Но, тем не менее, даже вот мы, когда сейчас сидим, за последние 2 недели курс рубля... скаканул с 95 до 107. Мне кажется, пока мы интервью делаем, он еще где-то на рубль ослабнет. Вот что будет с ценами на автомобили дальше? И какие основные факторы удорожания стоимости автомобиля ты видишь?
2: Мы рассчитывали юань по 12, сейчас он сегодня 14.44. Ну, нетрудный подсчет, примерно в голове мы говорим о том, что это существенно больше 14%. Это раз. Второе, утильсбор. Утильсбор с 1 января еще плюс 100 тысяч. 100 тысяч при средней цене автомобиля 3,5 миллиона, это будет порядка 2,7%, наверное, да? 14.4 плюс 2,7, это 17,1. делаете ставки, подорожают ли автомобили. Сегодня пришли, кстати, новые подорожания. Вот прям сегодня мы вскрывали уже почту.
1: В юанях.
2: Конечно.
1: Да.
2: Конечно.
1: То есть автомобили дорожают из-за мировой инфляции.
2: Да.
1: Условно в юанях.
2: Да. А мы в
1: плюс
2: рублях.
1: Плюс падение курса рубля.
2: Да.
1: Плюс дополнительные
2: утилизбор.
1: А-ля налоги или там утилизборы.
2: Ну, это квазиналог.
1: И логистические какие-то сложные схемы, которые тоже, видимо, дорожают.
2: Автомобили будут дорожать. Более того, когда мы смотрим на ценообразование на российском рынке, я бы учитывал еще несколько факторов. То есть на сегодняшний день вот ЦБ пытается максимально охладить рынок. Задача понятна.
1: Рынок автокредитования.
2: Мне кажется, да.
1: Да.
2: При этом, что мы видим? Подобная проблема существует у застройщиков. Я не думаю, что они сейчас тоже прям в каком-то шоколаде. Но интересно посмотреть на статистику. Выросли продажи ювелирных изделий в сегменте от 7,5 до 15 тысяч рублей втрое. Это говорит о том, что российский потребитель традиционно учил математику, начал что-то подозревать. То есть, что он начал подозревать? Что изменение на 22% за месяц, это все-таки в валюте сильно больше, чем 20 годовых, которые тебе предлагает банк. То есть, и перемножив нехитрым способом 20 на 12, он говорит, ну, 240 годовых и 20 годовых – это вещи разные. Может случиться так, что потребитель пойдет в банк, снимет деньги и купит автомобиль. По той простой причине, что к нам сейчас приезжают потребители, которые у нас 5 лет назад покупали, например, Kia Rio по цене 1 миллион 100 тысяч рублей. А сейчас сдают нам эту машину с пробегом 5 лет за 1 миллион 810 тысяч рублей.
1: Смотри, ну вот по такой логике ты сейчас должен видеть резкий скачок в продажах с учетом того, как рубль ослаб там, на 15% за последние там, 2-3 недели.
2: Я думаю, мы это увидели в сентябре, когда мы отыграли относительно прошлого года плюс 52%. Вот мы в сентябре это четко увидели. Потом немножко увидели в октябре. Рано или поздно спрос должен немножко подвстать. Но очевидности ради, надо сказать, что в январе точно цены вырастут. То есть, что поняли, наверное, китайские производители? Ну, хотя бы говорят на словах, что поняли. Российский рынок – это не бездонная бочка. Раз. Второе. На российском рынке нельзя продавать все, что угодно. Это не страны третьего мира и люди, избалованы качественным продуктом. На российском рынке нельзя без маркетинга, бесконтрольно развлекаться с ценой. Невозможно. Вот это они поняли. Наши действия здесь, ну, это будет зависеть от конкретных задач и проблем, с которыми мы столкнемся. То есть, будет проблема, мы будем решать. Мы предвидим определенный целый цикл этих проблем. Там ни одна, ни две, ни три. То есть, что я хочу сказать? Favorit Motors, сценарное планирование – это не пустое слово. То есть, у нас есть сценарное планирование. И мы сейчас рассматриваем три сценария ключевых, которые могут быть. Из них в том числе супернегативный сценарий, когда мы работаем исключительно на ввозе автомобилей под заказ и занимаемся тем, чем мы очень хорошо умеем заниматься. Это сервисным обслуживанием, кузовным ремонтом, ну и так далее.
1: Не инвестируя свой капитал
2: нет.
1: В
2: нет.
1: Товар,
2: условно. Нет. Мы предоставим это самим производителям. Угу. То есть, если производитель не хочет инвестировать в свой товар, зачем же мы это будем делать?
1: Понятно. Какая, кстати, сейчас доля автомобилей продается в кредит?
2: 85%. И плохо то, что оставшиеся 15, наверное, из 15% еще процентов 50 берут потребкредит, чтобы внести первый взнос.
1: Я правильно понимаю, что с учетом того, что половина там программы льготной ипотеки перестали работать, люди действительно больше как бы сфокусировались на автомобилях?
2: Да.
1: То есть некий бум. Бум как бы.
2: Бума пока нет, потому что все-таки кредитные договоры у многих до конца этого года. Но как только люди получат деньги по депозитам, там ведь есть безотзывные депозиты, многие же вкладывали без возможности изменения. Вот. Мне кажется, с января, с февраля мы увидим совсем другие истории.
1: Какая в среднем длина автокредита?
2: Сейчас люди предпочитают 5-7 лет.
1: Для 5-7 того, лет?
2: Да, для того, чтобы...
1: А до этого?
2: Три года.
1: Три года. То сейчас все-таки с учетом того, что ставки выше, берут более длинные кредиты для того, чтобы ежемесячные выплаты и погашения были меньше.
2: Конечно. Вообще я могу сказать, то, что мы видим, очень многим клиентам стало труднее намного оплачивать содержание транспортных средств. Сервис, кстати, не так вырос, как владение автомобилем. Если мы возьмем Северную Америку, там считается хорошим тоном тратить 10% от стоимости автомобиля на сервис. Это таргет. Есть такая простая штука, если кто-то хочет прямо посмотреть, как устроен автомобильный бизнес, Североамериканская ассоциация автодилеров, надо. Ну, просто заходите и смотрите ключевые таргеты, как там все происходит. Механика дилерского бизнеса. Ну, и там все написано, что нужно, чтобы быть успешным. Угу. Кстати, могу сказать, российский рынок, российские ребята всегда считались такими крутыми.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Федеральная налоговая служба начала рассылать письма с требованием подтвердить свои доходы неработающих россиян. Первыми на ситуацию обратили внимание в РБК. Я напомню, что сегодня многие зарабатывают на арбитраже криптовалют, покупают и продают активы, получая прибыль на разнице курсов. При этом нередко такие доходы не декларируются. Налоговая инспекция отслеживает приобретение имущества, автомобилей, квартир и других объектов, которые подлежат государственной регистрации. Если у человека нет официального подтверждения доходов, достаточно для такой покупки, инспекция вправе запросить объяснение источников средств. Если подтвердить их не удастся, возможно, налоговая проверка и доначисление налога. Если человек уплачивает доначисленный налог, дальнейших претензий, как правило, не возникает. Но помимо самого налога, ему придется заплатить еще и штраф и пени. Налоговая служба активизировала проверки трудоспособных, неработающих россиян еще в ноябре 2025 года. Только в первом квартале в столице насчитали 948 тысяч таких людей.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Для поддержания здоровья печени и вывода токсинов следует вводить в рацион авокадо, овсянку и ягоды. Какие преимущества дает эта пища, объяснила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Бутенко. Большое количество мононенасыщенных жиров в авокадо замедляет процессы повреждения печени, способствуя более быстрому восстановлению, например, при пагубном воздействии окружающей среды. Овсяная крупа хороша тем, что содержит витамины группы В и полезные волокна. Так, в клетчатке овсянки содержатся полезные бета-глюканы, передает газета.ру. Что касается ягод, то это могут быть клубника, черника, малина, земляника и виноград. Самое важное в такой пище – антиоксиданты, то есть полифенолы. Они защищают печень от повреждений. Также их польза обусловлена большим содержанием витаминов и минералов, указала кандидат медицинских наук. Из напитков Елена Бутенко обратила внимание на зеленый чай. За счет содержания антиоксидантов он значительно снижает риск развития рака печени, отметила Бутенко, ссылаясь на исследования.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну что, всем привет. Сегодня у меня в гостях человек. Вот, если честно, если бы 3-4 года назад мне сказали, что я с ним буду записывать подкаст, я бы не поверил. И мне очень-очень радостно видеть тебя здесь. Это Петр Осипов.
2: Спасибо.
1: Тренер. Просто крутой методолог, гениальной программы метаморфозы. Я надеюсь, я все правильно донес.
2: Да. Привет, друзья.
1: У меня сразу же вопросов очень много. Вот смотри, у тебя огромная насмотренность. Ты, наверное, на своих разборах увидел вот все виды бизнесов и знаешь, грубо говоря, что там нужно делать вот с А до Я. А не возникало ли у тебя за последнее время, ну, даже мысль о том, что типа, а может, все-таки что-то вот там... Может, все-таки маркетплейс, я не знаю. Ну, вот бывает ли такое у тебя?
2: Нет, у меня такого не бывает. У меня есть заигрывание с IT. Вот, мне это интересно с разных сторон, да. Но когда я последние продукты сделал автоматизацию в Телеграме, я понял, все, что я делал там 5 лет в IT, можно сейчас запрограммировать в Телеграме за 2 минуты, и меня отпустило. Вот. Для меня ниша бездонна. То есть я ее постоянно улучшаю. Я улучшаю именно качество продукта, делаю его... веселее, легче для людей, более прогнозируемый, то есть продукт длиной в год, на самом деле, это не 5 дней. Вот, и поэтому это моя такая большая... И у людей им так сложно развиваться. Я хочу, чтобы дать им немножко праздника в этом, чтобы им хотя бы, знаешь, смазать этот непростой путь чем-то, благодаря чему ты можешь легче это пройти. С поддержкой, не так жестко. Потому что жесткости хватает в жизни и так.
1: Вот смотри, давай вернемся к пункту 1, расширить зону комфорта.
2: Расширить зону комфорта.
1: Туда вошло у нас очень круто, что нужно, получается, ну, как бы бить в одну точку.
2: Это вот расширить зону комфорта вообще как стратегию, то есть улучшать то, что сильное, и то, что у тебя работает. Проделать апгрейд и видеть, да, и не разрушать, то есть постараться не брать кредиты. То есть люди на этими действиями иногда хотят создать себе дополнительную мотивацию. Иногда это хорошо, переехать в другой город, но брать какой-то кредит под новый бизнес – это опасно. Я бы не рекомендовал это делать. Ваша ниша – это та, на которую денег у вас хватает именно сейчас. Смотреть то, что получается, и думать, как это можно улучшить. Второе – это, вот если мы идем, второй пункт – это цель в деньгах.
1: Угу, да, окей, есть... X2. То есть не X10, а X2 в течение года.
2: X2, понимаешь, когда… Вот смотри… Допустим, человек зарабатывает, давай, $1000. Как думаешь, какую цель он себе хочет поставить?
1: Ну, $10,000.
2: $10,000, да, стопудово. И когда он поставит себе цель $10,000, то, с чем он столкнется, это...
1: Как?
2: Как?
1: Да.
2: Ну, понятно, тяжело.
1: И начнется самоедство.
2: И мозг не понимает, как это сделать. Он будет надеяться на чудо. И это режим очень высокого энергопотери. Цель должна быть двойная. Сейчас я расскажу про это. Это очень

0: допустим, ставим. Получается 2000 долларов. Значит, 1000 долларов тебе надо прибавить. Я считаю, что вот мы год на метаморфозах делим как 10 месяцев. Почему? Потому что 10 месяцев ты работаешь, 2 месяца ты полностью вообще без всяких целей проводишь.
1: Нифига себе. Вот да. Подробнее. Как это получается? 2 месяца?
0: Вот год. Год 12 месяцев.
1: Да, да, да, ну.
0: Когда мы планируем год свое развитие, мы подразумеваем, что я с собой договариваюсь, что 10 месяцев я буду прилагать усилия какие-то, не очень сильные, умеренные. То есть я буду умеренно трудиться.
1: Так об этом тоже вот так отложим, чуть позже интересно, да. Что значит умеренно.
0: Да, на 6 из 10, как мы говорим.
1: Вот,
0: да?
1: Вот, вот это
0: да,
1: интересно.
0: Да, это мы и поговорим. Да. Вот. А 2 месяца у меня вообще не будет никаких целей. Я дам себе большое вознаграждение, себе, своему телу и всему. Я просто буду отдыхать. Может быть, не подряд, может быть, это как-то будет, да, разделено. Месяц, месяц, может быть. Это очень важно, давать себе передохнуть от постоянной гонки. Да, это как у спортсменов, ты не можешь тренироваться все время, да? У тебя должны быть перерывы, когда ты полностью восстанавливаешься, отдыхаешь от целей и от работы.
1: Можно практически, вот, вот реально, то есть просто один месяц просто отключаться иногда?
0: Да, 2 месяца в году.
1: Угу. Интересно, интересно.
0: Да. Это не так много, да, в течение года, потому что ты можешь всю работу сделать за 10 месяцев, это и то, ну, это прилично, это хватает. 10 месяцев и считать удобнее. Теперь мы 1000 долларов, которые надо прибавить, делим на 10, получается 100 долларов. Получается, человеку, вы все можете сделать это, вот, поставить точку А свою, да, это вот у вас сейчас, значит, вам надо еще точку А прибавить. Тогда вы точку А свою, сколько вы сейчас зарабатываете, делите на 10 и получаете месячный такт прироста, то есть сколько надо в месяц расти. Итого у вас получается, что нужно 1000 долларов сначала, потом 1100, 1200, 1300. Если вы идете таким способом, то ваш мозг, ему понятно, как сделать размерный 100 долларов. И у него цель вместо паники и скованности начинает вызывать интерес и энтузиазм. Он говорит, да, 100-то я сделаю.
1: Супер. Можно сейчас здесь прям остановим? Я считаю, что реально очень важно все-таки вот прям остановить этот подкаст и сейчас реально выписать для себя свою точку А, умножить ее на 2 и разделить на 10 месяцев. И все у вас по итогу получается реально план действий. Ну вот пока как отдыхать 2 месяца, у меня у самого вопрос. Ну ладно,
0: ну,
1: пока
0: вопросов так. Много. Вообще, это как бы, да. Ничего, что мы рассказываем такое.
1: Да.
0: Вообще, это ценное сокровище. На самом деле, когда человек думает, что ему надо сделать 100 долларов, на самом деле он начинает делать то, что он может. А когда он начинает делать то, что он может, он на самом деле делает гораздо больше результат, чем тот, который он предполагал.
1: То есть вот эта идея X10 разорваться, пойти там в какой-то нереальный
0: она
1: масштаб.
0: Она блокирует.
1: Она блокирует по факту действия.
0: Да. И она отрезает какие-то действия, которые, ну, это как-то мелко кажется. Да. Это как бы не мой масштаб, не масштаб моей цели.
1: А реальность чуть-чуть другая, да. Вот в этом весь все напряжение. Очень прикольно, супер.
0: Да, и когда ты ставишь, ты разрешаешь себе действовать, потому что план не очень большой, потому что люди боятся проиграть. Это очень сильно. Когда у тебя цель небольшая, но все равно больше, чем было. Да, то есть другая крайность вообще ставит цели, которые тебе не на вырост. Да, то есть тоже там ты зарабатываешь 10 тысяч долларов и ставишь себе 100 долларов. Ну это куда, ни о чем. Да, если у тебя это 10 тысяч долларов, у тебя должен быть шаг 1000 долларов хотя бы. Да, то есть шаг должен быть соразмерен с твоим объемом. И тогда мозг, он, у него функция нас оберегать. Тогда он в безопасности, он начинает тебе предлагать действия, и ты входишь во вкус, то есть у тебя начинает получаться. Ты начинаешь любить то, что ты делаешь, и ты находишься как раз вот в этом состоянии безопасности, что тебе не надо там разрываться.
1: Просто спасибо. Я сам для себя очень много сейчас понимаю. Идеально. Вот давай теперь я вот закладку оставил, теперь ее вот так вот откроем. 6 из 10. Объясни эту концепцию. Жизнь, ну, вот на 6
0: первое,
1: из 10.
0: Первое, скажем, да, расширять зону комфорта. Да. Второй пункт это поставить себе умеренную денежную цель. Если ты сделаешь больше, если сделаешь 10 тысяч долларов, ты будешь в 10 раз больше молодец. Ты будешь чувствовать себя классно. Но если ты поставишь себе 10 тысяч долларов и сделаешь 5 даже, или даже 8, ты скажешь, что ты не очень, mm-hmm. Да? Mm-hmm. В 2 раза, ты просто неудачник. Так люди делают 100%. И третье, это режим 6 из 10 вообще. 6 из 10 это концепция, которую я понял, когда бегал марафон. Вот я в свое время бегал марафоны, триатлоны, айронмен половинку я сделал. Знаешь, так где ты бежишь, где ты плывешь сначала, потом на велосипеде, потом бежишь. Вот. И когда ты бежишь марафон, например, 42 километра, ты не можешь бежать на всю мощь, на 10 из 10 или на 8.

0: 8 из 10, потому что сразу растратишься. Тебе нужно бежать, думая о всем маршруте. Когда ты бежишь, думая о всем маршруте, тебе внутри будет казаться, что ты бежишь вообще, как будто не напрягаешься. Вот это вот состояние 6 из 10, да? Ну, там люди знают, аэробный, анаэробный порог, порог, после которого у тебя резко начинает подниматься пульс в тренировках, да? Чтобы все-таки год — это марафон, и к нему надо подходить, как вообще жизнь — это марафон, это в долгую, да, игра, это не в короткую. И для этого твои... Я даже когда бегал и тренировался, у меня был такой тренер, который объяснил, ты должен бегать так, чтобы ты не уставал. Концепция вот в том, чтобы ты бегал, не уставая. Тогда ты начинаешь не вот выжимать из себя последний. Ты должен бег стать комфортным. И вот 6 из 10 — это поставить себе, ставить вообще глобально такие цели, которые тебя развивают. Это не цели на 2 из 10, когда тебе ты ничего прям не сделал. Это 6 из 10. Да, что, мы знаем, что такое 6 из 10. Это оптимальная тренировочная нагрузка чуть ниже, чем сильная.
1: Супер. А вот можно практически? Вот как я это понимаю? Условно. Вот у меня был график на 10 из 10. Где-то у меня 5 встреч, там 7 еще есть какая-нибудь, там не знаю. А вот 6 из 10 — это, допустим, провести там 2-3 встречи, где мне хорошо, и я выхожу с ощущением, как будто я бы мог еще дожать.
0: Именно.
1: Но я в этот момент себя вытаскиваю.
0: Да.
1: Вот это и есть 6
0: из 10. У многих людей, когда они себя перегружают слишком сильно, расходуют весь свой ресурс. А потом выгорают и просто выпадают из процесса. 6 из 10, например, начинается с того, сколько дней в неделю ты работаешь. Mm-hmm. Да, ну, вот у нас мы на метаморфозах используем технологию 4 на 3.
1: То есть 4
0: дня ты работаешь, 3 дня ты посвящаешь всему, кроме работы. Если ты предприниматель особенно, это очень важно делать. Потому что если ты постоянно занимаешься гиперконтролем в офисе, это график называется 7 на 10.
1: Да.
0: Когда ты просыпаешься, да, с утра, и первое, что ты, о чем ты думаешь, это в Телеграм заходишь, каналы проверять рабочие, все ли там, или там на отдыхе и так далее. Вот, это, конечно, надо выключать. Выключать это непросто. Особенно, когда человек работать любит больше, чем жить. Умеет, так скажем. Вот. И когда ты ограничиваешь, если ты зависимый человек, который очень любит работать, нужно ограничивать себе. 4 дня. Прям, которые самые, мы 4 на 4 делаем. И они сокращают резко до 16 часов. И неизбежно начинает формировать команду себе, ставить цели. Потому что когда ты такой гиперконтролер, когда ты... Ну, это такой... Ну, у нас есть...
1: Да, это обобщенное.
0: Короче, цель должна быть умеренная.
1: Все, я понял.
0: Она должна быть та, с которой ты справляешься, тебе на все должно хватать
1: вот,
0: время.
1: Вот про 4 и 3 у меня там, внимание, все застряло. Просто я вообще сейчас пока... Это для меня нереально. Вот, во-первых, давай так... Объясни вот на конкретном примере, как это 4 из 3. И второе, вот какой-то кейс наглядный, где я могу понять, что был чувак, вот я сейчас просто, для меня это очень, ну, такая ситуация, то есть вот этот, только заработал денег и такой постоянно находится в напряжении. И как это 4 дня работать, типа, как? Кто так сделал? Что с ним случилось? Они живы? Все ли хорошо?
0: Да, это парадокс, но я думаю, что основная творческая деятельность происходит в моменты между работой. То есть поэтому не должно быть слишком много. Когда ты отдыхаешь, гуляешь по лесу, занимаешься чем-то. Вот, например, у тебя есть жена. Правильно? Это сколько ей уделить времени в неделю?
1: Это вопрос.
0: Сходить, да. Допустим, день какой-то, да? Сходить на свидание один раз. Да, уделить вот как жене именно. Понятно, что кто-то работает вместе там, да? То есть, но вот и тогда потеряется же муж-жена. Вот жена, допустим, день, мы с ней. Детей на полочку или там куда-то. Да, вот день, где мы вот вдвоем, допустим. Mm-hmm. Или какое-то время, да, этого дня вдвоем. Хорошо. Еще есть день. Да, есть там дети, родители. Им сколько? Тоже надо какое-то время провести. Да, допустим, им тоже дадим там, воскресный день. Еще вопрос.
1: Друзья.
0: Ты сам.
1: Mm.
0: Вот куда?
1: Ну, там.
0: Обычно этого нет просто. То есть обычно у человека нет времени, которое он может проводить с собой. Это важно сделать. И тогда это время у человека случается смена деятельности, время с собой, да, на творчество даже, где-то с друзьями в баню сходить можно, да. Время там, без жены, без детей, без родителей, без всех. То есть распределение, то есть каждое время получает свое назначение. Когда я работаю, исходя из цели. У меня есть цель на месяц, у меня есть, ну вот, я работаю как-то с пониманием этого. Я ищу там свою деятельность. Я, на работе я работаю. Не то, что я сижу дома, знаешь, некоторые с дома работают там. Это не очень эффективно. Потому что дом перестает быть домом, а работа перестает быть работой. Что-то среднее получается. На работе я работаю. После работы я дома, я не работаю. В один день я посвящаю творчеству себе. Один день там своим близким, ну, там, своей второй половинке. Один день там своим детям, своим близким. Там что, там в церковь надо сходить, в мечеть. Там, мы по воскресеньям ходим, да? Вот. Это куда все? И получается, что распределяя, то есть обычно такой ком всего, но если ты это распределяешь, то каждое, то есть мы пробовали, например, мы тестировали там 30 дней жены, когда такая, я каждый день буду жене что-то хорошее делать, типа вот, каждый день буду уделять внимание. Чудовищные результаты были. Слишком много. Не предназначено, это как бы, не может человек разместить. Там раз в неделю, да, сходить куда-то, что-то, именно как с женой, понятно, что видеться можно чаще, да. Но это классно, это уделение специфического внимания этой сфере жизни. И потом дети, они тоже же запомнят не просто вечера, когда там батя сидел в телефоне, да, смотря какие-то дела решая, а вот это специально проведенное время, да, вот мы вспоминаем с родителями, время, которое они проводили, когда они в парк с нами ходили куда-то там. Вот это специальное время, где они были с нами. Да, да, прикольно, когда батя брал с собой куда-то там, например, это тоже прикольно, да. Но вот время специальное есть. Его тоже не должно быть слишком много. То есть его должно быть достаточно. Чуть-чуть. И вот тогда вот и получается такая разнообразная... Опять, это для тех, у кого... Кто уже... У кого сложился первое понимание, что я влияю на результат, и теперь мне нужно... жить полноценную жизнь, заниматься творчеством, для того, чтобы у меня приходили идеи, для того, чтобы в понедельник я приходил соскучившись, да, что в понедельник я уходил, приходил на работу с интересом и удовольствием, а в четверг я уходил там не сильно уставший, а в понедельник я снова хочу туда прийти.
1: Идея просто гениальная. Теперь такой практический вопрос. А, вот если прям смотреть на вот эту концепцию 4, да, из 3, из недели, да, вообще 4 рабочих дня, а, вот практически. То есть это прям реально работа 4 дня и все 3 вот этих вот отдыхать, или это можно делать в разбивку?
0: Что отдыхать? Ничего себе. Там отдых. Там жена, дети, родители. Это смена деятельности.
1: Окей, да-да-да. Окей, хорошо. Ну то есть вот если прям как график, методологически, это прям должно быть подряд идти отдельно 3 вот этих дня? Или это может быть разбивку?
0: Здесь каждый человек выбирает сам.
1: Да.
0: Мы такой график сделали для людей, которые... очень много работают и выгорели, и которые после, кроме работы ничего не видят. И вся жизнь у них — это жизнь в промежутках после работы, да, в оставшееся время. И оказалось, что просто большой объем времени, он не ведет к качеству этого времени. Нету, то есть оно есть только на самых первых порах, может быть. Но потом, с точки зрения длительного времяпровождения, это неэффективно просто.
1: Окей.
0: Да, время должно быть эффективно распределено. То есть вместо того, чтобы работать много, нужно работать правильно. А чтобы работать правильно, нужно понимать, откуда и куда ты идешь. Должны быть выставлены правильно цели, приоритеты и так далее. Если цели нормально выставлены, то цель — это измеритель качества твоего времени. Ведешь ты туда или нет.
1: Мы еще находимся в шаге номер 1 — увеличить зону комфорта.
0: Нет, мы уже или находимся уже...
1: или это
0: в шаге
1: вот это
0: номер
1: все?
0: 4.
1: А, окей.
0: Увеличить зону комфорта, поставить умеренную денежную цель. Распланировать себе график, ну вообще 6/10, да, снизить напряжение своей... всех своих целей и задач.
1: Что дальше?
0: Про цели мы сказали, но я бы сказал четвертое отдельно, что найти, сформировать свой продукт, конечно, тот, который подходит именно тебе, потому что эта задача у многих людей нерешенная. То есть как ты зарабатываешь деньги, за счет какого продукта, который аутентичный и востребован одновременно. Перестать одновременно, да, скрестить то, где у тебя есть деньги, и то, где есть твой интерес в единый продукт. То есть это вот называется продукт, это шаг номер 4.
1: То есть можно здесь вот практически, то есть нужно выписать список своих интересов и примерно попробовать их совместить и понять, какая это ниша?
0: Это так не работает.
1: А как?
0: Я думаю, что вообще саморазвитие не работает.
1: Вот так.
0: Да. Типа к зубному не пойду, сделаю сам по советам из YouTube. Тем более операцию. Да, то есть вот эта тема саморазвития, что я могу сам что-то сделать, это для таких очень-очень-очень-очень начального этапа. Любой результат — это результат не действия, а взаимодействия. И, соответственно, не нужно рассчитывать даже на то, что ты дома сделаешь, там, все это выпишешь, сделаешь сам. Это вообще не нужно, потому что ты это сделаешь только во взаимодействии правильной системы с правильным специалистом. Потому что, вот, знаешь, люди понимают интуитивно, что они операцию себе на зубах не будут делать. Но почему-то с развитием им кажется, что это вообще легко. Но в итоге они просто ставят большую цель, выгорают и вот не, идут не туда, и просто в коме годами ходят по кругу. Пятый шаг, бы я сказал, да, что это элемент такого идеального года жизни, это найти систему, на которую ты будешь опираться.
1: Это какое-то обучение, это какое-то...
0: Это может быть обучение, это может быть сообщество, это может быть система. Там, вот я, например, там сейчас... Меня очень интересует гештальт как подход, вообще гештальт-психология. Там я понимаю, что опираясь туда, я опираюсь на опыт всех людей, которые там есть. Да? То есть должен быть... Да, если ты хочешь там похудеть, например, или там постройнеть, да, то ты прежде всего должен думать не о том, как правильно диету себе скачать в PDF-файле, а с каким специалистом я буду выстраивать отношения. То есть отношения с тем, кто является проводником результата, является ключом к результату. Да, потому что ты можешь, да, там, себе тренировки какие-то скачать, например. Но ты их можешь сделать, если ты физически очень талантливый и одаренный. Вот в этом редком случае ты можешь это сделать. Но в большинстве своем ты далеко не уедешь. Да, ты себя не напряжешь. То есть тебе надо найти того, с кем ты бы мог это сделать. И это так во всех сферах, даже в бизнесе. Да, думать, а на кого ты можешь опираться, кроме себя еще? Кто еще вовлечен в цель твою, в цель и в стратегию изменений, кроме тебя? Если вовлечен только ты, то бизнес будет течь и идти только на твоем, на твоей энергии. Когда ее не будет, все, она переходит в состояние гомеостаза, то есть повторяем текущее. То есть во всех сферах важно найти, на кого ты будешь опираться. Это очень важно и классно, потому что можно опираться не только на себя, оказывается.
1: А если, допустим, нет партнера, то на сотрудников каких-то,
0: партнера,
1: допустим?
0: Партнера вообще, я бы сказал, что тема с партнерством — это такая сброс ответственности очень часто.
1: А ты вообще в партнерство не веришь или как?
0: Я верю в партнерство, как... Для чего он классный партнер? Смотря где.
1: А вот можешь какие-то вот тут расшить смыслы такие, вот такого, скажем, успешного партнерства или неуспешного? В чем там вот, вот разница?
0: Слушай, я тебе так скажу. Партнерство классно, чтобы стартовать, когда обоим страшно, например. Да, я да ты да мы с тобой, нам вместе легко делать то, что... Но очень часто люди в партнерстве приходят, и они не хотят дальше расти, потому что один считает, что он делает больше, и денег, если даже будет в 10 раз больше, то я уже не хочу, чтобы это было. В итоге идет зависание, нераспределенной ответственности совершенно очень часто. Мне так кажется, что очень часто партнерство — это беременность своей ответственностью и своим проектом. Вот. Либо же ты должен вступать в партнерство там, с уже очень зрелой, автономной и самодостаточной. Очень часто люди в партнерстве, ну вот, оказываются, и для них это становится скорее проблемой уже, потому что, это мое предположение, да, есть люди, у которых это получается, есть там Витя Кузнецов, всеинструмент.ру, они там 100 тысяч лет друг с другом, да, то есть такие всегда примеры есть, да, но чаще всего я вижу другое, чаще всего я вижу, что нераспределенная ответственность, обязанности, каждый занимается... чем он хочет, чем он может. Сотрудники по принципу «мама, папа, бабушка» — это когда ребенок бежит к тому, кто меньше ругает. Я считаю сейчас, что между тобой и деньгами должно быть как можно меньше людей. Между тобой и твоими деньгами должно быть как меньше людей и посредников. Особенно, когда там муж-жена. То есть это бывает осложняет все остальные сферы жизни, потому что когда муж твой бизнес-партнер, то деньги часто побеждают... личную жизнь, в том смысле, что все разговоры про работу, и теряется и то, и другое.
1: Вот давай вот тут обсудим, очень интересно, потому что я со своей супругой уже очень давно вместе работаю, то есть мы так или иначе взаимодействуем.
0: Ну, да.
1: Мы, бывает, расходимся в проектах, и бывает, да, сходимся, и вот твоя точка зрения на этот счет.
0: Слушай, моя точка зрения такая, что каждая пара выбирает то, что ей подходит, и имеет на это полное право. Да, дальше есть приметы, все остальное — это приметы, да, то есть для очень многих это является тем, что вредит. А может быть и не так. То есть каждый творец сам своего счастья делает, как ему удобно. Да, опять, да, партнерство такая тема очень непростая, бывает часто. И часто она бывает обусловлена, что человек не понимает, как делать результат ему самому.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода «Кикуни». И сегодня она посвящена соку манго под брендом «Сельбейси». Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината, источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа, они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрация тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что когда персидские мастера узнали о превосходстве кубачинских оружейников, они отправили им тонкую стальную проволоку и написали: «Если вы настоящие зерихгирани, мастера-кольчужники, то вытяните такую же проволоку и пришлите нам». Кубачинцы не остались в долгу перед персами. Они насквозь в длину просверлили присланную проволоку и вернули ее обратно со словами: «Мы из такой проволоки трубы делаем». Автор кубачинских очерков Алиханов пишет: «У самих кубачинцев сложилась легенда о том, что они происходят от нескольких человек, которые в древности были за какие-то провинности изгнаны из Франции, попали в Дербент, там работали долгое время, а потом перебрались в горы и основали аул».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Личный коуч.
1: Современный работающий человек находится в постоянном стрессе. Дел много, времени на отдых нет, а платят меньше, чем хотелось бы. «Нет, сегодня не могу, у меня совещание, нужно сдать проект, сроки горят, все горит». Знакомо? Как только появляется задача, например, написание книги, большинство задается вопросом: «Как я могу это сделать? Как мне решить проблему? Как добиться цели?» С этого момента все идет наперекосяк. Спросите иначе: кто сможет решить эту проблему? Кто знает, как это сделать? Кто может помочь? Вопрос «как?», «каким образом?» звучит для нас естественно. Мы привыкли брать всю ответственность на себя, а потом тонуть в болоте дел и задач. Мы запрограммированы на самостоятельный поиск решения проблемы. Разве это плохо? А что в этом хорошего? К примеру, для предпринимателя неумение делегировать задачи грозит потерей бизнеса. Короткий вопрос «кто?» сможет сэкономить кучу времени, нервов и денег. Не бойтесь искать помощи. Вы спрашиваете «кто?» и получаете мгновенный доступ к знаниям и опыту, которых вам в настоящее время не хватает. Вы делегируете задачу специалисту в своей области. Это гарантирует качественный результат и экономит кучу времени. Ваша задача – найти подходящего человека. Ключевая цель каждого предпринимателя – свобода во времени. Вы управляете бизнесом, развиваете его. Для этого нужно много думать. Но как можно сосредоточиться на новых идеях, если вы постоянно суетитесь? Нужно свободное время, время для расслабления. Согласно исследованиям, лишь 16% творческих идей возникают в процессе работы, остальные 84% — во время отдыха. Вас посещают гениальные идеи под теплыми струями душа, в захватывающем путешествии и во время игры в теннис. Найдите для себя время, тогда творческие идеи найдут вас. А для реализации этих идей спросите, кто может притворить их в жизнь. Кто сэкономит ваше время и повысит качество результата? Итак, вы хотите найти помощника. С чего начать? Как определить, в чем нужна помощь? Обратите внимание на те цели и задачи, где вы больше всего прокрастинируете. Может, вы уже несколько лет вынашиваете идею, но постоянно откладываете ее в долгий ящик. Это и есть сигнал о том, что вам нужен помощник. В этом заключается мудрость прокрастинации. Вы хотите написать книгу, открыть собственный бизнес, привести себя в форму, начать вести блог или канал на YouTube, однако что-то всегда мешает вам это сделать. Идеи накапливаются в вашем подсознании, словно груда пыльных мешков. Вы не знаете, с чего начать, и снова прокрастинируете. Это психологический феномен. Вы хотите большего, лучшего, но не обладаете нужными знаниями и возможностями для реализации идеи. Прокрастинация означает, что ваша цель и амбиции велики, но вы не тот человек, который способен их реализовать. Вам нужна помощь со стороны. Найти подходящего человека — это тоже искусство. Делегируя задачи, вы освобождаете не только время, но и ум. Вы сможете генерировать творческие и свежие идеи. Вы позволили другим подготовить сцену для вашего выступления. Вам остается только блистать.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Больше половины жителей Махачкалы, считающих, что у них есть чувство юмора, уверены, оно помогло им при поиске работы и построении карьеры. Такие данные приведены в исследовании сервиса Superjob. В опросе приняли участие представители компании и экономически активные граждане, которые считают, что у них есть чувство юмора. Среди махачкалинцев с чувством юмора 57% заявили, что оно оказывало положительное влияние на трудоустройство и карьерный рост. Отрицательно ответили только 20% опрошенных. Горожане старше 45 лет чаще заявляют о пользе юмора в профессиональной деятельности, чем более молодые респонденты. Среди жителей Махачкалы с высшим образованием помощь юмора в трудоустройстве и построении карьеры отмечает только 62%. С ростом уровня дохода растет и доля тех, кто уверен, что хорошая шутка повышает шансы получить и построить карьеру в Махачкале. Опрос представителей компании показал, если на собеседовании выясняется, что соискатель обладает хорошим чувством юмора, для 50% работодателей это станет дополнительным аргументом в его пользу.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Жена одного бедного мужчины готовила масло, а он потом продавал его в местную бакалею. Женщина придавала маслу форму круга весом 1 килограмм. Но однажды бакалейщик стал сомневаться в честности бедняка, продававшего ему масло, и решил взвесить купленные круги. Оказалось, что каждый из них весил не килограмм, а 900 грамм. Это очень рассердило мужчину. На следующее утро, когда тот самый бедняк снова пришел в магазин, бакалейщик раздраженно сказал: «Больше не приноси мне свое масло, я все равно у тебя ничего не куплю, обманщик. Ты мне говорил, что каждый круг масла весит ровно килограмм, а на самом деле в них 900 грамм. Я не позволю себя дурить». Бедолага заметно скис, потупил взгляд и сказал: «Хозяин, у нас нет весов. Мерой мне всегда служил килограмм сахара, который я купил у тебя. По нему мы с женой и взвешивали масло. Всегда помни, что твоей мерой будут измерять и тебе».
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловая этика Южной Кореи является одной из самых важных и сложных тем, которые нужно изучить для успешного ведения бизнеса в этой стране. Если в России здороваются крепким рукопожатием, то в Южной Корее предпочитают поклоны. Наклон делается под углом 15-45 градусов. Чем выше социальный статус вашего оппонента, тем ниже вы обязаны поклониться. Немаловажную роль играет возраст и степень знакомства с человеком. В случае, если вы выбрали рукопожатие, то оно обязательно делается обеими руками. Придя устраиваться в корейскую компанию, вам будет необходимо знать правила игры. В корейском обществе строго соблюдаются иерархические принципы. Они основываются на возрасте и социальном статусе вашего коллеги. Если он превосходит хотя бы по одному из критериев, то вы обязаны использовать уважительные слова, соответствующие его рангу. Подобающий стиль общения в корейском языке выделяется 4 стиля речи. Однако они подразделяются еще и на уровне вежливости и кланяться ниже. Это поможет выказать ему должное уважение. Корейская мудрость. Лучше показаться излишне вежливым, чем оказаться позволяющим себе многое грубияном. Корейцы просто не поймут вас, если вы вдруг решите прийти в офис в джинсах или коротких шортах. Если вы пришли в подобном наряде, значит, сделка точно не состоится. Внешний вид от

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте перейдем на тему, как человек может повлиять на эффективность работы своего мозга. Вот сегодня очень популярность набирают разные практики, медитации. Я даже посмотрел, есть, например, приложение Медиатопия. Оно привлекло больше 30 миллионов долларов инвестиций. А насколько действительно медитации это позитивно влияют на наш мозг?
2: Ну, здесь на самом деле довольно противоречивы данные исследований, потому что медитация — это такой зонтичный термин, который может включать в себя довольно разное количество практик, которые с довольно разной интенсивностью реализуются. Какие-то из них имеют под собой еще какую-то идеологическую базу, там эзотерика, вот это все. Какие-то просто сфокусированы на том, чтобы человек думал о том, как он думает. Это называется метакогнишн, способность отслеживать собственные интеллектуальные процессы, которые в мозге происходят. Здесь самая стандартная, самая признанная западной наукой и изученная западной наукой и самая понятная вещь называется mindfulness. То есть технология осознанности, сфокусированности на текущем моменте. Человек вот сидит и безоценочно думает о том, что происходит здесь и сейчас, смотрит на то, какая вокруг студия симпатичная, как вот какой-то рыжий чувак, с которым я тут разговариваю, фокусируется на текущем моменте. И усилием воли сознательным, фокусируясь на текущем моменте, он отключает вот этот внутренний панический диалог о прошлом и о будущем. Достаточно ли я готовился к интервью вчера? Будет ли у меня все хорошо на свидании через несколько дней? Вот обычно у нас очень много времени уходит на панический внутренний диалог. И есть технологии медитации, mindfulness, которые призваны вот этот панический внутренний диалог, направленный на прошлое и на будущее, закрыть, заблокировать, сфокусироваться на текущем моменте. И про них есть довольно хорошие данные исследований о том, что вроде бы как это, с одной стороны, повышает способность сосредотачиваться вообще на любой задаче, которую вы здесь сейчас делаете, а с другой стороны, снижает уровень тревожности, снижает уровень стресса, потому что в большинстве случаев мы тревожимся не о том, что происходит сейчас, а о том, что происходило раньше или будет происходить в будущем. И вот закрыть от себя шторкой вот этот вот диалог про прошлое и будущее может существенно повысить качество жизни в настоящем. И вот про эти практики есть данные исследования, про то, что это вроде бы как благотворно, но, опять же, тоже неоднозначно, тоже бывают какие-то люди,

0: которым это вроде как помогло, бывают какие-то люди, которым это вроде как не помогло, а для всех остальных разновидностей медитации данных еще меньше. То есть существует некоторое общее гипотетическое предположение о том, что практика медитации вроде как может повысить способность фокусироваться на задачах, с которыми вы работаете, но при этом совершенно непонятно, стоит ли уходить вот этим вот кривым кружным путем, осваивать какой-то другой навык ради того, чтобы освоить тот навык, который вам нужен, потому что если в конечном счете ваша задача фокусироваться, допустим, на вождение машины, то для этого очевидно полезнее водить машину, практиковать непосредственно этот навык, чем сначала практиковать какую-то медитацию, а потом оставшееся время тренироваться водить машину. Может быть, лучше тренировать непосредственно то, что вам нужно, а не какие-то мета-навыки универсальные.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

едете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Буньевский район, селение Бацада. Основа населения примерно в X-XI веке. В названии селения положен корень «бац», в переводе с аварского, означающий «волк». Поскольку рядом с аулом множество лесов, в которых водятся волки, такая версия происхождения названия аула кажется весьма правдоподобной. Первое упоминание аула Бацада относится к 1667 году и связано с сильным землетрясением. Ислам пришел в аул в середине 15 века. Бацадинцы принимали активное участие в войне с Надыршахом и также Кавказской войне. Источники утверждают, что Шамиль неоднократно бывал в Бацаде и останавливался у своего кунака, ученого-арабиста Осман-Гаджи. 134 бацадинца участвовали в Великой Отечественной войне. 68 из них не вернулись в родной аул.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну ты, очевидно, умный человек. Очевидно. Ты вот такие страшные вещи говоришь, как для предпринимательства много мозгов не надо.
2: Ну, опять,
1: я же... Типа умные люди в науке или...
2: Там правда умные. Ну, они правда умные. Ну, знаешь, вот... Ну, ты когда общаешься, не знаю, с теми же физиками, ну, ты же понимаешь, что... Может быть, можно по-разному сказать, что он по-разному умный, да, там у них один ум, у нас другой ум. Но я знаю при этом огромное количество очень успешных предпринимателей, которые, ну, в принципе, не сказать, что очень умные. Ты же наверняка таких тоже видел. Они решительные, они рисковые, они, может быть, практически мудрые, ну, как менеджеры, да, они часто наглые. Но я видел очень много неумных предпринимателей и успешных.
1: Да, действительно, я согласен, что я знаю людей, которые, я бы сказал, наверное, в головоломках точно далеко не уйдут, но в жизни ушли очень далеко.
2: Ну вот видишь, ну что такое ум? Да,
1: способность... Для меня это способность достижения цели. Для тебя что?
2: Ну, если чисто подходить к этому с околонаучного подхода, способность мозга создавать новые нейронные связи, там, запоминать, вспоминать, генерить новые образы. Ну, знаешь, что, живость мозга такая.
1: Ну, это все инструменты, которые нужны, чтобы в дальнейшем вот по карте мира приходить туда, куда ты захотел.
2: Ну, опять,
1: ты это, вот захотел это... прийти сюда, да, ты пришел
2: бесспорно,
1: сюда.
2: Бесспорно. Это некая физическая сумма. Знаешь, как баскетболист. Вот он 2-10 ростом. Ну, как бы, ну, такая физическая особенность у человека. Он высокий. У него есть хорошие шансы стать успешным баскетболистом. Ум — это, в принципе, твоя физиологическая особенность. И, наверное, в науку у тебя нет шансов пойти, если у тебя рост 1,55 м баскетбол, да? То есть если у тебя мозг не очень быстрый, плохая память, ну, в науке у тебя будет мало шансов. А в бизнесе не факт. В своих вот этих, пусть провокационных фразах, что умные в бизнес не идут, я пытаюсь сказать другое, что все-таки в бизнесе есть такие качества, которые сильно недооценены, такие как толерантность к риску, потому что бизнес — это всегда обмен риска на прибыль, наглость в хорошем смысле этого слова, супер полезный навык, если собрался заниматься бизнесом. Просто подойти и сказать: привет, меня зовут Миша, пойдем дружить, ну там, работать, или вот моя визитка, в лифте подойти к человеку. Это эмпатия, чтобы управлять людьми. И вот здесь четвертое, типа, твоя стратегическое мышление, логика, способность просчитать какие-то паттерны. И вот четыре компонента. Мы один-то можем убрать и при этом преуспеть. Еще неизвестно, какой из четырех. Знаешь, это я все объясняю на примере. Я говорю, вот в машине где-то 6 тысяч деталей, но без 2 тысяч деталей она не едет. Вопрос. Что в машине главная деталь?
1: Мотор.
2: Без колес тоже не едет. Что нужно, чтобы машина поехала? Там где-то 1002 детали, без которых она не едет. И многие люди почему-то успех... жизненный, постоянно хотят связь с чем-то одним.
1: Да, да, да.
2: Говорят, а вот он просто умный.
1: Да. Ну, вообще-то людей с результатами обычно называют умными. Если у тебя есть результаты, тебе автоматически присваивают ум.
2: Ну, это неправильно. Во-первых, это зачем-то превозносит людей, которых бы не стоило слушать, и зачем-то закрывает нам доступ к людей, которые бы стоило послушать, но просто они не добились таких ярких результатов. Люди же обожают слушать писателей. Какой-нибудь Пелевин. У него есть какие-то жизненные успехи супербольшие? Или он просто красиво пишет? Но люди любят читать и цитировать, и делать какие-то выводы, искать в этом какие-то умозаключения. Но мы же не говорим, что писатель перед этим должен обязательно карьеру построить и миллиард долларов заработать. Почему писатель, если он хорошо пишет, нами признается как авторитет? Например, там Пушкин берет и пишет: чем меньше женщину мы любим, тем больше нравится мы ей. И все это принимается как догма. Это эмпирически доказано? Есть статистическое исследование, доказывающее, что меньше женщин любить, это научно? Нет. Так просто Пушкин сказал. И все это принимают как догму и аксиому. Я лишь хочу сказать, что люди немножко переоценивают успех. Ну, то есть, вот, допустим, человек заработал денег.
1: Это разные вещи. Это разные вещи. Успех — это когда человек достигает те цели, которые он сам выбрал.
2: Окей.
1: Это может быть что угодно.
2: Это правильные замечания. Тут я с тобой полностью согласен. Успешный хирург не обязательно должен быть богатым, если он просто успешный
1: вот
2: хирург.
1: Вот деньги 100%. Человек может просто получить деньги.
2: Бесспорно. И тогда у нас с тобой нет спора. Просто там мы же говорим в основном, вот тут в тех фразах речь идет об успешном бизнесе, а это деньги, и вот это...
1: Ну вот сейчас ты говоришь очень сильно против тренда, потому что тренд сейчас в мире идет к тому... что за счет информационного шума сумасшедшего люди пытаются как-то фильтровать, и они говорят, Есть ли у человека результаты, либо нет? Если у человека нет результата,
2: да,
1: зачем его слушать?
2: Но ну, ты только что правильно сделал уточнение. А успешный хирург — это результат?
1: Да, конечно, 100%.
2: Но они же так не говорят. Они говорят, не, покажи мне богатого.
1: Ну да, если он это человек с большим домом, автоматически имеет
2: да,
1: якобы
2: это плохо, авторитет. Это не так. Хороший хирург, я с удовольствием буду слушать.
1: Ну или там вот в социальных сетях, вот моя машина, вот мои часы,
2: это
1: я сейчас
2: плохо.
1: Вам расскажу.
2: Это,
1: да.
2: это
1: самое
2: плохо.
1: Главное,
2: это
1: если
2: плохо.
1: Это еще фейк.
2: Да,
1: фейк.
2: Это очень плохо. И мы мало слушаем по-настоящему успешных людей, это которые достигли выбранной ниши результата, учитель. Мы знаем хоть одного успешного учителя? На Ютубе, где угодно. Назови имя. Я не знаю. А представь, мы бы взяли статистику с тобой самых, там, не знаю, богатых людей, и кто у них был учителем. И вдруг нашли бы там одну фамилию,
1: да.
2: которая бы встретилась в 100 раз чаще, чем все остальные.
1: Так делал Сорос. Сорос брал всех успешных людей, спрашивал их, кто на них больше всего повлиял, и находил самых влиятельных учителей и давал им стипендии.
2: Интересно послушать самого успешного.
1: Кто недооценен? Ну, не знаю, МЧСник.
2: Следователь. У нас в России очень плохо относятся к следователям. А это люди, которые приносят огромную... Хороший следователь приносит огромную пользу обществу. Кто в России самый лучший следователь? Он наверняка же есть.
1: И на Нина Мойча, когда мы попадаем в какую-то ситуацию, нам они очень нужны.
2: Да, и нам он сразу нужен. Да, но почему его нет? Почему нет вот этих вот... людей, которые нам очень нужны, врачи, учителя, следователи.
1: Ну да. Что в мире есть сейчас люди, у которых капитал 500 миллиардов долларов.
2: Но мы будем слушать их, да. Да.
1: Один человек, представляешься? Да, и получается даже сейчас предприниматель, у которого миллиард долларов, он уже... Ну это в 500 раз меньше, чем у... Ну зачем его слушать вообще, да?
2: Да есть... Давай этого слушать.
1: Да. Да. Доля эфира, который uh-huh. занимает Маск, uh-huh. она невероятная. И он сейчас позволяет себе говорить про все. Вот образом у него есть мнение на все. Он...
2: Ну, это у меня тоже есть. И у тебя. Это нормально. У любого человека есть мнение обо всем, это окей. Но мы не должны его во всем слушать. Воспитание детей. Мы должны слушать Илона Маска? Нет. Но мы почему-то слушаем обо всем. Я об этом пытаюсь сказать, что финансовый успех, давай так, оговорка, переоценен. Настоящий успех недооценен.
1: Окей, как человеку фильтровать, кого слушать? Вот твой алгоритм, ты кого слушаешь?
2: Как писателей стараться убрать вот этот компонент авторитета за скобки, мы не слушаем регалии, мы слушаем текст. Ну, то есть вот ты слушаешь два текста. Постарайся убрать вообще, кто это говорит, какие у него регалии и достижения. Просто послушай текст. То, как мы воспринимаем писателей, кстати. Ты же только что сказал, если человек способен написать хорошую книгу, его стоит послушать. Здесь то же самое. Ты же можешь просто слушать аргументы, просто слушать логику. Не помножать эту логику на его регалии. А, ну раз Маск, значит он прав. Можешь же просто послушать аргументацию. Это же такой научный способ познания мира. Убери авторитеты и просто опирайся на какие-то логические рассуждения, статистику, аргументы. Аргументы.
1: А ты как делаешь? Ты вообще, что попадает в твой фокус внимания? Вот как работает твой фильтр информации?
2: Я стараюсь найти экспертов о больших профессионалах каких-то отдельных темах и взахлеб слушать, что они говорят про эти темы. Ну, там вот есть, например, Егор Сусин, аналитик Газпромбанка. Я вот взахлеб читаю все, что он пишет нам по статистике финансовой, по там, или есть Вакуленко, который пишет про нефть. То есть я стараюсь по каждой теме найти какого-то авторитета,
1: кто глубоко разбирается.
2: В этой теме, mm-hmm. да. И свой вот этот вот прибор калибровать по этому человеку. И за счет этого потреблять, как мне кажется, чуть более качественный контент.
1: Да.
2: Причем все люди, которых я назвал, это не какие-то богачи, это просто эксперты, это просто специалисты. Самое главное, ты должен постоянно себе отвечать на вопрос. Я по этой теме того человека слушаю? Ну, то есть вот есть тема, есть человек. Они как бы совпадают или не совпадают? Бесспорно, есть люди, для которых нас начинают заступать какими-то морально-этическими ориентирами, и нам, в принципе, становится интересно их мнение по любому вопросу. Ну вот мы считаем, что вот он для нас авторитет, есть такое, да? Интересно, что он по этому поводу думает. Тоже путь, Но опять пусть это будет индивидуально. Не только потому, что тебе сказали, что он богатый, или тебе сказали, что у него миллиард подписчиков. Ну, то есть сам выбери себе тогда авторитета. Но скажи, да, вот именно этот человек пока почему-то. То ли по его набору ценностей, то ли потому, что мне близка его жизненная позиция.
1: Есть, кстати, парадокс тоже. 80% психологов страдают депрессией.
2: Ну, конечно. 80%. Да, они себя лечат.
1: И это получается... противоречие. Ты слушаешь человека, у которого самого не получилось.
2: С другой стороны, он уже прошел большой путь борьбы, и ты идешь просто по его стопам и экономишь много времени.
1: У него шрамы похожи на твои раны.
2: Да, и он тебе говорит, делай так, не работает. И он... Это нормально, кстати, то, что человека заботит какая-то его жизненная ситуация. Не всегда, кстати, на нем отраженная. Там у тебя может быть... что-то было с родственниками, тебя это травмировало, ты начал заниматься этой темой и стал очень успешным. Нормально так это как бы.
1: Ну вот у меня вот убеждение такое, что свобода воли наша выражается в том, на что мы фокусируемся. Это наш, это вот управление моей жизнью происходит через управление моим фокусом внимания. И информационный поток, который попадает в меня, это нас... Я так оберегаю свой мозг от всего лишнего. И мне кажется, вот это вызов нашего поколения, вот в этом... Сейчас еще искусственный интеллект, роботы начали писать столько. Вот с этим вообще непонятно, что делать. Вот вообще непонятно.
2: Ты по себе судишь. А у тебя есть такие черты, которые всем остальным не присущи, типа вот это, у тебя сумасшедшая воля, например. Я тебя, может быть, плохо знаю лично, но все, что я знаю про тебя, ты это, свой уровень воли на других-то не экстраполируй. Ну, у тебя большая воля. Ты можешь сказать, я не буду читать про курс рубля.
1: Это самоконтроль и...
2: Ты что, думаешь, все так
1: управление можно? Своим поведением — это ключевое. Мне кажется, вот это и есть ум. Если ты умный, но ты не умеешь управлять своим поведением, к сожалению, у тебя все плохо будет в жизни.
2: Опять, это не ум. Воля. Воля — важная штука. Волевые люди действительно могут достигать огромных результатов, потому что они могут себя заставить, они могут сфокусироваться, они могут... Потому что такой хороший фокус. Хороший фокус — это отказ от чего-то. Да. И сказать, я не буду это делать, да, потому что я делаю то. Я не буду это читать, потому что мне это воля.
1: Потому что ты понимаешь, что вот, здесь, вот эта штука работает так, она будет дофаминовая вот эта ловушка. Я знаю, что она так работает, я знаю, куда она меня затянет, поэтому я туда не хожу.
2: Ты знаешь, что я тебя привожу в качестве примера человека всем сумасшедшей волей?
1: Спасибо.
2: Не знаешь?
1: Спасибо, да.
2: Я всем рассказываю, что когда мы познакомились, ты по-русски-то говорил не идеально.
1: Да.
2: И вообще не писал даже по-русски, я помню, не читал по-русски. А потом ты стал одним из лучших спикеров русскоговорящих.
1: Да, это странно очень.
2: У тебя воля, а потом ты приходишь и говоришь, а что они такие все безвольные-то? Надо не читать. Ну ты попробуй не читать про курс рубля.
1: Нет, я говорю про то, чтобы выбирать информационные источники супер внимательно, исходя из того, какие цели ты хочешь достигнуть. Ни YouTube, никто не заинтересован в том, чтобы ты достигал своей цели. Только ты заинтересован в том, чтобы ты достигал своей цели. Информационный поток на это сверх влияет. И мейнстрим поток, к сожалению, тебя сводит с пути верного.
2: Это 100%. Более того, этот мейнстрим поток такой, потому что, ну, знаешь, это еда стремится быть... unhealthy, то есть неполезный, потому что она вкусная. Сахар и жир — это вкусно. И любая информация, которую мы хотим потреблять, по умолчанию вредная, ну, потому что мы так устроены. Мы любим трэш, мы любим скандалы. Мы люди.
1: Кровь.
2: Да, вот жир и сахар. Мы его будем жрать, потому что мы так устроены. Так устроен наш мозг. И для того, чтобы сказать себе, а я не буду потреблять жир и сахар, а я не буду потреблять тот трэш-контент, оградить себя от токсичного, вредного контента требует сумасшедшего усилия воли, недоступного для большинства людей. 100%.
1: Окей, ты запустил YouTube-канал.
2: Я делаю ужасные, вредные контенты.
1: У тебя хорошо получается отвечать на вопрос.
2: Меня уговорили все-таки попробовать. Вот пробуем, посмотрим, насколько это все далеко зайдет.
1: Твой формат — это такой советы.
2: Да, я...
1: Хотя, говоря,
2: отвечать на вопросы.
1: Советы... хуже всего, не давать советы. Слишком все.
2: Не надо это переоценивать. Я не сертифицированный психотерапевт и не... К этому надо относиться как к развлекательному контенту. Вот я воспринимаю свое творчество как что-то... Может быть, это звучит прецизионно, и надо быть скромнее, но это что-то вот такое. С юморком, но при этом с небольшой толикой пользы. Потому что еще одна интересная мысль, что сам по себе контент и знания не имеют ценности.
1: Да.
2: Ценность имеет только усвоенное знание и
1: да.
2: контент. И когда люди часто ругают всяких мотивационных спикеров или публичных лидеров, они говорят, ну там ничего нового, там ничего интересного. А они что хотели? Лекцию по квантовой физике? Если спикер говорит простые вещи, но зритель их воспринимает, принимает, верит в них, чувствует их, да? Это намного лучше, чем прочитать ему сложную лекцию, он зашел, вышел, одно ухо влетело, другое вылетело. И поэтому, когда мы говорим развлекательный контент, иногда он лучше, чем сложный, умный контент.
1: Да,
2: я знаю людей, которые смотрят художественные фильмы и выносят какие-то лютые инсайты по устройству
1: Конечно.
2: Вселенной.
1: Да ладно, фильм — это Форест Гамп, это лекция.
2: Вот, видишь? Хотя это развлекательный же контент.
1: Конечно.
2: И вот я хочу создавать что-то такое, чтобы это было, с одной стороны, развлекательное, но чтобы в нем была вот эта толика смысла, и чтобы это заходило за счет этого.
1: Как ты думаешь, вот когда тебя не будет 100 лет, какие твои топ-5 высказывания останутся в истории?
2: Я надеюсь, я их еще не сказал.
1: Ты в конце жизни по-любому скажешь, вот все, что я говорил тогда, это было полностью...
2: Это нормально. Это нормально. Ты знаешь, еще одна мысль, которая меня очень увлекает, что нет Миши Токовинина. Он есть сотни Миши Токовининых. И вот Миша Токовинин тогда, сегодня, завтра... Вот тот умер. Появился какой-то новый. И они часто очень разные люди. И мы за нашу жизнь, мы меняемся многократно, проживаем множество жизней. Это разные люди. Они разные. У них разный опыт. Они совершали разные ошибки. Да. И ты можешь сам на себя посмотреть в прошлом и сказать, что он несет, Господи.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В России число игровых издателей увеличилось более чем в полтора раза. С начала года и по август было зарегистрировано 121 новое юрлицо и индивидуальный предприниматель, занимающийся изданием компьютерных игр. Это на 59% больше по сравнению с предыдущим годом, согласно данным из базы «Русспрофайл». В общей сложности в стране работает 544 игровых издательства, из которых 72% являются индивидуальными предпринимателями. Рынок видеоигр в прошлом году достиг объема в 208 миллиардов рублей. К 2030 году ожидается его рост до 271 миллиарда. В настоящее время лидерами по выручке являются Lesta Games Agency, Astrom и Expo Sever. Эксперты отмечают, что рост числа издателей связан с массовым внедрением нейросетей. Благодаря ИИ снизился порог входа в индустрию, что позволило небольшим командам быстрее создавать и выпускать контент. Дополнительным фактором стало требование о наличии юрлица для получения господдержки.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».